0: из Европы?
1: Безусловно. Но я вижу два параметра. Первый параметр – это то, что Америка – это демократия. Это демократия, великая демократия, в которой Томас Джефферсон, когда он писал Конституцию, заложил вот этот принцип check and balances, который работает сейчас. Потому что долгое время в Европе мы считали, что все, нет в Америке демократии, что есть авторитарная система, что Трамп раздавил все, и нет сопротивления, нет оппозиции. Есть сопротивление, есть оппозиция. Это называется демократия. И я не могу не приветствовать это. Наконец вот просыпается Америка к этим реальностям, которые были у истоков существования этой страны. Это первое. Второе, то, что я вижу, и из Европы это тоже видится очень хорошо, я думаю, не только из Европы, то, что вот эта авантюра Трампа на Ближнем Востоке, она зашла в тупик. То есть идея была в какой-то степени, очевидно, верной. То есть идея смены режима в этой стране, помощи народу, помощи демократии. Но эта идея выхолостилась, она ушла где-то непонятно когда. И в результате сейчас совершенно очевидно, что у Трампа при всех огромных возможностях мощи американской военной нет никакого видения дальнейшего развития событий. То есть нет сценария, нет проекции в будущее. И вот то, что сейчас происходит, это свидетельствует о том, что американцы, зашедшие в тупик, Трамп, зашедший в тупик, не знает, как выкарабкаться из этой ситуации. Ему нужно сделать это достаточно быстро, потому что на носу выборы, он зависит, безусловно, от своего электората. И здесь совершенно разные две, как вам сказать, временные ипостаси. С одной стороны, мы имеем демократию, то есть Соединенные Штаты Америки, которые зависят от выборов. А с другой стороны, мы имеем цивилизацию. Не надо забывать, что персидская цивилизация одна из самых древних в мире. И они, иранцы, могут позволить себе совершенно другой подход к этой ситуации. Время работает на них. То есть они тянут это сейчас время. И в результате мы оказались в такой патовой ситуации, когда я, например, не вижу выхода из этой ситуации. То есть вот называть это война или запрещение, или выход, как сказать, или не война. То есть мы в какой-то ситуации между двух параметров, между войной и миром, не войны и не мира. И, на мой взгляд, эта ситуация будет продолжаться. Другими словами, я только приветствую то, что в Америке сейчас возникает определенная фронда, вот это фронда, французское слово, la fronde, которая была в эпоху Людовика XIV, то есть есть сопротивление со стороны институционных механизмов, это прекрасно. Это замечательно. Это свидетельствует о том, что демократия, она не умерла, она существует. И сейчас совершенно необходимо в мире, который все больше и больше скатывается в автократию, в деспотизм, в диктатуру, продемонстрировать, что Америка была и есть демократия. То есть это прекрасный пример совершенно. Ну а другое, это безусловно то, что ситуация Трампа сейчас ухудшается. Так что надо ждать выборов.
0: Ну, я не могу согласиться с тем, что вот этот пример, он показывает, что демократия существует. Демократия существовала и до этого. Я вам должен сказать, что сопротивление Трампу, оно не только по этой теме, оно по любой теме. Trump Derangement Syndrome – это известная вещь. Тут просто паранойя со стороны демократической партии, сопротивление по любому поводу. Так что, если мы говорим в этом плане демократия, то у Трампа, у него спокойного дня нет, чтобы не было сопротивления. И в средствах массовой информации, которые показывают, насколько они в этом плане демократичны, ни в чем не согласны с президентом, готовы его поливать грязью и так далее. Демократическая партия полностью, 100%, они ненавидят Трампа и все делают для того, чтобы ставить ему палки в колеса. У нас еще одной ветви власти тоже не всегда можно договориться, хотя вроде бы 6 консерваторов против 3, я говорю о Верховном суде, и тоже там не всегда принимают решения, которые нравятся Белому дому. И Иными словами, никуда демократия, по-моему, не уходила. Это все, если мы рассматриваем сегодняшнюю политическую сцену, то там идет борьба ежесекундно. И демократы, они прекрасно понимают, что накануне выборов в ноябре они клевать должны Трампа, Белый дом, республиканцев по любому поводу, что они и делают.
1: Буквально одно слово. Это видно, Геннадий, изнутри, вам, как наблюдателю, живущему в Америке.
0: Может быть.
1: Да, но я сужу сейчас об общественном мнении, которое существует, например, во Франции. Да? Вот. И то, что я сказал, это речь не о ненависти партии, это речь о институтах, которые функционируют. Вот, и я абсолютно уверен, что Америка – это демократия.
0: Да, конечно, но опять-таки эти институты, они функционируют, потому что существует позиция и оппозиция. Потому что сейчас республиканцы у власти, а в оппозиции находятся демократы, и в этом, конечно, демократия. К демократической партии это чаще всего, это определение не имеет места. Там с демократией совсем большие проблемы, особенно когда мы говорим о крыле, которое называется позитивисты. Да, вот позитивное крыло демократической партии. Там они достаточно уже ушли далеко в коммунизм, прошли в марксизм. Вот. Но это другая совершенно тема. Леонид, в числе поддержавших резолюцию 4 республиканца, они присоединились к демократам вот в этой публичной демонстрации неодобрения войны в Иране. Я еще раз говорю, что резолюция должна быть одобрена Сенатом. Там вроде бы все контролируют однопартийцы Трампа, но я напомню, что Сенат в мае, он представил аналогичную резолюцию, там было неудачных 7 попыток, и 19 мая как раз поддержали эту резолюцию 50 сенаторов. Выступили против 47, но тогда на голосовании отсутствовали 3 республиканца. Сейчас, если они будут присутствовать, ситуация будет изменена. Наверное, мы можем говорить о самой этой ситуации, но с другой стороны, наверное, главная тема это насколько Трамп удачно проводит иранскую кампанию. Леонид, вам слово. Как вы это видите?
2: Ну, на самом деле, говорить, что в республиканской партии по этому вопросу есть какой-то раскол именно в Конгрессе, пока рано, потому что 4 человека, 200 с лишним конгрессменов,
0: конечно,
2: палаты, это 2%, даже меньше 2%.
0: Я напомню, что это республиканцы Томат Масси, который очень-очень негативно относится к Трампу, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон. Они присоединились к демократам, они поддержали резолюцию, это голосование 3 июня, но они, в общем-то, давно уже говорили о том, что они не согласны, они работают на своего избирателя, это понятно, имеют право сопротивляться президенту.
2: Пожалуйста. Имеют, и, кстати, у республиканцев, по крайней мере, последние в современной Америке, всегда дисциплина была ниже, чем у демократов. Потому что демократы, они практически в 99% случаев голосуют почти все или все за решение своего президента и никогда не выступают против своего президента. Даже если они там на своих внутренних собраниях, заседаниях и дискуссиях, они спорят с ним. Но когда наступает время голосовать, они все голосуют единым строем. Собственно, у левых это в большей степени дисциплина выражена, чем у правых, и так было всегда. И если же взять мнение республиканцев и особенно тех, кто голосовал за Трампа, то там есть раскол, конечно же. По всем опросам, все опросы показывают, что даже среди республиканцев и индепендент, которые склоняются к поддержке Трампа, большинство поддерживают его решение начать войну с Ираном, но есть там значительные около трети или четверти по разным опросам его сторонников, которые не поддерживают это решение. А почему? Ну, по две причины. Первая, потому что это наносит ущерб, по их мнению, республиканской партии, которые на праймерис могут проиграть из-за этой войны. А почему? Ну, это экономика. Например, цена на нефть до войны 28 февраля была $60-65. Сейчас она $82 за баррель. Соответственно, рост на треть. Цена на галлон бензина до войны, в месяц до войны была $2.87. Сейчас она $4.20, тоже рост на треть. Инфляция была 2,4 в феврале, а в апреле, это последние полные данные, 3,8%. То есть 2,4 было, стало 3,8%. И можно сравнить еще с процентами Байдена. Последняя инфляция при Байдене, это январь 2025 года, это 3%. То есть при Трампе она медленно снижалась, А из-за войны она выросла и выше даже сейчас, чем была в последние месяцы при Байдене. А Байдена же очень сильно критиковали за инфляцию. Я понимаю, конечно, его критиковали особенно на пике, когда она была 9%. Но все равно избиратель Трампа ждет снижения инфляции, а не роста. Безработица такая же, то есть она не изменилась. И влияние всех этих экономических моментов, оно повлияло на Trump Job Approval, то есть на поддержку работы Трампа. На сайте Real Clear Polling, который собирает данные с большинства опросов, которые вообще в стране проводятся, вычисляет среднее, арифметическое, они, по их данным, 27 февраля, то есть за день до начала войны, 43% поддерживало Трампа, 55% не поддерживало. Итого у него был рейтинг минус 12%. А в начале июня эти данные 40 на 57%. То есть 40 его поддерживает, 57 не поддерживает, и минус 17. То есть было минус 12, стало минус 17. То есть это влияет на рейтинг Трампа. И Трамп это тоже понимает, он все это прекрасно знает. И это первая причина, почему. Это экономика. То есть, как я уже вначале говорил, что республиканцы не хотят проиграть выборы в ноябре. А экономика очень влияет на избирателей.
0: Леонид, но это же было очевидно, когда 28 февраля началась Израиль и Соединенные Штаты, напомню, начали военную акцию в Иране, ведь говорили о том, что какой может быть ответ Ирана. Ему очень сложно противопоставить что-то в военном плане, но с точки зрения экономики он просто будет закрывать Ормузский пролив, что и произошло. Там не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы это все представить. Это элементарный был ход Ирана, поскольку это удар по экономике всего мира, по экономике Соединенных Штатов, а значит, у нас демократия, мы только что об этом говорили, избиратель будет недоволен. Это все можно было разложить вот буквально на одной руке. Леонид.
2: Да, я думаю, что идея Трампа была короткая война, там за две недели все разбомбить, Иран сдается, и он победителем выходит так же, как когда он похитил или там изъял, арестовал президента Венесуэлы, нелегитимного, по мнению Соединенных Штатов. И рейтинг у него тогда, естественно, не упал, никак это на экономику не повлияло, и он ожидал, что, я так предполагаю, мы только можем гадать, он ожидал, что что-то подобное, конечно, сложнее, но что-то подобное случится с Ираном. Короткое время, когда повлияет на экономику негативно, а потом позитивный пиар, так скажем, только поможет республиканцам победить. Но это еще не все, есть же еще второе крыло критикующее Трампа, это люди, которые, в принципе, выступают против поддержки Израиля. Они говорят о том, что, вспомните предвыборную кампанию Трампа, все ходили с плакатами «Deport them all», то есть массовой депортации, то есть часть, это крыло, говорят, мы проголосовали за массовые депортации, но мы не помним плакатов о том, что цель победы Трампа – это победа над Ираном, война с Ираном. Потому что Трамп говорил как раз о том, что он президент мира и не будет никаких новых войн. Они его с другой стороны критикуют. Они говорят, что эта война наносит ущерб республиканцам и отвлекает силы администрации от тех задач, которые поставил перед ним избиратель. То есть это решение экономических вопросов и массовые депортации, которые, по мнению вторых, как раз и депортации тоже помогут экономике Соединенных Штатов. По крайней мере, американским гражданам получить работу, это повысит зарплаты, снизит давление на жилищный рынок и так далее. То есть сейчас и массовые депортации, и интенсификация снизилась этих массовых депортаций. И очень много денег, и энергии, и внимания администрации уходит на войну.
0: Александр, война в Иране, реакция последнего времени в той же самой Франции, где вы проживаете. Я должен напомнить, что Трамп обратился к странам-членам НАТО, чтобы они помогли, ну, по крайней мере, освободить Ормузский пролив. Он получил отлупы от Великобритании, и от Германии, и от Франции. Министр обороны Германии Борис Писториус, он вообще сказал, что это не наша война. Тем самым он вызвал вполне ожидаемую реакцию Трампа, который сказал, ну и Украина не наша война. В общем, такие были разговоры, но буквально все на ножах. По поводу этого, иными словами, Трамп, может быть, рассчитывал, во-первых, что его поддержат союзники по Североатлантическому альянсу, этого не произошло. Во-вторых, нет никакой практической поддержки и в странах Персидского залива, по которым постоянно ударяет Иран. Они так вытирают кровь и продолжают дальше, видимо, рассчитывать, что их спасет Соединенные Штаты, спасут. Несколько слов об этом, Александр.
1: Вы понимаете, вы употребили выражение «наша война» или «не наша война». Мне кажется, в мире, в котором мы сейчас живем, это главная тема моих лекций, все становится глобальным. То есть любая война, она наша война. То есть, скажем, когда европейцы говорили, что это нас не касается, это очень грубая геополитическая, геостратегическая ошибка. Безусловно, это нас касается. Все касается сейчас нас, и все касается всех. Это очень важно понять. Первое. Второе. Это когда вы говорите, что европейцы не поддержали и так далее. Может быть, Трампу надо было бы немного посоветоваться с европейцами, которые, в принципе, должны быть его союзниками до того, как принять это решение, которое касается всех, в том числе нас. Вот, это не было сделано. То есть вот эта кавалерийская атака, такой вот наскок, и совершенно правильно Леонид говорит, что он сделал такой трансфер с победной атаки за несколько часов на Венесуэлу, даже не на Венесуэлу, на одного человека фактически, так? Вот, и сделал такой трансфер на другую страну, которая называется Иран. Но это никаких параллелей здесь нет. Иран, я повторяю, это одна из самых древнейших цивилизаций в мире. Вот, отношение ко времени, отношение к истории совершенно другое. И этот режим, это надо было быть близоруким человеком, чтобы не видеть, что этот режим держится, что этот режим более солиден, скажем, чем режим Путина в России, и что, несмотря на огромную оппозицию к этому режиму, Трамп этого не понял. И вместо того, чтобы поддержать вот то самое население, которое сражалось за демократию, за свободу, то есть другими словами, за ценности, которые создали Америку. Ну вот, он от этого отошел, и даже непонятно, каковы сейчас вообще цели вот этой войны. Экономическая, как говорил Леонид, там, я не знаю, это мне кажется, недостойно Америки. Нужно иметь какое-то видение. И вот этого видения совершенно нет. Понимаете, вот когда у неоконсерваторов было видение, например, там полностью переделать на основе демократии Ближний Восток, можно долго спорить на эту тему, правильно это было, неправильно, но это было вот это видение. Вот в чем я упрекаю Трампа, в том, что у него нет вот этого долгосрочного видения будущего. И вокруг него, к сожалению, насколько я могу судить из Парижа, нет людей, которые были раньше в окружении предыдущих президентов Америки. Я могу говорить о Киссинджере, я могу говорить о Бжезинском, может быть, даже о Кондолизе Райс. То есть, другими словами, люди, эксперты, это называется эксперт геополитики. Вот я преподаватель геополитики, я знаю, что в геополитике нужны какие-то экспертные данные. Вот есть ли эти экспертные данные у Трампа, надо спросить у него самого.
0: Ну, я думаю, во-первых, что касается союзников, то если бы он советовался с союзниками, то Иран бы имел ядерное оружие, поскольку Европа, она говорит только о том, что мы собирались все это решать дипломатическим путем. С этим режимом, а это режим фанатиков, мы с вами неоднократно говорили об этом, и не только мы, этот режим, он, в принципе, рассчитывает на то, что, получив ядерное оружие, он просто снесет с лица земли ряд стран, включая Соединенные Штаты, и Израиль, и так далее. Отсюда видение у Трампа есть. Нужно лишить этот фанатичный режим ядерных вообще амбиций. Это решалось вот так. Я думаю, что это, конечно, совершенно понятно. Это не получилось в краткосрочном варианте. Но у него программа была совершенно понятная. И я думаю, что кроме Трампа, как президента, никто бы эту проблему не решал. В этом вся проблема для всего мира. А этот режим, он просто однозначно заявляет, мы ждем 12-го имама, который придет и поведет наш иранский народ в светлое будущее. В каких условиях? В условиях апокалипсиса. То есть нужно создать ситуацию, когда все будет разрушено, приходит вот этот долгожданный имам, откуда он спустится, с неба, наверное. Ну, такой вот вариант Машеха, поскольку мы прекрасно понимаем, что все религии в этом плане пересекаются, всегда ждут какого-то мессии, Мессию, который придет и все, все здесь уладит, все на земле построит. Построит на руинах, на развалинах нашей цивилизации. Поэтому Трамп говорит, у него долгосрочное видение есть. Он говорит, я спасаю не только Соединенные Штаты, спасаю мир. Я думал, что это произойдет быстро. Европейские страны, это быстро не происходит, идите нам помогите. Не хотят помочь европейцы. Может быть, страны Персидского залива по вам ударяют. У вас есть авиация, причем у Саудовской Аравии авиации не меньше, чем у Израиля. Нет, все ждут, когда Соединенные Штаты их выручат. Вот какую ситуацию попал Трамп. Я не согласен с тем, что у него нет видения. Видение есть, но реальная обстановка говорит о том, что война затягивается. Как вы считаете,
1: Леонид? Буквально 30
0: секунд. Да, да, пожалуйста. Да.
1: Ответ. Безусловно, безусловно, Трамп должен спасать Запад. Иначе Запад, он может просто-напросто исчезнуть. Европа забилась в угол сейчас от своего страха. Европа ничего не делает. Трамп что-то делает, безусловно. Как Израиль, кстати, тоже что-то делает. Дальше это вопрос стратегии и тактики, соотношение двух вещей. Я абсолютно уверен в том, что да, надо лишить Израиль ядерного оружия, которое угрожает
0: Иран,
1: всему...
0: Иран,
1: ядерное оружие, но нужно исходить из того, что пока вот этот режим существует там, они всегда будут вот этой вот ядерной палкой размахивать. То есть, прежде всего, на мой взгляд, надо было свергнуть режим, понимаете? И тогда бы вопрос о ядерном оружии не стоял.
0: А как свергнуть режим, если мы уже убрали первых лиц государства, вторых лиц государства, а режим продолжает существовать? Потому что там, кто находится сегодня у власти, я не знаю. Во-первых, стражи исламской революции на уровне, вполне возможно, каких-то полковников или даже капитанов. Потому что все первые лица и корпуса стражи исламской революции, и Али Хаменеи, его окружение. Это и было уничтожение режима?
1: Да, но когда в январе, да, помните, были массовые репрессии режима против восстания людей, да, за свободу, Трамп что сказал? Я еду к вам, я на помощь приду. Что он сделал? Ничего он не сделал в тот момент. То есть это было в какой-то степени предательство вот этих идеалов свободы, американских идеалов, за которые сражались люди там, в Иране.
0: Да, мы тогда все это обсуждали. Все дело в том, что тогда не было группировок в этом регионе, достаточных для того, чтобы войти в страну. Опять-таки, надо было все согласовывать с Израилем. Все это надо было проводить в крайней секретности, в обстановке крайней секретности. Я еще раз говорю, узнали бы обо всем об этом в Европе, мало бы не показалось Соединенным Штатам, там, в Иране, и Израилю. Очень много бы изменилось тогда, и я думаю, что гораздо больше были бы жертвы. Нет, буквально два слова, а потом мы должны перейти на техническую паузу. Ваш комментарий по поводу того, о чем мы сейчас говорим, насколько Трамп не имеет видения, не имел видения. Пожалуйста.
2: Насчет того, что видение, моя гипотеза, о которой я уже говорил, что его видение было быстрая, успешная операция, иранский режим сдается, и он на лаврах победителя побеждает его партия на промежуточных выборах в ноябре, потому что все в порядке с экономикой, и он получает такой всестороннюю поддержку как освободитель Ирана от режима Аятолл. Но это не получилось. И моя гипотеза почему? Ну, во-первых, да, я согласен, что иранский режим более древний, но я, конечно, не согласен, что ему там несколько тысяч лет, потому что изначально эта религия персов была зороастризм, они ее утеряли, поэтому, конечно, вот как минимум религиозно это совершенно другие люди, этому режиму религиозно не тысячи лет, а там 1500 лет, ну или 1000 с небольшим.
0: А фанатичному режиму полтинник.
2: Несколько десятков. Да. Да, поэтому... И, кстати, в Иране и местные наши американские персы, они говорят о том, что они хотели бы вернуться к какой-то форме зороастризма, может быть, более модернизированной, потому что они говорят о том, что а почему мы должны поклоняться религии арабов? Мы не арабы, это совершенно, это вообще не наш бог, Мухаммед. Какое мы к нему отношение имеем? Но это их дело, персов, что им делать с их религией. А вторая причина, ну то, что враг опаснее и сложнее, а вторая причина это то, что операция в Венесуэле готовилась американскими спецслужбами. То есть вот у нас есть 18 разведок, и они готовили операцию по извлечению Мадуро. А в случае с Ираном, тут ситуация была такая, что первую скрипку играл Израиль и их разведданные. Мы не знаем, насколько им можно доверять, это первое. Во-вторых, любые разведданные проходят через политиков. И политики уже предоставляют какие-то разведданные, какие-то не предоставляют. И мы не знаем, какие разведданные Израиль предоставил Америке. Возможно, они сделали выборку, по которой показывала Трампу, которая показывала Трампу, что операция будет быстрая, успешная, и персы сдадутся, или иранцы.
0: Но эта позиция ее Трампа опровергает. Он говорит о том, что это же, она дальше идет, эта мысль, что Израиль подбил Соединенные Штаты на иранскую кампанию.
2: Да, Трамп, да, есть такая гипотеза.
0: Да, Трамп говорит, что у меня достаточно было своих разведывательных данных, и я решение принял вне зависимости от того, был со мной согласен или нет Нетаньяху, но в результате они пришли к соглашению.
2: Это известная это политики, они говорят то, что выгодно и удобно, а какая правда. Они, кстати, политики чаще всего потом оправдывают даже свою, да, скажем, неполную искренность. Они говорят, так надо было для истории, для страны.
0: Леонид, я всегда в этом случае говорю, особенно сегодня, когда существует информационная война, когда фейк-ньюс и так далее. Правду мы узнаем ли через 50, а то и 100, но мы до этого уже не доживем. Мы вот здесь присутствующие до этой правды не доживем. А пока мы вынуждены только строить какие-то предположения, даже гадать о том, что происходит. Давайте прервемся на техническую паузу, после чего вернемся в программу.
3: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
4: Часто ходить к дантистам – это дорого. Редко ходить к дантистам – это больно. Ходить к правильным дантистам – это и недорого, и не больно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познанский. Максимум здоровья – минимум затрат.
5: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Еле оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
6: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Дамы и господа, продолжаем программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости нашей сегодняшней передачи – это Александр Мельник, профессор ICN Business School, которая находится под Парижем, и Леонид Мартынюк, бывший работник «Голоса Америки», журналист, соратник Бориса Немцова и соавтор его книг. Давайте еще одну тему теперь обсудим. Мы уже затрагивали Европу. Три страны, со ссылкой на источники, пишет Bloomberg, разрабатывают план по вовлечению России в мирные переговоры с Украиной. Собеседники агентства Bloomberg говорят о том, что европейские чиновники обсуждают эту идею со своими украинскими

0: сейчас затронул, Франция, Германия и Великобритания полагают, что именно сейчас хороший момент для того, чтобы попытаться заставить Москву сесть за стол переговоров. Пока Вашингтон где-то занят, вот мы, европейские крупнейшие страны, будем как-то, видимо, быть там, хотим быть посредниками во всем этом. Пожалуйста, Александр, вам слово. Европейские страны проявляют инициативу, в которую уже раз. Но было всегда ощущение, что без Соединенных Штатов справиться они не могут с украинской войной.
1: Вы знаете, очень робкую инициативу. Как вы правильно говорите, без Соединенных Штатов Европа, к сожалению, плохо существует. Вообще, может быть, даже и не существует. То есть Европа в какой-то степени, вот это очень важно понять, должна наконец стать взрослой. Вот. И вот эту пуповину, которая ее связывает с Америкой, в определенный момент разорвать или, по крайней мере, ослабить. То есть взять свою судьбу в свои руки. Это, конечно, звучит несколько выспренно, но, на мой взгляд, это соответствует реальности. Попытки что-то делать, стать посредниками, предложить свои услуги в урегулировании войны России в Украине, они уже предпринимались европейцами. Проблема заключается в том, что, когда мы говорим европейцы, то нужно договориться, о чем мы вообще говорим. Потому что Европейский Союз сейчас очень сильно ослаблен внутренними противоречиями. Три лидера, которых вы упомянули, Великобритания вообще не входит в Европейский Союз, Германии и Франции, они тоже ослаблены внутриполитическими событиями внутри. То есть, в общем, это очень трудно им договориться о чем-то. А вообще-то главный вопрос стоит, на мой взгляд, так. А вообще о чем говорить с Путиным? А вообще нужно ли вести переговоры с террористом, с serial killer, который может остановиться только тогда, когда его остановят. То есть о чем с ним говорить? Эммануэль Макрон, вот, наш президент, как вы знаете, он пытался что-то там говорить. Что это дало? Это было абсолютно контрпродуктивно. Он был абсолютно унижен Путиным. Ну, вот, это сказалось на его политическом рейтинге, кстати. Поэтому вопрос этот, на мой взгляд, стоит, но этот вопрос не может быть решен без, прежде всего, Владимира Зеленского, который понял вот эту ситуацию, вот этот благоприятный момент, моментум. Он написал это великолепное письмо, которое, на мой взгляд, Путин просто не может генетически понять, о чем речь. Например, когда Зеленский говорит, не надо бросать в пекло ваш собственный народ, это пустой звук для Путина, потому что собственный народ для Путина не представляет никакой абсолютно ценности. Другими словами, тоже, как и вот в ситуации, о которой мы говорили только что на Ближнем Востоке, мы сейчас находимся в тупике. В тупике в тот момент, когда впервые Украина на поле боя приняла инициативу. Посмотрите, что происходит в области роботик, не знаю, как роботы, да, в области дронов, в области инноваций. То есть армия Украины стала сейчас, наверное, самой эффективной армией в Европе, которой, кстати, руководит кто? Руководят молодые люди. Это не какие-то геронты, мастодонты, которые там где-то в Советском Союзе копошились. Это люди, посмотрите, министр обороны, 34 года, да? Ну вот, Кирилла
0: Буданов.
1: Да, сколько ему? 40 лет. Вы понимаете, новая совершенно генерация, новый подход к реалиям современного мира. То есть, инициатива на поле боя сейчас принадлежит Украине. Несмотря на то, что Путин это совершенно отрицает. Еще экономическая ситуация в России ухудшается с каждым днем. Вы совершенно правильно упомянули трудности с бензином. Не надо забывать о том, какую важную роль играет машина в целом, так сказать, для потребителей, когда невозможно заправить свою машину. Это новая совершенно трудность. Я даже не буду вдаваться в детали экономических индикаторов, так сказать, инфляция там, и так далее, и так далее. И третье, что может быть самое главное, это то, что сейчас нарастает вот это фронда. Я уже употреблял это слово фронда, то есть сопротивление в самых верхних этажах, эшелонах власти России. Потому что люди, окружающие Путина, понимают, что он завел страну не только в тупик, а может быть ведет ее к самоубийству. И помните, может быть, эту фразу Уинстон Черчилль, который говорил, что вообще

0: вот внутриполитическая ситуация в Советском Союзе или сейчас в России, это напоминает сражение бульдогов под ковром. То есть вот нет этих видимых, так сказать, проявлений этой борьбы под ковром, но я, зная эту систему изнутри, абсолютно уверен в том, что сейчас позиция Путина очень шаткая.
1: Леонид, вернемся к тому, что премьер-министр Великобритании планирует обсудить возможные переговоры с канцлером Германии, с президентом Франции по поводу налаживания каких-то связей между Украиной и Москвой. Вам слово.
2: Я думаю, что это, конечно, хорошая идея. Не уверен, что в данной ситуации приведет к реально какому-то, как говорит Зеленский, справедливому миру. А справедливый мир, например, по моей оценке, по моему мнению, это возвращение к международным границам, то есть границам 91 года. Иначе любой другой мир будет нестабилен, и он будет в первую очередь несправедлив, конечно же. Что же касается вообще ситуации, международной ситуации основных игроков, то я бы вам предложил такой образ, что Европа — это такой интеллигент в очках, играющий на скрипочке, который читает много книг, он очень умный, но он совершенно физически неразвитый, он последние десятилетия вообще не уделял время физкультуре. А США — это такой спортсмен, который тоже неплохо образован и книжки читает, но он при этом, у него есть бицепсы накачанные, он может, если что, хулигану разбить нос. А вот Россия — это как раз классический хулиган. Если мы вспомним биографию Владимира Путина, его питерские подворотни, эти все истории, с чего он начал, с какими бандитами он там в подростковом возрасте дружил, что он ходил на дзюдо, у него тренер был, человек, который 8 лет, если не ошибаюсь, отсидел за изнасилование. И вся эта культура бандитская его пропитала. Собственно, вот за 26 лет Путин свою культуру, свою личность спроецировал на всю страну, назначая людей на все ключевые должности, и в том числе и медиа, потому что все медиа контролируются режимом. И, соответственно, за 26 лет он создал страну гопника, то есть страна-гопник, и она слушает только физический отпор. Потому что если у вас был когда-то в жизни конфликт с каким-нибудь хулиганом, вы понимаете, что вряд ли вы его цитатами там из Ницше как-то убедите в своей правоте, или там из Марка Твена, которого даже Путин недавно цитировал. Хулиган чувствует только отпор, когда физически он получает какой-то ответ. Только тогда он реагирует. Поэтому, собственно, у Европы были проблемы, когда Дональд Трамп стал президентом и сказал: теперь это не моя война, я не буду никак помогать Украине, до свидания. У Европы возникла проблема, то, что у них есть деньги, но у них нет никаких физических возможностей противостоять России. И поэтому я согласен с идеей, что, конечно же, Европе надо качать свои мышцы, заниматься физкультурой, записаться, там, может быть, на бокс, например, увеличить производство вооружений. И вообще идея о том, что в 91-м году, когда распался Советский Союз, на этом закончилась история, впереди только либеральная демократия, счастье, процветание, и все народы придут к демократии. Эта идея оказалась ошибочной. КГБшники в России снова пришли к власти, в Иране аятоллы, в Китае коммунисты, в Северной Корее еще один сумасшедший человек с ракетой. И поэтому надо понимать, что внутренние вот эти особенности человеческой природы, склонность к агрессии, они будут проявляться на государственном уровне еще, может быть, столетиями. Поэтому надо быть готовым к войне. Любая страна должна быть готова в любой момент к войне. И поэтому Украина подпишет соглашение, но вот я посмотрел опрос последний апрельский Центра Разумкова. 61% украинцев говорит, что любой договор между Украиной и Россией, который будет подписан, Россия нарушит и нападет снова на Украину. Поэтому для Украины любое соглашение, оно имеет какой-то смысл для временной остановки войны, но гарантии продолжительного мира для Украины будут только ее личные сильные вооруженные силы, ну, например, там, мощный запас ракет баллистических и крылатых, авиация мощная и желательно, конечно, несколько ядерных бомб и ракет, зарядов, несколько ядерных зарядов. Вот это гарантирует мир, все остальное не гарантирует. Была идея о том, что Украина вступает в НАТО, и НАТО гарантирует этот мир. Ну, в данном случае, в ближайшие 2,5 года, пока президент Дональд Трамп, никакой НАТО Украине не светит, поэтому надо готовиться к самостоятельному отпору при помощи европейских союзников, которые будут частично финансировать этот отпор.
1: Если вернуться к этому письму, его комментируют сегодня все, Зеленского к Путину, там высказывается мысль, ну, мы в нашей программе высказываем ее неоднократно, я постоянно об этом говорю, должен сказать, что в западных средствах массовой информации она не так часто высказывается, и западные политики тоже больше дипломаты, чем реально как-то действуют на ситуацию, они тоже ее не высказывают. Но мысль очень простая, у Зеленского она звучит, ну, совершенно точно, однозначно. Владимир Путин, вы можете остановить войну. Для этого вам достаточно выпустить приказ. Все, мы прекращаем военные действия, война будет остановлена. Эта мысль, она совершенно простая. Вы начали войну, вы страна-агрессор, вы можете ее закончить. Вы можете ее завершить в течение часа. Все остальное потребует времени, там, сложить все манатки и свалить оттуда. Опять-таки, мы можем с вами разговаривать, что вы хотите оставить, на что мы согласны или нет по территориям. Но, в принципе, вы можете прекратить войну одним росчерком пера, то, что называется. Здесь любопытный такой момент в этом письме. Он пишет Путину, Зеленский, если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пришло время заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будет те, кто нас поддержит. Но и вам придется значительно больше бороться за свое существование. Не России, а вам лично. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете, когда Россия устает, происходят перемены. Здесь очень любопытно, что все это происходит на фоне пылающего петербургского неба. Идет Петербургский международный экономический форум, и 3 июня, буквально за несколько часов до его открытия, дроны украинские напали, там и по Кронштадту, и по нефтеперерабатывающему заводу под Петербургом, буквально 9 километров от того места, где проходит этот форум. Мне кажется, что это очень-очень важный момент, поскольку россияне, ну, так уж традиция сложилась, они могут от своего лидера, от царя, от генерального секретаря, от президента терпеть все, что угодно, и лишение, и войну, и так далее. Чего они ему не прощают? Поражение. Чего они им не прощают, это когда он теряет репутацию. Вот здесь его сметают. Это такова российская история, это то, о чем говорит Зеленский. Мне кажется, что это просто образцово-показательный обстрел Петербурга. Приезжает Путин в родной свой город, а город горит. Но какой еще может быть серьезный удар по репутации? Если Зеленский 9 мая разрешил провести военный парад на Красной площади, то здесь 3 июня Зеленский не согласовал. Он не разрешил провести Петербургский международный экономический форум. Поэтому ударили по Питеру. Мне кажется, вот такие удары, то, о чем говорит Зеленский, они просто приведут к тому, что вам, Владимир Владимирович, не поздоровится в вашей стране. Вас сметут. Прекращайте войну. Ну вот такое письмо. Мне кажется, что это очень-очень любопытные пассажи. Вообще такие неординарные ходы Зеленского в последнее время, они очень сильно работают. Александр.
0: Ну вот это та самая инновация, о которой я говорил. То есть он инноватор. Новатор в политике. Исключительная персонализация отношений. Он обращается непосредственно к Путину, говоря о том, что в принципе речь идет о его выживании, физическом выживании, о его будущей судьбе. Ну, вот. И, безусловно, то, что вы говорите, вот русский народ, он может много простить царю и, в принципе, ему плевать на то, что происходит там где-то наверху, но не может простить слабость своему царю. Так вот, сейчас вот Путин оказался в ситуации слабости. Как он не хорохорится, это он очевидно совершенно, он хочет показать, что держит руку на пульте. Но на самом деле руку на пульте держит сейчас Украина. И вы посмотрите, правильно вы говорили о том, что 9 мая Зеленский разрешил провести парад на Красной площади.
1: Он указ, Зеленский выпустил указ, разрешаю провести парад 9 мая. Да.
0: Другими словами, он сейчас руководит фактически Путиным. То есть произошло колоссальное изменение вот этой парадигмы, так сказать, соотношения сил. Сейчас сила находится со стороны Украины. Россия, конечно, не может это принять, не понять, не принять. Поэтому я считаю, что, в принципе, так сказать, ситуация сейчас может развиваться очень быстро. Мое знание того, как рухнул Советский Союз за несколько минут, как карточный домик, я часто сравниваю, выступая на телевидении, эту ситуацию с тем, что происходит происходит сейчас, вот у меня есть это предчувствие, как сказать, окончания режима, предчувствие смены власти. Сама вот эта атмосфера, это может быть даже подсознательно, я это чувствую, она может привести и к развитию событий, которое будет гораздо быстрее, чем мы можем это предположить.
1: Вы говорите о том, как разрушился Советский Союз. Я все время вспоминаю фразу Розанова, а потом ее упомянул еще и Бунин. Это касается царской России, когда он сказал, Россия слиняла в два дня. Вот и все. Да, 300-летняя династия Романовых исчезла за несколько дней. Просто на.
0: Да, потому что это труха. Это труха, которая держится на лжи, на страхе. Вот и все.
1: Колосс на глиняных ногах. Известная, да, поговорка. Леонид, насколько здесь мы Зеленского обсуждаем, да, это очень хороший ход, насколько Путин вообще готов к каким бы то ни было встречным шагам? Он и на экономическом форуме выступил, до этого еще в Москве, он 5 числа прибыл в Санкт-Петербург, до этого он отвечал на вопросы журналистов, там был журналист Associated Press, по-моему, он говорит, ну вот вам пора заканчивать войну, в конце концов как-то договоритесь по Донбассу, потому что, ну, дело же швах, у вас экономика, он вспомнил и то, что происходит в Крыму, когда там по талонам выдают бензин, 20 литров для наших телезрителей, 4 литра это 1 галлон, то есть 5 галлонов бензина, куда на этом далеко уедешь, выдается в руки. Мало того, не просто так, а по талонам. Причем, если человек прибыл там в командировку или приехал как гость на своей машине в Крым, он этих талонов не получит. Эти талоны это дефицит. Времена дефицита, да? Вот, вперед в прошлое. Вернулись мы в прошлое. И в данном случае Путин, он на это ответил, что да, у нас самое большое, самое крупное ПВО, которого у Украины нет. У нас какие-то ракеты, опять-таки вспомнил Орешник, которых нет у Украины. Мы побеждаем везде, чего нет у Украины и так далее. Этот человек, он пребывает, как сказала в 2015 году о нем Ангела Меркель, после того, как встретилась, она говорит, он пребывает в другой реальности. Насколько Путин готов к тому, что вот только что как раз Александр сказал, что Путин какие-то вещи для него просто по натуре его, генетически он воспринять не может. Насколько Путин готов действительно к тому, чтобы, то, о чем я говорю, взять и подписать приказ о прекращении военных действий в Украине? Леонид.
2: Нет, сейчас, конечно, он не готов, и я не думаю, что Зеленский ожидает, что Путин согласится на предложение его из его письма. Я думаю, это письмо написано для того, чтобы у Украины было потом обоснование, почему произошло обострение. Дело в том, что я уверен, что Украина сейчас готова к обострению. Что это будет, высадка десанта в Крыму или, может быть, ракетная атака уже баллистическими ракетами по Москве. Я не знаю, что это будет, но у Украины появились какие-то возможности, о которых мы еще не знаем. И Зеленский не хочет, например, через неделю нанести ракетный удар по Москве, и потом слушать от Трампа и каких-то европейских лидеров о том, что Украина обострила ситуацию, и в этой обстановке мы не можем оказывать, там, допустим, финансовую помощь или помощь в разведке со стороны Соединенных Штатов в том же объеме. Вот для того, чтобы это предотвратить, Зеленский сейчас говорит о том, что я готов встречаться, я готов к мирному соглашению, я готов остановить войну. Я написал большое письмо, где все прописал, у президента Путина есть вариант остановить эту войну. Он сейчас, Путин, никак не ответит или ответит отказом, и через неделю, или через месяц, или через два месяца, я этого не знаю, к счастью, и не хочу знать, пусть это знают только специальные люди в украинском Министерстве обороны, Украина нанесет какой-то удар. И у Зеленского будет обоснование, почему он прав в данном случае. А возвращаясь к самому письму, да, я согласен, что это война Путина. И об этом, собственно, Борис Немцов начал писать доклад «Путин. Война» еще в 2014 году, когда российские войска были на Донбассе. И Путин тогда врал, что никаких российских войск нет сначала в Крыму, потом, что их нет никаких войск на Донбассе. А потом сказал, да, конечно, мы были там, и там, и это все прекрасно. И улыбается, и журналисты снова к нему идут, и зачем-то какие-то вопросы задают. Я вообще не понимаю, зачем какое-то приличное международное агентство вообще посылать каких-то журналистов. Я считаю, что если бы я был руководителем агентства, я бы считал так, что если мои журналисты качественно работают, значит, их арестуют в России и потом потребуют обменять на каких-то шпионов или бандитов-убийц. А если мои журналисты плохо работают, их, если их не арестовывают, значит, они плохо работают. И я их должен уволить, значит, они не дорабатывают. И поэтому посылать и задавать 100 тысяч первый раз какие-то вопросы этому человеку, который никогда не говорит правду, это вообще нелепо и смешно. Украина для Путина — это идея фикс, и много есть информации, в том числе из администрации Буша, о том, что он еще 20 лет назад, Путин еще 20 лет назад говорил о том, что Украина, само существование Украины несправедливое, что страна искусственная. Вот эти фразы про искусственная страна, они вообще нелепы, потому что что такое искусственное? Это созданное человеком, а не природой. Все страны искусственные, все страны созданы человеком. Естественно, Украина искусственная, Россия, Соединенные Штаты. Вот мы отмечать будем 4 июля 250 лет Соединенным Штатам. А что было 250 лет назад, вот эти 13 колоний? Это были колонии, населенные жителями Великобритании, англичанами, шотландцами, ирландцами, уэльсцами. По мнению короля Георга, Великобритания, точнее, 13 колоний, они были совершенно искусственным каким-то образованием, не имеющим никакого права на независимость. То же самое считает Путин, только его поведение более нелепо, потому что Россия же начала войну против Украины не в 91-м году, когда только Украина объявила независимость. Она почему-то вдруг опомнилась спустя 23 года, в 2014 году, когда уже целое поколение выросло украинцев, говорящих на украинском языке, понимающим, что они украинцы, что они отдельный народ, у них отдельное государство. И вот как раз нынешняя, я думаю, элита Зеленского, почему он, собственно, молодых людей берет себе в правительство и назначает на важные посты? Потому что все эти люди, они не росли в Советском Союзе, они не смотрели вот эти советские фильмы. Там, конечно, есть какие-то прекрасные фильмы, но они, у них нет никаких ассоциаций с этими фильмами, они не понимают вот эти, как говорят, мемы про советские фильмы. У них есть украинская культура, украинский язык, и их, кстати, вот еще пример, почему это хорошо, их труднее завербовать, их труднее промыть им мозги через русскоязычный контент, потому что они не ощущают себя частью, бывшей частью какой-то Советской империи. У них есть совершенно другая история, она идет от Киевской Руси, от 9 века, от князя Владимира, это их история, и их язык. Это язык, украинский язык, это язык, появившийся из языка древней Киевской Руси. А люди, которые жили в Киевской, Черниговской Руси, они, их потомки, это украинцы, это все генетические исследования показывают, что это не какой-то новый народ пришел вдруг в Киевскую область и стал называться украинцами. Это те же самые жители Киевской Руси, они стали через какое-то время поменяли название.
1: Да, но в этом плане...
2: Римляне стали итальянцами.
1: Да, в этом плане российская позиция, что нет такого народа украинцы, нет такого языка украинского и так далее, она абсолютно нацистская. То же самое было в Третьем Рейхе. Ну, нет такого народа евреи, они должны быть просто уничтожены, и все, надо о них забыть. Это вот такая позиция. Но при этом нацисты живут в Украине, а Кремль, он борется за...
2: Да, главное, нацисты — это еврей Зеленский.
1: Да. А у нас еще буквально 4 минуты осталось. Александр, любопытная во Франции ситуация обращения французских преподавателей и ученых в связи с отзывом приглашения философа, почетного профессора Страсбургского университета, участвовать в конференции о старости. Философ Жерар Бенсусан, да, он почетный профессор Страсбургского университета, был отстранен от конференции. Он должен был выступить с лекцией в рамках цикла «Старость, страдания, болезнь, смерть» и то, что они говорят, великие философские или духовные традиции человечества. Очень любопытная тема, но отстранен он был не из-за того, что как-то он там профессионально непригоден в этой теме, а потому что в 2025 году он выпустил книгу «Садисты с чистым сердцем». Она вышла в 2025 году, и она тонко анализирует, собственно, обстановку, которая существует в Европе, и не только в Европе, мы это видим у нас в Соединенных Штатах, такие формы новой ненависти по отношению к евреям. Все это маскируется под ненависть по отношению к Израилю, вот. Но на самом деле это новый вот такой антисемитизм. Как во Франции? У нас буквально времени не остается. Несколько слов.
0: Несколько слов. Сама фигура вот этого преподавателя, она малоизвестна во Франции. Так? Вот. И сам этот случай, он, может быть, получил медиатическую окраску, которую он не заслуживает. Но за этим случаем стоит огромная тенденция. Потому что мы сейчас входим в президентскую кампанию. Все это связано с тем, что сейчас во Франции происходит раскол между, можно сказать так, леваками, крайне левыми, для которых антисемитизм стал одной из коронных тем. Другими словами, вот эти вот экстремисты левые, которые вышли из французской революции 1789 года, когда левые сражались против священников, сейчас они стали антисемитами, которые целуют ноги мусульманским, как это сказать, фанатикам. Вот то, что, во что превратились сейчас левые во Франции. И, кстати, университеты, вот я работаю не в университете, я работаю в системе частного высшего преподавания. Но если говорить об университетах во Франции, то они наводнены просто вот этими исламогушисма, то есть исламистами-леваками.
1: Это последствия политики миграции в Европу, да?
0: Да, и вот это вот второе, на что я хотел обратить внимание. Значит, Израиль, и в принципе тема Израиля, антисемитизм, становится темой внутренней политики Франции в рамках вот этой президентской кампании, которая разгорается и которая будет очень жестокой кампанией. И вторая тема, вы ее затронули, это тема иммиграции. Безусловно, тема иммиграции, потому что сейчас Франция не похожа на ту Францию, о которой мы думали, говорили, мечтали еще некоторое время назад. Это совершенно другая страна. Вот, и для правых существует, например, четкая связь между...
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Мелодии украинской души.
8: Доброго вечора, шановні шанувальники української пісні. Сьогодні у нас в етері музикант, продюсер, гітарист, вокаліст, народний артист України Сергій Фоменко, гурт «Мандри». Сергій, привіт!
9: Привіт, привіт!
8: Сергій, а скажи, будь ласка, як взагалі все починалося? Як ти став музикантом, як організував гурт? Чому саме «Мандри» називається гурт?
9: Починалося це все, як я думаю, у всіх, з того, що я навчався колись в музичній школі по класу баяна, потім я любив писати пісні, вірші, я створював багато різних пісень і багато музичних проєктів. Спочатку це був в 90-х роках, це перший проєкт такий відомий, андеграундний, це була українська готична музика, ми робили таку мрачну, таку круту музику. Проєкт називався «День помирає рано», і це, до речі, теж можна побачити і почути на Ютубі «День помирає рано», там це дуже цікаво почути такий діапазон. От потім, через деякий час, був створений гурт «Мандри», і починався він просто як процес музикування людей, друзів. Я просто мав якісь пісні, і ми намагалися всі разом якимось чином ці пісні приводити до тями. Тобто це не був якийсь професійний хід. Я прийшов взагалі в музику, що називається, з вулиці, з андеграунду. І взагалі першою моєю сценою була вулиця. Я співав в віці 16 років в Києві в підземних переходах. Це цікавий дуже жанр. Тобто можна сказати, що від землі це все йде.
8: Я згадав таку історію цікаву. Колись в 90-х роках, десь 92-93 рік, я працював на Радіо Роксі, і ми робили такі презентації, дискотеки, вечірки різні, там, і рок, і шансон, і, ну, на різну тематику. І одного разу в нас не було, щось сталося з артистами, які, ну, не змогли приїхати до нас на нашу дискотеку. І ми з товаришем пішли, а Радіо Рокс знаходився в центрі Києва, пішли в перехід на Майдані Незалежності і бачили одного хлопця, який дуже гарно грав на гітарі і співав. Ми його запросили, кажемо, хочеш, підемо на Радіо Рокс, нам щось заграєш, заспіваєш, станеш відомим. Він каже, так, так, зараз, зараз, дайте ще пару пісень заспіваю. Ну, там коло нього зібралося багато народу. Він поспівав, поспівав, каже, та ні, нікуди я не піду, буду співати тут далі. Не знаю, може він якийсь загубив шанс десь вибитись в люди, стати відомим, але я пам'ятаю, була така пригода.
9: Цікаво, так.
8: Сергію, скажи мені, будь ласка, яка була перша пісня у вас, така, яка вистрілила і дала вам популярність?
9: Ну, я думаю, що це почалося з романсера про Ніжну Королеву на початку 90-х, але таку реальну славу, велику славу таку, і це перша пісня така, яку я написав, яка стала народною, можна сказати, це пісня «Орися». Багато-багато людей вважає, що це українська народна пісня, але це моя авторська пісня.
8: Добре, давайте послухаємо пісню «Орися».

0: української душі. Мелодія української душі.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
2: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise a Rose Социум» каждый вторник
4: с 4 до 5.

0: Сергій, а що ти хотів би побажати радіослухачам Девідзон Радіо і українцям Америки?
1: Ну, я би хотів, звичайно, побажати здоров'я і спокою душевного, в першу чергу. Хотів би побажати удачі в добрих справах. В принципі, що треба людині? Людині треба, щоб був мир, спокій, любов, праця, щастя в родині. І, напевно, це побажання для кожної людини в світі, нормальної, здорової людини. Хотів би побажати саме цього.
0: Дякую тобі, Сергію. А нагадаю радіослухачам, у нас в гостях був Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри», народний артист, режисер, продюсер документальних фільмів, мій друг і просто хороша людина.
2: Мелодії української душі.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
18: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей. Один опыт, который поднимает тебя выше.
11: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Программу «Эксперимент». Но вместе с тем мы к ней шли очень долго. Сегодня в первом часе мы встречаемся с нашими уважаемыми телезрителями и радиослушателями. Вы, конечно, узнаете эти имена и фамилии. Я не буду предвещать и заранее называть их, но мне бы очень хотелось, чтобы вы раскрылись, уважаемые телезрители, и присылали нам по адресу мысли вслух свои видеоматериалы про то, как вы ходите в детские садики, про то, как вы рисуете, про то, как вы поете, какое-то еще у вас, может быть, увлекательное хобби. И мы будем рады с вами связаться. Пусть это будет на таком народном уровне, да? Но у нас и телевидение народное. Мы не претендуем на космические какие-то эксперименты. Вот вы видите этот адрес. Вот за что я обожаю нашего режиссера Юру Могливанова. Молниеносная реакция, хотя мы с ним об этом не договаривались. Вы видите, мысли@gmail.com. Для радио слушателей я прочту по буквам. MISLIRTN, мысли, да, как MISLIRTN, gmail.com. Вот туда вы можете присылать видео даже с WhatsApp. Ну, желательно, конечно, чтобы это было на широкий экран, потому что мы будем вас видеть тогда очень узенькими. Вот, но все равно будем видеть. И мы будем собирать этот материал и время от времени делать вот такие представления. И сейчас мы хотим предложить вашему вниманию видео, которое было сделано в одном тоже, я так понимаю, из детских садиков. Мы не будем произносить название или кто там руководит, кто туда ходит. Но с удовольствием расскажем о том, что его предоставила Анна Малкина. Анна Малкина, которой, вы знаете, она активная участница наших программ тоже, и была у нас тут и в студии, и она работает в основном с ветеранами. Честь ей и хвала. Делает она это все безвозмездно, от большой любви и уважения к людям, которые прошли через Вторую мировую, через Великую Отечественную. И вот один из эпизодов, который был проведен в честь Дня Победы над фашизмом. Вот так мы это назовем. И вы, я думаю, со мной согласитесь, что этот человек заслуживает нашего с вами внимания. Если мы просмотрим этот материал до конца, он скажет, сколько ему лет. Но я, предвосхищая его слова, скажу, что ему более 100. Итак, это было его выступление на вечере, на дне, посвященному Дню Победы. Это Владимир Сац, доктор Сац. Это папа Йосика Сац. Помните, был такой ведущий на нашем русском радио? Это его папа.
3: Я хочу пару слов сказать о евреях, участниках войны. Я почему хочу это сказать? Потому что сейчас еще звучат эти гадкие слова, что евреи воевали в Ташкенте. Эти гадкие слова о том, что они не воевали. И вот мы следим, мы являемся свидетелями того, что даже демонстрации антисемитские проходят, что на кафедрах университетах это говорят.
4: Микрофон, так говорите.
3: Там меня слышно,
4: нет,
3: очевидно.
4: Нет, слова не слышно.
3: Нет. Вы знаете, что в коалиции антигитлеровской участвовало 1,5 миллиона евреев. В советской армии участвовало 500 000 евреев. 20 000 евреев участвовали в партизанских отрядах Беларуси и Украины. Они воевали, они гибли. 30% это были добровольцы. 40% евреев-воинов не вернулось домой. Они погибли. Евреи воевали. Не хочется поздравить вас с этим праздником. Я хочу еще обратиться к Малке, Лена. Я хочу в этот день, вы знаете, этот человек, она удивилась, которая, знаете, я живу не на Брайтоне, но она отдыхает участника войны много-много лет. И я с благодарностью хочу ей вручить эти цветы, чтобы она оставалась такой же энергичной, такой же красавицей, как эти цветы. Дорогие мои, многие здесь молодые, но много здесь есть тех, которого приняла Америка. Америка многих из нас накормила, напоила, дала кров и направила вас, молодых, по нужному пути. Спасибо ей, этой великой стране. God bless America!
5: Молодец, доктор Александр!
3: Спасибо!
5: Доктор, сколько вам лет? Скажите, пусть люди знают. Доктор, сколько вам лет?
6: Ну?
2: Скоро 102 года доктору Владимиру Сацу, и мы будем мечтать о том дне, когда мы его поздравим с его таким вот днем рождения. И спасибо огромное Ане Малкиной за предоставленный видеоматериал. И мы продолжаем нашу программу. И сегодня, как я вам уже сказала, мы мечтаем связаться с людьми, которые постоянные участники нашей программы «Мысли вслух». И они всегда нам звонят, они комментируют любую нашу тему, они заказывают иногда песенку, поздравляют кого-то, но никогда не остаются равнодушными и в стороне. И вы наверняка помните имя Исаак. Исаак – художник. И я подумала, как бы это сделать так, чтобы увидеть его работы. Честно вам скажу, я немножко напряглась. Я думала, что, может быть, будут сейчас, ну, какие-то наивные работы. Но когда я получила эти картинки, И я поняла, что я имею дело с профессиональным художником. Вы голос Исаака наверняка очень все тоже хорошо знаете. И я надеюсь, он с нами сейчас уже на связи. Исаак, это так? Вы с нами? Наш, на всякий случай, номер в прямом эфире 718-475-3200. Исаак, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте, я жду вас, да.
2: Да, вы уже в эфире. Вас,
6: спасибо, спасибо.
2: Вас смотрят все телезрители RTN.
6: Что, я могу начинать?
2: Да, да, одну секундочку.
6: Да, хорошо, хорошо.
2: Исаак, мы да. получили вашу фотографию. Наверное, ее отправил ваш сын или ваша внучка. Отойдите подальше от телевизора. От телевизора.
6: Здравствуйте,
2: подальше.
6: Здравствуйте, да.
2: Подальше отойдите от телевизора, потому что идет эхо. Эхо идет. Тяжело слушать. Исаак. Значит, слушайте, мы сейчас покажем вашу фотографию, Исаак.
6: Хорошо, спасибо.
2: Вы такой красавец. Правда, я думаю, что это фотография молодых лет, но, тем не менее, некоторые мужчины с возрастом становятся еще интересно. Исаак, уйдите да. от телевизора, отойдите от телевизора. От
6: отошел,
2: телевизора.
6: Я отошел достаточно, да.
2: Потому что
6: далеко.
2: Вас слышно, идет эхом голос мой, ваш. Или надо увернуть звук. Вот одно из двух. Уверните звук. Скажите жене увернуть звук на телевизоре.
6: Уверни звук на телевизоре.
2: Спасибо большое.
6: Сейчас, сейчас. Спасибо, да.
2: Спасибо. Итак.
6: На.
2: Исаак, мы видим вашу фотографию. Вы
6: так.
2: такой жгучий брюнет. Сколько вам лет? И в каком городе или республике сделана эта фотография?
6: Алло.
2: Да, да, мы вас... Продолжайте.
6: Да. Алло, это киевское фото. Ему, мне тогда было очень мало лет. Лет 40.
2: Окей.
6: Да, перед эмиграцией, я думаю.
2: Окей.
6: Да. То есть, 40 лет эмигрировал.
2: Значит, я делаю вывод, что вы приехали со своей семьей из Киева сюда, правильно?
6: Совершенно верно, да, да, да.
2: Куда?
6: Я приехал сначала и довольно долго задержался в Вене. Я хотел даже остаться, у меня Бренден Пас есть. Я мог там остаться, но мне сказали еще 20 лет, когда я только отслужил армию, сказали, что моя судьба Америка. Все, от судьбы не уйти.
2: А кто вам сказал, цыганка?
6: Был хороший ясновидящий в Киеве, он мне сказал, твоя судьба Америка. Все, я поверил. Когда мне говорят правду, я верю.
2: Хорошо, но давайте тогда вернемся в вашу совсем молодость, а может быть даже и детство.
6: Да.
2: Откуда вы родом? Где вы родились? Где выросли?
6: Родился в Киеве, там же и жил, где до войны, где и после войны. В этой же самой комнатке, квартире, коммунальной квартире.
2: А кто были родители?
6: Да, родители, отец погиб на фронте, а мама работала как загнанная лошадь и поднимала меня и моего брата. Вот так.
2: Я поняла. Ну и вы ходили в школу, вы наверняка хорошо учились.
6: Да, да, да. Семь да? классов я закончил отлично, а потом ушел в техникум.
2: Угу. Какой?
6: Вот. Техникум, строительный техникум железнодорожного транспорта.
2: Угу.
6: Который тоже закончил с отличием.
2: Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Хорошо,
6: спасибо.
2: Но поскольку мы вас заявили как художника,
6: да.
2: давайте мы будем с вами продолжать вашу историю, историю вашей жизни, вашей эмиграции, вашей учебы, и время от времени показывает ваши работы художественные, ваши картины.
6: Спасибо.
2: Вот, например, да. Первое. Вы ее не видите. Наши телезрители видят, а для радиослушателей я расшифрую. На голубом фоне, как я понимаю, облака или неопознанные летающие объекты. С правой стороны то ли солнце, то ли луна. И по лестнице, ведущей в бесконечность, поднимается обнаженная женщина. Что это за картина?
6: Это картина в поисках счастья, я бы сказал.
2: Потрясающе.
6: Но, вы знаете, не всегда его находят.
2: Ой.
6: Но к нему стремятся все.
2: Ну вот поэтому нету конца этой дороги. У вас эта лестница,
6: да,
2: она
6: совершенно
2: не заканчивается.
6: Нет конца. Движению вверх.
2: Да. И это солнышко, правильно я угадала?
6: Или может луна? Быть, луна, скорее.
2: Скорее луна, да, потому что такая
6: солнце
2: печаль.
6: Давало бы лучи, давало бы больше света. Фон такой ночной, скорее, чем дневной.
2: Ну да, очень интересно.
6: Да.
2: Мы сейчас подготовим следующую работу, и мне бы просто хотелось задать вам вот какой вопрос в связи с вашими картинами, повторяю.
6: Да.
2: Откуда такой талант? Вы учились этому ремеслу или просто вот вы самодеятельный художник?
6: Я отвечу, господин Левинсон. Я учился. Я закончил два колледжа.
2: Так.
6: Два колледжа искусства. Первый еще в Киеве до эмиграции, а второй в Монреале, когда жил в Канаде.
2: Вау! Так вы успели еще и в Канаде побывать?
6: Да, я в Канаде много лет прожил, это правда.
2: Ой, как интересно.
6: Так я бывал в Монреале и...
2: Угу.
6: Да, а сейчас в Штатах, потому что моя судьба Америка, все равно, а не Канада.
2: Да, как вам сказали, так вы и выполняете, да?
6: Да, так мне было предначертано, судьбой.
2: Это интересно.
6: От судьбы не уйти нам. Правда?
2: Это правда. Скажите, а почему, Исаак, вы приняли решение, это было семейное какое-то обстоятельство, почему вы из Канады приехали в Америку?
6: Потому что моя судьба Америка. Америка всегда меня тянула. Я вам скажу, это не мечта, не осуществленная моей покойной мамы. Пусть ей земля будет пухом. Она так мечтала. Все ее подруги уехали в Америку. Она тоже хотела, но не смогла. Я говорю, если ты уехала, не было бы меня на свете и брата. Вот и все.
2: Как звали маму?
6: Клара.
2: Клара, красивое имя.
6: Исаак,
2: вот скажите, пожалуйста, а у вас, судя по имени, вы еврейская семья, да?
6: Конечно, да. Я не скрываю этого.
2: У вас соблюдались какие-то традиции, например, да? Или вы страдали от своего происхождения? Было
6: нет,
2: такое?
6: Я не страдал. Я такой боевой парень, я не страдал от этого.
2: А что?
6: Ничуть не страдал.
2: А что значит?
6: Знаете, я умел всех веселить, поэтому всегда, где я появлялся, было весело. И народ меня любил за это.
2: Угу. Ну, вы прямо внешне, как артист какой-то голливудский, честно вам говорю.
6: Да.
2: Вы служили в армии, вы сказали, да?
6: Да, я в армии служил 3 с лишним года, 3,5 даже.
2: В каких войсках?
6: Очень трудное воспоминание, не хочется даже.
2: Про армию не хотите?
6: Нет, я могу вам рассказывать, но это неинтересно.
2: Нет, просто интересно...
6: Трудная жизнь, 3 с лишним года без отпуска служить. Я думал, что я не выдержу.
2: А какие это были войска, Исаак?
6: Это были войска очень редкие, называется ЦУКАС. Центральное управление комплексного аэродромостроения. Мы строили военные аэродромы для сухопутных войск и для морской авиации.
2: С ума сойти.
6: Да.
2: Вот видите, еврейские головы всегда употребляли в сложных ситуациях, даже в армии. Ну хорошо. Вот следующая картина, Исаак, мы ее видим, телезрители, опять же, для вас и для радиослушателей я переведу. Это женский портрет, но двойной. Справа и слева два профиля женщины. Одна в освещенном как бы, изображении, белое лицо светлое, вторая как в, в теневом. Это что за картина?
6: Это картина, это картина человеческой сути. У нас, мне кажется, каждый из нас имеет
2: два начала.
6: Половины.
2: Да.
6: Две половины.
2: Угу.
6: Две половинки. Одна светлая, другая темная.
2: Вау.
6: Понимаете?
2: А с кого вы писали этот портрет? Или это собирательный образ?
6: Я скажу, это жену рисовал. Это ее профиль.
2: Ну, жена у вас красавица. Как ее зовут?
6: Софи.
2: Софи красавица просто.
6: Спасибо, спасибо.
2: Скажите,
6: приятно,
2: она вам помогает?
6: Это ее профиль, а?
2: А она вам помогает, вот когда вы ее просите, допустим, посидеть, чтобы вы с нее писали портрет?
6: О, да. Я написал прекрасный ее портрет, он висит. Могу показать, но я не знаю, видите ли вы его.
2: Нет, сегодня, наверное, уже нет. Но...
6: Нет, висит на стене у меня все время. Она против. Ну, стесняется.
2: Я поняла. Но она ваша муза. Она ваша муза. Исаак, а вот следующая работа.
6: Да.
2: Честно говоря, ну, мне все работы ваши нравятся. Я говорю, что
6: спасибо.
2: Я для вас открыла
6: спасибо.
2: Просто как художника. Во-первых, назовите свою фамилию.
6: Моя фамилия, ну, Исаак, вы знаете, Милграм. M-I-L-G-R-M.
2: Милграм.
6: Милграм.
2: Милграм, да. Прямо американская какая-то. Милграм. Мил.
6: Ну, это еврейская фамилия.
2: А, да? А мне слышится, как английская такая какая-то. Ну, хорошо.
6: На английский манер, да.
2: Да. Так вот, уважаемый Исаак Милграм, сейчас мы видим вашу работу, которая, наверное, ну... Для меня просто вообще вот, ну, просто великолепная, вот как мне кажется.
6: Спасибо, спасибо.
2: Сидит женщина, ну, такое немножко абстрактное, да, без лица, с женственными формами.
6: Так.
2: Она сидит на коленях.
6: Да.
2: Такое черно-серое белое изображение.
6: Да. Очень печально, она очень печальна.
2: Угу. Да,
6: она раздумывает о жизни.
2: Угу.
6: Но есть о чем раздумывать, конечно.
2: Это 1986 год. Это
6: да,
2: вы
6: да,
2: уже в эмиграции написали? Или в эмиграции уже написали, или в Киеве? Уже в эмиграции.
6: Да, 86-й. Я покинул Союз в 77-м году.
2: Ух ты, давно.
6: Давно.
2: Давно.
6: Да.
2: Скажите, а где вы храните свои работы? И не против ли жена? Потому что я знаю, что очень многие жены хотят избавиться от лишних каких-то, как им кажется, вещей. А у вас
6: нет,
2: наверняка
6: нет,
2: много
6: она
2: работ.
6: Она как раз помогает мне. Они лежат у меня в другой комнате, спокойно накрыты и ждут своего лучшего часа.
2: А какой это?
6: Хотел, да,
2: а какой это час, Исаак?
6: Но пока не судьба, никто не особо интересуется.
2: Вы знаете что? Это нужно делать. Нельзя ждать лучшего часа, что вот кто-то придет. Это как у артистов. Кто-то придет, увидит, что я талантливая, и позовет меня сниматься в Голливуд. Нет. Надо самой пойти в Голливуд, если ты хочешь сниматься в нем. Так и
6: правильно,
2: вам.
6: Спасибо.
2: Исаак, у вас очень хорошие работы, поверьте мне.
6: Спасибо.
2: Нужно
6: спасибо.
2: Немножко проявить инициативу, дать о себе знать в каких-то информационных платформах, на Facebook, на Instagram. У меня этого тоже ничего нет. Мне это не интересно. Но для картин это необходимый шаг. Вам нужно попросить, я не знаю, детей или внуков, если они у вас есть. У вас есть дети и внуки?
6: Нет, есть сын только.
2: Ага. Ну так
6: он
2: вот...
6: отца.
2: Попросите...
6: Внучка есть, да.
2: Вот, или внучку, чтобы они хотя бы просто куда-то в какую-то вот нишу, где художники, где идут разговоры об этом, какому-то блогеру послать. Ведь все же начинается с мелочи. У вас очень хорошие работы. Вот это... Вообще.
6: Спасибо, я очень признателен вам. Самые прекрасные слова, которые останутся в моем сердце, идут от вас.
2: Ой, мой золотой. Я думаю, что ваши работы найдут своего покупателя. Потому
6: Спасибо.
2: Что вот эта
6: Спасибо.
2: Картина, которую мы сейчас, телезрители RTN, видим, фантастика, Исаак.
6: Да.
2: Я думаю, что это тоже Софи ваша, наверное. Значит, женщина, у вас минимализм такой, я бы сказала, что мне очень нравится. Я тоже поклонница минимализма. Значит, там преобладают черный, белый, серый и красный цвет. Женщина.
6: Японка.
2: Это японка.
6: Конечно, видно же, что это японка.
2: Ну да, разрез такой альмонд, как говорят, да, миндалевидные глаза.
6: Да-да.
2: Красный цветок у нее, красный маникюр, нежные руки, шляпка красненькая наискосок так. И такой, мне кажется, это какие-то 20-е, может быть, годы, арт-нуво, вот такой вот стиль.
6: Да, импрессионизм.
2: Очень красиво. И тоже
6: Спасибо.
2: Написано в 87-м году, Исаак.
6: Да.
2: Что это у вас такой был период, 86-й, 87-й год?
6: Почему? Ну, это у меня были годы творческого подъема.
2: Да?
6: Да, особые, да.
2: Очень
6: были.
2: Здорово.
6: Когда я работал почему-то без остановки, очень много создал в эти годы. А потом я уже несколько... Вернее, все формы искусства, знаете, как сказал великий Гёте, произрастают из одного корня. Все формы, виды искусства. Вы согласны с этим, правда?
2: Абсолютно.
6: Растут из одного корня.
2: Ага.
6: И вот и потом я начал больше писать стихотворений, там, книг, и меньше уделять внимания живописи, о чем очень жалею до сих пор.
2: Ну да.
6: Могу вернуться.
2: Ну,
6: сейчас,
2: у вас же есть возможность...
6: Скетчи только рисую, у меня есть много скетчей, которые тоже...
2: А чем вы рисуете? Вот я так понимаю, вот эти картины были писаны... Это акриль или масло некоторые, по-моему, да?
6: В основном я писал маслом.
2: Окей.
6: Маслом. Акриликом я не писал. Хотя, может быть, это неплохо бы. Мне друзья говорили, зачем ты только маслом? Акриликом пиши.
2: Ну да.
6: Профессионалы, между прочим, говорили.
2: Масло дорогое просто. Я знаю, что дорогие очень вообще предметы художника. У вас не дешевая работа. Вот так я скажу.
6: Да, спасибо.
2: Полотно, я не знаю, там краски, кисти. Время, холсты, место. Это целая история. Как у детей тоже говорят, ну что ты выбрал хоккей? Смотри, какая тяжелая сумка. Нет, чтобы пинг-понг, например, да, там маленькая ракетка и шарик. Тик-тик-тик-тик. А так с собой целую эту таскать. Но зато какие интересные работы. Вот следующий, Исаак, честно говоря, я даже не знаю, как ее расшифровать. Я бы ее назвала такая вот, ну, какая-то фантазия, фантасмагория нереальная. Ну, женщина, понятное дело, грудь, руки расставлены в стороны. Внизу льва я вижу почему-то, может, я ошибаюсь. Что это такое? Что это? Абстракция такая?
6: Ну... Это называется картина «Царица ночи».
2: Ах, вот что это. Это ваша «Царица ночи».
6: Да.
2: Хорошо. Но это тоже очень интересно. Вы знаете, я люблю работы, над которыми хочется подумать.
6: Правильно. Спасибо. Я тоже так люблю.
2: Да, вот ваши работы к этому располагают. И перед перерывом на рекламу мы не прощаемся, Исаак. Перед перерывом на рекламу.
6: Я... С удовольствием. Я могу вам даже прочесть все, все, что я хотел вам, чтобы у вас не было вопросов.
2: Хорошо.
6: Позволите?
2: После рекламы. Мы после рекламы это сделаем, но мы уже заготовили одну картинку, которую я просто... У меня, поскольку я очень люблю всяких кошачьих и всяких глазастых и пушистых, вот со следующей картинки мы начнем. Я прямо была так удивлена, потому что в основном у вас, женщины, допустим, да, фантазия, приглашение на размышления. А тут вдруг пушистик такой. Вот давайте с него начнем после рекламы, и вы расскажете немножко о себе. Спасибо.

0: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
3: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
4: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
5: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в прямом эфире телеканала RTN и Davidson Radio в программе «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон. У нас сегодня вот эксперимент, дебют, назовите как угодно, пока он идет очень хорошо.
1: Очень приятно.
0: Мы встречаемся с нашими телезрителями и радиослушателями. Вот вы слышите голос Исаака. Это Исаак Мильграм, художник, который дал нам возможность показать его работы. Вот телезрители видят его фотографию. Красавец-мужчина, жгучий брюнет. Фотографии сделаны в Киеве, да, Исаак?
1: Да.
0: Можно мы сейчас покажем вот эту работу, которую я просто с таким умилением рассматривала? Какой-то зверек с такими глазами, с розовым носом. Кто это?
1: Вот это я. Это я.
0: Неожиданный поворот. Это ваш автопортрет.
1: Может быть такое, да.

0: Ой, один как... из таких из небольших зверьков, конечно, который в норке, наверное, живет.
1: Ну, наверное, да, похож. Такой да, какой-то да. очень...
0: Но глазки очень выразительные, правда?
1: Да, и он, мне кажется, такой пугливый очень.
0: Да, да, да, совершенно верно. Но он перепуган. Он перепуган, это правда.
1: Это тоже, Исаак, 86-й год, и тоже у вас подъем. Вместе с тем вы были немножко, раз вы говорите, что это ваш автопортрет, тоже были немножко, наверное, напуганы. Ну хорошо, тогда давайте послушаем то, что вы подготовили.
0: Да, может быть, я даже... могу почитать, я
1: да.
0: займу немножко времени.
1: Давайте.
0: Расскажу о себе, будет меньше вопросов, да?
1: А мы будем показывать ваши работы на фоне хорошо. Вашего рассказа.
0: Спасибо, спасибо.
1: Давайте, пожалуйста. Давайте. Итак.
0: Да, да. Ну, я могу, да?
1: Да-да, Исаак да. Мильграм.
0: Я читаю. Все началось у меня с тех самых пор, когда я увидел такой шедевр изобразительного искусства, он назывался «Глаз как шар». «Глаз как шар». И имя автора француза я призабыл, но этот шедевр, так называемого, это было трофейное искусство. Сам, видимо, художник погиб во Вторую мировую войну. И оно потребовало, оно настолько меня потрясло, глаз как шар, ну, короче говоря, это глаз вселенная. И я, короче говоря, он, я утратил сон и аппетит. Нечто подобное испытывают и другие люди, которые что-то создают. Мы выросли на идеях соцреализма и прочего и прогнившего западного искусства, о котором я знал из критических статей, из книг, я уже был готов. Я знал полностью, что такое сюрреализм, и уже творил в этой области. Но это все было, все критиковалось в советское время, вы же знаете. Да, и первая встреча у меня произошла, я просто обалдел с Марком Шагалом. Алло, меня слушаете, да?
1: А где же это было?
0: Да, я вам расскажу. Значит, ну я не лично с ним, я к нему приезжал в Витебск, я был там, где жил он и Малевич, я был у них, я старался художников посещать их родные места, пенаты, так сказать. Я был у него в Витебске, они оба из Витебска, он и Малевич. Ну, у него была работа, называлась... У Шагала первая, которая меня потрясла совершенно. Я ничего подобного не видел в нашем соцреализме. Он называется, она называлась так, значит, подождите, сейчас я найду это. Называлась «С днем рождения». Угу. Слышите меня, да?
1: Да. У него обычно...
0: Он летит.
1: Летающий.
0: Он летит над облаками или под облаками, угу. чтобы там вручить своей любимой...
1: букет цветов.
0: Букет цветов.
1: Да.
0: Но он летит горизонтально. Это меня совершенно потрясло. Я ничего подобного до сих пор не видел.
1: Исаак, а можно я добавлю сейчас историю? Я читала в каких-то документах, что, значит, в Витебске какому-то партийному деятелю, я не знаю, может быть, он градоначальник был или партийный руководитель, к нему пришли из какой-то вот культурной организации и сказали, да. вы знаете, у нас вот родился Малевич, скоро у него юбилей, там я уж не помню, сколько ему было лет, давайте mm-hmm. сделаем выставку его картин и вот поговорим о нем, у нас в городе будет праздник, покажите мне его картины, сказал этот начальник. Ну, ему показали, а у него же в основном летают там все люди, да? И этот партийный деятель говорит, ну, за каким чертом нам нужен еврей, да еще и летающий?
0: Он, кстати, был не евреем, а поляком. Он, у него имя Казимир.
1: Вот как. Вот как. Вот как.
0: Он Казимир Малевич. Казимир – это польское имя.
1: О, нет, я не про Малевича говорю.
0: А, еще о Шагале?
1: Да. Угу. Кстати, ну, Шагал – красавец.
0: Да. И вот...
1: Такой же красавец, как и вы. Да, продолжайте.
0: А у Малевича такой шедевр, который невозможно. Люди до сих пор не могут понять, в чем дело. Его черный квадрат.
1: Да.
0: Видели его? Я его постарался.

0: увидеть в Метрополитен музее. Он там есть.
1: Хорошо, Исаак, вот тогда ловлю вас на слове. Ну-ну. Объясните феномен черного квадрата.
0: Вот я к этому веду. Значит, феномен такой. Это, я бы назвал эту картину «Дыра или окно во Вселенную».
1: Угу.
0: Вы понимаете, о чем угу. я речь веду?
1: Космос.
0: Окно
1: да?
0: во Вселенную. Это не просто черный квадрат. И, кстати, он не черный. Когда я посмотрел сблизи, я его рассматривал долго.
1: Угу.
0: Он очень интересный. Меняет формы каждый раз, цвета. Этот так называемый черный квадрат. Удивительная вещь, непознанная. До сих пор никто не может сказать, что это такое, что имел в виду Малевич, создавая это чудо.
1: Да. Но вы знаете, что, наверное, только люди какого-то очень высокого полета могут да. это оценить. И мне так кажется, что то, что называется «всему свое время», он был да. первый. Он да. это придумал, и это пришлось ко времени и к месту, и это выстрелило. Так же, как да, бывает, да. Как вот эта знаменитая картинка девочка, которая во время пандемии сделал этот художник, инкогнито, держит красный шарик в виде сердечка. И эту картину хотели купить, а она поехала в машинку, которая разрезает бумагу, когда, знаете, хотят избавиться от документов.
0: Да, да, да,
1: и
0: да,
1: ее
0: да.
1: продали за несколько миллионов долларов. То есть это, опять же, время, вот что-то срабатывает. Да. Надо поймать свою такую, ну...
0: А, жилу.
1: Жилу и чуйку, да? Исаак,
0: да,
1: дорогой,
0: да,
1: да. Я очень не хочу с вами расставаться. И я думаю, что, во-первых, вы будете продолжать смотреть нашу программу. И время
0: спасибо,
1: от времени
0: спасибо.
1: Мы будем показывать ваши работы, любоваться женскими портретами, которые вы
0: спасибо.
1: Писали со своей Софи. Желаем вам любви, процветания.
0: Спасибо, спасибо.
1: Пусть ваш союз будет крепким-крепким. Пусть
0: спасибо,
1: будут удачи
0: спасибо,
1: у вашего
0: да,
1: сына. Спасибо вам огромное. Вы просто для нас сегодня было открытие нашего телезрителя Исаака Милграма, который является, помимо всех прочих своих достоинств и талантов, еще и блистательным художником. Спасибо, дорогой. И сейчас мы перейдем к другому нашему герою, которого я с большим удовольствием вам представляю. Он тоже нам время от времени позванивал, потом немножко пропал, но я ему отзвонила. Я человек в этом смысле обязательный и стараюсь перезванивать. И вот перезвонила Борис Зельдин. Конечно, вы помните прекрасно это имя, но больше всего его знают те люди, которые ходят вместе с ним в детский садик, как мы говорим, да? Это человек тоже всесторонне одаренный. Он и поет, и танцует. Он очень интересный человек. Вы сейчас в этом убедитесь. Мы с ним поговорим. Мне еще особенно понравилось, он, правда, застеснялся даже, что он мне прислал в числе прочих фотографию, как он служил в армии. И, оказывается, он служил на границе. Вот телезрители видят эту фотографию. Молодой наш Исаак Зельдин. И вы видите, что он с собакой. Борис Зельдин. Исаак у меня еще в голове, наш художник. Так вот, Борис Зельдин со своей собакой, овчаркой, на погранзаставе. И мы сейчас очень надеемся тоже с ним связаться по телефону. Я надеюсь, что... Борис, вы с нами?
2: Алло, алло.
1: Да, здравствуйте. Борис, надо выключить телевизор. Immediately. Выключить звук и говорить в телефон.
2: Хорошо.
1: Спасибо. Все, вы в эфире. Дэвидсон Радио и... телевидение нашего RTN любимого. Здравствуйте, Борис.
2: Здравствуйте. Добрый день, Маринчик. Добрый день.
1: Расскажите нам немножко о себе. Где вы родились? Вот я видела, вы еще прислали как это называется, диплом, наверное, да, о вашем высшем образовании. Да. Кто вы по образованию и где это было?
2: Да, ну, я закончил металлургический институт Ждановский.
1: Мариуполь. Это Мариуполь, да-да.
2: Многостатный. Ну, он был раньше Мариуполь, потом Жданов, потом опять Мариуполь.
1: Алло. Вот мы видим вашу фотографию, Борис, мы видим вашу фотографию, очень хорошую. Да. Вы сидите в черной с красным принтом рубашки, хорошие такое, часы, умный взгляд, мудрый, и сзади мы видим американский флаг. Я делаю из этого вывод, что это уже здесь, в Америке, правильно?
2: Да, но это далеко не лучшая фотография.
1: Нет, но вы знаете, что вы у вас сохранилось лицо, вот такое же, как вы были на погранзаставе. Где это, кстати, было?
2: Это турецкая граница,
1: Далеко это было, да?
2: Это в лесу Нинакана, но недалеко. Высокогорный район, да.
1: Окей. Вот смотрите-ка, перед вами у нас был герой, который прошел Великую Отечественную. Исаак наш служил в армии в каких-то эксклюзивных войсках. Вы тоже на границе. Поглядите-ка, евреи нужны были со своей золотой головой, да? Их не пускали рыть траншеи. Нужна была их голова. А как, ну, вот почему собака? У вас что, была к этому какая-то способность или любовь,
2: да,
1: к собакам?
2: Нет,
1: как это родилось?
2: Это не основное мое. Я там на третьем году службы меня назначили заместителем политруповода заставы. Политруповод – это старший лейтенант. А я... не давали сержанта из-за того, что пятая графа мне мешала. Хотя все на этой должности, на других заставах я ездил на сборы, у меня сержанты сидели на моих занятиях. Но это по 2 раза в неделю. В основном это по 8 часов, 12 часов ночью на снегу, в пыли, в грязи, в общем, лежать надо было все.
1: А как с собакой? Это первый раз у вас был опыт вот работы? Это же ведь такой друг должен был быть. Но помимо того, что ухти-тухти там погладить и за ушком почесать, он же должен был быть ученым псом, правильно?
2: Ну, конечно, ученый, конечно, да.
1: Обалдеть. Просто я умилилась несказанно, когда это увидела. Тогда расскажите нам, вы родились тоже в Мариуполе, в Жданове, в этом городе?
2: Ну, не совсем. Я родился в Казахстане, в Украине, так сказать, а с 2-летнего возраста я в Мариуполе.
1: Окей. Ну и ваше взрослое становление, так скажем, прошло на Азовском море, правильно?
2: На Азовском море, да.
1: Потому что у меня тоже был опыт. Я, когда перешла в 7-й класс... Нам предложили в школу какую-то, дали путевку, стоила она, я как-то рассказывала, то ли 54, то ли 57 рублей, и я принесла маме там бумажку, и там было написано, что вы можете купить путевку своему ребенку, и я маме так дала просто, ну, чтобы как бы выполнить задание, да, а она мне купила туда эту путевку. Скрепила все свои бюджетные средства, и я поехала в город Жданов, тогда он назывался, и мы жили в какой-то школе, и я помню первое, что от чего я просто сошла с ума, это было, конечно же, море теплое, спокойное, в котором можно было плавать, ракушки мы собирали, и на улицах Жданова стояли деревья, вот как, допустим, липы в Москве или тополя. А это были абрикосы. И с них падали фрукты. И мы эти фрукты собирали, потом приходили, мыли и ели. Я была в таком восторге. Потом нас повезли куда-то отдыхать в какой-то колхоз, Бабахтарыма. Какой-то был такой, наверное, это татарский какой-то был поселок. Мы там тоже собирали фрукты. И это был такой город, небольшой, теплый, чудесный. И такие там люди красивые. И мне кажется, что климат очень действует на талант человека. Вот, наверное, на ваш талант тоже он очень повлиял. Потому что, несмотря на вашу погранзаставу и несмотря на ваш колледж, институт, вашу альма-матер, да, где вы инженером по металлу, вы еще такой блистательный танцор и певец. Вот говорите, как к вам это пришло? Откуда это у вас?
2: У нас был один институт, я не хотел далеко ехать. И моя сестричка, когда еще был в армии, она уехала в Ленинград. И там, а я пошел в свой институт и закончил его в 72-м году. По специальности инженер-металлург, обработка металла давлением прокатка, то есть то, что прокатное производство, то есть все, что трубы, металл, листы, сфера, угольки, рельсы, в общем, это все производство проката. Это моя специальность. Но работал я и конструктором после окончания института лет 7, называется конструктор. Гипросталь, Государственный институт проектирования. Вот это я делал 7 лет. А потом я в прокатном цеху работал, в сталеплавильном, в самом пекле. У нас открылся новый цех сталеплавильный, назывался конвертерный, непрерывка развивка стали. В общем, там пекло такое было. В общем, когда выливался этот металл в жидком виде в конвертер, в ковши, в жидком виде, там температура 1000 градусов. И, конечно, вся таблица Менделеева, в общем, вверху. В общем, короче, было...
1: Хорошо, а откуда такой талант музыкальный? Но как вы двигаетесь, Борис? Я прошу прощения, вы уже человек золотого возраста.
2: Да.
1: Но
2: да,
1: вы
2: да.
1: выдаете такие па... Я так понимаю, вы и постановщик тех танцев, которые вы исполняете с вашими партнершами, с самыми разными. А вот сейчас мы видим фотографию. Вы стоите с высокой молодой девушкой, женщиной, с такими длинными волосами, сзади цветы. Я так понимаю, это одна из руководительниц вашего творческого коллектива здесь, в Америке, правильно?
2: Это не творческий коллектив, а это наша руководитель нашего клуба.
1: Центра вашего,
2: центра,
1: да?
2: Да.
1: Ага,
2: Викочка, ее зовут Викочка, да.
1: Викочка.
2: Женщина,
1: ну,
2: да.
1: Хорошо.
2: Да, очень хорошая девочка, да.
1: Очень хорошая девочка. Я думаю, что если она нас смотрит или слушает, ей будет это приятно услышать, потому что у вас такой, дуэт, вот так я скажу. И все-таки, Борис, вот у вас в семье, наверное, это было, да? Потому что вы мне присылали, как вы с сестрой танцуете, как вы танцуете, как вы поете. Это было в семье, мама и папа, кто-то у вас играл на каком-то инструменте?
2: Никто, если говорить честно, откровенно, когда я еще в школьном возрасте и молодом, я играл на мандолине, на слух.
1: Угу.
2: Но поэтому, может быть, слух. Но я сейчас, конечно, то, что я танцую, это так, конечно... Я танцую разные танцы, красиво, вальс, чача, маренга, танго, только европейское.
1: Это
2: танец,
1: так красиво! Более
2: танец,
1: того, я вам скажу,
2: качата.
1: Это так сексуально! Вот извините, может быть, вам не понравится это слово, но это правда. Вас воспринимаешь как вот мужчину, понимаете? Это такой мачо. Вы так деликатно обращаетесь со своими партнершами. У вас были и блондинки, и брюнетки, и шатенки, и помоложе, и старше, и более открытые в эротическом плане, и скромные женщины. Вы настолько их подчеркиваете. Я просто должна уже заканчивать этот час. Борис, опять же, я с вами не прощаюсь. Мы еще не послушали, как вы поете. Мы это будем мечтать сделать в будущем. А сейчас, завершая вот этот час, мы обязательно должны посмотреть, как вы танцуете. Борис Зельдин, наш зритель. Спасибо, Борис. Будьте здоровы.

Вот еще один герой нашей программы Борис Зельдин. И, дорогие друзья, мысли rtn@gmail.com. Еще раз напоминаем, мысли rtn@gmail.com. Прямо как слышите, мысли, две буковки «ай». Украинские с точечкой. Мысли rtn@gmail.com. Если у вас появится желание, присылать туда свой видеоматериал, и мы подумаем, что с ним сделать, свяжемся с вами и покажем вас по нашему любимому народному телевидению RTN, и нас услышат слушатели Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Перерыв в нашей программе, и затем она продолжится.

0: Я последние годы постоянно думал о боли. Каждый шаг уже был подвиг. А потом я принял правильное решение. Теперь вот опять хожу и даже танцую.
1: Если у вас боль, холод или тяжесть в ногах, они отекают. Это повод обратиться к нам.
2: Центр восстановления сосудов и вен Тысинай Диагностикс. 718-615-41-00.
3: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк? И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица. А потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42.
9: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: Связанными с любовными отношениями.

Еще раз приветствуем наших дорогих телезрителей на канале RTN и радиослушателей на радио Дэвидсон, волна 620 АМ. Это программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрой Маглевановым. И мы сегодня, дорогие друзья, поговорим о тех людях, которые родились вокруг 7 июня. Их было немало. Вот этой песней на стихи бессмертного Александра Сергеевича Пушкина, который родился 6 июня, «У лукоморья дуб зеленый», мы открыли этот час. И эта песня, как вы, наверное, догадались, и по изображению, и по вокалу, и по музыке, создана искусственным интеллектом. Вот не знаю, понравится ли вам дальнейшее такое воспроизведение классики. Я, честно говоря, хотела поставить, например, Лемешева или Козловского, там я, ну, я не знаю, из Евгения Онегина, может быть, что-то было бы взять и вспомнить, что день рождения у Пушкина 6 июня. Но как-то вот мне показалось, что более современно было бы вам предложить размышления на эту тему. Нравится ли вам произведение искусственного интеллекта, даже если они берут классику? А следующий номер... Впрочем, перед этим объявлю номер телефона, вернее, напомню. 718-475-3200 видят телезрители его на своих экранах. И там же желтыми буковками написано «Во время разговора с ведущим выключайте, пожалуйста, звук телевизора». Ну, или радио. Хорошо, вы можете звонить и поздравлять кого-нибудь тоже с днем рождения или с какой-нибудь датой. И это не возбраняется. И, может быть, даже у вас будут какие-то отклики на предыдущий наш час. Это тоже будет интересно. Но просьба просто не заказывать конкретную песню, а поздравить человека и сказать: исполните какую-нибудь хорошую песню, и мы исполним. Хорошо? Так вот, для того, чтобы была драматургия по системе Станиславского, после искусственного интеллекта и после такого, ну, механического, да, электронного, компьютерного изображения и пения, я вам хочу предложить послушать голос Людмилы Зыкиной, у которой день рождения 10 июня. Она родилась в 1929 году, ушла из жизни в 2009. Герой соцтруда, лауреат всех премий, заслуженная народная артистка всех республик, где она только не пела. Все хотели сделать ее своей тоже артисткой. Просто вот буквально, наверное, 10 республик ей присвоили свои какие-то тоже звания. Выяснилось, что родилась она в Черемушках. Тогда это была окрестность Москвы, чуть ли не Московская область. Я думала, честно говоря, что, может, она с Волги, поскольку так про нее хорошо пела, или из Оренбурга, про оренбургский пуховый платок, да? Но нет. Вот сейчас мы скажем, что она родилась в Черемушках. Родители у нее были простые люди. Папка работал на хлебзаводе, мама в больнице, простые, ну, санитаркой, по-моему, даже. Вот. И она сама, вот Людмила-то, работала и токарем на заводе, и швеей где-то. И потом, а голос никуда же не денешь, талант. Вот он или там, или тут обязательно проявится. И где-то она спела в художественной самодеятельности, кто-то ее заметил, обратил внимание, пригласили ее в народный хор. И она так дальше пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. И потом стала уже такая Матрона, да, вот сейчас вы увидите, она в темном платье, даже черном, наверное, и всего лишь огромные бриллиантовые серьги и кольцо, а больше и не надо. Но мы не будем ей это вменять в вину. Людмила Зыкина обладала уникальным,
очень красивым голосом. И у нее была возможность, помимо народных песен, исполнить еще и романсы, и шедевры. Вот один из них, который был создан в 1908 году, называется он «Осенний сон». Поэт Вадим Малков, композитор Арчибальд Джойс, «Осенний сон». И это не искусственный интеллект.

0: Людмила Зыкина украсила наш эфир своим голосом. Повторю, дорогие друзья, сегодняшняя концертная программа очень-очень такая лоскутная. И как сказал однажды... Он назвался Яков из Калифорнии. Я очень надеюсь, что он нас тоже слушает. Спасибо вам большое. Вы сказали, это только в программе «Мысли слух» можно рядом поставить Бетховена и, например, группу «Нана». Так у нас и происходит, потому что 6 июня 1947 года родился Барри Алибасов. К нему можно относиться как угодно. И критиковать его, и хвалить. Кто-то был поклонником его таланта, когда он сам пел рок даже в группе «Интеграл». Он 7 раз был женат. Он наполовину казах, наполовину татарин. Мы сейчас поставим одну из песен из репертуара группы «Нана», но перед этим должны принять телефонный звонок 718-475-3200. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуйста, говорите.
1: Можно разнообразить немножко вашу передачу?
0: То есть вы считаете, она скучная?
1: Нет, нет, разнообразие.
0: Или
1: чтобы
0: что?
1: Еще какую-то тему добавить.
0: Конечно же.
1: Вот, например.
0: Конечно, Шурик.
1: Как много есть программ хороших в эфире Гриш и Дэвидзон, но лишь одна нас всех тревожит. Мысли вслух с Левинсон. Любовный чай, она нагрянет к ведущей нашей Левинсон. Но если вдруг она устанет, мы ей по-дружески споем. Марина, вам так не хочется покоя. Марина, всех ваших добрых дел не счесть. Марина, мы знаем, что это такое, когда, Марина, вы со своей программой есть.
0: Ай-яй-яй, Шурик, спасибо, родной. Действительно украсил. Прибавил, еще дальше, больше дал вот градуса и пузырьков в наше шампанское. Пришлите себя на мысли вслух.
1: Мариночка, а вы знаете, что я уже у вас выступал на РТМ позапрошлом году, в Хануку, когда было, в гостиной «Дэвидсон» Миша Брославский с Наташей организовали вечер в гостиной.
0: Но это вот. Вас видели те, которые пришли в гостиную? А нас увидят тысячи, тысячи, тысячи людей, да. И в Канаде, и в других штатах, и слушают нас, прямо не побоюсь этого слова, в Российской Федерации. Поэтому, Шурик, даю установку, я как Анатолий Кашпировский, пришлите, пожалуйста, очень просто, мысли, как мысли вы пишете, да, мысли, да. RTN, все в одно слово, собачка, это, ну, это gmail.com.
1: Пришлите. Мне сложно эти записи, я никогда этого не делал.
0: Да перестаньте, что вас никто не мог снять, на телефон, вот, телефон берется и снимается, как Шурик читает стих, и мы вас увидим. Ну, вы же наш герой. Ну, плиз. Тем более после таких стихов. Спасибо большое, Шурик. Спасибо, дорогой. Так вот, продолжаем принимать телефонные звонки. 718-475-3200. Опять же, вот сейчас опять у меня волной всколыхнуло воспоминание, что мы с вами должны еще сделать передачу, посвященную вашим помощницам, вашим девочкам и мальчикам, которые к вам приходят. Хоматендам, как мы их называем в народе, да, людям, которые вам помогают, безусловно, они заслуживают отдельной передачи. И вот тогда, может быть, мы, конечно, подготовим какую-то базу, но режиссеру, а если вы захотите, или письменные поздравления, вот на мысли rtn@gmail.com, называйте их имена, может быть, даже фотографию, мы можем это все показать. Или по почте, например, 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк, Дэвидсон Радио, мысли вслух, или даже Марина Левинсон можно. И мы все это организуем, даже если вы не знаете, как быть дальше, дорогая редакция. Я вам позвоню, мы обязательно это все проработаем. Или мой продюсер позвонит. Мы подумаем, как это сделать, хорошо? Не оставляйте своих желаний, маэстры. А сейчас обещанная песня в честь дня рождения Бори Алибасова. Повторю, как бы вы к нему ни относились, но человек заслуживает нашего внимания. Тем более, что он создал вот такой коллектив, как группа «На-на». Песня «Близнец».

0: И мы продолжаем программу. Я лишь добавлю, что вот в этой группе «На-на» под руководством Барри Алибасова, у которого день рождения 6 июня, как у Пушкина, вот один из солистов в белом костюме, Владимир Левкин, он умер года два назад, наверное, у него тоже день рождения 6 июня. Ну, а второй – это Валерий Юрин. Он жив, слава богу, и тоже поет, выступает и даже руководит какими-то коллективами. Он молодец. В общем, короче говоря, автор этой песни я к чему? Стихи написала Лариса Рубальская, а музыку Андрей Потемкин. По-моему, «Упала шляпа» он написал тоже. Очень был талантливый парень. Какое-то время даже здесь жил, в Америке, а потом уехал назад. И вот какова его судьба, я не знаю, но я только помню, что вот мое знакомство было с ним соприкосновение с очень талантливым, одаренным человеком. Я говорю про композитора Андрея Потемкина. Ну и Лариса, конечно. Ну и, конечно, Барри Алибасов. Хорошо. Мы переходим к классике. Я бы так это назвала. Но перед классикой давайте примем звонок. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите.
1: Алло, добрый день всем.
0: Аня, дорогая, Аня Малкина.
1: Вот этот кадр, который вы показали, это журналист Мариночка Лагунова. Она всегда у нас присутствует при праздновании Дня Победы. Mm-hmm. Это было, ну просто вы не знали, что это было не в Дайкере, а это было в одном ресторанчике. И мы каждый год делаем такой подарок нашим ветеранам.
0: Умничка.
1: И спасибо вам большое, что вы уделили внимание. И Володенька Сац – это действительно легенда, как и все наши ветераны. Он потом стал врачом после войны. Был призван в последние годы, потому что он по возрасту не подходил. Но когда-нибудь, может быть, мы расскажем поподробнее. Огромное вам спасибо. И если вы видели на заднем плане, там ребята стоят.
0: Молодые такие.
1: Это в Америке есть такая организация, которая носит название «Отцо Виахим».
0: Серьезно,
1: да,
0: кто-то с юмором.
1: И ребята, все они американцы.
0: Что вы говорите?
1: Они так заражены вот этой любовью. Они все изучают от ниточки до песен. Вот там они там стояли, а я сочинила такой музыкально-литературный монтаж «Этих дней не смолкнет слава». Но они меня попросили, какие песни я туда включила. И нашли эти песни, написали английскими буквами русский текст. И они со мной вместе пели эти... Там у меня идет немножко предисловие, потом песня, предисловие, песня. Вот такие ребятки, такие чудные. И у них полностью форма Красной Армии. У кого с петлицами гимнастерки, у кого погоны. Зимой гимнастерки, кирзовые сапоги. А наш ветеран 11-летний говорит: а где вы кирзовые сапоги достали? Они говорят: на интернете.
0: Аня, а я еще обратила внимание, что...
1: В Америке. Мне не хочется очень много времени занимать, но они очень интересную работу. И в прошлом году, в мае месяце, они в одружении знамени Победы над Рейхстагом сделали целую сцену. Кто-то у них был немцами, кто-то американцами. Алексей вот этот, который так тоже мелькает в этом, он был военным корреспондентом в Советской Армии, в Красной Армии тогда. И вот, спасибо вам большое. Вы, конечно, очень интересно это придумали. И нам так интересно было познакомиться с такими замечательными людьми. А мы вот так вот живем и даже и не знаем о них. Спасибо огромное-огромное. Еще что я хочу сказать, что вы мне напомнили сейчас вот этот старинный вальс «Осенний сон», который Арчибальд Джойс сочинил. Я не знаю, что уже есть текст, и сочинила когда-то музыкальную такую вот композицию. Значит, в лесу при фронтовом играл баянист ребятам старинный вальс «Осенний сон», на которых они перед уходом на войну танцевали на площадках, так? И я сделала такую композицию. Сначала на мелодию прямо «Осенний сон» сочинила кусок, потом переход идет в лесу при Фронтовом, а дальше скрипкой заканчивается. И вот на этот праздник, День Победы, я им тоже это исполнила. Может быть, когда-нибудь, если я не постесняюсь, перешлю вам. Всего доброго.
0: Хорошо.
1: Спасибо.
0: Аня, я просто, не кладите трубочку, хочу вас еще раз поблагодарить вот за вашу работу, за то, что вы... невзирая иногда на состояние своего здоровья, вы тратите свои душевные и физические силы для того, чтобы поддерживать это движение, чтобы помогать ветеранам, участникам Второй мировой. Честь вам и хвала. Не зря доктор Владимир Сац в кадре вас называет не Анной Малкиной, а просто Малкой. Королевишной, да? Хорошо, дорогие друзья, мы принимаем, продолжаем ваши звонки 718-475-3200. Просто я хочу сказать, что дальше у нас классика, как я уже заявила. В свое время в одном из разговоров Грегори Дэвидсон, так я поняла, сказал, что эта песня ему очень нравится. Но я ее вставила в программу не только поэтому, а потому что у Александра Дольского сегодня, вот 7 июня, день рождения, он родился в 1938 году. Слава Богу, жив. Родился он в городе Екатеринбург, Свердловск. Потом переехал в Санкт-Петербург. Он еще занимается живописью, вообще интеллектуал, умница. И давайте, долго думала, какую песню выбрать, и выбрала, которая нравится Грегори Дэвидсону. «Мне звезда упала на ладошку».

еще хочу я быть любимым. И хочу, чтобы не болела мать. Говорил я долго, но напрасно.

Александр Дольский, у которого сегодня день рождения, исполнил свою песню «Шедевр», которая на все времена, вот я в комментариях себе выписала, прекрасные, душевные, умные песни Александра Дольского, сопровождающие нас практически всю жизнь. Трудно с этим поспорить. Дорогие друзья, повторяю, этот час нашей сегодняшней с вами встречи мы посвятили дням рождения различных людей: американцев, русских, евреев, татар, казахов, людей разной сексуальной ориентации, кого угодно. Пусть все живут и процветают, и будут здоровы. После перерыва на рекламу мы продолжим поздравлять этих людей, этих звезд, и ждем поздравления в адрес ваших друзей и родных.

0: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и пить. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на святую землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
3: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
4: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица. А потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
5: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Джонс, который исполнил Делайло знаменитую, родился 7 июня 1940 года. И было это в Великобритании, в Уэльсе. Женился очень рано на женщине по имени Мелинда. Прожил с ней почти 60 лет. Она, к сожалению, ушла из жизни. Он очень-очень долгое время не мог прийти в себя. Был один, но продолжал работать. Вот работа его спасала. И у него двое детей, одна дочь приемная, и есть даже внуки. Если вы помните, вот последнее время я вам рассказывала, что я открываю содержание каких-то песен, да, допустим, там у Челентано «Медленный танец» мы танцевали, а оказывается, это посвящение его дочке 14-летней, или вот эта песня «Делайла», «Делила» и «Самсон», помните? А вот что конкретно про эту песню, вот что искусственный интеллект сообщает, знаменитый хит Тома Джонса 1968 года рассказывает драматическую историю ревности и преступления на почве страсти. Обезумевший от ревности герой застает возлюбленную с другим мужчиной и в приступе ярости убивает ее ножом. И еще один из комментариев под этой песней было, что парень какой-то, видно, пишет, что, ну, там по-английски вот так, «My dad took my mom to see Tom Jones». Мой отец взял маму на концерт Тома Джонса, да? Это было в поздних 90-х или начале 2000-х годов. Dad said it was the only time he ever felt a little jealous when my mom got all excited to see Tom Jones. И мой папа был единственный раз в приступе ревности, когда он видел маму, ее глаза, когда она слушала Тома Джонса. Я понимаю этого папу. Хорошо, мы продолжаем нашу программу. 718-475-3200. У меня сегодня просто такая радостная очень какая-то вот здесь вот планочка в грудной клетке, потому что мы сегодня осуществили в первой части нашей программы давнишнюю мечту. Мы встретились и послушались, и познакомились с теми людьми, которые нас слушают каждое воскресенье. И они наши коллеги, они наши слушатели. Без них мы ничто. Это тогда бы не имело смысла работать, да, в этом жанре, в этом ключе и в этой программе. Так что еще раз огромное-огромное всем спасибо. Спасибо. Я просто получаю отклики. Людям понравился вот такой ход нашей передачи. Мы, наверное, это будем повторять. А сегодня, я повторю, мы поздравляем тех, у кого день рождения вокруг 7 июня. Вот Нэнси Синатра. Вы знаете, что это дочка Фрэнка Синатра. Она родилась 8 июня 1940 года в Джерси-Сити, Нью-Джерси, недалеко от того места, где я живу. Вот знаменитый ее такой был протест. Она всегда ходила в мини-юбках, даже на эстраде. И у нее есть песенка, где она говорит о женской независимости, что она устала притворяться, устала от вранья, ей все это надоело, и если ты, мол, не будешь меня воспринимать такой, какая я есть, к черту тебя, не буду я с тобой жить и мучиться. These boots are made for walking. Эти сапожки сделаны для того, чтобы в них ходить. Слушай.

0: Ну, так вот, то, что я уже как бы немножко заикнулась, да, вот эта песня была в 66-м году выпущена и показана по телевизору, а на YouTube 7 месяцев назад ее поместили, и она завоевала 9,5 миллионов зрителей. Представляете, сколько лет прошло? И дальше они пишут: «That's how you know you've made your mark in history forever». Это значит, вот эта песня вошла в историю. Вот ты внесла свой вклад в историю, и она не умирает, да? Потому что не умирает эта тема. Если ты меня не воспринимаешь такой, какая я есть, все, сапожки, короткую юбку и вон от тебя. Хорошо, дорогие друзья, у нас еще много песен, но мне бы очень хотелось успеть вам показать певца американского, которого я просто обожаю. Дин Мартин. Вы, наверное, может быть, обратили на это внимание. Он итальянец. Давайте примем звонок, отпустим человека, чтобы его не держать, да, не висеть. Слушаем вас, пожалуйста. 718-475-3200. Здравствуйте.
1: Здрасте. Я хотел сказать, вот это вот Делайла, то, что была сейчас.
0: Да-да.
1: И есть еще и русская версия Киркорова.
0: О, не только Киркорова. Кто-то еще ее пел. По-моему, Ободзинский тоже по-русски пел. Да-да. И каждый раз в любом переводе там немножко менялся текст. Но смысл примерно один и тот же. Ревность, да? Что мужчина любит женщину, а она с другим. И вот я не знаю...
1: У Киркорова были другие слова. Что-то там дочь у Карла родилась.
0: Да, у шарманщика Карла. Да.
1: Вы можете это поставить?
0: Ну, а куда ж вторую? Вторую опять. Мы как-нибудь сделаем и Киркорова вставим. Бог с ним. Хоть и он выбрал СВО. Мы, знаете, как по православию говорят, надо прощать. Мы как-нибудь его поставим. Мы просто его не запрограммировали, а у нас компьютер. Так вот, спасибо за звонок. Дин Мартин. Дин Мартин – итальянец. Он родился в штате Огайо, но до 5 лет говорил только по-итальянски. И когда пришел в школу, понял, что вообще как слепо-глухонемой, не может общаться, очень комплексовал по этому поводу. Но потом это выросло, опять же, и фактура, и голос, и данные музыкальные, человеческие. Он фантастически обаятельный мужчина, Дин Мартин. В этом номере он поет вместе с другим замечательным комиком Джерри Льюисом, еврейского происхождения. Вот. И в этом фильме первый раз Дин Мартин исполнил песню свою знаменитую «That's Amor» на итальянском языке.

Дин Мартин и Джерри Льюис в фильме «The Caddy». Не поленитесь, наберите «Caddy» C-A-D-D-Y. Фильм 1953 года. Что ж, наша программа близится к завершению, но не к концу, потому что мы мечтаем встретиться еще энное количество раз в эфире RTN или Дэвидсон Радио в программе «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. Мы сейчас хотим поздравить Аиду Ведищеву. Она живет в Калифорнии. Я не думаю, что она смотрит или слушает нашу программу. Она звезда мировой величины. Но если вдруг, уважаемая Аида, мы вас чуть-чуть вперед, но поздравляем. У Аиды 10 июня день рождения. Я думаю, она не скрывает, что при рождении ее записали как Иду Соломоновну Вайс. Родилась она в Казани. Папа у нее был ученый в области стоматологии. Мама стоматолог. Они уехали потом в Иркутск. И вот сейчас... Ну, она училась и в музыкальном училище, и в педагогическом институте, на факультете немецкого и английского языка. И потом пела у Олега Лундстрема в Харькове и у Леонида Утесова. И вы знаете ее песни «Помоги мне», «Чунга-чанга», «Лесной олень», «Три плюс два». Ну, чего только она не пела, и в каких только фильмах мы не слышали ее обворожительный голос. А вот этот прозвучал в песенке о медведях из кинофильма «Кавказская пленница».

Это была кавказская пленница. Это была Аида Ведищева, у которой 10 июня день рождения. Еще, дорогие друзья, у многих людей день рождения вокруг 7 июня. И мы должны уже заканчивать передачу. Я просто немножко расскажу, что знаменитый американский певец Принс родился 7 июня 58-го. 11 июня 43-го родился, как его называли, викинг из Подмосковья Олег Видов. Помните, красавец, который вот ушел из жизни. Он снимался в «Джентльменах удачи», в том числе «Всадник без головы», если вы помните. Вот, а в «Джентльменах» он играл лейтенанта милиции. Заболел, к сожалению, вот, и ушел из жизни. У Джуди Гарланд 10 июня в 22-м году она родилась. Вы помните «Волшебника страны Оз», девочка Элли в красных башмачках. Вот это вот Джуди Гарланд. Но она потом была взрослая и пела. Ну, я не знаю, это вот у них, у всех вот у таких артистов высочайшего, абсолютно небесного класса, как правило, трагическая личная жизнь и судьба. И вот так же было и у Джуди Гарланд. И, но все-таки у нее была дочка Лайза Минелли, которую я очень и очень надеюсь, что вы любите, так же, как и наша творческая бригада. Поэтому, несмотря на то, что у мамы Джуди Гарланд 10 июня день рождения, мы хотим вспомнить, что у Лайзы Минелли день рождения 12 марта. Совсем не впору, да? Но из-за того, что приходится выбирать, какую песню поставить, мы поставим, чтобы была доминанта, да, как нас учили в театральном училище имени Щукина при театре Вахтангова. Главное – хорошо начать и хорошо закончить. Так вот, мы заканчиваем песней «Money, money», ролик из фильма «Кабаре». Давайте посмотрим, насладимся. Салли, главная героиня, так ее зовут там, да? Лайзу Минелли и Джоэл Грей. Вот этот дуэт. Мы наслаждаемся, а вам говорим до скорой встречи в эфире Дэвидсон Радио и телевидение RTN в программе «Мысли вслух». До свидания.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело, строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
8: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
8: Американское радио на русском языке.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – «Спорт». Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
10: Физкульт. Привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер. С вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю передачу о спорте с Алексеем Орловым. Окей, мы живем с вами в интереснейшее спортивное время. Ну, просто интереснейшее. Кубок Стэнли. Окей, тот, кто видел вчерашний матч, который закончился уже сегодня ночью. НБА. Кубок Ларри О'Брайена. Нью-Йорк стоит на ушах. В бейсболе, окей, в бейсбол тоже интересный, на востоке американской лиги, две лиги шагают ноздря в ноздрю, это Нью-Йорк Янкис и Тампа Бэй Рейс. А на востоке национальной лиги к Атланте стала подтягиваться Филадельфия, ну и, конечно, даже кое-что есть сказать в американском футболе. Ситуация такая, дамы и господа, все они отдыхают, они тренируются, готовятся к новому чемпионату Национальной футбольной лиги, но вот политика вмешалась. Значит, 22 мая, недавно, Дональд Трамп выступал в Нью-Йорке, это, по-моему, был Рокленд Колледж. Ну, его приветствовать вышел квотербек, молодой квотербек команды Нью-Йорк Джайнс Джексон Дарт. Ну, нормально совершенно, почему нет, но... В этой команде нашелся человек, зовут его Абдул Картер. Абдул, хорошее имя для американского футболиста. Он выразил возмущение, как это квотербек, молодой пацан, начинает приветствовать политика, которая ему не нравится. Ну и загорелась, конечно, каша, обсуждение в соцсетях, а потом эти два партнера, а как они будут вместе играть? Ну, пришлось команде собираться, эти два чувака помирились. Но это тоже интересно, казалось бы, такое время спортивное, вдруг такая ситуация. Ну и два слова о теннисе, дамы и господа, а потом перейдем к большим, к нашим американским событиям. В Париже завершился открытый чемпионат Франции. У девочек чемпионкой стала 19-летняя. Летняя россиянка Мира Андреева. Кстати, эта девочка уже 4 года живет во Франции. В Канне я не знаю, появляется ли она вообще в путинской России или нет. Но она любит говорить по-французски с приятелями и с друзьями. Но сегодня завершился мужской турнир. Александр Зверев, он был второй номер посева. Первый номер посева Яник Синнер выбыл из турнира рядом. Сегодня Зверев играл с итальянцем Флавио Кобелли. Но когда эти два чувака стояли рядом, то Зверев, ну, он баскетбольного роста. Он 198 сантиметров. Кобелли тоже не маленький, 183, но большая разница. Победил гигант в 5 сетах. Зверев выиграл. Причем 5-й сет он выиграл выиграл в сухую почти что. Выиграл со счетом 6-1. Ну, окей. Переходим к самому интересному, конечно. Ну, во-первых, хоккей. Я должен сказать, дамы и господа, вчерашний матч – это нечто. Это как будто, ну, голливудский сценарий. Ну, мы называем это финал Кубка Стэнли. Вчера третья игра в Лас-Вегасе после двух матчей. Счет серии «Каролина» и «Вегас. Золотые рыцари» был равный 1-1. Вчера первый период 0-0. Второй период, ну, там появился мальчик, кстати, американец, в команде «Золотых рыцарей» Мич Маринер. Он установил рекорд кубков Стэнли. Он во втором периоде он вогнал 3 шайбы, сделал хэт-трик в течение 11 минут. Никто до этого не делал. Итак, закончился второй период, счет 4-0 в пользу Лас-Вегаса. Ну, и я должен сказать, дамы и господа, я проявил нехотелость, я пошел читать книжки. Мне было дальше неинтересно. Но вот уже готовясь лечь в кроватку, я решил включить телевизор. И вижу, счет-то уже 4-2, и я стал смотреть. Счет стал 4-3, потом 4-4. Дело дошло до овертайма. Все заканчивалось во втором овертайме, это уже было за полночь. Ну, хорошо, у меня есть хорошие виски, дамы и господа. Тем не менее, в дополнительное время во втором овертайме на 7-й минуте была забита победная шайба ворота Каролины. Счет 5-4, счет в серии 2-1. И Во вторник четвертая игра. Очень-очень интересно. Кстати, опять-таки, позавчера был объявлен лучший вратарь Национальной хоккейной лиги в регулярном чемпионате. Это голкипер команды Tampa Bay Lightning Андрюша Василевский. Он второй раз признан лучшим. Лучшим облучается кубок Везина, Везина Трофи. Кстати, при голосовании второе место занял голкипер команды Нью-Йорк Айлендерс Ильюша Сорокин. Вот такие дела у нас в Национальной хоккейной лиге. Но теперь Нью-Йорк стоит на ушах. Ну, это абсолютно точно. Потому что счет серии между Нью-Йорк Никербокерс и Сан-Антонио Спёрс 2-0. Причем оба матча Нью-Йорк выиграл на площадке соперников. Ну, я, естественно, полез к искусственному интеллекту. Я задал вопрос искусственному интеллекту. А были ли еще случаи, когда в финале в Кубка НБА команда, игравшая в гостях, начинала серию с двух побед? Искусственный интеллект мне ответил. Да, это такое у нас было. Это было в 1993 году, когда команда Чикаго Буллс начинала серию в гостях против Феникс Санс. 93-й год, команда Майкла Джордана. И Джордана команда выиграла оба матча в гостях. И был второй такой случай. В 95-м году команда Хьюстон Рокетс начинала серию в гостях с Орландо Мэджик. Ну и ведомая Хаким Оладжуаном, Хьюстон выиграл два матча в Орландо, но они выиграли серию. Таким образом, в третий раз в истории кубков НБА команда, начавшая серию в гостях, финальную серию, выиграла два матча. Кстати, это кубок Ларри О'Брайена. Значит, когда Никербокеры в последний раз выиграли, стали чемпионами НБА, это 1973 год. А у кубка было другое название. Другое название. Это был кубок Уолтера Брауна. Аж почему? Уолтер Браун, кубок был назван, он основал команду Boston Celtics. И вот именем его назывался кубок, а в 1984 году уже на моей памяти было решено присвоить кубку за победу кубок Ларри О'Брайен. Ларри О'Брайен ушел в отставку, он был комиссаром Национальной баскетбольной ассоциации. Вообще человек известен не тем, что он был комиссаром Национальной баскетбольной ассоциации. Он был председателем Национального комитета Демократической партии. И он был председателем Национального комитета Демократической партии как раз в то самое время, 1972 год, когда Национальный комитет помещался в Уотергейтском комплексе, и вот в офис мистера Ларри О'Брайена вломились негодяи-республиканцы, и это, с этого начался Уотергейтский скандал. Таким образом, в моей памяти Ларри О'Брайен не столько комиссар Национальной баскетбольной ассоциации, бывший, а бывший председатель Национального комитета Демократической партии. Так вот, когда Никербокеры в первый раз выиграли кубок, кубок назывался иначе. Теперь, я помню, в 1973 году я писал в газете, в журнале «Спортивные игры», громадная у меня была статья о победе Никербокеров, и эту статью была иллюстрация Уиллиса Рида, это был центровой команды Нью-Йорк Никербокерс. Кстати, эту команду блестящую тренировал Рон Холцман. Рон Холцман, еврейский человек, правильно? И главная эта команда, она делала упор на оборону. На оборону. И именно, я, по-моему, об этом уже рассказывал, именно в Мэдисон Сквер Гарден, когда играли Никс, родился клич, который сегодня эта кликуха абсолютно на всех баскетбольных соревнованиях. Defense! Defense! Вот с этого и началась. Это все началось в Madison Square Garden на матчах Нью-Йорк Никербокерс. Теперь, что сказать по поводу Никс? Опять-таки, главная оборона Никербокеры побеждают команду Сан-Антонио Спёрс благодаря лучшей игре в защите. И здесь, дамы и господа, мы должны сказать о двух центровых команды Нью-Йорк Никс. Это центровой стартового состава мистер Таунс. Громадный мальчик, 7 футов, рост это 213 сантиметров. И его партнер, который начинает обычно все игры на скамейке запасных, Митчелл Робинсон, точно такого же роста мальчишка, 7 футов, 213 сантиметров. И двум этим парням приходится противостоять афро-французу Виктору W. Я фамилию этого парня произносить не могу, не хочу, и, в общем-то, я должен сказать. Значит, это уже было в соцсетях, и уже спрашивали у Трампа. Знаешь, когда исполнялся гимн перед первым матчем, то этот господин из Франции, ну, никто не заставляет его, я не знаю, так сказать, кланяться американскому гимну. Но уважать американский гимн, хотелось бы, чтобы он уважал американский гимн. И этот отрок, высокий чувак, такая каланча, стоял, сложив ручки вот так, как будто он присутствует на похоронах. Естественно, Дональду Трампу был задан вопрос, что он думает по поводу этого французского деятеля. Это что Трамп сказал? Я хотел бы, чтобы этот вопрос задали руководству этой команды. Итак, вернемся к двум центровым. Он прекрасно, конечно, играет, этот Виктор W. И рост его 7 футов 4 дюйма. Это на 10 сантиметров выше, чем у обоих нью-йоркских центровых. Но, тем не менее, они его каким-то образом сковывают его действия. И вот если мы вспомним последнюю игру 105-103, 105-104, по-моему, если мне не изменяет память, 105-104. Окей. Значит, во-первых, он ошибся. Значит, при равном счете оставались секунды. Этот Виктор W сделал, пытался отдать мяч, пас был перехвачен, потом был штрафной, а потом он ему оставались секунды, и команда решила играть на него, вот, чтобы он атаковал корзину Нью-Йорк Никс. И здесь уже прекрасно проявил себя Митчелл Робинсон. Итак, это тот человек высокого роста, 7 футов ровно. Но у него размах рук, так же, как у этого W. Размах рук не как у человека 7 футов ростом, а 7 футов 4 дюйма ростом. То есть, вот, и вот он просто помешал этому Виктору Ю точно атаковать корзину. И, дамы и господа, значит, завтра третья игра. Значит, вообще в ситуации, когда в баскетболе одна команда ведет со счетом 2-0, то третий матч фактически решающий. По одной простой причине. Если будет 3-0, серия практически заканчивается. В истории НБА не было серий, в которых команда, которая лидировала 3-0, затем проиграла бы 4 матча. Такое было в Национальной хоккейной лиге 5 или 6 раз. Причем один раз участником такого подвига была команда Нью-Йорк Айлендерс. Однажды такое случилось на моей памяти. Встречи Нью-Йорк Янкис, когда они играли с командой из Аризоны, они выигрывали 3-0, потерпели 4 поражения к ряду. Очень грустно. Это, по-моему, 2003-2004 год, я точно не помню. Но уже это, в общем, по-моему, это уже нулевые годы. Но в баскетболе такого не было. Поэтому Никербокер, если... Глядите, если команда, скажем, завтра Сан-Антонио выигрывает, то ей предоставляется шанс выиграть каким-то образом серию. Если Сан-Антонио проигрывает еще 3-0 в пользу Никс, никаких шансов абсолютно нет. Чем интересен завтрашняя игра? Она, конечно, интересна очень. Нью-Йорк уже стоит на дыбах. Мы знаем, что происходило на улицах, как праздновали первую победу над Сан-Антонио, праздновали вторую победу. Но будем болеть. Завтра будет мистер Трамп будет на этом матче, будет марксист, мусульманин, исламист Мамдани, причем Мамдани уже объявил, что не будет общаться с Трампом. Ну, елки-палки, если этот мэр во время парада, израильского парада, традиционного парада, мэр отказался участвовать в параде. Ну, чтобы не бывало вообще в Нью-Йорке мэров, которые отказывались участвовать в каких-либо, ну, скажем так, национальных парадах. Любых, ну, я не знаю, будь то пуэрториканский, там, ну, все что угодно, Израиль, любой, там, шотландский, там, не знаю, так сказать, католич, все что угодно. Мэр всегда идет впереди. Значит, этот человек, мэр Нью-Йорка в городе, город в Нью-Йорк, столько евреев, сколько живет в Нью-Йорке, ни в одном другом городе нет, он не шел на этом параде. Причем, ну, он прекрасно знает, что нью-йоркские евреи голосовали за него. Вот он им и отплачивает. Окей, дамы и господа, болеем завтра за Нью-Йорк Никс, ну и держим пальчики скрещенными, потому что, повторю еще раз, надо побеждать, чтобы лишить Сан-Антонио всяческих шансов на успех. Ну а теперь к чему мы переходим, дамы и господа? Что у нас вообще на носу? На носу у нас Кубок мира по футболу. Вот такой выдался нам июнь, Кубок мира по футболу. И я начну, то есть, с американской команды. Значит, неделю назад, по-моему, в прошлую субботу, если мне не изменяет память, американская команда играла с Сенегалом, играла здесь у нас неподалеку, в Шарлотт, выиграла 3-2. Причем, опять-таки, команда Сенегала в списке сильнейших команд занимает 17 место. У меня есть постел этот список, я скажу, какой у него рэнкинг. Сенегал. Сенегал у нас на 12 месте. А Соединенные Штаты гораздо ниже стоят. Соединенные Штаты стоят гораздо ниже. Штаты стоят на 22 месте. Окей. Значит, американцы выиграли. Прекрасно. Вчера встреча с Чикаго с сборной Германии. Сборную Германии не называют фаворитом номер один, но ее называют фаворитом номер пять или номер шесть. Значит, это была игра совершенно равных по силам команд. Равных. Вот я выписал статистику. Наши американцы 53% владели мячом, а немцы 47%. В бросках, в ударах в плоскость ворот. По 4 в плоскость ворот. Всего ударов американцы 16, а немцы 12. Угловые американцы 10, немцы всего 2. В общем, это была игра равных команд. Но американцы проиграли со счетом 2-1. И понятно, почему проиграли. С таким вратарем, как в сборной Соединенных Штатов, рассчитывать на что-то высокое, ну просто-напросто трудно. Окей, первый гол, окей, не его вина. На третьей минуте или на второй был штрафной удар. Ну и оборона плохо сыграла и коллективно, и индивидуально. И немцы забили гол. Ну что радует, что гол забил центровой нападающий лондонского Арсенала. Окей, потом 1-1. Прекрасный гол был. Ответный забили американцы. А во втором тайме, ну этот вратарь Мэтью Фризман, дамы и господа, в последние десятилетия в сборной Соединенных Штатов вратари были лучшими. И эти вратари играли в сильнейших английских командах. Один из них еще играл и в Бундеслиге. Значит, сегодня в сильнейших европейских командах американских вратарей нет. Все три вратаря сборной Соединенных Штатов, они играют в командах главных главной лиги сокера. Окей, раз они не востребованы в Европе, значит, они, ну, будем так говорить, неплохие, но весьма средние. И я прошу прощения у этих вратарей, из говна конфетку не сделаешь. Значит, тот мяч, который пропустил американский вратарь вчера, в начале второго тайма, Но любой приличный вратарь такой мяч возьмет. Поэтому, когда речь идет о выступлении, предстоящем выступлении сборной Соединенных Штатов, ну, естественно, возникает, так сказать, вопрос. Окей, на что мы надеемся вообще, на что? Если любой хороший удар по воротам будет завершаться взятием ворот. То есть команда должна что, забивать? 5 мячей, 6 мячей, 4, как минимум 3, чтобы гарантировать. В связи с этим, при всей моей надежде на успех американской команды, я буду считать успехом, чтобы она должна выйти из группы, это естественно. Если она не выйдет из группы, то и говорить не о чем. Но я хотел бы, чтобы она продвинулась, ну, хотя бы до четвертьфинала. Если это полуфинал, это будет уже сказка. Как это можно сделать с таким вратарем, мне сказать трудно. Кстати, после вчерашнего матча и тренер американской команды, ну, это аргентинский специалист, мы прекрасно его знаем, Пичеттино, который тренировал английские команды, тренировал Пари Сен-Жермен. Кстати, уже известно, что он уже ведет переговоры с Миланом, потому что Милану требуется тренер. Значит, судя по всему, после выступления сборной Соединенных Штатов, с ним контракт с Катей подписан до конца чемпионата мира, и он, наверное, контракт продлевать не будет, потому что это мое мнение, да это не мое мнение, это мнение многих тренеров. Тренерам гораздо интереснее работать с классными клубными командами, чем с национальными сборными. И причина абсолютно ясна, потому что тренер, который тренирует команды клубные в Англии, в Испании, во Франции, в Германии, в Италии, ну, в таких странах, даже в Бельгии, в Нидерландах, каждый матч интересен, ему нужно готовиться к каждому матчу. Когда тренер тренирует национальную команду, ну, во-первых, он очень часто не удел, ему нужно ездить и смотреть, как его футболисты играют в клубных командах. А когда дело доходит до официальных матчей, то половина официальных матчей не представляет никакого труда, интереса. Я помню, когда это лет 5 или 6 назад у Жозе Мурини спросили, готов ли он тренировать сборную, он португалец. Португалец. Он говорит, ну а что я буду тренировать сборную Португалии? Там же половина матчей-то надо играть с Казахстаном, я не знаю, там еще с кем-то. Но им это неинтересно. Поэтому гораздо интереснее тренировать хороший клуб в хорошей лиге, ну, скажем, Милан, чем тренировать сборную в Соединенных Штатах, которая в местных турнирах играет там с Кюрасао, там, не знаю, с кем она еще играет, с Коста-Рикой, с Никарагуа, с какими-то островами. Ну, это не очень интересно, это не очень интересно. Поэтому, окей, я надеюсь, дамы и господа, теперь если говорить о фаворитах. Фаворитов мы все с вами прекрасно знаем, никакой ошибки, конечно, нету. Это общее мнение. На первое место, на второе, на три, это Испания или Франция. Мой фаворит Испания, хотя Франция тоже. На третьем месте рассматривается третий фаворит, это Аргентина. Четвертым фаворитом рассматривается Бразилия, в чем я не очень уверен. Пятое – это Англия. Шестое – Германия. Дальше я повторять не буду. Окей. А, еще есть Нидерланды и Португалия. Значит, на мой взгляд, на сегодняшний день сильнейшие команды – это Испания и Франция. Я так считаю. И вот интересный факт, дамы и господа. В сборной Испании нет ни одного игрока из мадридского Реала. Но когда такое было? Ни одного игрока из мадридского Реала. И понятно, почему мадридский Реал, ну, как и все команды, сильнейшие команды Европы, они, конечно, интернациональные, но испанцы, которые играют в этой команде, просто-напросто не заслужили права быть сборной Испании. На этом, дамы и господа, я делаю перерыв. Будет небольшой перерыв на рекламу. После этого я вернусь к вам. И мы начнем совместный разговор. Не покидайте волну нашего радио.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
12: 718-635-3535.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым, инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня, в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
10: Еще раз. Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. Через 2-3 минуты я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный, я напомню, 718-303-90-97-18-303-909-090. И мой интернетский адрес также обычный, цифра 1, number 1. Маша Орлов, MASHORLOV, собаченца, gmail.com, maschaorlov@gmail.com. И это обращение, дамы и господа, к тем из вас, у кого есть телефонная карточка Дэвидсон и друзья-подруги в Узбекистане. Вам предлагается хорошее качество связи по самым низким ценам. По 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон-карт вы можете приобрести в магазинах города, также по адресу 3171 Coney Island Avenue, это угол Брайтон-Бич и Coney Island. Если у вас есть вопросы, позвоните в отдел обслуживания по телефону 718-303-90-76-718-303-90-76 или зайдите на сайт davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон гарантирует связь без брака. У меня почему-то нет звонков. Я сейчас перекручусь. Бывает, что что-то с компьютером. Секундочку, подождите, я

командой из Саудовской Аравии. Ну, он мусульманин, играть в мусульманской стране нормально, и Саудовская Аравия платит колоссальные совершенно деньги. Значит, Бельгия наверняка выйдет. Египет, Иран или Новая Зеландия. Мне было бы интересно, я должен сказать, чтобы вышел Иран и шагнул дальше. Кстати, с Ираном следующая ситуация. Значит, визы выдавало американское посольство в Турции. Футболисты получили все визы. Какие-то тренеры визы получили, но какой-то обслуживающий персонал визы не получил. Дальше больше. Иранцы решили проводить тренировочный лагерь, у них будет в Мексике, тренировочный лагерь в Мексике. И им предписано, они прибывают на футбольный матч накануне, проводят этот футбольный матч на американском стадионе и тут же отправляются на свой тренировочный лагерь в Мексику, не задерживаясь в Соединенных Штатах. Вот такое им поставлено условие. Тем не менее, я должен сказать, что с точки зрения интереса к этому турниру, ну такого, несколько повышенного интереса, было бы неплохо видеть вместе с Бельгией Иран. Хотя, конечно, но мы будем следить за развитием событий. Это достаточно интересно. Следующая группа у нас группа H. Я еще постараюсь, дамы и господа, перезарядиться, потому что я уверен, что вы хотите дозвониться, почему нету связи. Я понятия не имею.

0: Никаких нету, никаких, ничего нету. Окей, я буду завтра выяснять. Мне грустно, я должен признаться, мне грустно. Не потому, что мне трудно молоть языком. Мне молоть языком не трудно. Но вообще любая передача, эта улица должна быть с двусторонним движением. Улица с односторонним движением – это совершенно негодная передача. Абсолютно. Я не знаю. Окей, я продолжу. Группа H. У нас есть Испания. У нас есть Саудовская Аравия. У нас есть Уругвай и Копе-Верде, какая-то команда, бог знает какая. Ну, здесь, конечно, Испания и Уругвай шагнут дальше. Это дальше ехать некуда. Испания и Уругвай шагнут дальше. Это, думаю, не только мое мнение, это наше общее мнение. Группа Ай. У нас есть Франция, у нас есть Сенегал, у нас есть Ирак и есть Норвегия. Окей, с Францией все понятно, правильно, дамы и господа? Теперь... С Ираком тоже все понятно. Они отпадут в осадок. Сенегал или Норвегия? Значит, в международной классификации я получил известие от Димы Банникова. Телефон сегодня не работает, дамы и господа. То есть это как бы общая беда, это беда не только моя и ваша, это беда сегодняшнего радио, не работает. Итак, Франция, точно, и Сенегал, точно. Теперь Ирак отпадает. Я люблю Норвегию, дамы и господа, конечно. Я не думаю, что Норвегия прорвется через Францию и Сенегал. Ну, во-первых, у Норвегов играет центровой нападающий Манчестер Сити, и у Норвегов играет, мы с вами знаем, капитан Арсенала. И интересная деталь, кстати, дамы и господа, это зайдите на какие-то сайты, есть наверняка сайт dailymail.com. Значит, эта команда норвегов, она перед отлетом в Соединенные Штаты, она сфотографировалась. Они все были одеты как варяги, то есть потрясающая совершенно сцена. Причем были на фоне кораблей, каких-то варяжских кораблей на озере. Причем уже в средствах массовой информации сказали, что это попахивает нацизмом. Но это нацизм, но это... Прекрасная совершенно фотография. Все эти норвеги, они как викинги со щитами, с этими с прическами такими длинными, причем со щитами. Зайдите и посмотрите. Вроде бы у меня появилась возможность с кем-то поговорить. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
0: Как вы прорвались, Мишенька? Объясните, пожалуйста.
1: Я не знаю, я бы упертый, настойчиво держал трубку. Я хотел сказать, вы ничего не сказали, может, вы не знаете, что случилось сегодня в городе Оденсе, Дания, где играла Дания, Украина. Что случилось с Эриксоном, Кристианом Эриксоном? То же самое, что было в 21-м году на чемпионате Европы, когда Швеция играла с Финляндией. На 63-й минуте при счете 2-1 в пользу Дании, они играли в Дании, он упал без сознания. Там игроки его окружили, свою скорую помощь. Дело в том, я следил с ним с первой минуты, все 63 минуты, как он играет. Ни одной секунды, кроме стандартных положений, он не стоит на месте. И все время в движении, легким шагом, быстрым рывки, отбор мяча у своей штрафной в середине, у чужой ударе. Ну, кроме того, он пробивает все стандартные положения. Без остановки неутомимый игрок. Его надо было заменять в перерыве. Он получил приз за то, что сыграл 150 матчей за сборную Дании. Сегодня была 151-я игра. Игру прервали, и договорились игроки, построились в центре, обнялись друг с другом по кругу. Два тренера в середине были. Договорились матч прервать, не продолжать. Как-то не, как сказать... Некрасиво продолжать матч товарищеский. Хотя Илюша, мой товарищ. Я ему вчера подкупил. Я ему говорю, это команда, кто победит, тот едет на чемпионат мира, потому что наш директор Капторга с 48 команд увеличил до 56. И победитель матча Украина-Дания, это официальный матч отборожды за 4 дня до начала. Он поверил. Когда я ему рассказал, что случилось, он не смотрел. Он говорит, как это прервали матч официальный? Я говорю, Илюша, Мишенька, это товарищеский матч.
0: Миша, у меня есть. Миша, у меня дозвонились другие. Большое спасибо, я хочу еще с кем-то поговорить. Спасибо большое. Добрый вечер, вы на проводе.
2: Да, я вас слушаю. Добрый вечер. Да, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Я знаю, что вы баскетбольный специалист, но вы судейство вообще видите против Никс или нет? В наглую, как они подсуживают, они хотят сделать. Окей. Они не четыре, не пять игр. Это все зависимость от ABC, от рекламодателей. Они хотят сделать больше игр. Сегодня началась инвестигейшн насчет одного судья, который судит этот матч. Значит, я не знаю, я смотрю баскетбол, наверное, около 40 лет. Если ты дотрагиваешься, вот этот мальчик у Spurs, который имеет длинные волосы, окей, он дотронулся до его волосика, и за это получил фаул. Окей? Потом Оджи Банаби, который играет восьмой номер, окей? Он имеет желтые сникерсы. И защитник имеет желтые сникерсы. Судья стоит рядом. Желтые сникерсы защитника перешли за корт, за площадку. Нет, они по-любому это... Они против Никс в наглую заслуживают Никс. Вот, но мы все равно выиграем. И еще один вариант, я ухожу, я знаю, люди. Трампу нечего делать. Какого черта он должен завтра там присутствовать? Не надо это делать. Он должен сидеть дома. Не надо это контроверсии. Вы согласны или нет?
0: Во-первых, я сразу же скажу, я полностью согласен с тем, что вы говорите про Трампа. Я считаю, что приехать – это ошибка. Более того, что если вдруг, инцидентов я никаких не боюсь, кто-то будет кричать, что-то кричать будет. Это дополнительная, падает ответственность за команду хозяев. Не нужно команде хозяев давать дополнительную ответственность. Что касается судейства, я считаю, но оно абсолютно безобразное. Причем в первом матче оно безобразным не было. Но во втором матче оно было абсолютно безобразное судейство. Окей. Спасибо большое. Всего хорошего. Большое спасибо, дамы и господа. Окей. У меня есть... есть Илюша. Всего одна минута осталось, две. Я вас слушаю. Окей. Если нет... Окей, дамы и господа, у меня осталась буквально одна минута. Жаль, что мы не смогли соединиться с самого начала. Итак, с группой «Ай» у нас все покончено. Это Франция. И я бы хотел, чтобы Норвегия, но это будет Франция и Сенегал. И группа «Джей» – это Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания. Иордания отпадает сама собой. Аргентина, Австрия или Алжир. Окей. Обе команды, они равны. И Алжир, и Австрия. Я болею. Я хотел бы, чтобы это была Австрия. Ну и, наконец, группа, в которой играет моя команда. Моя команда играет последней. Группа «Кей» – это Португалия, Республика Конго, Узбекистан и Колумбия. Хотелось бы Узбекистан. Узбекистан не попадет. Португалия попадет 100% вместе с Колумбией. Ну и, наконец, команда группа «Л», в которой играет команда, за которую я болею во вторую очередь. Первая у меня, естественно, это Соединенные Штаты. В группе «Л» это Англия, Хорватия, Гана и Панама. Ну, Англия вперед шагает, я думаю, Панама отпадает 100%. Хорватия или Гана, я склоняюсь в пользу. Окей, и Гана хорошая команда, и Хорватия хорошая команда. Но, дамы и господа, мы будем с вами следить за развитием событий. События начинаются 11 числа, буквально через несколько дней. Вот такие дела. Я жалею, что я не смог с вами говорить полчаса. Уложилось все всего в каких-то 5-6 минут. Мне сегодня помогал Дима Банников. То, что телефон не работал, я не думаю, что это его вина. Я желаю вам, дамы и господа, вступать в новую рабочую неделю, продолжать строить капитализм, а не разваливать его. Ну, быть здоровым и, конечно, по-прежнему слушать Дэвидсон Радио. Всего хорошего. Пока-пока.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
5: Какую промывку мозга?
4: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
7: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
8: Дорогие друзья, рада всех приветствовать. В эфире программа «Быть евреем». У микрофона раввин Бенцион Ласкин. Всем шавуатов мивурах, хорошей всем недели. Мы сейчас, конечно, в эти моменты молимся в первую очередь за Израиль. Пока сейчас падают ракеты из Ирана. Но каждый из вас должен знать, что от него зависит сейчас безопасность страны Израиля. Кто может, возьмите сейчас Псалом 20, почитайте 20-й Псалом за безопасность земли Израиля, дайте экстра цдаку, сделайте мицву, оденьте тфилин мужчины, сделайте добрые деяния. Это очень важное время, когда мы знаем, что каждое наше действие влияет. Это безумно важно. Сегодня, дорогие друзья, наш эфир будет посвящен очень важной теме, теме снов, их значение по Талмуду и Кабале. И я вас всех приглашаю завтра, понедельник, в 8 часов вечера, на уникальнейший новый курс «Язык символов. Коды подсознания по Кабале». Что наша душа говорит с нами, с нашей душой, через символы, через картинки. И если мы хотим поменять реальность нашей жизни, мы хотим изменить наше подсознание, мы хотим, чтобы активизировать силу нашей души, из уникальнейший инструмент из Кабалы и медитации, то используют именно эти символы. Кабала объясняет, какие картинки, что означает для нашей души, и меняет просто буквально нашу жизнь. Так что сегодня очень важная тема о снах. Мы все немножко поняли вообще, как работают сны с точки зрения Торы и Кабалы, как предисловие, можно сказать, к завтрашней лекции, которая будет по Зуму, 8 часов вечера. Язык символов, коды подсознания по Кабалы. И сна в реальность. Телефон для записи на наш новый курс по Зуму, по телефону 347 228-1532. 347-228-1532. Сегодняшняя наша программа посвящается для скорейшего выздоровления очень уважаемого члена нашей общины Ольги Абрамовой, Ольга Хая, Бат Мазаль Мария, Рефуа Шлема Мейра, полного-полного исцеления и выздоровления. Сегодня у нас значение снов по Талмуду и Кабале. Сны, дорогие друзья, это одна из самых важнейших тем, которые у нас с вами есть. У всех видят сны, кстати говоря. Даже если мы не помним, мы видим сны в среднем около 6 раз в ночь. Мы все видим, но какие сны имеют значение, какие нет. Как в этом известном анекдоте, когда жена говорит мужу: «Дорогой, любимый, я увидела такой сон, как ты мне даришь алмазовое кольцо. Ты можешь мне объяснить расшифровку? Расшифруй мне сон, пожалуйста, дорогой, любимый». Он говорит: «Дорогая, сегодня вечером ты все поймешь». Она так приходит и получает от него такую красивую коробочку, обернутую, и она с радостью ее открывает, и там большая книга «Соник. Расшифровка снов». Но действительно, дорогие друзья, все имеет в этой жизни очень большое значение, и мы, как всегда, чтобы понять значение снов, мы обращаемся к святому языку ивриту. Как в книге «Зоар» приводится, и в книге «Яцера», еще до «Зоар», идем к первой книге Авраама Вину. В книге «Яцера» приводится, что Всевышний все сотворяет в этом мире. Каким образом? Через 22 буквы еврейского алфавита. И 22 буквы еврейского алфавита – это ДНК творения. Это когда мы хотим понять, как разбираться со снами, что означает сны, как знать, какой сон является вещим сном, какой нет, на какой пост это наши кошмары, многое-многое другое, мы смотрим на язык иврит. Абракадабра, сотворю по слову своему. Из этого иврит – это единственный язык, кто не является языком согласия. Что языки согласия, мы решили с вами, стол называется столом, стул – стулом, а давайте поменяем. Ничего не поменялось. Но Всевышний, который сотворяет этот мир каждую секунду заново, то есть если стул на иврите кисе, через букву кав, через букву санах, через букву алев, ежесекундно он оживляет этот стул. Если мое имя Бенцион Моше, то есть через эти буквы он меня оживляет. То есть у каждого человека через букву его имени, а буква имени, имя, шем, это такое слово нешама, душа. Это будет отдельная тема, естественно. И получается, что на языке ивы через корень слова ты можешь понять решение любой проблемы, любого объекта, махала, болезнь, бахила, прощение и так далее, и так далее. Главный момент, почему я сейчас запомнил иврит, следующая вещь. Есть слово «халом», это сон на иврите, и он имеет на иврите три корня. И давайте сейчас постараемся понять эти три корня, которые у нас есть, и что каждый из этих корней означает и объясняет нам о другом совершенно виде снов. Итак, начинаем сразу же. Первый у нас с вами, первый момент о снах – это халон, окно. Сон – это окно в душу человека, первая и самая распространенная категория. То, о чем ты думал днем, чего ты боялся, о чем переживал, ночью выходит наружу. Твоя суть, твои истинные мысли раскрываются, когда ночью. Как говорится, днем человек слушает мир, а ночью человек может услышать себя. Сейчас более того, я хочу вам сказать, если у меня пессимистическое состояние днем, если у меня страхи негативные, то сон не обязательно мне раскрывает, о чем я думал. Я, может быть, увижу вещи, которые я о них не думал. Но если я был днем в негативе, если мое состояние было в сжатости, в страхах, в плохих эмоциях, то ночью это лакмусная, то есть сны – это лакмусная бумага. Сон – это зеркало на мое состояние. Оно мне показывает, в каком состоянии ты находишься. И если ты увидел плохой сон, или ты видишь кошмар, это сигнал тебе сверху, что ты должен очень быстро менять. И если ты уже поменяешься, все, сон уже исполнил свою миссию. Окей? И как из Талмуда есть известная история, когда царь Вавилона сказал мудрецу заранее, еще днем, скажи мне, что именно мне приснится сегодня ночью. Мудрец ему ответил: ты увидишь, как ты гонишь стадо свиней, и за тобой гонится армия, и в руках у тебя золотой жезл. Ночью именно это и приснилось. Царь изумился. Как ты знал? Я дал тебе, он говорит, Как ты знал, я дал тебе думать об этом необычном образе, говорит ему Рэбе. Весь день.
9: Конечно, ты увидел именно то, о чем ты думал. Это была, кстати, история с раввином Йошуа. То есть первая категория снов – это окно в душу человека. Как пишет в трактате «Брахот», человек видит во сне только то, о чем думает его сердце, как говорил рав Шмуэл Барнах. И в нейробиологии приводится, что во время, то, что у нас называется REM сна, мозг обрабатывает эмоциональную память дня. То, о чем думали или переживали, всплывает это все ночью. То есть это эмоциональная память всплывает. Из-за этого обычно, в большинстве случаев, сон – это что? Это окно в душу человека. Но второй вид сна, который является 1/60 пророчества, это халом от слова хельмон. Хельмон – это что? Желток. Какая связь между желтком и между сном? Желток находится в глубине, под слоем белка. Именно в желтке вся жизнь, весь потенциал нового существа. То есть белок является потенциал будущего. То есть из некоторых сны, которые являются 1/60 пророчества, это не просто отражение вчерашней мысли. Они несут большой потенциал. Это послание о будущем, настоящий сигнал с неба. Но тут главный вопрос, это одна из главных сегодня будет тем нашей лекции, а как нам отличать, что этот сон настоящий сигнал, а не просто наши мысли. Но перед этим я хочу перейти на очень важный момент. Смотрите. И тут я хочу перейти на тему «ахлама». Третье слово от слова «халом». «Халом» от слова «ахлама» – «исцеление». То есть сон – это исцеление. Почему? Представьте, два человека лежат на кровати. Один спит и через 2-3 часа просыпается полным сил. Другой лежит всю ночь, к утру разбитый. Оба не двигались. Почему разница? Дело не в отдыхе, а дело в душе. И тот процесс, который объясняет Каббала, который происходит с душой. Как пишет в книге Зоал, когда человек засыпает, его нефеш поднимается вверх. Откуда получает новые силы для следующего дня? И как же сегодня в нейронауке пишется, что сон – это активная работа мозга. Без полноценного сна резкий рост риска физических и психических заболеваний. Тело лежит, но мозг и душа работают. И не просто мозг и душа работают, как говорит сегодня уже нейронаука, а мозг и душа получают зарядку. И вот тут очень важное осознание. Как мы с вами знаем, у человека есть 3 части своей души, правильно? Есть 5. Но 3 части души находятся где? Находятся именно в теле человека. Нефеш находится в печени. Это самый низкий уровень. Это животная душа. Она живет на уровне печени, управляет всей биологией тела. Кровь, нервы, органы. Работает автоматически. Это что называется из подсознания, животная душа. Это нефеш. Вторая – это руах, эмоциональная часть души, на уровне сердца, наши чувства, переживания. Третья – это нешама, живет на уровне мозга, между двумя полушариями мозга. Есть у нас с вами более 2 высокие части души. Хая – это высшее желание, это сверхчеловеческое стремление, выходящее за пределы логики. И пятая часть – это ехида, божественная искра Творца. Уникально для каждого человека. Хая и ехида не находятся в теле. Но только исключительно, в исключительных, извините, экстремальных ситуациях жизни они пробуждаются. У обычных людей, у праведников механизм работает немножко по-другому, я сейчас поговорю. И есть известная моя любимая история с дедушкой Ишполя. Была церковь в этом местечке. И воры этой церкви собрались в один день и начали обсуждать очень важную тему. Как нам забраться на чердак церкви, где находится сокровищница этой церкви, но там была очень большая охрана вокруг, очень маленькое окошко, надо было пробраться, никто не знал, как это сделать. И вдруг Йосел воришка, шупленький, худенький, говорит, я это сделаю. Этот Йосел воришка забирается, попадает туда, в этот чердак, забирает все это золото, все эти иконы, ловят его. И берут его куда? Берут его моментально в суд. Судья говорит ему, как ты посмел? Вы знаете, мне рассказали, что вы молитесь этим иконам. И я хочу проверить, может ли быть они богами, божествами. И я прихожу, трогаю одну икону, трогаю другую икону, ничего не двигается. Я решил вам сделать доброе дело, чтобы вы не тратили ваше время. И я это все взял и забрал, чтобы вам помочь. Ну, надо сказать, что благородство души нашего Йосела судья не так оценил сильно. Сказал, что надо бы присадить его к смертной казни, но он может спасти свою душу, в кавычках, не дай-то Бог, а свой шалом, если он крестится. И тут Йосела говорит, хотя я воришка Йосела, даже я не ходил в синагогу. Я делал все против Всевышнего, но я своего Бога не предаю. И он со словами «Шма Исраэль», его сожгли в костре, и похоронили его на кладбище около великого дедушки Ишпола. Но в этот момент, когда его там похоронили, написали. Что написали? «Святой воришка Йосела». Только у евреев воришка может быть святой. Но действительно во время этих экстремальных моментов ехида, она пробуждается. И что происходит во время сна? Например, во время сна происходит такая вещь. Маленькая, чисто дыхают, а слово киста, частица. Маленькая часть от моего нефиша в печени остается. И таким образом мое тело остается жить, хотя оно парализовано в этот момент. А большая часть нефиша, руах, части которой в сердце, и нешама поднимаются наверх, получают зарядку, получают сигналы на небе и спускаются вниз. Вот мы объяснили с вами сейчас 5 частей души, правильно? Мы объяснили, как идет эта зарядка ночью, почему сон именно так исцеляет человека. Но есть еще очень важная вещь, еще очень важный момент. И идея, она заключается в следующем. Что вот этот первый уровень нефеш, который мы, как мы объяснили, самый базовый уровень, без него мы просто не живем. Нефеш всегда активна. Это наша жизненная сила, другими словами. И нефеш, она воспринимает, осознает, слушайте внимательно, только 5 своих чувств. И именно это дает мне вот мою идентичность. То есть если бы я воспринимал то, что чувствуете вы, я был бы очень сбит с толку. Кто я вообще такой? Но поскольку я слышу только то, что я слышу, то, что я вижу, я есть я, а не кто другой. Как в том анекдоте, когда в Хелеме сказал человек, как я буду знать, когда я раздеваю себе одежду, и я там в публичной, там, как это называется, этот, в душе, как я буду знать, что я это я, когда я без одежды. Сказал ему там мудрец Хелема, одень себе там ниточку на руку, и пока она на тебе, ты знаешь, что ты это ты. И он так находится в душе, и вдруг у него эта ниточка сползает к соседу. И он смотрит на соседа и говорит, знаешь, я знаю, кто это ты, а кто это я. Но получается, что ключевая мысль, что чем выше человек поднимается по этим 5 уровням, от нефиш, потом к руах, нешама и так далее, чем меньше у души ограничений. Это очень важный момент. Связанных со временем и пространством. Есть люди, которые они не могут нормально функционировать, но они живы. Их нефеш активно. Но другие части нашей души, жизни, заблокированы. Тело не воспринимает их из-за повреждений, дай-то Бог. Но человек, который является настоящим праведником, у него активны высшие части души на постоянной основе. Поэтому у него есть предчувствие, интуиция, сновидение. Почему праведник может видеть? Потому что у него открыты все каналы. У него активизированы все уровни души. Он просто знает, что принесет завтра, и это его не удивляет и не пугает. Окей? Пока понятно? Сейчас, что важно? Если все 5 уровней души доступны человеку, он пророк. То есть кто такой пророк поистине? Это тот человек, который подключен ко всем уровням своей души. Настоящий пророк, Бог говорит через него. Если человек от 4 уровня души, то есть 3 уровня, которые тут, нефеш, рух и нешама, да еще его хая, это он видит пророческие видения. Бог посылает через него послание. Если у человека 3 уровня, халевай, как говорится, то есть у него нефеш, рух и нешама полностью активизированы, он может быть ясновидящим. Проблески могут быть прошлого, будущего, но никакого послания миру через него уже не проходит. Это уже не пророк. Из-за этого именно во время сна мы подключаемся к 4-му и 5-му. И если человека только 2 уровня, нефеш, который пишет, и руах, нешама нет. Но он уже может что-то видеть во сне. Что когда человек засыпает, Он освобождает, что возьмем сна, он освобождает свою душу от ограничений сознательного функционирования. И тогда многое становится в этот момент возможным. Получается, сейчас мы начинаем понимать с вами, почему во сне возможно то, что невозможно наяву. Потому что во сне правила логики не действуют. Душа освобождает свое место. Слон может пройти через игольное ушко, что-то временное есть и не существует. Но если сознательный ум блокирует что-то хорошее, истинное, во сне это может прорваться. Именно поэтому люди, которые долго работали над сложной задачей, засыпают без ответа и просыпаются, уже зная. Но для того, чтобы есть у нас называться в Кабале, когда ты хочешь во время освобождения твоей души ночь, то есть получить ответы от Бога, когда они поднимаются наверх и получают от Хая, от Ехида, от высших частей души, могут получить ответ, очень важный момент. Они голодали. Вот мы сейчас пройдем с Божьей помощью 7 сигналов, знаков, что сон настоящий, один из них, сон должен быть в пути к утру. Почему? Потому что если это в начале ночи, еще работает твой желудок. Работает твой желудок, работает что? Работает твоя нефеш. Идут кошмары, идут страхи, идут многие вещи. Работает животная душа. Ты не поднимайся даже на более высокие части души. Ты еще не можешь даже получить сигнал. Из-за этого, когда я хотел получить особенный какой-то ответ от Всевышнего, человек в первую очередь голодал. Постился, чтобы этот канал не блокировался, не активизировался желудок и печень, все остальное, и я не застывал на нефеш. Я сейчас объясню другую причину, вторую причину, кроме еды, почему люди видят кошмары, мы сейчас поговорим на эту тему. Но это в первую очередь. Но когда я не загружаю себе, это, говорят мудрецы, надо кушать более легкую еду на вечер, и доктор Шекпа со мной согласится на эту тему, как можно более легкую, чтобы не загружать, чтобы когда освобождается твоя душа, ты мог получать более высокие вибрации, более высокие ответы от Творца и так далее. Окей? И были большие и более чистые состояния твоей души. Очень важно, если вы действительно беспокоитесь о кошмарах, о снах, о том, что видите во сне. Номер один. Шма Исраэль Аламита. Если вы будете делать молитву перед ночью, Сашма Исраэль, я прошаю всех, кто меня обидел, я отпускаю. Есть там особенная молитва о снах, чтобы я видел хорошие сны, после которых вообще нельзя говорить о мапе. Если вы делаете эту очистку перед ночью, это 5 страниц приблизительно, вы уже себя ставите на совершенно другое состояние. Плюс, конечно, вы делаете медитацию, которую мы даем, дочь царя, сейчас городок убежишь, все остальное. Вы себя ставите на правильное состояние. Чистку кто делает и так далее. Но говорится, что кто прилежно изучает Тору, пока он спит, его учат. И был такой случай, когда пришли будить великого праведника. Было срочное дело. Один из учеников сказал, не нужно. То, что вы хотите ему сказать, не так важно, как то, чему его, скорее всего, учат прямо сейчас во сне. И Аризаль, Раби Хаим Виталь, величайшие каббалисты-мудрецы, изучали во сне самые большие секреты Торы. И я уже не говорю о том, сколько, не сравнивая, ученые получали ответы о своих изобретениях и таблица Менделеевича, и все остальное пришло именно во время сна. Давайте поговорим сейчас о кошмарах. Мы объяснили, одна тема кошмара, когда человек слишком тяжело наедается. И это перегружает тогда только нефеш беэмит. Животная душа активизирована, тогда он может видеть плохие вещи, но... Есть еще одно объяснение кошмаров. Оно не еще одно, оно добавляет одно единое, но это другая сторона. Наши сны, как мы объяснили, халон, окно в душу человека, отражает что? Мысли человека, которые мы лелеем в течение дня. Не то, что вы думали о работе, и вам вдруг приснилась работа. Это не всегда так буквально, правильно? Но природа наших снов отражает природу наших мыслей, как мы объяснили. Если у меня пессимистические мысли, негативные мысли, страхи подсознательные, то у меня сны из этого дам, когда ты хочешь оценить свое нравственное состояние, а я не всегда могу это делать по своим деяниям, я это могу по посланию сна. Мои сны осмысленны, мои сны умны, приятные мои сны, дружелюбные, вдохновляют, или они пусты, тревожные, бессмысленные, раздражают. Это отчет о моем настоящем, о моем состоянии. Говорится книга Зоар в Кабале. что когда человек засыпает, как мы объяснили, душа, она поднимается, возвращается в свое естественное, смотрите, как красиво, свое естественное, не просто она, как мы сейчас объяснили первое объяснение, она получает зарядку, но она возвращается в свое естественное место обитания. Там она восстанавливается. Почему ты восстанавливаешься? Потому что ты возвращаешься к самому себе. И что значит борьба с телом? Вот представьте себе, что вы весь день занимались трудными, трудными делами очень. Вы измотались полностью. Как вы останавливаетесь? Вы обращаетесь вовнутрь. Вам не нужно никуда ехать. Нужно просто вернуться к себе. Вернуться к себе, поймите, это не мистика. О, возвращайся к самому себе! Возвратиться к себе – это значит уделить внимание себе, своей душе, своему «я», своему потенциалу, своей божественной миссии. Улучшить свою собственную нравственность. Если человек весь день пытался сделать из кого-то порядочного человека, это изматывает. Если я стараюсь своего ребенка делать его меньше, стань сам меньшим на секундочку. Да? И это освежает. Именно это делает наша душа ночью. Она не уходит в отпуск. Она не просто отдыхает. Она делает то, что наша душа делала бы, естественно. Если бы она не была бы заключена в теле, что она бы делала? Она бы возвратилась к самой себе. Это освежает ее больше, чем просто ничего не делать. Из этого еврей, когда он возвращается к соблюдению Торы, к изучению Торы, к соблюдению заповедей, к еврейской деятельности, к мицве, он чувствует себя свежим, не уставшим. Он очень тяжело занимается, но он освежается. Он в своей стихии. Когда человек засыпает, как мы говорили, нефеш отделяется, поднимается вверх, и оттуда получает всю силу, чтобы вернуться к телу утром. Но что с кошмарами происходит? Если в течение дня мы жили более божественной жизнью, когда мы засыпаем, то наша душа быстро и легко отделяется от тела и возвращается к себе. И у тебя спокойные сны, хорошие, позитивные. Все хорошо. Но если твой день был таким беспорядочным, с таким хаосом, таким сложным, суматоха тянет душу вниз, даже когда наше тело спит, нашей душе трудно распутаться. Она отступает, она застревает посередине между телом и своей истинной природой. И получается, если у меня кошмар, значит, моей душе не удается подняться к своему источнику, к своему настоящему месту. Она застряла. Я настолько ее запутал своими негативными мыслями, страхами, стрессами, всем остальным, что она застряла. И тогда кошмары, вот именно тогда, бессмысленные сны, негативные образы, потому что моя душа раздражена, она не здесь и не там. Мы застряли. Вот человек, у него был тяжелый дом, был тяжелый день, были какие-то скандалы, какие-то проблемы. Все. Он едет домой, но мысли, он еще там на работе. Пробки, радио сломалось, дома раздражение. Он не на работе и не дома. Он застрял посередине. Вот это и есть этот кошмар, только живой. И даже в науке это уже доказано, что когда у человека плохой сон и кошмары, они усиливают эмоциональную реакцию наяву, создавая замкнутый круг. Потому что REM сон в норме стирает эмоциональный заряд тяжелых переживаний. Но когда этот процесс нарушается, то кошмар еще накапливается. Человек не там, где он сидит, не там, где он находится, а там, где его мысли находятся. Если я не даю тому, что даже на работе произошло, на меня влиять, если я нахожусь в медитации, сейчас городов убежишь, если я когда вижу, что у меня идет какие-то балаганы и проблемы, но я делаю чистку, потому что я понимаю, что это мое зеркало, и это не я, это не они, это я. Я меняю себя, через себя меняю свое эмоциональное состояние. А сколько у человека могут быть эмоции одновременно? Одна. Это только ты решаешь. Вот у меня был человек, который у него сын не был готов слышать ничего о религии. Я с ним общался пару часов, не помогло. Nothing. Не был готов. Блок. Она делала только на его чистку. Сегодня он в Ешиве, Баруха Хашем, слава Богу. Люди, которые были в секторе, люди, которые не общались с родителями по 15 лет. Что только не менялось. Они делали чистку на час моей души. Понимаю уже, какая и так далее. Кто связан с его душой. И все менялось. Идемте дальше. Но, кстати, если человек увидел, если видите кошмары, то, во-первых, благодарите Бога, что Он дает мне эти сигналы, Потому что это не предвестие катастрофы. Это просто зеркало моего состояния. Это эхо дискомфорта моей жизни наяву. И мое самое практическое действие, что можно делать после кошмара, это не паника, это не поиск значения, это улучшите качество своей жизни, поменяйте себя, освободитесь от программ негативных, найдите, что именно создает этот разрыв, и исправьте. Есть такое выражение: плохие сны снятся хорошим людям, потому что когда хорошие люди видят плохой сон, они становятся лучше. Так что у нас знак, что мы должны это измениться. Но! А когда я могу знать, что действительно этот сон, он является символом, является сигналом с неба, письмо, нераскрытое письмо, которое я должен был раскрыть и понять, и осознать. И вот тут есть 7 у нас знаков, 7 знаков, которые по Торе, по Кабале, что если эти 7 знаков, хотя бы пару из них исполняется, то значит надо больше прислушаться к этому сну. Хорошо? Давайте сейчас пройдем по-быстрому по этим 7 знакам. Итак, первый знак, как мы сказали, если это к утру приходит, это номер 1. Но к утру, потому что в начале ночи работает еще желудок, это не является еще сигналом. И это мы знаем по Торе. Яков видел именно к утру сон с лестницы Якова. Но еще очень интересный момент об этих 7 знаках, 7 признаках, 7 признаков. Есть потрясающая история. Это был 73-й год. Война судного дня, война Йом-Кипур. Египет и Сирия, как мы знаем с вами, напали на Израиль внезапно в самый святой день еврейского народа. Когда весь еврейский народ постится, молится. И мы почти проиграли эту войну. Но был командир, генерал Авигдор. Я вот в прошлый раз, я сейчас уточнил все детали, так что говорю сейчас сегодня более детально эту, очень важные детали в этой истории. Этого генерала звали Авигдор Бенгаль. Все его звали Януш, Януш Бенгаль, который родился еще в 1936 году. И вот что поразительно, этот Януш Бенгаль, который был командиром 7-й бронетанковой бригады на голландских высотах, он за 2 недели до начала войны, еще когда в Израиле никто не верил, что нападение возможно, Бенгаль начал готовить свою бригаду. Он чувствовал, что война идет, его называли сумасшедшим, и командование не слушало. Но когда 6 октября 1973 года Сирия атаковала, его бригада оказалась единственной в состоянии полной боеготовности во всей армии. На голландских высотах 700 сирийских танков против 175 израильских. 4 дня боев в историю вошли как битва в долине слез. Его бригада выстояла, остановила сирийское наступление и потом перешла в контратаку вплоть до ворот Дамаска. И Нетаньяу, наш премьер-министр, после его смерти сказал: «Во мраке тех дней войны судного дня, когда судьба государства висела на волоске, Януш и его солдаты защитили нашу северную границу своими телами». А как Януш знал, и причем был такой сумасшедший, что за 2 недели до войны он увидел сон в 4 часа утра, что ты должен всех твоих солдат мобилизировать. И благодаря тому, что он мобилизировал за 2 недели до начала войны, Всевышний нас через сон, который пришел к Бенгалу, спас и рискнул. И это, кстати, подтвердил тоже главнокомандующий того времени, что это было спасение. Именно этот сон. То есть мы видим с вами, что есть ситуации, когда именно через сон это признак, когда признак, что это один... То есть если это было в начале ночи, мы забыли о сне. Если это уже к утру, это еще не говорит, что это настоящий сон, но это уже... Первое критерие. Окей, идем признак следующий. Следующий у нас интересный признак. Сон не о себе, а о другом. Сейчас бывает, что сны о себе тоже могут быть настоящие, но если это сон о себе, не о себе, а о другом, это увеличивает шанс, что это сон, который надо к нему обратить внимание. Если тебе снится кто-то другой, о котором ты не думал, это уже другая история. И вот в книге Даниэля дается самая потрясающая иллюстрация этого. Навуходоносор, великий царь Вавилона, видит ночью страшный сон, просыпается в ужасе. Но он забыл его, забыл сон. Осталось только жуткое чувство. В нем вот было скрыто что-то судьбоносное. Он созывает всех магов, колдунов, ясновидящих и говорит им: расскажите, что я видел? Я не помню. Потому что было что-то важное, я не помню. Расскажите, что я видел, и истолкуйте. Они говорят, нет человека на земле, который мог бы это сделать. Царь в ярости приказывает казнить всех мудрецов, в том числе великого пророка Даниэля и остальных еврейских пророков Хананья, Мишаэля и Азарья. Даниэль молится вместе с Мишаэлем, Азарьей и Хананьей. Ночью ему открывается видение сна царя. На следующий день он приходит в Ходносу и говорит ему так. Ты видел огромную статую? Голова чистое золото, грудь и руки серебро, живот и бедра медь, ноги железо, ступни смесь железа и глины. И камень, оторвавшийся сам по себе, ударил по ступням, и статуя рассыпалась в пыль, а камень стал горой и наполнил весь мир. Во-первых, вы видите отсюда, что это сон был не о Навуходоносоре, а о статуе, о ком-то другом, не о себе. Навуходоносор воскликнул: «Да, именно это я видел!» И Даниэль ему столкует следующую вещь. Каждый материал – это царство, власть, которое будет над еврейским народом в изгнании, в Галуте. Золото – это Вавилон. Серебро – это Персия. Время Пурима с Аманом. Медь – это Греция. Война, которая была не только силой, но через культуру, философию, хотели победить наш дух. Железо – это Рим, христианский мир. А глина – это Ишмаэль в ступнях. Но заметьте, в ступнях идет что? Смесь глины и железа. То есть смесь между мусульманским миром, Ишмаэлем, и дети Эсава. Рим. Христианский мир. И говорит ему, будет война.

Ты маленький камень, который все это разобьет, и раскроется свет Творца на весь мир. И он заполнит весь мир. И вот это было предсказание в Родносу. Потрясающе, во-первых, правильно? Потрясающе. Но и эта история, она безумна, безумна для нас всех, я считаю, сегодня близка. Мы ее видим сегодня наяву. Это уже не сон. Но тут второй признак, что сон был не о себе, а о статуе, о ком-то другом. Признак третий. Если ты об этом не думал днем, естественно. То есть, если ты об этом думал, даже если это не было точным, но у тебя были страхи днем, и ты увидел что-то, как за тобой гоняются бандиты. Ты о бандитах не думал, окей? Но ты думал, как от тебя погоняются банки весь день, а ночью ты это видел бандитами. То есть, это значит, это только зеркало того, что ты думал. Если ты был весь день в состоянии страха, и ночью ты видел, может быть, не точно страх, не как ты думал днем, но по-другому, вариация, искажение, но в этом направлении это не настоящий сон. Окей, забыли. Четвертый признак очень важный. Сон обязан быть четким, ясным, последовательным. То есть настоящий вещий сон, он четкий, он последовательный. Сам сон должен иметь четкую структуру. Да, в любом сне есть всегда определенный процент нереального, это нормально. Но в настоящем сне есть ясный костяк. Ты просыпаешься и помнишь, вот это я видел. Если в сне слишком много хаоса и нереальных вещей, которые не складываются, не склеиваются, это, скорее всего, беспокойный сон, отражение хаоса, отражение неспокойства твоей души, но не более того. Это четвертый признак. Пятый признак. Сон пришел с разрешением проблемы. Пятый признак, вспомните фараона. У него было два сна, 7 тучных коров и 7 тощих. И тут есть очень интересно, кстати, объяснение тоже любавского рэбе. Смотрите, сны фараона были у нас следующие. Там было 7 здоровых коров, помните, 7 здоровых коров и 7 больных. 7 тучных этих колосьев и 7 тощих. Но они были в следующем порядке. Фараон, когда заснул, он видит 7 коров, красивых, здоровых, упитанных. Они выходят из Нила. За ними еще 7 коров, тоже из Нила. Но эти уже тощие, изможденные, больные. И вот в этот момент эти тощие коровы пожирают здоровых, поглощают их, но при этом сами остаются такими же тощими. Как будто здоровые коровы растворились и исчезли без следа. Фараон просыпается, сердце колотится. Что он делает? Что делает фараон в этот момент? Опять засыпает. И сейчас опять второй сон. 7 тучных колосьев пшеницы. За ними из земли вырастают 7 тощих и сохших колосьев. И тощие поглощают тучные. И тоже не меняются. Все. Сон закончился. Во-первых, видите, тут был четкий порядок. И четкий порядок. Если есть четкий порядок, это уже знак, что этот сон может быть настоящий. Во-вторых, следующий будет сигнал, если сон повторяется. Иногда, когда ваш какой-то сон волнуется, знаете, что можно сделать? Идите опять спать. Не думайте об этом. То есть, если это настоящий сон, он у вас повторится. То есть в другой форме. То есть, если это настоящее послание от Бога, оно там будет больше, чем один раз. Так что он пошел спать. Пошел спать. Он увидел опять. Он понял, что это настоящее. Из этого, я считаю, это пятый и шестой же сигнал я вам даю заранее. Пятый – это порядок. Шестой – если сон повторяется, как у фараона. И он логичный. Из-за этого хочу сказать, что, знаете, что интересно, и Рабби Любацкий об этом говорит, что парадоксально немножко со сном фараона, что он настолько был логичный, имел порядок, что непонятно, в чем была гениальность Иосифа. Непонятно, в чем была настоящая мудрость Иосифа. Ведь смысл сна оказался, настолько он был логичный. 7 здоровых коров, 7 больных, 7 тучных, 7 тощих. Коровы – это животные, которые пашут поле. Пшеница – это хлеб. Здоровые коровы – много еды. Больные коровы – мало еды. А что такое было гениально? Почему никто не мог, кроме Иосифа, это расшифровать? Что если он сказал, что это будет 7 тощих, это такой голод. Это 7 здоровых коров, тучных. Это годы изобилия, но потом будет такое голод, и такое придет, что забудется полностью все изобилие, которое было. Но это довольно понятно. Да в чем такая уникальность расшифровки Иосифа? Все ясновидящие видели какие-то образы. Кто-то сказал ему будущее, кто-то описал психологию.

0: психическое состояние фараона, кто-то заглянул в его подсознание. И, в общем, все, наверное, были где-то правы. Но Иосиф был единственный, кто ему не сказал просто картину, а сказал ему послание от Бога. Потому что фараон понимал очень важную вещь, что тут есть послание от Бога. И из-за этого вот сон послания, что вот именно это Бог тебя хочет. И только Иосиф ему это раскрыл. И только Иосиф ему сказал ему именно действие, что эти, пока у тебя идет годы богатства, ты должен собрать и сохранить целый фонд. Вот что Бог тебе говорит, как спасти страну. И вот в этом был смысл. Окей. Пятый и шестой. Понятны тогда? Признак пятый прошли. Признак шестой, мы сказали, если сон повторяется. Как я вам рассказывал, когда я был раввином в синагоге на Чернобрайтоне, у меня был еврей в общине Мордехай. Потрясающий был еврей, благословенная его память, Захон Алибраха. Он выжил Холокост. У нас был хазаном в синагоге много лет. И он мне рассказал лично про эту историю, что когда ему было 12 лет, он был в лагере. Он уже умирал от тяжелой болезни. И он был при смерти. И ему три раза пришел во сне его дедушка. И его дедушка был, который был очень религиозный еврей, богобоязненный, был раввин. Он видел себя, как будто он в яме, и как его дедушка вытаскивает из этой ямы. И так и было. Он после этого сна начал исцеляться, после трех раз он увидел сон, начал исцеляться, начал исцеление, он спасся, он до 90, там, не помню, сколько ему было, когда он умер, но глубокий 90-й, был в полном здоровье до последнего дня, и ухаживал за своей женой. И отсюда я перехожу на следующий признак, седьмой, если пришел ко мне ушедший человек с конкретным посланием. То есть шестой, это если сон повторяется, а седьмой, если пришел ко мне человек, который уже не живой. И когда человек ко мне приходит уже не живой, смотрите, вот была известная история, когда раввин Ариэль Лейбольд, который занимался своим дедушкой в его последние дни, и перед смертью ему дедушка сказал, что я тебе обязан, добрый, за то, что ты мне помог. И когда была война, к раввину Роту пришел во сне его дедушка и сказал ему: убегай. И вот этот момент, что он убегает, он убежал, и он спас свою жизнь, своей семьи. И столько есть таких у нас историй. Но тут хочу сказать сейчас очень важный момент, дорогие друзья. По поводу сейчас снов, когда приходят к нам наши родные и близкие, кто уже не живых. Смотрите. Если это был первый год после смерти человека, и он к вам часто приходит, это неплохой сигнал. И это не проблема с ним. Это проблема с вами. И не просто проблема с вами. Вы ему мешаете. Вы ему сильно мешаете. Почему? Один из самых больших у нас с вами страхов в иудаизме, обсессии, чтобы душа не застряла в этом мире. Потому что один из видов ада – это когда душа не поднимается на небо, а застревает тут. И она с одного конца света на другой конец света метится ее душа, метится душа с одного конца в другой конец, показывает душе вот все, что ты любила, все материальное, все земное, все эти блага, все эти удовольствие, которое она бегала за ней, эта душа, и как бы воспитывает ее духовно. Говорит, хочется, но не может. Вот что ты так, что так душа так хотела, это все суета-сует, не для этого ты тут. И таким образом как бы воспитывается душа и освобождается от этой материальности, от этих погони за деньгами, за почестью, за какими-то блаженствами, удовольствиями и так далее, и так далее. И иногда эта душа может застревать тут сотни лет. Это страшный ад для души и страшное страдание. Мы из этого первый год, кадиш, три раза в день, 11 месяцев, посвящаем большие деньги на цдаку для поднятия души, делаем много добра, поднять душу. Все у нас обсессия ради поднятия души, ради поднятия души. Мы боимся ее застрять. Но одна из вещей, что может заставить душу моего родственника застрять тут или не подняться, когда первый год после смерти я слишком много о нем думаю. Я жертва, я страдаю, почему он ушел, почему так рано. И вот когда вы постоянно думаете об этом человеке, который ушел, вы не даете покоя его душе. Вы не даете его душе подняться спокойно на небо. И он из-за этого вам приходит так часто во сне, если такая ситуация. Говорит, освободи меня, отпусти меня. Мы должны, когда человек умирает, в любой ситуации, Не задавать вопрос Богу, за что ты забрал этого человека, а задать вопрос Богу, за что ты дал мне такого человека. Спасибо тебе за такую душу. Даже когда, не дай Бог, человек умирает рано, сколько людей мы знаем, у них не было таких людей в жизни. Никогда. Ни отца, ни мамы, ни друга, ни супруга, ни супруги. Если у меня был даже короткое время такой человек в моей жизни, такой бонус, спасибо тебе, Всевышний. Мне задай вопрос, за что ты забрал человека, почему ты забрал у меня этого человека, а за что ты мне дал вообще изначально такую душу, такой бонус, такой подарок. И спасибо тебе за каждый момент с этой души. Мы должны отпустить эту душу. Понятно? Это очень важно. Из-за этого, кстати, в иудаизме первый год мы вообще не идем на кладбище. Только в первые 7 дней, на 8-й день, потом 30-й некоторые, и потом только в конце года. А потом уже, после первого года, тоже мы не идем часто. Пару раз в году, умоляю, у меня были люди, которые меня напугали, говорят, мы идем каждую неделю. Говорю, что вы делаете? Что вы делаете? Кроме того, что кладбище вообще-то не полезное место быть там для души, для энергии, для всего. Это во-первых. Тяжелое очень место. А если сейчас, спросите меня, ко мне приходит много лет, прошло. Я не думал о моем родственнике. И он ко мне приходит. По большому счету, родственник приходит во сне. Это хороший знак. Кстати, хочу сказать, успокоить народ. Вот меня вчера спрашивала девушка на другой лекции по поводу, если она видела своего сына, что он умирает. Сына, что он умирает. Если вы видите вообще кого-то умирающего, по большому счету, пишется, что это хороший знак. Что если это произошло во сне, это не происходит в жизни, это знак хороший. Иногда это знак, что надо что-то отпустить, но вообще это знак хороший. Болеет человек, тоже знак здоровья. Вообще, чтобы вы знали. Так что это, во-первых, не бойтесь. Но другой момент очень важен. Связан с чем? С тем, что если ко мне пришел мой родственник, это защита с неба. Родственник приходит, умерший, это защита с неба. Но если вы видите там темная одежда, плохое настроение лица и так далее, то тогда это может быть знак, что, может быть, что-то его душе плохо. Кадиш не сказан, молитва, цдака, долги за него не заплатили. Что-то с его душой не в спокойствии. У меня была женщина, которая пришла ко мне. Это была Манхэттене, когда много лет назад дал там лекции. Говорит мне, Ребе, я не могу спать, у меня был плохой сон с моей бабушкой. Я говорю, что там было? Она говорит мне, все знаки. Я говорю, смотрите, когда вы последний раз были, там у нее было плохое настроение, и темная одежда, и многие другие признаки. Я говорю так, что-то у бабушки плохо вашей. Когда последний раз вы были на ее могиле? Он говорит, моя бабушка в Киеве похоронена, я уже много лет там не была. Я говорю, кто-то за ее могилу ухаживает, беда. Позвоните туда, пожалуйста. Она позвонила. В ту ночь, чтобы ушел сон, разбили могилу бабушки в Киеве. Так что такое бывает. Двигаемся дальше. Ну да, важная вещь, если вас зовет мертвец с собой, не идите никогда. Вот знаете, вы туда не идете, это никак. Самый важный момент всей лекции – это сейчас. И я объясню, почему самый важный момент. Мы поняли с вами, почему кошмары, что происходит с душой, почему идет исцеление во время сна. Какие сны, есть признаки сны, которые могут дать нам послание, какие нет. Говорит Талмуд, во-первых, если ты видел сон, и ты его не расшифровал, расшифровка идет всегда у другого человека, не у тебя, у другого человека. Это как будто сон, который его не открыл. Письмо, которое ты его не открыл. Если это плохие сны, не надо иметь. Но очень важно, как ты расшифруешь сон. За устами идет сон, идет реальность. Как я вчера объяснял, сон – это не завершенная реальность, это только потенциал. Когда человек видит плохой сон, я говорю, ему радуйся. Знаешь, если идет настоящий. У меня есть сонник, я говорю, есть 700 страниц с символов и знаков, что мы видим во сне. К чему я это веду? Как ты расшифруешь, так как сон – это не совершенная реальность, не зафиксированная, это потенциал. Когда человек видит плохой сон, я ему говорю, радуйся. Бог, если хотел что-то плохое, он тебе просто дал бы это плохое. Если тебе только дает этот сон, он говорит, Моше, Ривка, ты можешь все изменить. Я так тебя предупреждаю, поменяй себя и поменяться твоя жизнь, этого не будет. То есть, если плохой сон даже пришел, ты говоришь, что будет плохо. Если что Бог тебя предупреждает, и Бог тебя обожает, и Бог тебя любит, то может это изменить, и все изменится, и ничего не будет. Дорогие друзья, я хочу нам всем пожелать, чтобы мы все вышли из нашего сна, в котором мы находимся. Мы перестали обвинять весь внешний мир, поняли, что это все внутри нас. И одна секунда нашего мицвы, нашего доброго деяния, нашего пробуждения души меняет все вокруг нас. В одну секунду все может измениться. Только надо проснуться и открыть глаза. Дорогие друзья, сейчас пару слов о нашем уникальнейшем курсе, чтобы 10 недель каббалы и исцеления для трансформации своей жизни и своих близких. В этот вторник начинается новая группа, и это последняя группа на это лето, так что не пропустите. Вы сейчас услышите пару слов и отзывы наших участников о результатах от нашей группы. Звоните по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Мы начинаем новую группу с Божьей помощью по каббала и исцелению. Курс идет у нас 10 недель по 2,5-3 часа каждую неделю. Плюс вы имеете отдельную WhatsApp-группу, где у нас идет все занятия. Плюс у вас есть все записи, всех медитаций, всех занятий и все так далее. Этот курс состоит из трех частей. Первая часть – распознать 13 диверсантов, программы, подсознание, то, что создает нашу судьбу и наши все мероприятия притягивает, что является именно нашими зеркалами. Там идет очень глубокий разбор всех наших проблем в жизни. Потом идет уже изменение этих программ и уникальные инструменты. 5 этапов для изменения подсознания. А третье – это самочистка. Это 10 этапов. Она может быть длинная. Она может быть 40 минут чистка. И может быть 2 минуты. И это та кнопка, что я понимаю, если что-то вдруг идет не так, я не должен злиться на этого человека, не должен гневаться. Я должен осознать, что это все идет изнутри из меня. Спасибо тебе, Всевышний, что ты от меня не устал. Ты мне показываешь мое зеркало. Спасибо тебе. И я делаю эти этапы чистки, беру ответственность за свои деяния, прошу Бога меня очистить, отпустить от этих программ, от этих вещей. И как только я делаю эту чистку, я меняю ситуацию моментально. Рэбе Любавческий всегда говорил, что не надо смотреть, что происходит вокруг тебя, надо менять изнутри. Начальники, которые изменяли отношение к людям моментально, как только люди делали чистку. У меня в синагоге, я помню, когда я делал чистку у себя, у меня были люди, которые меня обижали, унижали. Я делал эту чистку, все, они прекращали это делать моментально. Я ни слова не говорил. Женщина с этой аутоиммунным заболеванием спала один час. После чистки она сейчас спит, Баруха Шем, слава Богу, в 7 часов спокойно. Так что это самый мощный инструмент, который есть у нас, когда нам Всевышний, брать ответственность за свою жизнь, осознать, что это все идет изнутри. Ой, ребята, поменяйте мне каналы, на небе все открыто. Это глубокое изменение изнутри всех эмоций и очистка всего. И тогда меняется и исцеление, но меняется не только твое тело, как психосоматика, а меняется все твое зеркало, вся твоя жизнь. Меняется полностью. И вы получаете все записи всех этих занятий. Остались последние места. На курс начинается в 8 часов вечера 27 мая. Но это, конечно, только для тех людей, которые готовы делать эту работу и готовы реально изменить свою жизнь. Потому что тут будет работа и серьезная. Я также хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что у нас идет запись на большой каббалистический ульпан иврита. Вы столько раз уже хотели наконец научиться читать на иврите. Но не только читать, но и понимать слова на иврите, понимать значение букв, духовное значение букв, понимать, что скрывается за буквами и за словами на иврите. У нас будет уникальный 9-недельный каббалистический ульпан, как научиться читать и понимать. Так что по телефону 347-228-1532. 347-228-1532.
1: Я бы хотела выразить свою глубокую благодарность замечательному раввину Ласкину за его труды, за его бесконечную преданность своей общине. И как результат, как один из многих результатов, как моя жизнь поменялась, это то, что я сейчас в университете получаю местное образование. И это было мечтой моей жизни все время, пока мы жили в Америке, все 35 лет. И Барух Хашем, с Божьей помощью, через 2 года я получил свой bachelor, и еще через 2 года получу свой master's. И у меня есть образование из Москвы, свой master's, но мне хотелось получить вторую степень в области образования.
2: Я убедилась в том, что не только теория ваша такая логично построенная и вся правильная, но убедилась также в том, что и чистка работает. То есть я в основном была сторонница теории, хотя пришла ради практики. Вот это слово «практика» у меня просто это... Но когда убедилась на чистке, что она работает, то это все положили на лопатки. Вообще не люблю распространяться, но я скажу, что два жизненно важных вопроса, которые у меня были. Один разрешился полностью, другой тоже разрешился. Вот поэтому, в принципе, если этим заниматься, то это работает. И это окрылило меня.
3: Мне этот курс дал очень много, хотя на самом деле изменения начались как бы до того, до начала этого курса, но то, к чему я смогла прийти, заняло у меня в прямом смысле несколько лет для того, чтобы что-то начало улучшаться. И сейчас буквально за несколько месяцев все стало улучшаться в таком темпе, что просто не сравнить с тем, что было. И даже то, что возникли какие-то чисто физические проблемы, все, в общем-то, разрешилось так, что, наверное, лучше не бывает.
0: Дорогие друзья, спасибо огромное, что были с нами в эфире. У микрофона был Равин Бенцион Ласкин. Я напоминаю, чтобы записаться на наш курс «Язык символов. Коды подсознания по Каббале» и на курс «Каббала исцеления», который уже начинается в этот вторник, уже последнее место осталось на него. Вся информация по телефону 347-228-1532. Всем шавуатов. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». И всем благословения.
4: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
17: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
16: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

Дорогие друзья, приветствую вас в эфире Дэвиден Радио. Михаил Братславский, программа «До и после». Музыкальная воскресная программа. На календаре у нас 7 число, 7 июня, лето в полном разгаре. Вчера гроза и ветер, сегодня опять солнце. С чем я вас и поздравляю. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Приветствую, Акмальчик, тебя и хорошего тебе сегодня рабочего дня. Тему я свою представлю чуть попозже, а пока расскажу о тех, кто поддерживает мои эфиры. Это обязательная часть нашей программы. В первую очередь я напомню о том, что агентство Welcome Care приглашает на работу всех тех, кто имеет на это право. Итак, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, между прочим, ближняя Нью-Джерси и даже Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. Более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты. И плюс еще дополнительные бонусы, денежные вознаграждения. Обратитесь по телефону 718-232 и вам 22-48-50 и вам подскажут, как можно устроиться на работу в агентство Welcome Care. Для тех, кому нужна помощь, существует целый ряд программ, в частности, программа для ветеранов, переживших Холокост, дети войны, можно оформить до 24 часов в сутки. Если вы перенесли какую-то травму, аварию, возможно, инфаркт, инсульт, операцию какую-то, и вам необходима краткосрочная помощь на дому, вы можете такую помощь оформить в агентстве Welcome Care. Если вы по состоянию здоровья не можете себя обслуживать, и вы должны находиться в nursing home, то есть семья не может обеспечить вам круглосуточную помощь и поддержку. Есть такая программа 12 плюс 12. Обратитесь в агентство, и вам помогут оформить все документы. Ну и еще одна отдельная программа, о которой я рассказываю. Это программа для детей. Для детей, внимание, друзья мои, обратите серьезнейшее внимание на программу для детей. От мало до 18 лет. Если ребенку до 18 у него есть Medicaid, то можно оформить помощь до 24 часов в сутки. А если ребенок еще маленький, ему необходима помощь в развитии, то есть он отстает в развитии, а может не отстает еще в развитии, педиатры лучше знают ответ на этот вопрос, но помощь массажиста, физиотерапевта, спич-терапевта, это логопед по-нашему, и многие другие специалисты, они готовы помогать. И важно этот момент не упустить, не пропустить. Лето очень удобное время для того, чтобы позвонить, выяснить подробности и чтобы ребенком занимались специалисты. Подробности по телефону 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Еще одна благодарность доктору Михаилу Рисману. Огромное спасибо за поддержку моих эфиров. Доктор занимается лечением боли. Офис его находится по адресу 1021 Эбенюзи в Бруклине в районе Шипскет-Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Я много раз рассказывал об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Напомню, что доктор принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Обращайтесь к доктору, и доктор вам поможет. И последнее на этот момент сообщение. Это сообщение касается центра, который называется Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин! Сам центр расположен в районе Бенсонхёрст, однако привозит, приглашает людей со всех районов Большого Нью-Йорка. Я хотел бы сейчас обратить внимание на Квинс, или Квинс, ваше внимание, обратить на центр Enriched Adult Daycare. Я не знаю, я не видел, не встречал в Квинсе у нас таких центров, таких вот замечательных, красивых, удобных, трехэтажный центр, и там есть все, и тренажерные залы, и помощь специалистов, тоже и массаж, и все, все это можно прямо там делать. И грязевые ванны, и помощь
я не знаю, по-моему, иглоукалывание тоже было, но я пока говорить об этом не буду. Но там есть практически все, понимаете, все, что необходимо для жизни. Начиная от совершенно потрясающей вкусной еды, потому что эта еда готовится шеф-поваром ресторана «Астория», который много лет готовил вкуснейшую еду в ресторане «Астория», и в этом центре заказы принимаются чуть ли не персонально. Вот я хотел бы это, я хотел бы то. То есть уже повар знает ваши приоритеты в еде. Итак, это лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. «Enrich Adult Daycare» приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Еще один район добавлю. Фараковый. Фараковый. У вас там 1-2 центра и обчелся. Я был в этих центрах, я их видел. Попробуйте один раз приехать в Enriched Adult Daycare. Я вас уверяю, вы не пожалеете. Впереди жаркое лето. И в компании замечательных друзей и такого роскошного, я бы сказал, центра вы можете провести это лето. Итак, вас привозят, увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии, концерты, в магазины на шопинг. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, изучать язык, изучать компьютер, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC, программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Вот теперь записывайте телефон, это важно, 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adultdaycare.com. Я хотел бы еще раз напомнить нашим радиослушателям, уважаемые радиослушатели, пока вы учитесь чему-то новому, ваши мозги тренируются, вы не стареете. Возраст – это не то, что написано в паспорте, это то, как вы себя чувствуете. И вот если вокруг вас будет движение, и вы сами будете в движении, соответственно, конечно же, и старость отступит. А может, вообще отойдет. Ну, хорошо. Приглашение я для вас озвучил, а дальше дело ваше. Позвоните, и вас заберут на машине, проведете один замечательный денечек, а потом будете решать уже, имея свое собственное впечатление по этому поводу. А я же вам сегодня хочу предложить возможность, ну, я бы не сказал попутешествовать, это было бы как-то странно. Но да, наверное, все-таки попутешествовать по нашей молодости, юности, вернуться в наших музыкальных пристрастиях приблизительно на 57 лет тому назад. Кому-то, может быть, сегодня еще даже нет этого возраста, 57 лет, а кому-то уже чуть побольше. Вот, и поговорить о такой группе, которая называется «Машина времени». «Машина времени» – легендарная рок-группа, которой исполнилось вот несколько дней тому назад, меньше недели, по-моему, тому назад, 27 мая, исполнилось им 57 лет. Представляете? Не в року, 57 лет музыкальному коллективу. Не все из тех, кто сегодня добрался до этого возраста коллектива, живы. Но об этом, может быть, чуть подробнее попозже. А пока я вас хотел бы познакомить с тем, как все начиналось. Потому что о том, в какую сторону группа шла, какие песни пела там последние 10, 15, 20, 30 лет, мы знаем, и даже 40 лет. А вот с чего начиналось? Здесь возникает целый ряд вопросов. С этого мы и начнем. Ты помнишь, как все начиналось?

Итак, машина времени. Одна из старейших существующих групп русского рока, основана она Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагое. Сергей Сирович, Сирыч его кличка была, Кавагое, советский российский музыкант, сооснователь московских рок-групп «Машина времени», «Воскресенье» и «Наутилус Помпилиус», играл в них на клавишных и на ударных. Я почему о нем рассказал несколько слов, потому что его как раз вот и нет уже в живых, в 2008 году он умер. Так вот, они 27 мая 1969 года организовали группу. Их познакомил Юрий Борзов, который придумал название группы «Time Machines». Жанр творчества группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. За время карьеры группа достигла международного успеха в странах Восточной Европы. Да и у нас тут. Для нашей категории людей. Автор абсолютного большинства текстов песен и бессменный лидер группы Андрей Макаревич. Автор музыки Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Андрей Державин. Как правило, в «Машине времени» авторы сами поют свои песни, поэтому в группе обычно от 2 до 4 вокалистов одновременно. Но хотелось бы вспомнить, а что же было до того, как появилась машина. Итак, предшественником «Машины времени» стала группа под названием «The Kids», которую создал 8-классник московской школы номер 19 Андрей Макаревич в 1968 году. В этой школе учились дети из семей знаменитостей, в их числе сын композитора Макроусова, Максим, внук революционера Нагина, Александр и другие. Одноклассником Макаревича был сын писателя Яшина, Михаил, поскольку голос Макаревича, как считали окружающие, не подходил для солирующего вокала, в группу взяли 2 девушек с хорошими вокальными данными. Таким образом, в состав The Kids входили Андрей Макаревич и Михаил Яшин, оба играли на акустических гитарах, а также вокалистки Лариса Кашперка и Нина Баранова. Репертуар коллектива был англоязычным, исполняли в основном музыку кантри, выступали на школьных вечерах. Переломным событием, по воспоминаниям Макаревича, стало празднование нового 1969 года, когда его школу приехала с концертом подпольная бит-группа «Атланты», участники которой носили длинные волосы, были одеты в битловские костюмы, играли на электрогитарах, вот, и органоли «Юность». А в антракте руководитель группы, барабанщик и солист Сикорский разрешил Макаревичу сыграть пару песен на аппаратуре «Атлантов» и сам подыграл на бас-гитаре, с которой школьники-музыканты еще не были знакомы. Выступление «Атлантов» произвело тогда на Макаревича огромное впечатление. Вот такая, дорогие друзья, история. В 2007 году бывшая участница The Kids Кашперка в интервью высказала точку зрения, в соответствии с которой группа «Машина времени» была создана Макаревичем во время учебы в институте. Ну, возьму визитную карточку этой замечательной группы «Машина времени», хотя тогда они еще так не назывались, назывались «Time Machines». Ну, об этом тоже чуть позже, но «Поворот», вот песня «Поворот», которая впоследствии стала визитной карточкой группы «Машина времени», она в свое время, как только появилась, продержалась, Макаревич утверждал, 18 месяцев на первой строчке хит-парада. А на самом деле, как утверждает редакция, значит, 7 месяцев, но согласитесь, и 7 месяцев тоже очень и очень много.

Здорово, куча воспоминаний. Помнится мне, году в 80-м, когда я учился в 9 классе, мы организовали наш вокально-инструментальный ансамбль школьный, и эту песню, конечно же, зажигали на сцене, а как было без того. Но пока у нас с вами начало лета 1969 года. Старшеклассники двух московских школ сформировали состав новой электрической группы, получившей название Time Machines на латинице и во множественном числе, по аналогии с The Beatles, The Rolling Stones и другими западными группами. Поскольку новый коллектив планировал во всем равняться на Битлов, с девушками-солистками работу было решено прекратить. В состав группы вошли ученики школы номер 19, внимание, Андрей Макаревич, гитара-вокал, Игорь Мазаев, впоследствии тоже хорошо всем нам известный бас-гитара, Александр Иванов, ритм-гитара, Павел Рубин, бас-гитара, Юрий Борзов, ударный, а также учившийся в соседней школе номер 20 Сергей Кавагое, клавишный, о котором я уже несколько слов рассказал. Название для коллектива придумал Борзов, сын маршала авиации. Борзова в те годы командующего авиацией военно-морского флота СССР. Очень большая личность, большая величина. Первый концерт новой группы состоялся на школьном вечере 27 мая в 1969 году. Этот день считается датой основания «Машины времени», а Макаревич с друзьями познакомились с музыкантом Стасом Наминым, который позже приходил к ним на школьные вечера, обучал игре на гитаре и рассказывал о современных для того времени популярных зарубежных рок-музыкантах. Музыкантов, таких как Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон и других. А вот первое выступление на выезде состоялось в школе номер 4. Всю аппаратуру для этого выступления музыканты были вынуждены нести на себе. Однако закончилось оно тем, что гастролеров в конце выступления поколотили. Первый конфликт внутри самого вновь образованного коллектива касался репертуара. Большинство участников хотело исполнять песни The Beatles, однако Макаревич настаивал на менее известном материале западных исполнителей, поскольку непрофессиональное подражание The Beatles, по его мнению, было безнадежно далеко от оригинала. И в знак протеста Кавагое, Борзов и Мазаев попытались организовать другую группу в школе номер 20, назвав ее «Дюрапонские паровики». Но попытка оказалось неудачной, и коллектив Time Machines воссоединился. Ну, как это говорится, снова весна, что ли?

0: Снова весна. Замечательная композиция. Дорогие друзья, на часах у нас 1 час 33 минуты. Надо прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь на нашей волне. Слушайте Дэвидсон Радио. Сразу после рекламы вернемся на территорию программы до и после.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

Ребята, позвоните, за вами приедут на шикарном, роскошном транспорте, заберут вас, и вы проведете совершенно потрясающий, интересный и веселый день. Вкусный день. 718-928-73-73, пароль Братславский. 718-928-73-73. Привозят, увозят, готовят вкусную еду. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Пока вы будете развиваться, ваш мозг будет оставаться молодым. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched от Далдекер есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-73-73, 718-928-73-73. Заходите на сайт adaldecare.com. Вот, уверен, что такой центр не может не понравиться. Ну, а мы продолжаем. Тема нашей сегодняшней встречи – это 57-летие одного известного коллектива, где практически каждая песня является хитом. Во всяком случае, я подобрал песни, любимые песни, всем знакомые, такие, которые можно прямо вот дома сидеть и подпевать. На горизонте 70-й год, в 69-м ребята выпустили первый свой сборник, который назывался, который был озаглавлен «Time Machines», и туда вошли кавер-версии песен на английском языке, 12 песен, и все. Ну, а идея была начинать петь на русском. В 70-м году Андрей Макаревич и Юрий Борзов поступили в Московский архитектурный институт, где произошло их знакомство с Алексеем Романовым, известным музыкантом, игравшим в местной рок-группе. А 8 марта 1971 года на одном из институтских концертов с Александром Кутиковым, которого, друзья, мы, собственно, как машиниста-то хорошо и знаем, будущим вторым после Макаревича, бессменным с 1979 года участником группы с этого времени и вплоть до зачисления музыканта в состав группы Московского областного театра комедии в 79 году, продолжался андеграундный период в истории коллектива. А с 71 по 1973 год группа базировалась в ДК «Энергетиков» на Раушской набережной, альма-матер московской рок-музыки, где репетировали вместе со впоследствии широко известными музыкантами. Внимание, мы их, конечно, хорошо знаем. Алексей Козлов, знаем этого замечательного трубача. Стасом Наминым, ну, куда больше добавлять. Помните рок-группу «Цветы», композитор, продюсер, российский советский музыкант. Александр Градский, советский российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор, народный артист Российской Федерации в 1999 году. Лауреат Государственной премии Российской Федерации тем же 1999 год. Александр Градский. Нет Александра уже, но песни его остались. Сам Градский, помню, говорил, что есть два вокала на земле. Он имел в виду себя, по-моему, и Демиса Руссоса. Правда, это было давно. А также впервые участвовала в настоящих концертах. В ее репертуаре начали появляться собственные песни на русском языке, тексты для которых писал Макаревич. Сам Макаревич говорил следующее. «Каким образом мы перешли на русский, убей не помню. То ли мы Градского услышали в «Скомороках», после чего сразу стало ясно, что рок-н-ролл можно петь по-русски. С другой стороны, в то время параллельно происходило много решающих событий, так что говорить, что что-то одно на нас повлияло, будет неправдой. Все вместе влияло. Мы ходили по каким-то интересным местам, где играли самые разнообразные группы, и ко всему приглядывались, и прислушивались ко всему. Например, во времена года, это кабаки московские того времени в парке культуры, Печору, в Ангару на Калининский, ну и так далее. В общем, перешли на русский язык.

пропал и след, что в аналах родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда, только я заявляю прямо.

Летом 1972 года Дрима Каревич и Александр Кутиков в качестве сессионных музыкантов были приглашены в ансамбль «Лучшие годы» – «The Best Years», в составе которого играли ведущие столичные рок-музыканты. Сережа Кавагоя в это время занимался поступлением в Московский университет. В составе ансамбля оба музыканта выступали перед отдыхающим международным студенческим лагерем МГУ «Буревестник-2» в Краснодарском крае. На концертах исполняли хиты западных коллективов, а также небольшую программу из русскоязычного репертуара «Time Machines». По возвращению совместные выступления с ансамблем «Лучшие годы» продолжались еще некоторое время, а к 1973 году альянс двух групп распался. По признанию Макаревича, за этот период было набрано мастерство работы с более сильными музыкантами. Кроме того, на группу «Time Machines», поющую на русском языке, впервые обратила внимание широкая московская публика. Особым успехом пользовались песни «Продавец счастья», «Солдат» и «Очки с розовым стеклом». А в 1973 году, под давлением поклонников, не желавших принимать название группы во множественном числе, оно было изменено на «Машина времени» на кириллице и в единственном числе. В этом же году коллектив впервые участвовал в профессиональной записи, выступив в качестве инструментального сопровождения для фолк-ансамбля «Трио Линник» на оборотной стороне конверта пластинки «Вокальное трио Зодиак». Выпущенной фирмой «Мелодия» было указано «Инструментальный ансамбль «Машина времени». Это первый случай поименования группы на издании музыкального релиза. Факт которого впоследствии использовался участниками для легитимации деятельности коллектива в ситуациях, когда это требовалось. Как писал сам Макаревич позже, даже такой пустячок помогал нам существовать в глазах любого чиновника, идиота, ансамбль, имевший пластиночку. Это уже не просто хипари из подворотни. Первые записи собственного русскоязычного музыкального материала «Машины времени» относятся к началу 70-х годов.

Осенью 1974 года Андрей Макаревич был отчислен из Московского архитектурного института официально за несвоевременный уход с работы на овощной базе. И устроился на работу архитектором в проектную организацию «Гипротеатр». В это время музыкантов «Машины времени» пригласили принять участие в съемках художественного фильма «Афоня» режиссера Георгия Данелия в эпизоде с выступлением на танцах ансамбля, исполняющего песню «Ты или я», песню хорошо нам всем знакомую. Включение этого самого раннего хита «Машины времени» в звуковую дорожку фильма биограф группы журналист Михаил Марголис назвал прецедентом, поскольку речь шла о выходе на всесоюзный экран композиции именно самодеятельного рок-коллектива. Это очень-очень важно. В 1975 году в состав «Машины времени» был приглашен Евгений Маргулис, к тому моменту уже знакомый с Макаревичем и Кавагоя. На предварительной репетиции он сыграл гитарный пассаж со словами «Вот и весь Кендрикс, ёптыть!». И это понравилось Макаревичу. Исполнять накопленный к тому времени авторский материал и одновременно аккомпанировать себе на бас-гитаре Макаревич не мог, поэтому играть на ней доверили Маргулису. Но он еще и песни писал, ну, соответственно, исполнял их сам.

у них действительно появилось какое-то количество блюзов и вместе с Евгением Маргулисом, но не об этом, не на этом бы я хотел поставить точку нашей сегодняшней программы, но на самом деле, наверное, не точку, а, скорее всего, многоточие. Я перечислил основных из тех, кто выступал в машине долгое время, и через машину времени прошло огромное количество музыкантов. Кто-то был гастрольным приглашенным музыкантом, кто-то был сезонным музыкантом, но всегда оставался постоянный костяк, постоянный коллектив, ребята, о которых я уже рассказал. Дай бог вам здоровья. Ну и попрощаемся фрагментом песни «Костер», потому что это тоже легендарное музыкальное произведение, хит того времени, который сегодня слушается с удовольствием.

0: Это была программа Михаила Брославского «До и после». Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидзин Радио. Впереди вас ждет еще много-много интересного. Пока-пока.
1: Едва-едва и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
2: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей передачи, которых я сразу же хочу представить. Это Александр Мельник, профессор школы ICN, это бизнес-школа, которая находится под Парижем. Александр находится сейчас в Париже. Приветствую вас.
1: Добрый день, Геннадий.
0: И Леонид Мартынюк, журналист, бывший работник «Голоса Америки», соратник и соавтор книг Бориса Немцова. Леонид, приветствую.
2: Добрый день, Геннадий.
0: Леонид находится в Соединенных Штатах Америки, так же, как и я, и в том же городе, в городе Нью-Йорке. Ну что, давайте начнем с... Собственно, с темой, которая не уходит с первых полос уже который месяц, и это тема иранская. На этой неделе, в конце буквально, Палата представителей одобрила резолюцию, которая запрещает президенту страны Дональду Трампу продолжать войну в Иране, не получив одобрения Конгресса. Что сейчас и происходит. За резолюцию проголосовали 215 конгрессменов, еще 208 выступили против. Я напомню, что после 60 дней военных действий президент должен все остальные действия, если какая-то война идет, ведут ее Соединенные Штаты в другой стране, президент должен получить одобрение после 60 дней у Конгресса. Мы с вами неоднократно говорили, что Трамп говорит, что военные действия закончены были еще в апреле. Сейчас идут обсуждение идет соглашение о перемирии, о прекращении войны, а военные действия закончены. То есть, если какие-то военные действия начнутся, то это будет уже новый отчет тех же самых 60 дней, с чем, собственно, не согласны конгрессмены, как мы видим, причем из них четверо республиканцы. Но этой резолюции еще предстоит одобрение в Сенате. Там у республиканцев большинство. И если в Сенате она пройдет, то, скорее всего, что наложит на нее вето президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Но пока, по крайней мере, это все вот показательно, образцово, как Конгресс относится. Здесь еще нужно учитывать, как американцы относятся к войне в Иране. Давайте с этого начнем, с этой темы. Александр, пожалуйста, вам слово. Здесь интересно, естественно, как на это смотрят из Европы.
1: Безусловно. Но я вижу два параметра. Первый параметр – это то, что Америка – это демократия. Это демократия, великая демократия, в которой Томас Джефферсон, когда он писал Конституцию, заложил вот этот принцип check and balances, который работает сейчас. Потому что долгое время в Европе мы считали, что все, нет в Америке демократии, что есть авторитарная система, что Трамп раздавил все, и нет сопротивления, нет оппозиции. Есть сопротивление, есть оппозиция. Это называется демократия. И я не могу не приветствовать это. Наконец вот просыпается Америка к этим реальностям, которые были у истоков существования этой страны. Это первое. Второе, то, что я вижу, и из Европы это тоже видится очень хорошо, я думаю, не только из Европы, то, что вот эта авантюра Трампа на Ближнем Востоке, она зашла в тупик. То есть идея была в какой-то степени, очевидно, верной. То есть идея смены режима в этой стране, помощи народу, помощи демократии. Но эта идея выхолостилась, она ушла где-то непонятно когда. И в результате сейчас совершенно очевидно, что у Трампа при всех огромных возможностях мощи американской военной нет никакого видения дальнейшего развития событий. То есть нет сценария, нет проекции в будущее. И вот то, что сейчас происходит, это свидетельствует о том, что американцы, зашедшие в тупик, Трамп, зашедший в тупик, не знает, как выкарабкаться из этой ситуации. Ему нужно сделать это достаточно быстро, потому что на носу выборы, он зависит, безусловно, от своего электората. И здесь совершенно разные две, как вам сказать, временные постаси. С одной стороны, мы имеем демократию, то есть Соединенные Штаты Америки, которые зависят от выборов. А с другой стороны, мы имеем цивилизацию. Не надо забывать, что персидская цивилизация одна из самых древних в мире. И они, иранцы, могут позволить себе совершенно другой подход к этой ситуации. Время работает на них. То есть они тянут это сейчас время. И в результате мы оказались в такой патовой ситуации, когда я, например, не вижу выхода из этой ситуации. То есть вот называть это война или запрещение, или выход, как сказать, или не война. То есть мы в какой-то ситуации между двух параметров, между войной и миром, не войны и не мира. И, на мой взгляд, эта ситуация будет продолжаться. Другими словами, я только приветствую то, что в Америке сейчас возникает определенная фронда, вот это фронда, французское слово «la fronde», которая была в эпоху Людовика XIV. То есть есть сопротивление со стороны институционных механизмов. Это прекрасно. Это замечательно. Это свидетельствует о том, что демократия, она не умерла, она существует. И сейчас совершенно необходимо в мире, который все больше и больше скатывается в автократию, в деспотизм, в диктатуру, продемонстрировать, что Америка была и есть демократия. То есть это прекрасный пример совершенно. Ну, а другое, это, безусловно, то, что ситуация Трампа сейчас ухудшается. Так что надо ждать выборов.
0: Ну, я не могу согласиться с тем, что вот этот пример, он показывает, что демократия существует. Демократия существовала и до этого. Я вам должен сказать, что сопротивление Трампу, оно не только по этой теме, оно по любой теме. Трамп derangement syndrome – это известная вещь. Тут просто паранойя со стороны демократической партии, сопротивление по любому поводу. Так что, если мы говорим в этом плане демократия, то у Трампа, у него спокойного дня нет, чтобы не было сопротивления. И в средствах массовой информации, которые показывают, насколько они в этом плане демократичны, ни в чем не согласны с президентом, готовы его поливать грязью и так далее. Демократическая партия полностью, 100%, они ненавидят Трампа и все делают для того, чтобы ставить ему палки в колеса. У нас еще одной ветви власти тоже не всегда можно договориться, хотя вроде бы 6 консерваторов против 3, я говорю о Верховном суде, и тоже там не всегда принимают решения, которые нравятся Белому дому. Иными словами, никуда демократия, по-моему, не уходила. Это все, если мы рассматриваем сегодняшнюю политическую сцену, то там идет борьба ежесекундно. И демократы, они прекрасно понимают, что накануне выборов в ноябре они клевать должны Трампа, Белый дом, республиканцев по любому поводу, что они и делают.
1: Буквально одно слово. Это видно, Геннадий, изнутри, вам, как наблюдателю, живущему в Америке.
0: Может быть.
1: Да, но я сужу сейчас об общественном мнении, которое существует, например, во Франции. Да? Вот. И то, что я сказал, это речь не о ненависти партии, это речь о институтах, которые функционируют. Вот, и я абсолютно уверен, что Америка – это демократия.
0: Да, конечно, но опять-таки эти институты, они функционируют, потому что существует позиция и оппозиция. Потому что сейчас республиканцы у власти, а в оппозиции находятся демократы, и в этом, конечно, демократия. К демократической партии это чаще всего, это определение не имеет места. Там с демократией совсем большие проблемы, особенно когда мы говорим о крыле, которое называется позитивисты. Да, вот позитивное крыло демократической партии. Там они достаточно уже ушли далеко в коммунизм, прошли в марксизм. Вот. Но это другая совершенно тема. Леонид, в числе поддержавших резолюцию 4 республиканца, они присоединились к демократам вот в этой публичной демонстрации неодобрения войны в Иране. Я еще раз говорю, что резолюция должна быть одобрена Сенатом. Там вроде бы все контролируют однопартийцы Трампа, но я напомню, что Сенат в мае, он представил аналогичную резолюцию, там было неудачных 7 попыток, и 19 мая как раз поддержали эту резолюцию 50 сенаторов. Выступили против 47, но тогда на голосовании отсутствовали 3 республиканца. Сейчас, если они будут присутствовать, ситуация будет изменена. Наверное, мы можем говорить о самой этой ситуации, но с другой стороны, наверное, главная тема – это насколько Трамп удачно проводит иранскую кампанию. Леонид, вам слово. Как вы это видите?
2: Ну, на самом деле, говорить, что в республиканской партии по этому вопросу есть какой-то раскол именно в Конгрессе, пока рано, потому что 4 человека, 200 с лишним конгрессменов,
0: конечно,
2: палаты. это 2%, даже меньше 2%.
0: Я напомню, что это республиканцы Томат Масси, который очень-очень негативно относится к Трампу, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон. Они присоединились к демократам, они поддержали резолюцию, это голосование 3 июня, но они, в общем-то, давно уже говорили о том, что они не согласны, они работают на своего избирателя, это понятно, имеют право сопротивляться президенту.
2: Имеют, и, кстати, у республиканцев, по крайней мере, последние в современной Америке, всегда дисциплина была ниже, чем у демократов. Потому что демократы, они практически в 99% случаев голосуют почти все или все за решение своего президента и никогда не выступают против своего президента. Даже если они там на своих внутренних собраниях, заседаниях и дискуссиях, они спорят с ним. Но когда наступает время голосовать, они все голосуют единым строем. Собственно, у левых это в большей степени дисциплина выражена, чем у правых, и так было всегда. И если же взять мнение республиканцев и особенно тех, кто голосовал за Трампа, то там есть раскол, конечно же. По всем опросам, все опросы показывают, что даже среди республиканцев и индепендент, которые склоняются к поддержке Трампа, большинство поддерживают его решение начать войну с Ираном, но есть там значительные около трети или четверти по разным опросам его сторонников, которые не поддерживают это решение. А почему? Ну, по две причины. Первая, потому что это наносит ущерб, по их мнению, республиканской партии, которые на праймерис могут проиграть из-за этой войны. А почему? Ну, это экономика. Например, цена на нефть до войны 28 февраля была $60-65. Сейчас она $82 за баррель. Соответственно, рост на треть. Цена на галлон бензина до войны, в месяц до войны была $2.87. Сейчас она $4.20, тоже рост на треть. Инфляция была 2,4 в феврале, а в апреле, это последние полные данные, 3,8%. То есть 2,4 было, стало 3,8%. И можно сравнить еще с процентами Байдена. Последняя инфляция при Байдене, это январь 2025 года, это 3%. То есть при Трампе она медленно снижалась, а из-за войны она выросла и выше даже сейчас, чем была в последние месяцы при Байдене. А Байдена же очень сильно критиковали за инфляцию. Я понимаю, конечно, его критиковали особенно на пике, когда она была 9%. Но все равно избиратель Трампа ждет снижения инфляции, а не роста. Безработица такая же, то есть она не изменилась, и влияние всех этих экономических моментов, оно повлияло на Trump Job Approval, то есть на поддержку работы Трампа. На сайте Real Clear Polling, который собирает данные с большинства опросов, которые вообще в стране проводятся, вычисляет среднее, арифметическое, они, по их данным, 27 февраля, то есть за день до начала войны, 43% поддерживало Трампа, 55% не поддерживало. Итого у него был рейтинг минус 12%. А в начале июня эти данные 40-57. То есть 40 его поддерживает, 57 не поддерживает, и минус 17. То есть было минус 12, стало минус 17. То есть это влияет и на рейтинг Трампа. И Трамп это тоже понимает, он все это прекрасно знает. И это первая причина, почему. Это экономика. То есть, как я уже вначале говорил, что республиканцы не хотят проиграть выборы в ноябре. А экономика очень влияет на избирателей.
0: Леонид, но это же было очевидно, когда 28 февраля началась Израиль и Соединенные Штаты, напомню, начали военную акцию в Иране, ведь говорили о том, что какой может быть ответ Ирана. Ему очень сложно противопоставить что-то в военном плане, но с точки зрения экономики он просто будет закрывать Ормузский пролив, что и произошло. Там не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы это все представить. Это элементарный был ход Ирана, поскольку это удар по экономике всего мира, по экономике Соединенных Штатов, а значит, у нас демократия, мы только что об этом говорили, избиратель будет недоволен. Это все можно было разложить вот буквально на одной руке. Леонид.
2: Да, я думаю, что идея Трампа была короткая война, там за две недели все разбомбить, Иран сдается, и он победителем выходит так же, как когда он похитил или там изъял, арестовал президента Венесуэлы, нелегитимного, по мнению Соединенных Штатов. И рейтинг у него тогда, естественно, не упал, никак это на экономику не повлияло, и он ожидал, что я так предполагаю, мы только можем гадать, он ожидал, что что-то подобное, конечно, сложнее, но что-то подобное случится с Ираном. короткое время, когда повлияет на экономику негативно, а потом позитивный пиар, так скажем, только поможет республиканцам победить. Но это еще не все. Есть же еще второе крыло, критикующее Трампа. Это люди, которые, в принципе, выступают против поддержки Израиля. Они говорят о том, что, вспомните предвыборную кампанию Трампа, все ходили с плакатами «Deport them all», то есть массовой депортации, то есть часть, это крыло, говорят, мы проголосовали за массовые депортации, но мы не помним плакатов о том, что цель победы Трампа – это победа над Ираном, война с Ираном, потому что Трамп говорил как раз о том, что он президент мира и не будет никаких новых войн. Они его с другой стороны критикуют. Они говорят, что эта война наносит ущерб республиканцам и отвлекает силы администрации от тех задач, которые поставил перед ним избиратель. То есть это решение экономических вопросов и массовые депортации, которые, по мнению вторых, как раз и депортации тоже помогут экономике Соединенных Штатов. По крайней мере, американским гражданам получить работу, это повысит зарплаты, снизит давление на жилищный рынок и так далее. То есть сейчас и массовые депортации, и интенсификация снизилась этих массовых депортаций. И очень много денег, и энергии, и внимания администрации уходит на войну.
0: Александр, война в Иране, реакция последнего времени в той же самой Франции, где вы проживаете. Я должен напомнить, что Трамп обратился к странам-членам НАТО, чтобы они помогли, ну, по крайней мере, освободить Ормузский пролив. Он получил отлуп и от Великобритании, и от Германии, и от Франции. Министр обороны Германии Борис Писториус, он вообще сказал, что это не наша война. Тем самым он вызвал вполне ожидаемую реакцию Трампа, который сказал, ну и Украина не наша война. В общем, такие были разговоры, но буквально все на ножах. По поводу этого, иными словами, Трамп, может быть, рассчитывал, во-первых, что его поддержат союзники по Североатлантическому альянсу, этого не произошло. Во-вторых, нет никакой практической поддержки и в странах Персидского залива, по которым постоянно ударяет Иран. Они так вытирают кровь и продолжают дальше, видимо, рассчитывать, что их спасет Соединенные Штаты, спасут. Несколько слов об этом, Александр.
1: Вы понимаете, вы употребили выражение «наша война» или «не наша война». Мне кажется, в мире, в котором мы сейчас живем, это главная тема моих лекций, все становится глобальным. То есть любая война, она наша война. То есть, скажем, когда европейцы говорили, что это нас не касается, это очень грубая геополитическая, геостратегическая ошибка. Безусловно, это нас касается. Все касается сейчас нас, и все касается всех. Это очень важно понять. Первое. Второе. Это когда вы говорите, что европейцы не поддержали и так далее. Может быть, Трампу надо было бы немного посоветоваться с европейцами, которые, в принципе, должны быть его союзниками до того, как принять это решение, которое касается всех, в том числе нас. Вот, это не было сделано. То есть вот эта кавалерийская атака, такой вот наскок, и совершенно правильно Леонид говорит, что он сделал такой трансфер с победной атаки за несколько часов на Венесуэлу, даже не на Венесуэлу, на одного человека фактически, так? Вот, и сделал такой трансфер на другую страну, которая называется Иран. Но это никаких параллелей здесь нет. Иран, я повторяю, это одна из самых древнейших цивилизаций в мире. Вот, отношение ко времени, отношение к истории совершенно другое. И этот режим, это надо было быть близоруким человеком, чтобы не видеть, что этот режим держится, что этот режим более солиден, скажем, чем режим Путина в России, и что, несмотря на огромную оппозицию к этому режиму, Трамп этого не понял. И вместо того, чтобы поддержать вот то самое население, которое сражалось за демократию, за свободу, то есть другими словами, за ценности, которые создали Америку. Ну вот, он от этого отошел, и даже непонятно, каковы сейчас вообще цели вот этой войны. Экономическая, как говорил Леонид, там, я не знаю, это мне кажется, недостойно Америки. Нужно иметь какое-то видение. И вот этого видения совершенно нет. Понимаете, вот когда у неоконсерваторов было видение, например, там полностью переделать на основе демократии Ближний Восток, можно долго спорить на эту тему, правильно это было, неправильно, но это было вот это видение. Вот в чем я упрекаю Трампа? В том, что у него нет вот этого долгосрочного видения будущего. И вокруг него, к сожалению, насколько я могу судить из Парижа, нет людей, которые были раньше в окружении предыдущих президентов Америки. Я могу говорить о Киссинджере, я могу говорить о Бжезинском, может быть, даже о Кондолизе Райс. То есть, другими словами, люди-эксперты. Это называется эксперт геополитики. Вот я преподаватель геополитики, я знаю, что в геополитике нужны какие-то экспертные данные. Вот есть ли эти экспертные данные у Трампа, надо спросить у него самого.
0: Ну, я думаю, во-первых, что касается союзников, то если бы он советовался с союзниками, то Иран бы имел ядерное оружие, поскольку Европа, она говорит только о том, что мы собирались все это решать дипломатическим путем. С этим режимом, а это режим фанатиков, мы с вами неоднократно говорили об этом, и не только мы, этот режим, он, в принципе, рассчитывает на то, что, получив ядерное оружие, он просто снесет с лица земли ряд стран, включая Соединенные Штаты, и Израиль, и так далее. Отсюда видение у Трампа есть. Нужно лишить этот фанатичный режим ядерных вообще амбиций. Это решалось вот так. Я думаю, что это, конечно, совершенно понятно. Это не получилось в краткосрочном варианте. Но у него программа была совершенно понятная. И я думаю, что кроме Трампа, как президента, никто бы эту проблему не решал. В этом вся проблема для всего мира. А этот режим, он просто однозначно заявляет, мы ждем 12-го имама, который придет и поведет наш иранский народ в светлое будущее. В каких условиях? В условиях апокалипсиса. То есть нужно создать ситуацию, когда все будет разрушено, приходит вот этот долгожданный имам, откуда он спустится, с неба, наверное. Ну, такой вот вариант Машеха, поскольку мы прекрасно понимаем, что все религии в этом плане пересекаются, всегда ждут какого-то мессии, который придет и все здесь уладит, все на земле построит. Построит на руинах, на развалинах нашей цивилизации. Поэтому Трамп говорит, у него долгосрочное видение есть. Он говорит, я спасаю не только Соединенные Штаты, спасаю мир. Я думал, что это произойдет быстро. Европейские страны, это быстро не происходит, идите нам помогите. Не хотят помочь европейцы. Может быть, страны Персидского залива по вам ударяют. У вас есть авиация, причем у Саудовской Аравии авиации не меньше, чем у Израиля. Нет, все ждут, когда Соединенные Штаты их выручат. Вот в какую ситуацию попал Трамп. Я не согласен с тем, что у него нет видения. Видение есть, но реальная обстановка говорит о том, что война затягивается. Как вы считаете,
1: буквально,
0: Леонид?
1: Буквально 30
0: секунд. Да, пожалуйста.
1: Ответ. Безусловно, Трамп должен спасать Запад. Иначе Запад, он может просто-напросто исчезнуть. Европа забилась в угол сейчас от своего страха. Европа ничего не делает. Трамп что-то делает, безусловно. Как Израиль, кстати, тоже что-то делает. Дальше это вопрос стратегии и тактики, соотношения двух вещей. Я абсолютно уверен в том, что да, надо лишить Израиль ядерного оружия, которое угрожает
0: всему...
1: Иран ядерное оружие, но нужно исходить из того, что пока вот этот режим существует там, они всегда будут вот этой вот ядерной палкой размахивать. То есть, прежде всего, на мой взгляд, надо было свергнуть режим, понимаете? И тогда бы вопрос о ядерном оружии не стоял.
0: А как свергнуть режим, если мы уже убрали первых лиц государства, вторых лиц государства, а режим продолжает существовать? Потому что там, кто находится сегодня у власти, я не знаю. Во-первых, стражи исламской революции на уровне, вполне возможно, каких-то полковников или даже капитанов. Потому что все первые лица и корпуса стражи исламской революции, и Али Хаменеи, и его окружение. Это и было уничтожение режима?
1: Да, но когда в январе, да, помните, были массовые репрессии режима против восстания людей, да, за свободу, Трамп что сказал? Я еду к вам, я на помощь приду. Что он сделал? Ничего он не сделал в тот момент. То есть это было в какой-то степени предательство вот этих идеалов свободы, американских идеалов, за которые сражались люди там, в Иране.
0: Да, мы тогда все это обсуждали. Все дело в том, что тогда не было группировок в этом регионе, достаточных для того, чтобы войти в страну. Опять-таки, надо было все согласовывать с Израилем. Все это надо было проводить в крайней секретности, в обстановке крайней секретности. Я еще раз говорю, узнали бы обо всем об этом в Европе, мало бы не показалось Соединенным Штатам, там, в Иране, и Израилю. Очень много бы изменилось тогда, и я думаю, что гораздо больше были бы жертвы. Леонид, буквально два слова, потом мы должны перейти на техническую паузу. Ваш комментарий по поводу того, о чем мы сейчас говорим, насколько Трамп не имеет видения, не имел видения. Пожалуйста.
2: Насчет того, что видение, моя гипотеза, о которой я уже говорил, что его видение было быстрая, успешная операция, иранский режим сдается, и он на лаврах победителя побеждает его партия на промежуточных выборах в ноябре, потому что все в порядке с экономикой, и он получает такой всестороннюю поддержку, как освободитель Ирана от режима Аятолл. Но это не получилось. И моя гипотеза, почему? Ну, во-первых, да, я согласен, что иранский режим более древний, но я, конечно, не согласен, что ему там несколько тысяч лет, потому что изначально эта религия персов была зороастризм, они ее утеряли, поэтому, конечно, вот как минимум религиозно это совершенно другие люди, этому режиму религиозно не тысячи лет, а там 1500 лет, ну или 1000 с небольшим.
0: А фанатичному режиму полтинник.
2: Несколько десятков.
0: Да.
2: Да, поэтому... И, кстати, в Иране и местные наши американские персы, они говорят о том, что они хотели бы вернуться к какой-то форме зороастризма, может быть, более модернизированной, потому что они говорят о том, что а почему мы должны поклоняться религии арабов? Мы не арабы, это вообще не наш бог, Мухаммед, какое мы к нему отношение имеем? Но это их дело, персов, что им делать с их религией. А вторая причина, ну, то, что враг опаснее и сложнее, а вторая причина это то, что операция в Венесуэле готовилась американскими спецслужбами. То есть вот у нас есть 18 разведок, и они готовили операцию по извлечению Мадуро. А в случае с Ираном, тут ситуация была такая, что первую скрипку играл Израиль и их разведданные. Мы не знаем, насколько им можно доверять, это первое. Во-вторых, любые разведданные проходят через политиков. И политики уже предоставляют какие-то разведданные, какие-то не предоставляют. И мы не знаем, какие разведданные Израиль предоставил Америке. Возможно, они сделали выборку, по которой показывала Трампу, что операция будет быстрой, успешной, и персы сдадутся, или иранцы.
0: Но эта позиция ее Трамп опровергает. Он говорит о том, что это же, она дальше идет, эта мысль, что Израиль подбил Соединенные Штаты на иранскую кампанию.
2: Да, Трамп, да, есть такая гипотеза.
0: Да, Трамп говорит, что у меня достаточно было своих разведывательных данных, и я решение принял вне зависимости от того, был со мной согласен или нет Нетаньяху, но в результате они пришли к соглашению.
2: Это известная это политики, они говорят то, что выгодно и удобно, ну, какая правда. Они, кстати, политики чаще всего потом оправдывают даже свою... Да, скажем, неполную искренность. Мне говорят, так надо было для истории, для страны.
0: Леонид, я всегда в этом случае говорю, особенно сегодня, когда существует информационная война, когда фейк-ньюс и так далее. Правда, мы узнаем ли через 50, а то и 100, но мы до этого уже не доживем. Мы вот здесь присутствующие до этой правды не доживем. А пока мы вынуждены только строить какие-то предположения, даже гадать о том, что происходит. Давайте прервемся на техническую паузу, после чего вернемся в программу.
3: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
4: Часто ходить к дантистам – это дорого. Редко ходить к дантистам – это больно. Ходить к правильным дантистам – это и недорого, и не больно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познанский. Максимум здоровья – минимум затрат.
5: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
6: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, продолжаем программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости нашей сегодняшней передачи – это Александр Мельник, профессор ICN Business School, которая находится под Парижем, и Леонид Мартынюк, бывший работник «Голоса Америки», журналист, соратник Бориса Немцова и соавтор его книг. Давайте еще одну тему теперь обсудим. Мы уже затрагивали Европу. Три страны, со ссылкой на источники, пишет Bloomberg, разрабатывают план по вовлечению России в мирные переговоры с Украиной. Собеседники агентства Bloomberg говорят о том, что европейские чиновники обсуждают эту идею со своими украинскими коллегами. Иными словами, переговоры с участием Соединенных Штатов застопорились. Первая часть программы у нас была посвящена теме иранской военной кампании. Да, это причина. Основное теперь направление внешней политики, интенции Трампа, президента, закончить иранскую войну, а украинская война, как-то она отошла на второй план. На этой неделе очень было много интересного по этому поводу, включая, я думаю, что мы сейчас и затронем, письмо Зеленского Владимиру Путину, поездки генсека НАТО в Киев и то, что вот я сейчас затронул. Франция, Германия и Великобритания полагают, что именно сейчас хороший момент для того, чтобы попытаться заставить Москву сесть за стол переговоров. Пока Вашингтон где-то занят, вот мы, европейские крупнейшие страны, будем как-то, видимо, быть там, хотим быть посредниками во всем этом. Пожалуйста, Александр, вам слово. Европейские страны проявляют инициативу, в которую уже раз. Но было всегда ощущение, что без Соединенных Штатов справиться они не могут с украинской войной.
1: Вы знаете, очень робкую инициативу. Как вы правильно говорите, без Соединенных Штатов Европа, к сожалению, плохо существует. Вообще, может быть, даже и не существует. То есть Европа в какой-то степени, вот это очень важно понять, должна, наконец, стать взрослой. Вот. И вот эту пуповину, которая ее связывает с Америкой, в определенный момент разорвать или, по крайней мере, ослабить. То есть взять свою судьбу в свои руки. Это, конечно, звучит несколько выспренно, но, на мой взгляд, это соответствует реальности. Попытки что-то делать, стать посредниками, предложить свои услуги в урегулировании войны России в Украине, они уже предпринимались европейцами. Проблема заключается в том, что, когда мы говорим «европейцы», то нужно договориться, о чем мы вообще говорим. Потому что Европейский Союз сейчас очень сильно ослаблен внутренними противоречиями. Три лидера, которых вы упомянули, Великобритания вообще не входит в Европейский Союз, Германии и Франции, они тоже ослаблены внутриполитическими событиями внутри. То есть, в общем, это очень трудно им договориться о чем-то. А вообще-то главный вопрос стоит, на мой взгляд, так. А вообще о чем говорить с Путиным? А вообще нужно ли вести переговоры с террористом, с serial killer, который может остановиться только тогда, когда его остановят. То есть о чем с ним говорить? Эммануэль Макрон, вот, наш президент, как вы знаете, он пытался что-то там говорить. Что это дало? Это было абсолютно контрпродуктивно. Он был абсолютно унижен Путиным. Ну вот, это сказалось на его политическом рейтинге, кстати. Поэтому вопрос этот, на мой взгляд, стоит, но этот вопрос не может быть решен без, прежде всего, Владимира Зеленского, который понял вот эту ситуацию, вот этот благоприятный момент, моментум. Он написал это великолепное письмо, которое, на мой взгляд, Путин просто не может генетически понять, о чем речь. Например, когда Зеленский говорит, не надо бросать в пекло ваш собственный народ, это пустой звук для Путина, потому что собственный народ для Путина не представляет никакой абсолютно ценности. Другими словами, тоже, как и вот в ситуации, о которой мы говорили только что на Ближнем Востоке, мы сейчас находимся в тупике. В тупике в тот момент, когда впервые Украина на поле боя приняла инициативу. Посмотрите, что происходит в области роботики, не знаю, как это, роботы, да? В области дронов, в области инноваций. То есть армия Украины стала сейчас, наверное, самой эффективной армией в Европе, которой, кстати, руководит кто? Руководят молодые люди. Это не какие-то геронты, мастодонты, которые там где-то в Советском Союзе копошились. Это люди, посмотрите, министр обороны, 34 года, да? Ну вот, Кирилл

0: заправить свою машину. Это новая совершенно трудность. Я даже не буду вдаваться в детали экономических индикаторов, так сказать, инфляция там и так далее, и так далее. И третье, что может быть самое главное, это то, что сейчас нарастает вот это фронда. Я уже употреблял это слово фронда, то есть сопротивление в самых верхних этажах, эшелонах власти России. Потому что люди, окружающие Путина, понимают, что он завел страну не только в тупик, а может быть ведет ее к самоубийству. И помните, может быть, эту фразу Уинстон Черчилль, который говорил, что вообще вот внутриполитическая ситуация в Советском Союзе или сейчас в России, это напоминает сражение бульдогов под ковром. То есть вот нет этих видимых, так сказать, проявлений этой борьбы под ковром, но я, зная эту систему изнутри, абсолютно уверен в том, что сейчас позиция Путина очень шаткая.
1: Леонид, вернемся к тому, что премьер-министр Великобритании планирует обсудить возможные переговоры с канцлером Германии, с президентом Франции по поводу налаживания каких-то связей между Украиной и Москвой. Вам слово.
2: Я думаю, что это, конечно, хорошая идея. Уверен, что в данной ситуации приведет к реально какому-то, как говорит Зеленский, справедливому миру. А справедливый мир, например, по моей оценке, по моему мнению, это возвращение к международным границам, то есть границам 91 года. Иначе любой другой мир будет нестабилен, и он будет в первую очередь несправедлив, конечно же. Что же касается общей ситуации, международной ситуации основных игроков, то я бы вам предложил такой образ, что Европа – это такой интеллигент в очках, играющий на скрипочке, который читает много книг. Он очень умный, но он совершенно физически неразвитый. Он последние десятилетия вообще не уделял время физкультуре. А США – это такой спортсмен, который тоже неплохо образован и книжки читает. Но он при этом, у него есть бицепсы накачанные, он может, если что, хулигану разбить нос. А вот Россия – это как раз классический хулиган. Если мы вспомним биографию Владимира Путина, его питерские подворотни, эти все истории, с чего он начал, с какими бандитами он там в подростковом возрасте дружил, что он ходил на дзюдо, у него тренер был, человек, который 8 лет, если не ошибаюсь, отсидел за изнасилование. И вся эта культура бандитская его пропитала. Собственно, вот за 26 лет Путин свою культуру, свою личность спроецировал на всю страну, назначая людей на все ключевые должности, и в том числе и медиа, потому что все медиа контролируются режимом. И, соответственно, за 26 лет он создал страну гопника. То есть страна-гопник, и она слушает только физический отпор. Потому что если у вас был когда-то в жизни конфликт с каким-нибудь хулиганом, вы понимаете, что вряд ли вы его цитатами там, из Ницше как-то убедите в своей правоте или там, из Марка Твена, которого даже Путин недавно цитировал. Хулиган чувствует только отпор, когда физически он получает какой-то ответ. Только тогда он реагирует. Поэтому, собственно, у Европы были проблемы, когда Дональд Трамп стал президентом и сказал, теперь это не моя война, я не буду никак помогать Украине, до свидания. У Европы возникла проблема, то, что у них есть деньги, но у них нет никаких физических возможностей противостоять России. И поэтому я согласен с идеей, что, конечно же, Европе надо качать свои мышцы, заниматься физкультурой, записаться, там, может быть, на бокс, например, увеличить производство вооружений. И вообще идея о том, что в 91-м году, когда распался Советский Союз, на этом закончилась история, и впереди только либеральная демократия, счастье, процветание, и все народы придут к демократии. Эта идея оказалась ошибочной. КГБшники в России снова пришли к власти, в Иране аятоллы, в Китае коммунисты, в Северной Корее еще один сумасшедший человек с ракетой. И поэтому надо понимать, что внутренние вот эти особенности человеческой природы, склонность к агрессии, они будут проявляться на государственном уровне еще, может быть, столетиями. Поэтому надо быть готовым к войне. Любая страна должна быть готова в любой момент к войне. И поэтому Украина подпишет соглашение, но вот я посмотрел опрос последний апрельский, Центр Разумкова. 61% украинцев говорит, что любой договор между Украиной и Россией, который будет подписан, Россия нарушит и нападет снова на Украину. Поэтому для Украины любое соглашение, оно имеет какой-то смысл для временной остановки войны, но гарантии продолжительного мира для Украины будут только ее личные сильные вооруженные силы, ну, например, там, мощный запас ракет баллистических и крылатых, авиация мощная и желательно, конечно, несколько ядерных бомб и ракет.

0: зарядов, несколько ядерных зарядов. Вот это гарантирует мир. Все остальное не гарантирует. Была идея о том, что Украина вступает в НАТО, и НАТО гарантирует этот мир. Ну, в данном случае, в ближайшие 2,5 года, пока президент Дональд Трамп, никакой НАТО Украине не светит, поэтому надо готовиться к самостоятельному отпору при помощи европейских союзников, которые будут частично финансировать этот отпор.
1: Если вернуться к этому письму, его комментируют сегодня все, Зеленского к Путину, там высказывается мысль, ну, мы в нашей программе высказываем ее неоднократно, я постоянно об этом говорю, должен сказать, что в западных средствах массовой информации она не так часто высказывается, и западные политики тоже больше дипломаты, чем реально как-то действуют на ситуацию, они тоже ее не высказывают. Но мысль очень простая, у Зеленского она звучит, ну, совершенно точно, однозначно. Владимир Путин, вы можете остановить войну. Для этого вам достаточно выпустить приказ. Все, мы прекращаем военные действия, война будет остановлена. Эта мысль, она совершенно простая. Вы начали войну, вы страна-агрессор, вы можете ее закончить. Вы можете ее завершить в течение часа. Все остальное потребует времени, там, сложить все манатки и свалить оттуда. Опять-таки, мы можем с вами разговаривать, что вы хотите оставить, на что мы согласны или нет по территориям. Но, в принципе, вы можете прекратить войну одним росчерком пера, то, что называется. Здесь любопытный такой момент. В этом письме он пишет Путину, Зеленский: если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пришло время заканчивать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будет те, кто нас поддержит. Но и вам придется значительно больше бороться за свое существование. Не России, а вам лично. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете, когда Россия устает, происходят перемены. Здесь очень любопытно, что все это происходит на фоне пылающего петербургского неба. Идет Петербургский международный экономический форум, и 3 июня, буквально за несколько часов до его открытия, дроны украинские напали, там и по Кронштадту, и по нефтеперерабатывающему заводу под Петербургом, буквально 9 километров от того места, где проходит этот форум. Мне кажется, что это очень и очень важный момент, поскольку россияне, ну, так уж традиция сложилась, они могут от своего лидера, от царя, от генерального секретаря, от президента терпеть все, что угодно, и лишение, и войну, и так далее. Чего они ему не прощают? Поражение. Чего они ему не прощают, это когда он теряет репутацию. Вот здесь его сметают. И такова российская история, это то, о чем говорит Зеленский. Мне кажется, что это просто образцово-показательный обстрел Петербурга. Приезжает Путин в родной свой город, а город горит. Но какой еще может быть серьезный удар по репутации? Если Зеленский 9 мая разрешил провести военный парад на Красной площади, то здесь 3 июня Зеленский не согласовал. Он не разрешил провести Петербургский международный экономический форум, поэтому ударили по Питеру. Мне кажется, вот такие удары, то, о чем говорит Зеленский, они просто приведут к тому, что вам, Владимир Владимирович, не поздоровится в вашей стране, вас сметут, прекращайте войну. Ну вот такое письмо, мне кажется, что это очень и очень любопытные пассажи, вообще такие неординарные ходы Зеленского в последнее время, они очень сильно работают, Александр.
2: Ну вот это та самая инновация, о которой я говорил, то есть он инноватор. Новатор в политике. Исключительная персонализация отношений. Он обращается непосредственно к Путину, говоря о том, что в принципе речь идет о его выживании, физическом выживании, о его будущей судьбе. Ну, вот. И, безусловно, то, что вы говорите, вот русский народ, он может много простить царю и, в принципе, ему плевать на то, что происходит там где-то наверху, но не может простить слабость своему царю. Так вот, сейчас вот Путин оказался в ситуации слабости. Как он не хорохорится, это он очевидно совершенно, он хочет показать, что держит руку на пульте. Но на самом деле руку на пульте держит сейчас Украина. И вы посмотрите, правильно вы говорили о том, что 9 мая Зеленский разрешил провести парад. Парад на Красной площади.
1: Он указ, Зеленский выпустил указ. Разрешаю провести парад 9 мая. Да.
2: Другими словами, он сейчас руководит фактически Путиным. То есть произошло колоссальное изменение вот этой парадигмы, так сказать, соотношения сил. Сейчас сила находится со стороны Украины. Россия, конечно, не может это ни понять, ни принять. Поэтому я считаю, что, в принципе, так сказать, ситуация сейчас может развиваться очень быстро. Мое знание того, как рухнул Советский Союз за несколько минут, как карточный домик, я часто сравниваю, выступая на телевидении, эту ситуацию с тем, что происходит сейчас, вот у меня есть это предчувствие, как сказать, окончания режима, предчувствие смены власти. Сама вот эта атмосфера, это может быть даже подсознательно, я это чувствую, она может привести и к развитию событий, которое будет гораздо быстрее, чем мы можем это предположить.
1: Вы говорите о том, как разрушился Советский Союз. Я все время вспоминаю фразу Розанова, а потом ее упомянул еще и Бунин. Это касается царской России, когда он сказал, Россия слиняла в два дня. Вот и все. Да, 300-летняя династия Романовых исчезла за несколько дней. Просто
2: напросто. Да, потому что это труха. Это труха, которая держится на лжи, на страхе. Вот и все.
1: Колосс на глиняных ногах. Известная, да, поговорка. Леонид, насколько здесь мы Зеленского обсуждаем, да, это очень хороший ход, насколько Путин вообще готов к каким бы то ни было встречным шагам? Он и на экономическом форуме выступил, до этого еще в Москве, он 5 числа прибыл в Санкт-Петербург, до этого он отвечал на вопросы журналистов, там был журналист Associated Press, по-моему, он говорит, ну вот вам пора заканчивать войну, в конце концов как-то договоритесь по Донбассу, потому что, ну, дело же швах, у вас экономика, он вспомнил и то, что происходит в Крыму, когда там по талонам выдают бензин, 20 литров для наших телезрителей, 4 литра это 1 галлон. То есть 5 галлонов бензина, куда на этом далеко уедешь, выдается в руки. Мало того, не просто так, а по талонам. Причем если человек прибыл там в командировку или приехал как гость на своей машине в Крым, он этих талонов не получит. Эти талоны это дефицит. Времена дефицита, да? Вот. Вперед в прошлое. Вернулись мы в прошлое. И в данном случае Путин, он на это ответил, что да, у нас самое большое, самое крупное ПВО, которого у Украины нет. У нас какие-то ракеты, опять-таки вспомнил Орешник, которых нет у Украины. Мы побеждаем везде, чего нет у Украины и так далее. Этот человек, он пребывает, как сказала в 2015 году о нем Ангела Меркель, после того, как встретилась, она говорит, он пребывает в другой реальности. Насколько Путин готов к тому, что вот только что как раз Александр сказал, что Путин какие-то вещи для него просто, ну, по натуре его, генетически он воспринять не может. Насколько Путин готов действительно к тому, чтобы то, о чем я говорю, взять и подписать приказ о прекращении военных действий в Украине, Леонид?
0: Нет, сейчас, конечно, он не готов, и я не думаю, что Зеленский ожидает, что Путин согласится на предложение его из его письма. Я думаю, это письмо написано для того, чтобы у Украины было потом обоснование, почему произошло обострение. Дело в том, что я уверен, что Украина сейчас готова к обострению, что это будет высадка десанта в Крыму или, может быть, ракетная атака уже баллистическими ракетами по Москве. Я не знаю, что это будет, но у Украины появились какие-то возможности, о которых мы еще не знаем, и Зеленский не хочет, например, через неделю нанести ракетный удар по Москве, и потом слушать от Трампа и каких-то европейских лидеров о том, что Украина обострила ситуацию, и в этой обстановке мы не можем оказывать, там, допустим, финансовую помощь или помощь в разведке со стороны Соединенных Штатов в том же объеме. Вот для того, чтобы это предотвратить, Зеленский сейчас говорит о том, что я готов встречаться, я готов к мирному соглашению, я готов остановить войну. Я написал большое письмо, где все прописал, у президента Путина есть вариант остановить эту войну. Он сейчас, Путин, никак не ответит или ответит отказом, и через неделю, или через месяц, или через два месяца, я этого не знаю, к счастью, и не хочу знать, пусть это знают только специальные люди в украинском Министерстве обороны, Украина нанесет какой-то удар. И у Зеленского будет обоснование, почему он прав в данном случае. А возвращаясь к самому письму, да, я согласен, что это война Путина, и об этом, собственно, Борис Немцов начал писать доклад «Путин. Война» еще в 2014 году, когда российские войска были на Донбассе, и Путин тогда врал, что никаких российских войск нет сначала в Крыму, потом, что их нет никаких войск на Донбассе, а потом сказал, да, конечно, мы были и там, и это все прекрасно. И улыбается, и журналисты снова к нему идут, и зачем-то какие-то вопросы задают. Я вообще не понимаю, зачем какое-то приличное международное агентство вообще посылает каких-то журналистов. Я считаю, что если бы я был руководителем агентства, я бы считал так, что если мои журналисты качественно работают, значит, их арестуют в России и потом потребуют обменять на каких-то шпионов или бандитов-убийц. А если мои журналисты плохо работают, их, если их не арестовывают, значит, они плохо работают. И я их должен уволить, значит, они не дорабатывают. И поэтому посылать и задавать 100 тысяч первый раз какие-то вопросы этому человеку, который никогда не говорит правду, это вообще нелепо и смешно. Украина для Путина – это идея фикс, и много есть информации, в том числе из администрации Буша, о том, что он еще 20 лет назад, Путин еще 20 лет назад говорил о том, что Украина, само существование Украины несправедливое, что страна искусственная. Вот эти фразы про искусственная страна, они вообще нелепы, потому что что такое искусственное? Это созданное человеком, а не природой. Все страны искусственные, все страны созданы человеком. Естественно, Украина искусственная, Россия, Соединенные Штаты. Вот мы отмечать будем 4 июля 250 лет Соединенным Штатам. А что было 250 лет назад, вот эти 13 колоний? Это были колонии, населенные жителями Великобритании, англичанами, шотландцами, ирландцами, уэльсцами. По мнению короля Георга, Великобритания, точнее, 13 колоний, они были совершенно искусственным каким-то образованием, не имеющим никакого права на независимость. То же самое считает Путин, только его поведение более нелепо, потому что Россия же начала войну против Украины не в 91-м году, когда только Украина объявила независимость. Она почему-то вдруг опомнилась спустя 23 года, в 2014 году, когда уже целое поколение выросло украинцев, говорящих на украинском языке, понимающим, что они украинцы, что они отдельный народ, у них отдельное государство. И вот как раз нынешняя, я думаю, элита Зеленского, почему он, собственно, молодых людей берет себе в правительство и назначает на важные посты? Потому что все эти люди, они не росли в Советском Союзе, они не смотрели вот эти советские фильмы. Там, конечно, есть какие-то прекрасные фильмы, но они, у них нет никаких ассоциаций с этими фильмами, они не понимают вот эти, как говорят, мемы про советские фильмы. У них есть украинская культура, украинский язык, и их, кстати, вот еще пример, почему это хорошо, их труднее завербовать, их труднее промыть им мозги через русскоязычный контент, потому что они не ощущают себя частью, бывшей частью какой-то Советской империи. У них есть совершенно другая история, она идет от Киевской Руси, от 9 века, от князя Владимира, это их история, и их язык. Это язык, украинский язык, это язык, появившийся из языка древней Киевской Руси. А люди, которые жили в Киевской, Черниговской Руси, они, их потомки, это украинцы, это все генетические исследования показывают, что это не какой-то новый народ пришел вдруг в Киевскую область и стал называться украинцами. Это те же самые жители Киевской Руси, они стали через какое-то время поменяли название.
1: Да, но в этом плане...
0: В этом плане стали итальянцами.
1: Да, в этом плане российская позиция, что нет такого народа украинцы, нет такого языка украинского и так далее, она абсолютно нацистская. То же самое было в Третьем Рейхе. Ну, нет такого народа евреи, они должны быть просто уничтожены, и все, надо о них забыть. Это вот такая позиция. Но при этом нацисты живут в Украине, а Кремль, он борется за...
0: Да, главное, нацисты, это еврей Зеленский.
1: Да. А у нас еще буквально 4 минуты осталось. Александр, любопытная во Франции ситуация обращения французских преподавателей и ученых в связи с отзывом приглашения философа, почетного профессора Страсбургского университета участвовать в конференции о старости. Философ Жерар Бенсусан, да, он почетный профессор Страсбургского университета, был отстранен от конференции. Он должен был выступить с циклом, с лекцией в рамках цикла «Старость, страдания, болезнь, смерти. То, что они говорят, великие философские или духовные традиции человечества». Очень любопытная тема, но отстранен он был не из-за того, что как-то он там профессионально непригоден в этой теме, а потому что в 2025 году он выпустил книгу «Садисты с чистым сердцем». Она вышла в 2025 году, и она тонко анализирует, собственно, обстановку, которая которые существуют в Европе, и не только в Европе, мы это видим у нас в Соединенных Штатах, такие формы новой ненависти по отношению к евреям. Все это маскируется под ненависть по отношению к Израилю, вот, но на самом деле это новый вот такой антисемитизм. Как во Франции? У нас буквально времени не остается. Несколько слов.
2: Несколько слов. Сама фигура вот этого преподавателя, она малоизвестна во Франции. Так? Вот. И сам этот случай, он, может быть, получил медиатическую окраску, которую не заслуживает. Но за этим случаем стоит огромная тенденция. Потому что мы сейчас входим в президентскую кампанию. Все это связано с тем, что сейчас во Франции происходит раскол между, можно сказать так, леваками, крайне левыми, для которых антисемитизм стал одной из коронных тем. Другими словами, вот эти вот экстремисты левые, которые вышли из французской революции 1789 года, когда левые сражались против священников, сейчас они стали антисемитами, которые целуют ноги мусульманским, как это сказать, фанатикам. Вот то, что, во что превратились сейчас левые во Франции. И, кстати, университеты, вот я работаю не в университете, я работаю в системе частного высшего преподавания, но если говорить об университетах во Франции, то они наводнены просто вот этими исламогушисма, то есть исламистами, леваками.
1: Это, есть, конечно, это последствия политики миграции в Европу, да?
2: Да, и вот это вот второе, на что я хотел обратить внимание. Значит, Израиль, и в принципе тема Израиля, антисемитизм, становится темой внутренней политики Франции в рамках вот этой президентской кампании, которая разгорается и которая будет очень жестокой кампанией. И вторая тема, вы ее затронули, это тема иммиграции. Безусловно, тема иммиграции, потому что сейчас Франция не похожа на ту Францию, о которой мы думали, говорили, мечтали еще некоторое время назад. Это совершенно другая страна. Вот, и для правых существует, например, четкая связь между проблемой безопасности во Франции, и мы видим эту проблему, она
3: совершенно... В Нью-Йорке 4 часа утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня у нас новый будет вариант показа, в том смысле, что я сегодня транслируюсь и вживую на YouTube, можете комментировать там вживую. Сегодня у нас тема, я думаю, что завтра мы продолжим ее, это тема вот этого скандала, который состоялся или не состоялся, между Трампом и Нетаньяху по телефону. Значит, прежде всего я хочу следующее сказать, что зеваки на улице, или зеваки от политики, скажем так, они обращают внимание, а что конкретно сказал Трамп, а что конкретно сказал Нетаньяху. Это абсолютно полная чушь. Это даже не надо заниматься этим, искать это, понимать это. Что он сказал, что тот ответил. Важно. Что после этого произошло? Произошло следующее. Нетаньяху или Израиль остановили наступление, остановили свои действия против Хизбаллы. Вот что вам надо понять. То есть, что прозвучало в телефонном разговоре, еще раз повторяю, меня вот по вот буквам не интересует. Трамп что-то сказал Нетаньяху или резко, или очень даже в дружеской атмосфере, неважно как. И он ему сказал, прекращай наступление в Ливане. Что и произошло. Потому что до этого, Иран кинул трубкой, послал Трампа подальше и сказал, что он больше переговоры вести не будет. Почему? Потому что Израиль продолжает свои действия в Ливане. Иран воспринимает иранский фронт и ливанский фронт как единое целое. Значит, Трамп, значит, Иран кидает эту, как говорится, эту трубку, как мы говорим, значит, выходит на Трампа, Трамп начинает нервничать из-за этого, ну или как-то реагировать, неважно как, может быть, он начинает смеяться в радости колоссальной, это неважно. Но он начинает требовать Нетаньяху, чтобы Нетаньяху действовал с ним в унисон, чтобы дать, я не знаю, жизнь вот этим вот самым переговорам, которые ведутся с Ираном. Значит, вот это вот общая ситуация, которая мы есть. Значит, я понимаю следующее. Значит, опять-таки, я не собираюсь комментировать, что они конкретно сказали, как они сказали. Это можете прочесть, там они вроде бы до мата дошли даже, ну, возможно. Но нужно понять следующее, что вполне возможно состоялся разговор напряженный, причем не первый. И для меня это более вероятно, что Израиль больше не может ждать смены настроения или свежей мысли от Трампа и Белого дома. И поэтому, так как Израиль развернул сухопутную армию на севере, которая наступает, и они стоят и ждут, как живые мишени, ожидая, когда, а если вообще и как, что там решится у Трампа с этими переговорами. И вот после этого, вот этого разговора, наступление, которое, или развертывание дальнейшее, которое проводит Израиль, мы сейчас еще поговорим на эту тему, заканчивается. Второе. Давайте признаем, что на сегодня Трамп абсолютно понятия не имеет, а как заставить Иран повиноваться ему. А если он это знает, то почему так долго не делает, где уже слепому ясно, что Трампа водят за нос? Знаете, не надо мне рассказывать, что у него какой-то секретный план, или все идет по какому-то секретному сценарию, или все замечательно. Я не вижу этого замечательного, и вы не видите. Вы просто хотите настолько, понимаете, верить Трампу без каких-то доказательств, что вы просто верите. Но веру со здравым смыслом я не путаю. Я считаю так, что Трамп потому и угрожает вот концом света Ирану, потому что не знает четко, что ему делать, а потому элементарно взбешен тем, что его не воспринимают и не слушают какие-то фанатики в Иране. И даже если он это да сделает, как что-то очень страшное, что обещает, то никаких все равно гарантий, что его поймут или послушают в Иране, может не быть. Это не обязательно, что они тут же испугались и послушали. Значит, варианты решений вот наших военных вопросов с воздуха были и остаются лимитированы. Высадка десанта или посылка армии – крайне сложный вариант и требует другого уровня подготовки. Да и политически это рискованно в год выборов. Но, скорее всего, ничего другого, кроме как лимитированной наземной операции, не остается. Если вообще говорить о каком-то логическом окончании этой войны, не заниматься пустым трепом великих победок для своих горячих поклонников. Третье.
заведомо у нас получается конфликт интересов Израиля и США в этом конкретном деле. Почему? Потому что Трамп уже пытается спустить это на тормозах, заявляя, что ему наскучили эти переговоры и наскучила эта война. Он это заявил? Прочтите его собственные слова. Да, он это сказал. Израиль себе позволить такого не может. Трамп может все бросить и уйти, оставив недоделанную работу. Он явно не понимает, что его слова после этого резко упадут в цене. Еще большей, а той низкой отметки, где они на сегодняшний день. И наоборот, если он доделает свои обещания на словах делом, то он поднимет свой рейтинг и свое имя. И Куба за этим тоже очень хорошо наблюдает вот сегодня. Что может на самом деле Трамп. Четвертое. Если Израиль не доделывает работу на севере по созданию буферной зоны, оставляя вот все как есть, то в Израиле заведомо соглашаются на более плохие, простреливаемые позиции на Нагорьях Ливана. Что повлечет в дальнейшем к бесконечному кровотечению со стороны Израиля, так как после завершения израильского наступления, буквально через неделю, израильские позиции на юге Ливана начнут обстреливать с севера оставшихся Хизбалла. Хизбалла никуда не денется. Она просто отступила на север. И международное давление будет на стороне стреляющих, так как Израиль де юре оккупирует юг другой страны. Поэтому в интересах Израиля занять именно все господствующие высоты, создать опорные пункты, контролировать переправы через существующие реки, контроль над высохшими все води и долинами между горами. И, разумеется, Израиль должен контролировать все дороги на юге Ливана перед тем, как закончить движение на север и свернуть наступательные операции. То есть они должны выйти на какие-то четкие позиции, откуда они контролируют то, что происходит в стране. Не просто остановиться где-то вот там в середине поля, а именно на определенных местах. И фактически Трамп этому мешает сегодня. Тут дело даже не в нужности обстрела Бейрута, как заявил Нетаньяху. Это абсолютно временная показательная мера, обстреливать Бейрут. Израиль обстреливает Бейрут регулярно или бомбит. Это ничего не решает. Куда важнее, еще раз повторяю, для Израиля закрепиться в нужных ему местах. Я так предполагаю, что выход вот на города Набатея и Марджаюн на юге Ливана, вот они вот, это их цель Израиля. А это замкнет всю буферную зону для Израиля, особенно на востоке, востоке южной части Ливана. На западе это будет сама река Литании. Но вот успеет ли туда добраться Израиль, если из Вашингтона кричат «стоп», неясно. Пятое. Как бы вы... Это не отрицали с чистой любви к Трампу, но получается смешная и дикая ситуация, где Иран выходит из переговоров, а потому что Израиль делает что-то в Ливане. Трамп, который завис с Ираном, все еще рассчитывает эти переговоры, чтобы сохранить свое лицо, обрушивается не на Иран, а на Израиль в этой ситуации. То есть Иран приказывает Трампу, а Трамп исполняет приказ, приказывает Нетаньяху. Я правильно понимаю вот эту цепь событий, цепь этих разговоров? И опять-таки, почему Трамп пишет, что переговоры прекрасно продолжаются. У него явно же нет плана «Б» в отношении Ирана. Он завис целым рядом непростых решений. Иранцы эти это с ним просчитали. Теперь его кошмарят, так как он стал фактическим заложником собственной недодуманной стратегии. Шестое. Выход из Ирана и с Ливаном относительно простой. Первое. Закончить переговоры. Никому не нужны пустые бумажки от иранских начальников или импотентного президента Ливана. Это бесполезно, их слова не стоят времени, потраченного на их прочтение. Второе. Нужно сосредоточиться на решении именно наших военных вопросов в этой войне. Насильственный вывоз радиоактивного урана, уничтожение мощностей по его производству, уничтожение фабрик по производству ракет, установление военного контроля над Ормузским проливом на время, пока к нам кто-то не присоединится, там какие-то другие силы. Это потребует, да, совершенно четко потребует высадки американских сил в самом Иране, взятие под контроль места, где захоронен этот уран, это в Исфахане, насколько я понимаю, или под Исфаханом, в привозе каких-то инженерных частей, потому что которые должны выкопать огромный котлован или шахту, чтобы достигнуть нижних этажей в этом хранилище. Это не будут копать какие-то солдаты лопатами, это нужны экскаваторы, это нужна тяжелая техника. Идеально будет все это добро увезти оттуда. Менее хороший вариант все заминировать по максимуму, снизу рвануть вместе с ураном и центрифугами. Последующая радиация и бардак не даст особо что-то там делать после этого для Ирана. Третье.
уйти от дипломатии вообще, вот как таковой. Пусть нам звонят из Тегерана с просьбами, а мы не околачиваем, а не мы околачиваем пороги в арабских пакистанских приемных с целью сесть за стол переговоров. Пусть остается режим активной войны. Это даже выгодно и куда более просчитываемо, чем подобная дипломатия с фанатиками. Особенно глупо выглядит то, что Пакистан и Россия, которые продали кому попало, и в частности Ирану, секретные ядерные технологии, участвуют во всем этом как посредники. Это идиотизм, глупость с нашей стороны. Вообще допускать их в этот процесс. Четвертое. Если после определенного времени никто с Ормузским проливом не поможет, то тогда надо целиком снять наши силы оттуда, сосредоточить на эксклюзивных поставках нефти в США из других источников по фиксированным ценам, что собьет цены у нас в стране. А все остальные в мире пусть думают. Раз они не помогают, причем сами себе, значит, это их проблемы. Ну и так далее. Детали, какие-то дополнения, изменения, что там лучше, что хуже, как делать эту операцию, могут быть добавлены в ходе событий. Особенно надо продумать наземную вот эту часть, потому что она сложная, дорогостоящая, но фактически единственная возможная. Для Нетаньяху выход будет в том, что можно с точностью в 100% сказать, что Хизбалла не может и не будет соблюдать никакое перемирие целиком в Ливане. И любое его нарушение Биби может использовать в целях окончания тщательного закрепления в Южном Ливане, там, где ему нужно, несмотря на окрики Трампа. Значит, я так понимаю такую вещь, что Трамп абсолютно недопонимает эту ситуацию. Он пытается представить нам то, чего нет на самом деле, что ведутся переговоры, что все очень успешно, все очень замечательно и так далее. Я вот этого замечательного в упор не вижу, никто не видит. Значит, мы себя сами убеждаем в обратном, что вот есть вот какое-то, понимаете, совершенно что-то совершенно потрясающее, что происходит там. И мы просто ничего не знаем. Вот обычно апологеты вот этой всей стратегии Трампа, которой стратегии нет, они говорят, ну вы же ничего не знаете. Мы же ничего не знаем, нам ничего не сообщают. Ребят, ничего тут не надо сообщать. Тут надо просто подумать. Я вот читал тут Игорь Курас, один из очень неглупых людей здесь на Фейсбуке. Он написал, он говорит, он взял просто хронологию. Один день он Трамп угрожает, следующий день он говорит, что мы ведем переговоры, а на следующий день он опять угрожает, потом опять переговоры. То третий, десятый. Ребятки, ну вы хоть что-то уже остановитесь где-то. Ну и вот, наконец, мы видим о том, что пишет Дэвид Гендельман из самого Израиля. Он аналитик по именно военным вопросам, он пишет, в Йохморе, это в Ливане, при попадании FPV, это дрон, погиб боец подразделения Маглам Адан Царфати, трое раненых. В Затаураш Шаркия, при попадании FPV, погиб врач батальона Шакет бригады Гевати Ури Йосеф Сильвестр. Семь раненых, в том числе легко ранен комбат. Последние два дня число FPV снова выросло после снижения в предыдущие три дня. Как я уже говорил, это была недолгосрочная тенденция, операторов согнали с мест, и после перемещения на новую позицию уровень подняли обратно. То есть они бомбят израильские позиции с помощью дронов. Дронов, господа, понимаете, там Израиль теряет людей сейчас, сегодня. Поэтому там не до вот этих вот ожиданий, которые происходят в Белом доме. Дальше. Утром Нетаньяху и Кац объявили, что отдан приказ на нанесение ударов в Дахии, это в Бейруте. Это шиитские кварталы в Бейруте. Затем пресс-секретарь армии обороны Израиля на арабском призвал жителей Дахии эвакуироваться. Штаб Хатам Аль-Анбия пригрозил, что в этом случае будет нанесен иранский удар по северным районам Израиля. Затем Трамп провел долгую беседу с Нетаньяху, после чего заявил, что Бейрут трогать не будет, это будет достигнуто новое соглашение прекращения огня. Вот вам косвенное подтверждение, о чем мы с вами говорим. То есть израильские операции на сегодняшний день тормозит один человек по имени Дональд Трамп. Делает он это не потому, что он не любит Израиль, давайте сразу оговоримся, это не какой-то злостный демократ, у которого идеология стоит и так далее. Нет, это совершенно не в этом дело. Он это делает, потому что у него, в принципе, нету никаких быстрых, победных, ну, таких блестящих решений по Ирану. Нет. И, наверное, не будет. Поэтому он нам представляет желаемое за действительное. Он пытается сохранить свое лицо в этом абсолютно вот, на сегодняшний день провальной для него ситуации. Если бы он решил,
что мы должны что-то делать вот с наземной операцией, что мы должны действительно входить туда. Он не хочет на это решаться, я понимаю. Но его либо вынудят, либо он эту войну проиграет. Потому что с воздуха он уничтожить все не может. Никакие переговоры с Ираном я лично не верю. Значит, это будет какая-то временная очередная заплатка, как в 25-м году они опять разбомбили Иран, объявили нам, что все просто замечательно. Поцелуйте нас в десны, понимаете, вот, ну мы просто вот все разбомбили, грандиозный успех, все, Иран там в каменном веке. И почему-то заново начали все делать опять в 26-м году. Почему? Потому что мы в прошлый раз не доделали, и в этот раз, господа, не доделали то, что мы хотим сделать. Основная, вот еще раз повторю тем, кто забыл, цель всей этой войны была, первое, убрать, забрать, уничтожить, как угодно, ядерное топливо, обогащенный уран или почти обогащенный уран у Ирана, уничтожить его вот эти facilities, которые, эти заводы, которые обогащают уран, центрифуги и так далее, то, что не уничтожено. Уничтожить заводы металлургические и экспериментальные, которые производят вот эти вот ракеты, средства доставки. И после этого вывести вот эти все эти компоненты, все, что останется, как говорится, вывозить, вывести из Ирана. Дальше мы там хотели, чтобы Иран прекратил террористическую деятельность, это мы можем только мечтать об этом. Мы хотим, в связи с войной хотим, чтобы они открыли Армузский пролив, это тоже висит в воздухе. Фактически за счет Армузского пролива ну, на Трампа идет колоссальное давление. Я понимаю, не, у Трампа совершенно нехорошая ситуация. Я понимаю, что он, у него цейтнот, у него цуцванг даже. Что бы он ни сделал дальше, становится хуже. Я понимаю его положение, но он из него может выйти, у него есть выходы, он просто не хочет решиться на них. Потому что выходы могут быть кровавые, да, когда вы высаживаете армию, тем более в середине Ирана, там еще надо высадить целый инженерный корпус, который будет это делать, это где-то, ну, 2-3 недели они будут только копать эту яму. Ну, может быть, быстрее при каком-то там, я не знаю, бешеном темпе. Потом подрывать это все, вытаскивать все это. Конечно, кто-то их будет охранять, они будут нести потери. То есть надо будет все время летать какие-то вылеты, чтобы на них не напали, чтобы их не окружили, чтобы их не взяли в плен. И там надо будет высадить, наверное, я не знаю, но может быть даже 2 дивизии солдат. Понимаете, это не просто так, это очень сложная операция. Но какие другие выходы во всем этом? Вот о чем ведется речь. Какие другие выходы у Трампа есть, если так вот подумать? И надо давить не на Израиль, который сражается в этом, понимаете, в принципе, абсолютно за свое существование. А надо давить на Иран. Но так как быстро там не получается, то, ну, получается вот то, что мы видим. Что Трамп воюет фактически вот своего рода, вот такую начинает войну с кем? С Израилем. В общем, так или иначе, есть выходы, надо что-то делать просто в другом ключе. Надо решиться на какие-то более серьезные меры, надо забыть про эти выборы, потому что эти, знаете, это у Трампа это как какое-то проклятие. Он собирается избираться президентом, начинается пандемия, что полностью отравляет ему президентскую кампанию, фактически он за пандемией проиграл. Теперь он хочет проиграть из-за того, что он не хочет довести до конца дело в Иране, он пытается, понимаете, и нашим, и вашим. Он не сможет усидеть на двух стульях, господа. Понимаете, он проиграет и выборы, и свое лицо потеряет вот в этой вот незаконченной войне. Понимаете? Он не может сразу сидеть на них на двух одновременно. При всем желании. Я ему могу только посочувствовать. Вот о чем ведется речь. Я ему могу только посочувствовать. Но так или иначе. А Израиль, конечно же, не должен слушать, понимаете, там, извините, все эти... Весь этот булшит, который идет из Белого дома. Потому что Израиль начнет терять солдат. Трамп не теряет ничего, кроме, понимаете, своего имени. Но он, по-моему, и так сильно, не сильно этим расстраивается. Понимаете, а Израиль будет терять своих солдат. Почему? Потому что Израиль, если не закрепится на правильных позициях, в правильных бункерах, если это будут какие-то специальные высоты и так далее, надо, понимаете, еще понимать вот эту карту Ливана, особенно южного.
где сплошные Нагорья, сплошные пещеры, сплошные вот эти вот там долины, вот эти води так называемые. Води – это пересохшие реки. Летом они пересыхают, они используются как дороги. Если каждую вот эту воде не заминировать, не перекрыть, то у вас фактически получается вот какой-то, ну, представьте себе, рык какой-то пересохший, становится новым хайвеем. И вы можете прозевать врагов, которые вот там подкрались прямо по вот этому арыку, поэтому это води, прямо к вашей позиции. В свое время Израиль понес от этого большие потери в 82-м году, потому что они не рассчитывали на это. А местные все эти товарищи, понимаете, они прекрасно знают все вот эти вот потайные ходы и выходы. Как только Израиль прекратит наступление на север, прекратит какие-то активные операции, начнет или закрепится, или останется на одном месте, поверьте мне, в тот же день начнется массовые обстрелы со стороны Хизбаллы с севера. Они не остановятся, никакое перемирие Южный Ливан включать не будет. Это не тот момент, что Трамп предал Израиль, тут пытаются проводить какие-то дикие параллели с Будапештским меморандумом в Украине и так далее и тому подобное. Трамп не военный. Он даже не международный политик. Он нью-йоркский бизнесмен, который привык делать какие-то, вот, ну, что называется, такие эффектные сделки с людьми, которые заинтересованы в этих эффектных сделках. То есть или не заинтересован, но он может конкретно заставить, потому что у него есть рычаги их заставить делать эти сделки. Там, где это существует, такие условия международной политики, то там, наверное, это тоже может присутствовать. То есть он может, он, видите, нажал очень удачно на Панаму, там получилось. Он удачно нажал на Гренландию, там это получается. Он нажал на Венесуэлу, прекрасно. Там, то есть он нажал на европейцев, то они тоже отреагировали, в принципе, вот так, как он хотел бы. Но есть вещи, где Трампу дадут по морде. То есть, грубо говоря, вообще слушать его не будут. Вы поймите, Трамп, например, вот с Путиным, у него полный провал. Почему? Потому что Трамп не может нажать на Путина. Он может нажать на Зеленского в какой-то степени. Но дело в том, что если только заставлять Зеленского, это тоже неправильно вести эти переговоры таким образом. А на Путина нажать не может. Он не может нажать на Китай. Мы это уже увидели. Несколько раз увидели. Китай нас очень хорошо держит сейчас, понимаете, на коротком поводке из-за этих редкоземельных минералов, от которых мы впрямую зависим. Вы можете верить в это, можете не верить, но от этих вот минералов фактически зависит колоссальное количество промышленности. То есть вся электроника, это практически вся наша жизнь, зависит от минералов. Редкоземельных, которые добываются только в Китае. Не потому что они только в Китае есть, я уже много раз рассказывал. Мы просто их туда сдали. Мы сами отдали эту добычу в Китай. Потому что у нас было дорого, вредно, неохота, лень и так далее и тому подобное. И теперь мы в зависимости от Поднебесной, понимаете, вот в этих вот делах. Поэтому есть где-то, где Трамп, в принципе, успешен, есть, где у него идет один провал за другим. Почему? Потому что он думает, что он сейчас кому-то там погрозит пальцем, и они тупо испугаются. Нет, не испугаются. Он ничего им сделать не может. Он ничего им сделать не может. Ну, отрубит он, ну, устроит им какие-то пошлины там, понимаете? Ну, что они... Если они готовы... Если для них это какой-то принципиальный вопрос, они любые пошлины, понимаете, пересидят. Для Ирана сейчас, это вот, для иранского режима, это момент их выживания. Это не вопрос того, что они сейчас там какую-то сделочку там заключат с Трампом, понимаете, ударят по рукам и будут дальше себе существовать. Это так не работает. Для них это система выживания. Поэтому если Иран не готов сейчас это делать, Трамп его заставить не может. Что я и говорю, ребят, надо перестать заниматься попытками уговорить или заставить Иран. Надо добиться наших целей в Иране. Не чтобы они сами сдали это оружие, они его не сдадут. Это утопия ждать этого. Они его не сдадут, это ядерное топливо. Мы должны его сами извлечь, сколько бы это ни стоило. Потому что иначе мы всю, вот тогда для чего мы это все начинали? И мы тогда будем перед созданием ядерной бомбы в Иране, может, через 2-3 года. Мы их ненадолго отодвинули от этого. Ситуация совсем другая, чем была когда-то в Ираке.
мы должны сделать такой шаг назад, подумать и сказать, знаете, ребятки, черт с этими выборами, мы Иран и вот то, что там происходит, для нас на сегодняшний день важнее. Или Трамп будет вот то же самое, что когда-то был Картер, который тоже так долго разводил нюни и сопли по поводу Ирана, что там права человека, что одно, другое, третье, что Иран прозевали, что абсолютно проамериканское правительство было свержено, и там пришли к власти сумасшедшее исламское духовенство. И мы теперь, как говорится, не можем жить с ними уже 47 лет. Мы имеем дело с совершенно новым видом войны. В виде вот этих дроновых налетов. Причем эти дроны, которые сейчас идут, они, их невозможно остановить, потому что они идут с кабелем. Это вот эта тактика, которую доказали успешной в Украине. И с той, и с другой стороны. То есть летит этот дрон, у него какой-то микро, там очень тонкий кабель, сделанный из вот этого микрофайбер-волокна, стекла фактически. Его невозможно за... Вот, то есть обычный дрон, который летит, его можно радиосигналом сбить с курса. Джеминг, то, что называется. Этот вы сделать не можете, у него нет радиосигнала, у него сигнал поступает по проводу, который он волочит за собой. У него катушка с проводом на полном серьезе к нему прицеплена. Она весит очень мало. Она распутывается, она ниточку вот эту распутывает, что на 30 миль, они говорят. 30 миль, господа. 30 миль веревка идет. Ну, то есть они сбиваются, это все понятно. Но когда летит 200 дронов с этими ниточками, даже если 100 не долетит, это уже плохо. Видите, 100 дронов долетит до Израиля, все. Вот у них погибло 2 человека за один день. 2 человека за один день. 7 там ранены, еще там 3 ранены в другом месте. А мы выясняем отношения с Ираном. Иран, мы такие, да, у нас таки будет вот этот замечательный, красивый, торжественный, я не знаю, как еще назвать, большой мир с Ираном? На что Трамп рассчитывает, я убей меня, не понимаю. Еще раз повторяю, не начинайте мне рассказывать, что я ничего не знаю. Или вы ничего не знаете, или мы ничего не знаем. Нет, мы все знаем уже. Мы знаем, что идет болтовня из Белого дома. Мы знаем, что Трамп оказался у разбитого корыта, потому что он не знает, как закончить эту войну. Он именно не знает. Он поэтому и плакался в жилетку этому Си Цзяньпиню в Китае, чтобы Китай повлиял на Иран, чтобы Иран так далее. А они, наоборот, это делать никогда не будут. Почему? Объясняю популярно, почему. Потому что и Китай, и русские, и Иран, и вообще и Северная Корея, вообще все наши недруги, они знают, что Трампа можно пересидеть. Если у него нет каких-то активных побед, понимаете, он скисает, он, ему становится, как он сам сказал, ему стало скучно. Что это за фраза такая? Мне стало скучно вести войну или переговоры. Ну совсем он не стратег, вы извините меня, конечно, этот Трамп. Как только он сталкивается с трудностями, ему становится скучно. А вы что думаете, иранцы, понимаете, возьмут вот такой вот фанатичный и религиозный режим, пойдет и вам сдастся? Ребят, ну давайте не будем идиотами. Ну, в общем, мне, конечно, очень жалко Израиль. Израиль попал в серьезнейшую такую заваруху здесь во всем этом. Потому что, то есть, я понимаю, что Трамп хочет блестящую победу, а Израилю надо жить там. У Трампа это прогулка в парке с собачкой. У Израиля это постоянная его составляющая, это его жизнь. После того, что произошло 7 октября на южной границе в Газе, они не могут полагаться на авось какое-то, чтобы такое не произошло, не дай бог, где-то на севере с Ливаном, где сидит Хизбалла, не менее дикая, чем Хамас. Поэтому они и пытаются создать вот эту буферную зону в южном Ливане с рекой Литани. Под рекой подкопаться невозможно. Понимаете, почему нужна река? Подводным каким-то бассейном подкопать вот туннель, как копали вот в Газе, практически невозможно. Нужна специальная техника, очень тяжелая строительная техника. Это нужно специально бурильные установки, которые там еще и горы. Поэтому подкопаться под рекой Литани без того, чтобы Израиль об этом знал, будет невозможно. Значит, вот у меня здесь пишет человек, I absolutely agree, what do you think of the solution?
Я с вами согласен, что вы думаете за решение. Я только что озвучивал решение. Значит, во-первых, перестать заниматься дипломатией с Ираном. Мы не добьемся с ними ничего, понимаете? Мы сами себе устраиваем вот ненормальность. Понимаете? Перестать заниматься. Значит, мы должны решиться на какую-то хорошо спланированную, лимитированную военную наземную операцию, высадить, допустим, пусть дивизию, пусть даже две дивизии солдат вокруг вот этого объекта, где лежит это ядерное топливо. Оно лежит где-то очень-очень глубоко внизу, где-то 90 метров вниз. Туда же высаживается команда военных инженеров, саперов, которые выкапывают шахту до вот этого уровня вниз. Сколько они будут копать, я не знаю, но это нужно сделать. Туда проникает команда, которая забирает это топливо, мы его оттуда поднимаем, увозим куда-то. Или, в крайнем случае, если мы не можем это сделать, мы закладываем в самом низу очень мощные заряды, мины, там, я не знаю, чтобы все сгорело, чтобы это все разнесло в куски, особенно центрифуги, особенно на нижних этажах, чтобы это полностью уничтожить, и все. И тогда, вот тогда Иран будет как самый минимум восстанавливать это лет 10. А если там еще будет радиация, вообще восстанавливать не будет. Они просто захоронят это место. Они будут строить новое, в крайнем случае. Вот это единственный solution, который я вижу. Это, конечно, костлый, то есть это нам будет стоить, это будет стоить солдат, денег. Это колоссальное планирование, вне сомнений. Это не будет прогулкой в парке, господа, понимаете? Но если вы связались с Ираном, вы совершенно четко должны это ожидать. Совершенно четко. У Китая совершенно четкие интересы с Тайванем. Он не будет влезать в Иран. Ему это не надо в Китае. Но они, как говорится, ему пригрозили в Тайване. И Трамп совершенно четко хочет каким-то образом уйти от активной войны с Китаем. То есть или от войны прокси, или от войны впрямую. В принципе, у нас она и так не намечалась, но ему об этом намекнули и так далее. И он пытается, как говорится, задобрить китайца, потому что ему китайский вот это вот соглашение с Китаем намного более важно, чем соглашение с Ираном. Еще раз повторяю, вот это редкоземельные минералы, вы поверьте, извините меня за выражение, нас там держат очень крепко за яйца с этими редкоземельными минералами. Вы просто себе не представляете, насколько это серьезно. Это не менее серьезная проблема для нас, чем вот этот уран, обогащенный в Иране. Вы просто представить себе не можете, насколько это все плохо. Пока мы полностью не заменим китайские поставки, а это от 2 до 5 лет, мы полностью зависим от Поднебесной. Печальная, я считаю, эта ситуация, которая у нас сложилась в Иране. Сегодня Трамп, ввиду того, что... Ну, то есть он понял, что его схватили за одно место сегодня в связи со всеми этими разговорами, и как это выглядит, ему, видимо, уже объяснили, особенно с Израилем. Что он начал делать? Он сейчас пишет, что никакой остановки переговоров с Ираном не было. Ну, ребятки, давайте, я вот к этим словам отношусь с очень большим горсткой соли такой. Почему? Потому что Иран во всеуслышание объявил об этом передали все агентство, понимаете, что они прекратили переговоры, потому что Израиль нарушил перемирие. Израиль об этом объявил. Теперь нам Трамп говорит, что нет, никакого прекращения не было. Ну хорошо, может быть, они не набили друг другу морду, не уехали, не плюнули друг другу в лицо и не разошлись. Но они прекратили разговаривать. Или прекратили там какой-то через посредников общение. Ну какая разница? Вопрос заключается в том, что Иран потребовал что-то от Трампа, а Трамп это потребовал от Израиля. Как мы это знаем? Потому что Израиль прекратил делать то, что он делает. Поэтому мне плевать, что конкретно там он сказал ему, сукин сын, останови свое наступление. Я сейчас не собираюсь выяснять, что он конкретно сказал. Но он это сказал. Наступление прекращено. В Израиле продолжают гибнуть люди. Слава богу, понимаете, ну, то есть Израиль-то в сухопутную армию развернул, мы-то нет. Поэтому у нас ситуация лучше. Иран – это не Куба. Вы не можете ее заставить голодать. Иран общается, продолжает поставки, продолжаются через Каспий или через
Туркмению продолжаются из России, из соседних стран и так далее. Что думаете, он сидит в блокаде, этот Иран? Боже упаси. У них продолжаются какие-то, я знаю, контакты с турками идут. Если у них будет там не хватать продовольствия, поверьте мне, даже Красный Крест начнет больше всего суетиться по этому поводу. Им поставляют поставки военных изделий, продолжают во время войны. Поэтому у нас нет никакой блокады Ирана. Мы на сегодняшний день, кроме как вот вокруг этого Персидского залива, и то, насколько она эффективна, я очень в больших подозрениях. Насколько это эффективно, эта блокада, сколько мы там задержали и так далее. Говорить сейчас о том, что мы можем блокировать каким-то образом Иран, то есть вот ходила вот эта сплетня, очень, очень все русские любили ее повторять, что сейчас, вот послушайте, что Иран зальет все нефтехранилища там под пробку нефтью, и у них начнется коллапс, потому что нефть надо продолжать добывать, потому что закрыть скважины невозможно. Господа, ну давайте не будем сами себя убеждать в идиотизме. Любую скважину можно закрыть, любую. Это не рекомендуется делать, но если у тебя идет война на выживание, вы поймите, у Ирана идет экзистенционная война для их режима. Они пойдут на что угодно, они взорвут ядерную бомбу, если им надо будет, если она была бы у них. Они будут, пойдут на что угодно, чтобы сломить нас, чтобы выжить. Совершенно четко, значит, они никогда в жизни не остановятся. Ну да, им надо будет закрыть эти скважины, они закроют эти скважины, они не будут продавать нефть. Сколько они смогут без продажи нефти прожить? Ну год. Ну, два. Мы что, два года будем сидеть ждать-то? Даже если у них там завтра начнутся бунты из-за там, я не знаю, недостаточно там баранины где-то. А у них, в принципе, достаточно продовольствия. Мы их держим, в принципе, уже на сегодняшний день. Они находятся в экономическом бойкоте, блокаде, понимаете, со стороны западных там тех или иных стран 47 лет. Вы что, вы видите, чтобы там сменился режим из-за этой блокады экономической? Вообще экономическая блокада – это очень посредственный инструмент. Он может помочь в каких-то конкретных ситуациях, но он не сменит режим. Это должно быть очень слабый какой-то режим, должно быть там, я не знаю, какое-то мелкое островное государство. Мы говорим, Иран, 90 миллионов населения. Ребят, ну вы подумайте сами. Мы и Ирак 17 миллионов не могли заставить делать, что мы хотим. А здесь 90 миллионов населения, у них прекрасные отношения с русскими и так далее, которые им не дадут загнуться. Поэтому что мы...

не обратно. Это вообще несерьезно. Вообще несерьезно. Это визуальные какие-то вещи, они дают возможность показать какие-то карты, допустим, вот там вот того же Южного Ливана. Я эту карту знаю наизусть, но кому-то же это непонятно, что там за город Марджаюн, понимаете, откуда он взялся такой, понимаете, что там за замок Бафор. А вот если показать, вот как Бафор выглядит со стороны, вот со спутника, да, или допустим, даже с самолета, вы поймете, что Бафор, Бюфорт, вообще на самом деле он произносится, это замок крестоносцев, который находится на высоте, которая неприступна с запада, с востока и с юга. Она только с севера. К ней можно подойти. И из Бюфорта просматривается весь Израиль на 50 километров вниз. То есть Южный Ливан, а потом Израиль, потому что они лежат внизу. Вот именно поэтому вот занятие вот этой вот позиции Бюфорт для Израиля имеет такое колоссальное... Но это даже не только вот значение военное, это еще очень значение моральное. Потому что когда-то, в 82-м году, Бюфорт был захвачен израильскими командос, они потеряли, по-моему, при штурме палестинских позиций, там было ПЛО сидело в Бюфорте, они, по-моему, потеряли 30 с чем-то там человек при штурме этого замка. И туда потом прилетел Бегин показывать, как говорится, понимаете, что, видите, мы уже продвинулись на вот эту вот знаменитую крепость. Вот сейчас впервые с 82-го года израильтяне заново, ну не с 82-го, с 2000-м, потому что в 2000-м году Израиль ушел из Южного Ливана по соглашению между разными сторонами, в частности, Эхуд Барак вывел их за вот эту вот проволоку, за такой забор, который находится между на севере Израиля. Но скажите мне, забор сейчас может предотвратить, вот мы после 7 октября смотрим, он может предотвратить вот эти набеги этих дикарей? Да боже упаси, это бандиты. Они спят, они спать не будут, есть не будут, понимаете, жить не будут, будут сидеть и ждать, как зарезать евреев или изнасиловать каких-то девочек. Это дикари, вы понимаете, людоеды. Поэтому у Израиля, понимаете, раньше, когда делались вот эти все эти буферные зоны, то есть это делалось, почему 15-20 километров, мы говорим, потому что расчет идет на самое обычное артиллерийское орудие, которое стреляет обычно 15-20 километров. Самые лучшие стреляют 28 километров. Ну, мы берем средние. Поэтому израильская вот эта зона безопасности в Ливане когда-то была 20 километров от израильской границы на север за счет Ливана. Значит, сейчас делается та же самая буферная зона. Примерно с теми же самыми опорными пунктами, с теми же самыми системами, как говорится, снабжения и так далее. Я не знаю, кто будет сидеть в этом Южном Ливане. Раньше там была армия Южного Ливана, состоящая из христиан. Сейчас этой армии нету, потому что Израиль ее, ну, то есть, грубо говоря, бросил в свое время тогда, в 2000 году. И тогда это была достаточно серьезная трагедия, что эти люди воевали за Израиль, а потом взяли, ну, то есть, там... Там была очень неприятная история, что Барак сделал. Это, в принципе, может быть, глупость была с его стороны. Но рассчитывалось было так, то есть был расчет такой, что если вы переходите вот этот забор, все, мы вас там раскромсаем на куски. Но, опять-таки, это когда вот вы со мной будете беседовать, то мы с вами договоримся. Вот ты сидишь на этой стороне забора, а я с этой стороны забора. И когда ты перейдешь ко мне, я тебя прирежу к чертям собачьим. Вот это тогда работает, потому что ты... Думаешь головой, у тебя рациональное какое-то мышление, ты хочешь выжить. Ты не хочешь на тот свет каким-то там девственницам попасть, понимаете? У тебя нормальное человеческое мышление. Тебе что-то нужно в этом мире, на этом свете. Когда мы говорим с исламскими фанатиками, которые готовы стать шахидами по любому поводу, они хотят все на тот свет. Понимаете, это... Для нормального, рационального человека понять это невозможно. Когда ты, ну вот, если вы поймите еще такую вещь, у них бедное население, допустим, там 10 человек детей в семье, младший сын какой-нибудь, у него ничего не светит в этой жизни. У него нет денег, у него нет образования, у него нет жены, жену нужно купить в этом обществе. У него нет денег на жену, проституток тоже нету, потому что это запрещено законом. Представляете, вот эти молодые все мужики,

0: чики, понимаете, у них там бьет, пардон. То моча, то сперма в голову. Они поэтому тут появляется какой-то добрый товарищ. Говорит, слушай, взорви там горстку евреев, и ты сразу попадаешь в 72 девственницы. Еще раз повторяю, они необразованные, фанатично религиозные, не имеют работы, не имеют никакого статуса, не имеют жены. Им сам Бог велел стать шахидами. Это постоянный, вот это 20 лет их уничтожили какую-то группу, новая часть родилась, через какое-то время начинается все заново. Израиль это не просчитал, понимаете? Израиль считал так, что они смогут контролировать вот этот забор. Ну вот они смогли, что сделали в Газе? Они подвели трактор, обычный укладчик, который сломал просто этот забор даже под напряжением, сломал его. И вся эта вот эта вот братья бандитов, понимаете, вместе с бойцами Хамаса, бросилась в Южный Израиль, и вы знаете, что произошло дальше. Почему там не было израильской армии, почему они не могли больше 12 часов ответить на этот вызов, я не знаю. Это надо вести расследование, потому что это что-то, какая-то глупость какая-то полная, что произошло вот 7 октября. Почему самая продвинутая армия в регионе не могла, в такой маленькой стране не могла 12 часов подлететь на вертолете и вдарить по ним? Убейте меня, я не понимаю. Что, они все пьяные были на Симхасторе? Я не знаю. Ну, то есть праздник был, в принципе, не знаю. Но это отдельный разговор. Но больше вот в эту вот, скажем так, мы возвращаемся обратно, больше вот этой, вот этого разговора, что вот есть вот от правой стороны и слева, и между нами забор, больше не работает. То есть больше никто не будет верить в то, что вот этот забор кого-то остановит. Даже с минами там заложенными никого это не остановит. Они будут проходить вот эти заборы, сносить их и делать набеги. Причем эти набеги очень кровавые, потому что они никого не... вы знаете все подробности. Вы знаете все подробности. Вот о чем ведется речь. Поэтому... В Израиле намного более серьезная ситуация, чем ситуация у Трампа. Еще раз повторяю, Трамп там как такой, знаете, турист своего рода. Израиль там живет. Поэтому Израиль все свои действия планирует куда с большей тщательностью, чем планирует наш президент. Вот мне пишут здесь. К большому сожалению, в США попали миллионы религиозных арабов через мексиканскую границу на деньги Кувейта и Ирана. Здесь в Нью-Йорке миллионы нелегалов к черным дармоедам приходят домой с мешками долларов. Ну, это не совсем так. Я вам скажу такую вещь. Дело в том, что последние 25-30 лет у нас совершенно активно идет иммиграция по 10 тысяч в год, по 20 тысяч в год из Бангладеша, из Пакистана, из Индонезии, из Малайзии. Это все исламские страны. Они не менее сумасшедшие. Арабы это еще относительно продвинутые где-нибудь там в Эмиратах. Понимаете, мы потеряли контроль над иммиграцией. Мы перестали делать какие-то вот выводы из того, что происходит. Раньше, вот в 65-м году, был отменен вот этот вот указ, который вот в свое время действовал, по-моему, с 21-го или 17-го года, я уже не помню. В общем, он отдавал предпочтение нациям из Северной Европы. То есть Скандинавия, Германия, Англия, то есть англосаксонцы. То есть то, что называется WASP. White Anglo-Saxon Protestant. Белый англосаксонский протестант. Но англосаксонские – это все северные нации. И они начали брать всех подряд, потому что они сказали, что это расизм, ля-ля-ля-ля-ля, начали разводить вот эту бодягу в 65-м году. И все, и сюда начали поступать люди из Африки, люди из Латинской Америки, люди из Индии и так далее и тому подобное. Ну, то есть из Индии у меня больших проблем с ним нет. А вот, понимаете, появляется Пакистан здесь, что они делают? Они вливаться в американское общество не могут, не хотят, понимаете? Вот мы видим по целому ряду примеров, понимаете? Даже если у них дети рождаются здесь, то детей каким-то образом окучивают какие-то сумасшедшие мечети и так далее. Во Франции, например, в каждой мечети есть осведомитель. Почему в Америке они этого делают, я не знаю. Но количество мечетей резко растет. Почему? Потому что мы имеем... Это не южная граница, господа. Основная проблема у нас – это легальная эмиграция. Мы имеем эмиграцию по квотам, не по количеству нужных нам людей. То есть, допустим, там, я не знаю, ну, с потолка возьмем. Там нам нужно, допустим, я не знаю, водители грузовиков, допустим. Окей, мы берем их со всего мира, неважно откуда, но они водители грузовиков, они имеют определенные навыки и опыт работы. А мы так не делаем, мы берем по квотам. Вот 100 индусов, 100 пакистанцев, 100 бангладешцев, 100 непальцев, 100 из Бутана, там, 100 из Китая и так далее. Что за чушь? Вот это надо останавливать немедленно, вот это далее. А потом они начинают вот эту цепочную эмиграцию, они начинают привозить детей, бабушек, дедушек и так далее. Ну, слушайте, советская эмиграция точно так же действовала. Но я считаю, что все, вот эта иммиграционная система, которая вот тянет одно за другое, вот с этими объединениями семей и так далее, она себя изжила абсолютно. Абсолютно. Она стала вредной даже. Особенно если мы говорим о том, что сюда запускается огромное количество людей, которые не адаптируются, не ассимилируются, враждебно ко всему настроены и так далее. Даже не проблема в том, что они там рожают по 10 детей в Америке. В Америке они этим не занимаются. В Америке второе поколение... всех вот этих вот, так далее, они уже начинают конфликтовать с бабами и дедами мгновенно. То есть очень много вот было случаев, когда там девочка какая-то там в исламской семье, она хочет одеть короткую юбку, она хочет ходить с девицами там, я не знаю, в бар какой-то, она хочет идти на дискотеку, а ее религиозные там родители из Малайзии какой-нибудь говорят, как же, ну ты что там, понимаешь, ты же религиозная, ты мусульманка, как-то ты пойдешь в такое. Этот конфликт постоянно присутствует. Но сейчас... в пользу вот эти, именно всех этих сумасшедших вот, правил из исламских стран, говорят различные всякие деятели, вот их наускивают в школе, их наускивают в институтах, в колледжах и так далее и тому подобное. То есть мы имеем противодействие этому, то есть нужно пересмотреть иммиграционную вот, и практику, и программу, и главное ввести какую-то чуть ли не насильственную ассимиляцию. Уже тех, что есть, а новых не пускать. Потому что если мы будем пускать... Вот смотрите... Было 260, по-моему, или что, 267 порядка мечетей во всем Нью-Йорке. Сейчас 350. Почему? Стало больше народу. Стало больше народу, вот и все. Они, причем, в каких-то местах, куда заезжают мусульмане, надо отдать им должное. То есть, например, город Паттерсон в Нью-Джерси, рядом со мной, недалеко. Это был абсолютно заброшенный черный район. С бомжами, с сгоревшими домами, заколоченными витринами и так далее. Сейчас этот район процветает. Там одни арабы, пакистанцы, турки и так далее. То есть там сплошные дорогие рестораны, магазины золотых изделий, всякие там пекарни и так далее и тому подобное. То есть вот эта улица, они сейчас назвали улицей Палестины. Мы можем сколько угодно фыркать по этому поводу, но экономически... город от этого, ну, то есть Паттерсон, который был черный город, абсолютно был заброшенный город, брошенный всеми, начал подниматься в целом ряде районов. Понимаете, поэтому тут очень сложный разговор, если так честно говорить. То есть они привозят с собой деньги, они серьезно трудятся, все эти товарищи. Они не все сидят на велфаре. Но они очень многие открывают там такие шикарные кабаки какие-то, там сплошные турецкие рестораны. Там есть один магазин овощной, который выбил всех конкурентов. Они шикарнейший магазин имеют, огромный. Но при этом там у них висит постоянное объявление, что мы не продаем израильские финики. Совершенно не весь Паттерсон такой, как вы его описываете. Да, главная улица Мейн-стрит. Мейн-стрит, но они вот эту вот Мейн-стрит вокруг заселяют. Там два или три бывших завода превращены в дорогие магазины турецкие. Там завод был заброшенный, они теперь сделали магазин, теперь там мебельная фабрика турецкая. Ну, там очень много испанцев сейчас появилось, так далее. Ну, в общем, там идет движение какое-то. Две испанцы это лучше, чем черные. Испанцы хоть что-то делают. Поэтому вот как-то так. Спасибо, что были сегодня со мной. Мы еще продолжим. Всего доброго. До свидания.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400, 718-372-4500.
3: Часто ходить к дантистам – это дорого. Редко ходить к дантистам – это больно. Ходить к правильным дантистам – это и недорого, и не больно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познанский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Отличная новость для всех, кто наслаждается прекрасной погодой или любимыми телевизионными программами. Вы можете не тратить свое время, а заказать в Michael's Pharmacy все – от лекарств до подарков родным и близким. И это будет доставлено вам домой абсолютно бесплатно. К тому же, с каждой покупкой вы получаете подарок от аптеки. Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
5: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вновь недавно забытые мне напомнил старый патефон.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.
4: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
5: И подобными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
6: Приветствую всех!
3: Солнце раздаю хорошим людям.
6: Как сказал однажды небезызвестный поэт, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие – людей. Я рада, что на сцене старого патефона дружно уживаются все три весовые категории. Так что, как говорится, добро пожаловать, милые доброжелатели и недожелатели.
0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
7: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием.
6: Господа, кто-нибудь из вас знаком с ароматом любви? Если вы думаете, что у этого страшного чувства нет аромата, вы глубоко заблуждаетесь. Это я вам как профессионал заявляю. Не верите? Тогда записывайте рецепт. И я совсем даже не шучу. Берите карандаш, ручку, включите диктофон. Записывайте, записывайте. В его составе примерно 80 различных ингредиентов. Но основных несколько. Среди них иланг-иланг с Коморских островов, нероли и жасмин с Грасса, майская роза, бурбонская ваниль, ветивер с острова Реюньон, очень редкий компонент, кстати, сандаловое дерево. А еще раздабриваем это альдегидами, добавляем малюсенькую нотку жасмина, совсем малюсенькую, вот так. Теперь обрабатываем это все, опрокидываем на чистый платок и взмахиваем. Вуаля! И, как говорится, вот вам суть моего искусства. Чувствуете? Вот он, этот аромат. Без возраста и времени. Что не принадлежит капризной изменчивой моде, но который принадлежит, как бы вы думали, кому? Ну, вдохните еще разок. О, кто сказал женщине? Конечно же, ну, конечно же. Это аромат самой женственности. Когда он впервые появится на прилавках магазинов, за ним выстроятся громадные, просто немыслимые очереди. Сначала, конечно же, из самих женщин, которые узнают в его летучести себя, свой образ, свою природу. А потом, естественно, из мужчин, что будут желать дарить своим женщинам этот образ, этот силуэт.

0: Закройте глаза и расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Вождение. Скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор. Отставьте топоры. Вы оцените красоту игры.
2: Итак, дамы и господа. В своей сегодняшней роли я буду периодически появляться на свет в разных городах, у разных родителей, проживать самые разнообразные жизни и судьбы. Ну, по крайней мере, так будет выглядеть моя жизнь в моих собственных воспоминаниях. Подробности же, имена, даты и всяческие нюансы будут постоянно меняться, вычеркиваться и снова возвращаться. Потом снова добавляться, убираться. Ранние версии будут противоречить поздним, сплетаясь в итоге в совершенно нераспутываемый такой замысловатый узор. Или, может быть, даже узел. И согласитесь, это ведь так интересно — выдумать какую-нибудь очередную небылицу, а потом с любопытством наблюдать, как она, пройдя сквозь сотни ушей, глаз, ртов и носов, будет мутировать, обрастать уже независимыми от себя подробностями, превращаясь в итоге в еще один кирпичик, из которых мы, великие мира сего, возводим так называемые неприступные крепости своих легенд.

0: Да, действительно, сегодня я стопроцентный гений. В искусстве создать впечатление. Человек, чья жизнь окутана плотной завесой тайн, загадок, полутеней и полунамеков. Слов и фраз, никогда не договариваемых до конца, недооформляемых, недоназываемых. Любой, осмелившийся подобрать ко мне сегодняшний ключик, рискует распылить свой мозг в аромат очередной более чем непостижимой загадки. Одним словом, следуя за моими сегодняшними полуштрихами и полужестами, не забывайте, пожалуйста, что вы имеете дело со стопроцентным обманщиком. Любое мое слово может обернуться ядовитой змеей и внезапно ужалить в самое сердце. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Ах, кстати, мы уже пришли. Узнаете? Вот она. Оживленная улочка в самом центре города, затерянного среди бескрайних виноградных полей. Вереница прилавков, шум, гам. Торговцы, перекрикивая друг друга, расхваливают свой товар. И вот она. Вот. Бедно одетая женщина, что медленно идет мимо цветастых палаток, сапожников и точильщиков ножей, чумазых мальчиков-беспризорников, клянчащих мелочь. И вот она уже выворачивает прямо из-за угла дома. Такая неприметная, что ее очень трудно разглядеть среди пестрой толпы. И глаза полны страха. Она словно ищет помощи, заглядывая прохожим прямо в глаза. И вот он этот жест. Словно почувствовав некую боль внутри себя, женщина невольно кладет руку на живот и вздрагивает. И вот уже оседает на грязную мостовую. Ее тут же окружает стайка зевак. Сквозь ярмарочный шум прорывается возглас. «Господи, да она сейчас родит! Ну разве вы не видите?» Кто-то из сердобольных прохожих уже останавливает телегу. Пара мужиков подхватывают корчащуюся в схватках бедняжку на руки. Ведь, как говорится, мир не без добрых людей. И телега уже везет мою маму в больницу, где, не успев дойти до палаты, она уже рожает меня прямо в коридоре, среди обшарпанных стен в госпитале для бедных. Врач, принявший меня, произносит одно только слово: «У, какая сильная!» И под этим именем меня и записывают в журнал.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
1: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю.
1: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: И вот годы детства уже сливаются в бесконечную серую ленту дорог, переездов. Родители – мелкие предприниматели, кочующие по стране с ярмарки на ярмарку. Дела у них идут все хуже и хуже. Торговля в атмосфере очередного финансового кризиса приносит одни только убытки. Боже мой, ну ничего не меняется со временем, согласитесь. Дома своего у нас нет. Мы ютимся в убогих лачугах. Мам с папой постоянно ругаются. Обвиняют друг друга в нищете, в безысходности. Я то и дело становлюсь свидетелем их драк, скандалов. Кроме меня в семье еще два брата и две сестренки. Растем мы в атмосфере тотального равнодушия. Да. Нас никто никогда не хвалит и не ласкает. Все, что я слышу от окружающих, это «подай, принеси, не путайся под ногами». Ну и как вы понимаете, чтобы уравновесить внешнюю неустроенность и дисгармоничность, и это вам любой психолог скажет, я начинаю рисовать в воображении миры, в которых все совершенно иначе. Миры, где всегда солнечно, где дети и родители любят друг друга. И вот уже ни голод, ни горящие от удара щека, ни трясущаяся и громыхающая от очередного скандала кухня меня уже не тревожит. Я представляю себя героиней любовных рассказов, которые бабушка вырезает из литературной газеты. аккуратно вклеивает в толстые тетради. Я потихонечку таскаю их у нее, когда мы гостим у нее в доме.

Вот мне уже 11 лет. Моя мама беременна в 6-й раз. Но во время вынашивания плода заболевает бронхитом. Денег на лекарства нет. И с каждым днем она угасает в приступах страшного кашля. И вот, не прожив и месяца, новорожденный мальчик уже умирает. А вслед за ним во сне уходит и мамочка. Папы в этот момент дома нет. И он вернется только после похорон. И лишь за тем, чтобы пристроить нас в разные учебные заведения. И вот она я. Маленькая послушница католического монастыря, что растерянно стоит у ворот и смотрит. Смотрит, как старая телега увозит прочь последнего родного в моей жизни человека. Папа даже не смотрит в мою сторону. Я же стою и машу ему вслед. Еще не знаю, что больше уже никогда его не увижу. И вот она я. Непослушная и злобная, как волчонок. Работаю в небольшом магазинчике. По окончании церковной школы снимаю крохотную комнатку. Мечтаю стать певицей. Да. Но мечты, несмотря на мое упорство, разбиваются о многочисленные отказы. На прослушиваниях мне говорят, что голос мой похож на скрежет ржавой консервной банки, что танцую я дурно, что с такой внешностью на сцене лучше не появляться. Ну и вот, доведенная до отчаяния жесткой реальности, я уже понимаю, что для провинциалки без титулов, без влиятельных родственных связей и денег есть только один способ вырваться из когтистых лап бедности. Продать свою молодость подороже. Кстати, а в ваше время все должно быть иначе? И вот абсолютно сознательно, обратите внимание, я набиваюсь в любовницы к одному богатому бездельнику из знатной семьи, любителя женщин, вина и породистых лошадей. Его друзья из высшего света удивлены этой новостью и слухи о чудачке, который наследник огромного состояния приютил у себя в замке, уже расползаются по углам светских салонов. Я не вписываюсь ни в один формат или стандарт своего времени. Маленького роста, худая, без малейшего намека на грудь, густые брови, настороженный робкий взгляд черных глаз, жесткие непослушные волосы. Одеваюсь в мужские галстуки, пальто и самопальные пиджаки. И вот он, этот удивительный процесс. Когда юная особа в фальшивом мире показной роскоши, населенном паучихами разных размеров и статусов, закутанными в меха и увешанными бриллиантами, плетущими сети интриг, коварства и соблазнения, уже обретает свою фирменную холодную гримасу. Или, вернее сказать, маску цинично-язвительной стервы. И вот он, вот этот словно смазанный ядом рапиры язык, что уже пронзает шутников и шутниц своим острым, как бритва, хлестким юмором. Но самое удивительное открытие, что я сделаю в годы так называемого обучения правильным манерам, чтобы завоевать чью-то любовь или даже просто симпатию, совсем не обязательно быть добрым и милым. Достаточно быть наглым и остроумным. Вы понимаете меня? Ну, вы, конечно, понимаете, мои дорогие недожелатели.

0: Если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: И вот вы уже готовы идти куда угодно. За человеком в маске самоуверенного циника. Не зная, что за этой маской скрывается испуганное, одинокое и более чем неуверенное существо. И как говорится, ну покажите мне человека, который может сказать, что никого и ни во что не играет. Итак, дамы и господа, вот через пару лет беззаботная жизнь содержанки при высшем свете уже начинает меня тяготить. Я упрямо начинаю отказываться играть навязываемую мне роль хрупкого и не очень умного создания. Так называемую роль дорогой безделушки, что послушной тенью следует за своим покровителем. Разговоры о лошадях, о скачках, бесконечные пережевывания последних политических сплетен меня более чем утомляют. Я начинаю задаваться вопросом, а что будет дальше, когда я перестану нравиться? Сейчас меня содержит моя молодость и какая-никакая красота. Но что будет со мной, когда они меня покинут? В один из приступов так называемой меланхолии я уже понимаю, что за все, что творилось и творится в моей жизни, ответственна только я. И вот он. Вот. Образ всей моей жизни, который я уже беру за руку и увожу в уединенное место, где начинаю расспрашивать обо всем на свете. И он начинает показывать мне мое будущее. И вот хотите верьте, хотите нет. Знакомит с добрым волшебником по имени Артур. Хорош собой, умен, образован, безумно богат. Ну, конечно же, это сказка. Я уже переезжаю к своему доброму волшебнику, который распахивает передо мной двери. Двери в творческую богему столицы. С его подачи я знакомлюсь с самыми известными людьми своего времени. Актерами, певцами, художниками, поэтами. И с восхищением впитываю атмосферу свободы, исходящую от окружающих меня гениев. И робею от внезапно обрушившегося на меня дружелюбия. И, стесняясь своего непрестижного происхождения, откровенно вру. Урезаю свой возраст на 10 лет. Сочиняю сентиментально-трогательные истории о своем детстве, о своей юности.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
2: И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь.
0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
0: Вы очнетесь по моему сигналу.
4: Итак, дамы и господа, сегодня я, как вы уже наверняка поняли, женщина, придумавшая сама себя. Как говорится, целиком, от пяток до макушки, лгунья и фантазерка, прожившая в своем теле одновременно несколько жизней. И какая из них реальная, и какая выдуманная, уже не могу разобраться даже я сама. И вот, поедая влюбленными глазами своих гениальных друзей, я уже, наконец, нахожу на 100% свое дело. И что у меня получается лучше всего? Как вы думаете? Ну, конечно же, творить новую реальность.
0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
5: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
6: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: И вот на деньги моего возлюбленного на одной из оживленных улочек столицы
0: вы очнетесь по моему сигналу.
4: Я уже открываю стильный магазинчик с не очень броской вывеской. Я тружусь в нем целыми днями, придавая вычурным и витиеватым формам своей эпохи шокирующую лаконичность. И слухи о странной девушке, что дерзнула сама открыть свой собственный бизнес, уже разлетаются по городу, и я уже могу открыто сказать, что чувствую себя счастливой. У меня есть любимый мужчина, любимое дело, деньги и такая долгожданная независимость. Но, как мы все знаем, счастье ведь не может длиться вечно, верно? И вот мой ангел-хранитель, чье имя я буду помнить до конца своих дней, уже летит по шоссе пасмурным январским утром. На одном из поворотов лопается шина, и автомобиль, словно брошенный солдатский нож, вонзается в дерево. И со скрежетом вспыхивает, словно спичка. И вот в 4 утра в наш дом уже стучится страшная весть. Я с каменно-холодным выражением лица выдавливаю из себя одну только фразу. «Немедленно отвезите меня туда». И вот я уже стою перед обугленным и искореженным нечто. И дотрагиваюсь трясущимися руками до почерневшего от копоти металла. Под ногами хрустит разбитое стекло. Ай, всюду запекшаяся кровь. Я тихо оседаю на траву, и в голове, и в сердце абсолютная пустота. И так я сижу какое-то время, шепча себе под нос. Я сильная. Но атомный взрыв, что разряжается внутри моих легких, оказывается сильнее. Я уже реву благим ором несколько часов, пока не кончатся все слезы. На похороны я не поеду. Но, вернувшись домой, я велю перекрасить стены спальни в черный цвет. И, нацепив привычную маску холодной неприступности, с головой уйду в работу. И никто до конца моих дней не увидит больше меня такой. Слабый и настоящий.

0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
1: Итак, дамы и господа, женщина должна быть холодной, но жгучей, неприступной, но открытой, гордой, но жертвенной. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде, матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Шикарные волосы, длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Но самое главное, в женских глазах должен таиться ледяной огонь, синие искры, хищность и жесткость. Успели записать? Ничего страшного. Чуть позже я повторю это еще раз.

0: И вот он, 1914 год. Привычный порядок осыпается прямо на глазах, словно старая штукатурка. Отжившая свою эпоху фальши и дешевого блеска умирает в мучительной агонии. Мужчины стройными шеренгами уходят на фронт, оставив своих беспомощных и ничего не умеющих женщин наедине с новым временем. Холеные красавицы сталкиваются со всеми ужасами войны. Смерть, бедность, голод. Отрезвление реальностью происходит стремительно и очень болезненно. Закрываются кафе, отели, рестораны, магазины. Я же, несмотря на царящую вокруг неразбериху, открываю еще один салон. Но в курортном городке, куда стекается бегущая из столицы знать. Словно хамелеон, подстраиваюсь под новые веяния, чутко реагируя на все происходящее. Вместо тяжелых и неудобных нарядов, похожих на торты из тюля, перьев и кружев, выставляю на витрины шокирующе простую и дешевую одежду из трикотажа. И вот в 1916-м мою одежду уже носит вся Европа. В 17-м без боя сдается и Америка. А в 18-м, когда страна, очищенная от немцев, вновь начинает сиять огнями, я с удивлением обнаруживаю, что размножилась на тысячи зеркальных осколков. И по улицам уже разгуливают тысячи моих копий. Женщины, познавшие самостоятельность, поняли, что больше не хотят быть хрупкими, тепличными цветами. Они хотят водить автомобили, управлять фабриками, заводами, работать наравне с мужчинами. Капризная дама в длинном платье, подметающем пыль, закутанная в меха и драгоценности, уходит в лету. И вот она, я! Я – идеал и символ нового времени. С вечной сигаретой в руке, кроваво-красными губами, короткие волосы, звенящие и брякающие при каждом движении браслеты и цепочки, циничная эгоистка с рассудком, словно вытесанным из камня. Я точно знаю, зачем и куда мне нужно идти. Я знаю цель каждого жеста и слова. Жеманство и кокетство мне чуждые. Ни на кого не похожая, никому не принадлежащая и никем не управляемая женщина нового века. Ко мне уже идут не за новыми нарядами, но за новыми смыслами, за новым мифом, за новым образом. Взгляд моих черных глаз резок. Взмахом своих густо накрашенных ресниц я могу порезать. От меня идет мощная волна магнетизма, от которой не удается скрыться, но никому.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Стар-стар-спотифан».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Давно забыл, где напомнил старый патефон.
1: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: Дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.
0: Я сама щедрость. Нередко плачу в ресторанах за всех. Спонсирую русские сезоны Дягилева, бесплатно делаю к его балету костюмы, оплачиваю курс лечения от пристрастия к опиуму Жану Кокто. Дружбой со мной могут похвастаться Пикассо, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Стравинский, Нижинский. Одну за другой я совершаю маленькие революции. Укорачиваю юбки до середины лодыжки, что в мое время было неслыханной дерзостью. Выпускаю первые духи с синтетическим запахом, которые пахнут одновременно всем и ничем. Мои наряды невыносимо просты и аскетичны. Они подчеркивают женскую красоту, но не подавляют ее. Не выставляют на показ тело. Создают дразнящий намек на прелести, скрытые под мягкой черной тканью. И вот уже пресса, оправившаяся от шока при виде моих работ, твердит: «Женщина, не имеющая в своем гардеробе вещи от меня, безнадежно отстала от моды». Журналисты меня любят. Я много шучу. Сыплю остротами. Мои интервью жадно растаскивают на цитаты. Но стоит кому-нибудь задеть неудобный вопрос про мой возраст или место рождения, улыбка сползает с моего лица, и я превращаюсь в злобную фурию и обрушиваю на голову несчастного гром и молнии, пока он не спасется бегством. На моем счету в швейцарском банке семизначные суммы. Я меняю любовников, как перчатки. Вращаюсь в самых разных аристократических кругах. Моя империя насчитывает 2500 работников по всему свету. Вдумайтесь. Дамы и господа, в этой своей роли я встречу старость в гордом, непреклонном одиночестве. Мое лицо уже сморщено, как чернослив. Ай, всех, кого я любила, уже нет в живых. От прежней меня остались только фигура девочки-подростка и черные глаза угли. Я страдаю лунатизмом. Брожу по коридорам отеля «Риц». Меня то и дело оттаскивают от перил в момент, когда я собираюсь спрыгнуть в лестничный проем. Горничная иногда находит выкроенный из купального халата костюм, украшенный цветком из полотенца. Однажды я просыпаюсь, дрожа от холода в саду, в одной сорочке, и какое-то время не могу вспомнить, как меня зовут. Представляете? И вот мне уже около 70. И я уже как памятник самой себе. Вечный и незыблемый, как египетская пирамида. Легенда обо мне живет уже своей независимой жизнью. Я продолжаю рассказывать свои сентиментальные сказки о девочке, воспитанной строгими сестрами отца. На этот раз мое детство проходит в большом светлом доме посреди заснеженных равнин. Мои родители богатые виноделы. И из года в год детали моей истории будут меняться, трансформироваться, сплетаться в пестрый узор. И я уже сама не помню, где ложь, а где игра воображения. Ко мне обращаются голливудские продюсеры и режиссеры с предложением купить меня в любом виде. Мемуары, биография, фильм, спектакль на Бродвее.

0: И вот мне уже 87. Мир моды правят уже другие, наглые и дерзкие. Ну, такие, как я, пару тысяч лет назад. Мне же остается только критиковать современных модельеров, что в своем страстном стремлении окончательно раздеть женщину не оставляют ей ни тайны, ни аромата. Ой, ну реплики мои так тихи, что на них уже никто не обращает внимания. С годами мой и без того сложный характер становится просто невыносимым. Я, как говорят, становлюсь жадной и подозрительной. Постоянно ворчу, почти ничего не ем, боюсь ложиться в постель. Сопротивляюсь, когда меня укладывают насильно. По ночам прислуга просыпается от леденящего кровь вопля, который доносится из моей спальни. Но если кто-то из прислуги решается заглянуть ко мне, то обнаруживает меня спящей. Оказывается, что я вою во сне. И вот каждую ночь я снова и снова проваливаюсь в холодную черную бездну сна, где уже не в силах спрятаться за роль железной женщины с сигаретой в зубах. За утверждение «Я сильная, сильная». В этой своей роли я уйду со сцены мира 10 января 1971 года, в воскресенье. Я вернусь с прогулки, почувствую себя нехорошо, прилягу вздремнуть и как стопроцентный лунатик просто заблужусь в лабиринтах сна и не смогу найти дорогу назад. Со стариками это бывает, вы знаете. И вот телефон в моем доме уже раскаляется от сотен звонков со всего света. Журналисты толпятся у дверей отеля, чтобы задать один единственный вопрос. Неужели действительно я умерла?
1: Адам.

0: женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде. Матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы. Теплые, мягкие и чуть припухшие. Волосы длинные, густые, шелковистые. Тонко очерченные брови и густые ресницы. Длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Это очень важно. Но главное, хотя оставим эту недосказанность для игры вашего воображения.
1: J'ai perdu mon pot.

0: Передача была подготовлена по книге Анри Гиделя «Коко Шанель». Также были использованы материалы из книги Марселя Эдриха «Загадочная Коко Шанель».
1: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
2: Шоу «Старый патефон» Лены Вишневецкой.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Генри Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой, наша фамилия Каплан. Каждый раз, когда я слышу джингл Дэвидзон Радио в 6 утра по окончании зачтения Лены Вишневецкой программы передач, и джингл идет на фоне Фрэнка Синатровского, вот этого «Нью-Йорк, Нью-Йорк». А если я запускаю этот джингл, бывает... Чуть раньше включил звук, идущий от радио, к себе на одну из платформ, то есть на «Русский голос Америки» на YouTube. Потом я получаю письмо от YouTube о том, что я не имею прав на эти 5-6 секунд звука, потому что полностью они принадлежат семье Фрэнка Синатра. Наше радио использует этот джингл уже, наверное, лет 20 с чем-то. И никаких последствий. Я думаю, что, наверное, они просто платят роялтис, как положено. Кстати, за каждую песню в свое время я составлял список на Радио Свобода, когда служил. И за каждую песню, которую я пускал в эфир, мы платили, то есть Конгресс платил правообладателям 2 цента. Ну, с миру по нитке. Кстати, Тейлор Свифт номер один в entertainment industry по части... Бабла. Смешно для олигархов, но, в принципе, больше миллиарда – это уже не так и смешно. Переходим к новостям. What's News Worldwide? С картинками, кстати. Израиль нанес авиаудары по Ирану. В ответ на ракеты, выпущенные Тегераном по Израилю. Причем Израиль все сбил. Это впервые с момента вступления в силу прекращения огня в апреле. Но переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном не прекратился. Причем это слушается как заголовок. На самом деле здесь компиляция трех заголовков. ОПЕК и ее союзники договорились увеличить добычу нефти в шаге, который широко воспринимается как символический, поскольку война на Ближнем Востоке заблокировала Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти. Этот узкий маленький пролив. Европейский Союз разрешил своим военным кораблям, которые находятся в Средиземном море, задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть. Украина начала массовую атаку беспилотниками на Санкт-Петербург на другой день после того, как Путин выступил там, отвергнув призыв к миру со стороны Украины. Плановое движение всех пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за атаки беспилотников на поезд «Москва-Симферополь». Зеленский подтвердил, что встречался в Киеве с российским бизнесменом Романом Абрамовичем и сказал ему, что готов встретиться с Владимиром Путиным, это президент России, в любом подходящем тому формате. В одной из зданий центрального хранилища отработанного ядерного топлива в 15 километрах от Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 7 мая попал российский дрон и вызвал пожар, выброс радиации не зафиксировано. Истребители военно-воздушных сил Франции, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии. Землетрясение, это, кстати, первый раз было. Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло у острова Минданао на Филиппинах, что вызвало предупреждение о цунами. Недавние разведывательные отчеты Соединенных Штатов вызывают опасения по поводу того, что израильские разведывательные агентства подслушивают американских переговорщиков, работающих над мирным соглашением с Ираном, на фоне растущей обеспокоенности более широкой контрразведывательной угрозы со стороны Израиля. А Израиль и Соединенные Штаты давно знают и терпят, что шпионят друг за другом. Около 2000 работников гостиничного бизнеса на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе проголосовали за разрешение на забастовку за несколько дней до начала чемпионата мира по еврофутболу. Он начинается на этой неделе и продлится до второй половины июля. Амарилис Фокс Кеннеди, бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, заявила, что ушла в отставку в прошлом месяце отчасти из-за отсутствия контроля за использованием средств налогоплательщиков разведывательным сообществом. Исследователи, кто подзабыл, я напомню, там один из ЦРУшников, был у него найдено, там, по-моему, на 2 миллиона золотых слитков, только одних слитков, только, и все это было предназначено для операции, неподконтрольно совершенно. Исследователи сообщили, что отредактировали гены ранних стадий человеческих эмбрионов, что может помочь исправить мутации в коде, которые вызывают болезни. Мутации вызывают. What's news, business and finance? Падение рынка, затронувшее почти все классы активов после пятничного отчета о найме, более сильного, чем ожидалось, оставило инвесторам мало вариантов для укрытия бабок в начале этой недели. Консорциум некий согласился купить французские телекоммуникационные операции Патрика Драхи за более чем 23 миллиарда долларов в сделке, которая разрушает крупную часть некогда разросшейся бизнес-империи. Международные компании покидают Кубу, нанося еще один удар по рушащейся экономике острова, поскольку администрация Трампа усиливает давление на Гавану. Я бы на месте тех, у кого есть лишние деньги и хочется дом на море, поинтересовался, почем цены на Гаване. Они, конечно, будут сопротивляться, но сейчас там, наверное, они могут сходиться с тем, что происходит на Венесуэле. Правда, Куба нам ближе. Run Amok – это медийный стартап, соучрежденный в прошлом году ветеранами традиционных медиа из Голливуда и Манхэттена, запустил информационную рассылку и два комплексных медийных бренда. Ирландия требует, чтобы новые и расширенные дата-центры имели собственные электростанции на месте или контракты на новые, в основном возобновляемые источники энергии, которые будут поблизости, что помогает экономить общественную сеть. Электрические dirt bikes, то есть мотоциклы для грязи, или e-moto, стали крупнейшим источником наслаждения для молодых мотоциклистов с тех пор, как бэби-бумеры в 60-х и 70-х полюбили недорогие японские мотоциклы. Общенациональный дефицит механиков побудил крупных работодателей, таких как Ford и благотворительные организации, расширить программы, чтобы привлечь больше работников к соответствующим местам. Механики в спросе. А теперь наши внутриамериканские. На полляма бурбона, украдено из склада Филадельфии средь бела дня, причем весьма остроумно, ничего не подозревавшие сотрудники этого склада загрузили алкоголь прямо в грузовик воров. 10 800 бутылок, 1800 ящиков, причем это Noble Oak Bourbon, были украдены со склада American Supply между часом и тремя часами дня в пятницу в рамках хорошо скоординированной операции. Это слова полиции. Подозреваемые обманули сотрудников склада, заставив тех подумать, что они просто должны погрузить грузовик. И все. Федеральный иск направлен на остановку предстоящего поединка Ultimate Fighting Championship на южной лужайке Белого дома. Это мечта, приуроченная к 80-летию президента Трампа и в рамках празднования 250-летия страны. Задумано было это Трампом. На траве смешанное единоборство. В заявлении, поданном Public Integrity Project, это они подали, то есть по-русски это проект общественной цельности, от имени двух жителей Вирджинии утверждается, что разрешение администрации Трампа на мероприятие 14 июня было незаконно дадено. В иске говорится, что такое одобрение нарушает правила службы национальных парков, запрещающие проведение спортивных мероприятий в федеральных парках. И это правда. Конгресс не дал согласия на возвышение арки с видом на пространство для мероприятий, и до строительства не проводилась экологическая экспертиза, что требуется для проведения всего, что происходит в парках. А калифорнийский бывший моряк среди трех предполагаемых местных террористов ИГУГО, арестованных после того, как федеральные следователи раскрыли заговор с целью финансирования террористической группы и помощи в атаке на американский спецназ всего-навсего с использованием дронов, гранат и реактивных гранатометов. Снаряжение у вас справа, как вы понимаете, на картинке. Берн Зай, ему 25, он слева. Из Лейксайда, это город недалеко от Сан-Диего. Элиас Шамсалдин, ему 21, он из Портервилла в округе Тулары. И Бисам Гафур, ему 21 год, из Ливуда, Канзас, были задержаны в минувшую пятницу после длительного расследования ФБР. И последняя, комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш в воскресенье резко раскритиковала исключение ЛГБТ-полицейских из парадов в форме с оружием в Манхэттене, поучаствовав в их параде в Квинсе. Организатор манхэттенского мероприятия Heritage of Pride впервые сообщил в 2021 году, что его участникам не разрешат участвовать в параде в полной форме в ответ на волну протестов против дела Джорджа Флойда и антиполицейских настроений в целом. И изначально запрет должен был длиться 4 года, прежде чем организация пересмотрит свой запрет. 4 года истекли, как вы понимаете, в прошлом году. Пересмотр пока что не состоялся. Это все с новостями, которые составляют нашу жизнь, начиная от мировых, кончая нашими местными. Если по их поводу у вас появились собственные мысли и ассоциации, то вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-90-90. Во время вот этого перерыва.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
11: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: Первая тема сегодня из больших. Она совершенно сногсшибательная, потому что я таких вещей никогда не произношу. Это беспрецедентно, это, значит, сенсация и так далее. Не пропустите. Да нет, это вообще невозможно пропустить. Оказалось, что у Берни Сандерса с Дональдом Трампом гораздо больше общего, чем можно было представить себе еще неделю назад. Дело в том, что Берни Сандерс хочет, чтобы федеральные власти получили доли в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом. Это как раз именно то, что тоже очень хочет Дональд Трамп. Правда, в принципе, какой же русский не хочет получить долю в компании, занимающейся искусственным интеллектом, после того, как, значит, получит удовольствие от быстрой езды на dirt bike? Какой республиканец мог вдохновить самого видного социалиста страны на поддержку самого главного капиталиста? Сандерс выложил свой законопроект в статье в «Нью-Йорк Таймс» на прошлой неделе, в которой предлагался предлагалось создать суверенный фонд искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. Причем Сандерс написал, даже президент Трамп в исполнительном указе предложил создать американский суверенный фонд благосостояния. То есть это непонятно даже, то ли Сандерс сошел с ума, то ли он продался, то ли это случайное совпадение идей. Они принципиально, что бы эти люди ни делали, то есть крайние, правые и левые, они думают, что они никогда не скажут того, что скажет их визави по другую сторону, так сказать, шкалы. Но шарик-то круглый, и это только людям кажется некоторым, именно так, людям, что они слева или справа, потому что он крутится. И то, что вчера было лево, сегодня право. В принципе, если кто не в курсе, такой фонд, фонд суверенного благосостояния, давно уже есть в Российской Федерации, и туда периодически вкладывают на свой, ну, в том числе, богатые люди, которые не хотят лишиться своих активов. Да, интересно, что в прошлом году даже Wall Street Journal раскритиковала идею президента, вот эту про суверенные фонды. Суверенные фонды богатства обычно обогащают правителей и друзей правителей гораздо больше, чем ее граждан. То есть, если проводить параллель, весьма достойная параллель, это между нон-профитной организацией и суверенными фондами, то, что суверенные обогащают, как я сказал, только правителей и друзей, а нон-профитные, они вообще обогащают только тех, кто создают нон-профитные, потому что более 95% денег, которые получают в виде грантов нон-профитные организации, идут на их самоуправление, и 5% людям. То есть, в принципе, по Робин Гуду абсолютно та же самая ситуация. Народный герой, у которого семьи, так сказать, те, кто входил в отряды Робин Гуда, имел семью, получали 50% от надграбленного, неженатые получали, там, по-моему, 25%, я сейчас точно не помню, но примерно такое соответствие. Остальное людям. Значит, да, кстати, по поводу суверенные фонды обогащают лидеров, это проволочку под вторым номером в самый раз. Демы постоянно критикуют семейный бизнес Трампа за то, что те получают прибыль от президентства патриарха, в том числе с помощью криптовалютных сделок. Представьте себе соблазн коррумпированности, если государство владеет долями в самых богатых американских компаниях, долями в которых владеете вы, потому что у вас у всех, у нас у всех, даже у тех, кто не является целевой аудиторией, есть пенсионные фонды, и они вкладывают, бог знает во что, но уж точно в высокие технологии. Так что мы сейчас стоим перед ситуацией, когда не только козел в огороде, но еще и волк, который вегетарианец. И все это в нашем с вами маленьком огородике, который только-только вырастает. Сандерс хочет заставить компании передать половину своего капитала государству. И он называет это одноразовым 50% налогом на акции компании. По сути, это самая настоящая государственная экспроприация, то есть национализация частной собственности. Но когда об этом говорит Трамп, то кое-кто молчит. Когда об этом говорит Сандерс, эти кое-кто поднимают голос. А ведь это про одно и то же нынче. Причем сходство интересов такое, что никто и против не скажет. Да, но в принципе государственная экспроприация, если вспомнить, что у нас существовала когда-то Конституция, она нарушает запрет 5-й поправки на изъятие имущества без справедливой компенсации. Причем изъятие имущества государством. И чтобы оплатить такой налог, компаниям пришлось бы выпускать новые акции, которые принадлежали бы государству. И, естественно, чем больше акций, тем меньше наше с вами благосостояние, потому что стоимость этих акций суммарно всегда была бы одной и той же, а чем больше акций, тем меньше стоит каждая акция. И так что это господам акционерам. Компании, вот эти, о которых речь, по идее Сандерса, могут выкупить половину своих акций у частных инвесторов и передать их государству. И, то есть, пожалуйста, так или иначе, все равно будешь наша. И большинство компаний, занимающихся искусственным интеллектом, не могли бы позволить себе это при нынешних рыночных оценках, тем более, что они пока что в основном только тратят и пока что в основном ничего не зарабатывают. Причем Сандерс не скрывает свои цели, а чтобы правительство использовало свою долю в собственности частных компаний для управления этими самыми компаниями, которые заняты развитием искусственного интеллекта, и для перераспределения инвестиционных прибылей, если они будут вообще, среди избирателей, то есть среди нас. Прогрессисты называют это универсальным базовым капиталом, потому что граждане якобы получают косвенную долю в компаниях, но в принципе это социализм с капиталистическим прикрытием. И сказать против Сандерса сейчас, это значит сказать против Трампа. И наоборот. Партия и Ленин – близнецы, братья. Блин. Ну вот оно. Федеральное правительство получило бы, как пишет сенатор Сандерс, полномочия через свои голоса, то есть у них акции 50%, это значит 50% владения, это решающий голос, и равное представительство в совете директоров каждой компании, то есть 50-50. И зачем им это нужно? Для того, чтобы в случае необходимости блокировать решения, наносящие вред нашим гражданам, то есть это нам, и продвигать политику, которая им поможет, то есть нашим гражданам, то есть это нам. И это значит, между нами мальчиками, что федеральное правительство может регулировать, как компании в области искусственного интеллекта инвестируют, кого нанимают и кого увольняют. То есть фактически, если смело можно сказать, что метода прихода к власти нашего президента породила подражательство в виде Зорана Мамдани, который только начал свою еще политическую карьеру, он все-таки на 45 лет моложе президента, то сейчас получается, что идея Дональда Трампа, которая, безусловно, связана с тем, что он управляет нашей страной как собственным бизнесом во славу и во имя благосостояния своей семьи и своих союзников, она пришлась по душе Берни Сандерсу. И он уже в таком возрасте, когда ирония неуместна, то есть считать это актом политической сатиры, пока он в этом не отмечен. Он серьезный политик. Но сейчас он использует инструмент своего политического противника. Причем уже есть опробованные модели. Скажем, государственные предприятия Китая. Причем там процветает политический фаворитизм. То есть, если ты нравишься тем, кто стоит у власти, то значит, у тебя будут послабления. Вот это сочетание фавориты получают право первой брачной ночи, и при этом правительство вмешивается в процесс, это приводит к недостаточной экономической эффективности. То есть я так скромно определил не к экономической неэффективности, а к недостаточной. И таким образом частично государственная, скажем, китайская компания Semiconductor Manufacturing International отстает от TSMC и Samsung. Это Южная Корея в производстве чипов. Но правда это пока. И правда это пока в Китае правят коммунисты. Невозможно себе представить, когда это кончится и в связи с чем. Потому что у них вроде как гармония. Но по сути, фактически, наш президент стал агентом прогрессивистов, проложив путь к этому социализму с приставкой ИИ, с искусственно-интеллектуальным лицом, своей промышленной политикой. Я же говорю про президента. В обмен на одобрение приобретения US Steel компании Nippon Steel, Трамп, как известно, потребовал то, что называют «золотая акция», которая даст правительству право вето на важные бизнес-решения. Он уже его применил, заблокировав закрытие нефтепродуктивного какого-то завода в Иллинойсе. А прошлым летом Соединенные Штаты приобрели 9,9% акций у Intel, когда у компании возникли финансовые трудности, и 47-й приписывает себе заслугу в последующем 300% скачке акций Intel, что таки произошло. Он действительно должен благодарить бизнес-решение, но не свое, а генерального директора Ли Бутана, которого он ранее призывал уйти в отставку. Но я бы учел еще и ненасытный спрос на чипы со стороны, есть такая целая индустрия лоббирования, хайперкипишисты искусственного интеллекта. То есть, если вы прочитали бы, что сделал я, обе книжки про финансовый кризис, как вздуваются пузыри, то там инструменты все остались, они только поднялись на более высокий уровень. Вот этот хайпер, то есть кипиш, если на старорусском. Хотя, скорее всего, что кипиш — это на старый идыш. А администрация Белого дома также приобрела доли в ключевых минеральных разработчиках. Это MP Materials, Lithium Americas, Vulcan Elements, Trilogy Metals и USA Rare Earth. И бывают случаи, когда федеральным властям приходится инвестировать в области безопасности или обороны, но наш президент делает это без удержу. На прошлой неделе он именно так инвестировал без удержу в угольные электростанции. А Трамп даже использовал свои регуляторные полномочия для вымогательства у компаний. Это известные факты. Белый дом разрешил NVIDIA и AMD экспортировать мощные компьютерные чипы в Китай при условии, что они отдадут правительству 15% от своего дохода. Но ведь это означает укреплять, так сказать, наступательную мощь Китая, то есть это вредит национальным интересам нашей гребаной безопасности. Это же совершенно на поверхности, но без удержу и без контроля. Чиновники Белого дома рассматривают возможность приобретения доли в компаниях искусственного интеллекта точно, как это описывает Берни Сандерс. Только у Сандерса сразу круто, 50%. Хотя, возможно, что это запрос, и можно будет договориться на 35%. Но так всегда бывает. Искусственный интеллект имеет столько последствий для национальной безопасности, что правительство неизбежно будет вмешиваться в дело производства. Но Соединенные Штаты десятилетиями при самых разных администрациях имели дело с оборонными подрядчиками, никогда не требуя доли в их собственности. А пока что мы лидируем в мире искусственного интеллекта, потому что предприниматели и инвесторы объединились для инноваций и конкуренции друг с другом, а политический контроль, безусловно, подавит этот рост и уступит лидерство Китаю, который подавил этот рост тоже у себя. Но в данном случае мы вместо того, чтобы использовать преимущество частного интереса, мы вводим владение государства. Здесь нельзя сказать леваки, праваки, социалисты, капиталисты, потому что Трамп и Сандерс в контексте того, что сейчас вы услышали, абсолютно одним миром мазаны. То есть мы стоим на пороге трагедии индустриальной, которая века будет, так сказать, царствовать. Если бы, скажем, искусственный интеллект стал дорогой к американской версии социализма. Хотя среди вас наверняка есть люди, которые пользуются услугами социальной помощи, social security, это и есть социализм на самом деле. Так что это не совсем такое и плохое слово, особенно если страна богатая. И напомню, что именно, еще раз, Дональд Трамп волей-неволей, конечно, породил успех Зорана Мамдани. А теперь наш же президент породил успех Берни Сандерса. И что должно произойти, чтобы в Соединенных Штатах не был построен социализм благодаря произволу президента, который управляет этой страной как своим собственным бизнесом? Ну, шансов на звонки, конечно, никаких, но формально я могу вам предложить такую возможность. 718-303-90-90. Да, даже интересно. Интересно проверить, что не работают телефоны, да? Ну, в чате уже должен начаться глухариный ток, так что я даже туда не заглядываю. Нет, у нас все работает. Вот я набрал номер телефона, вижу, телефоны работают. Ну, короче, я сделал то, что следовало. А теперь, кстати, как вам карикатурка Сандерс и Трамп? Кто не может видеть, вы можете посмотреть в записи сегодняшнего шоу на 32-й минуте. Окей, я сделал то, что хотел. Формальности ради гляну, что происходит в чате. Нет, там уже чуфы. Это так глухари делают, когда атакуют. А я перехожу к следующей истории. Тут вышла книжка. Наверху я ее часть обложки показываю. Она вышла в Голландии на прошлой неделе. И это, в принципе, аналитика. Ну, такая, публицистическим подтекстом. Аналитика на предмет риторики президента России. Его зовут Владимир Путин. Причем проанализирована его риторика за все четверть века, что он у власти. И есть какие-то вещи неизменные, что говорят о том, что было описано господином Лермонтовым в Сыре. «Одна, но пламенная страсть, она как червь во мне жила, и сжила душу и сожгла». Так вот, все как один, американские комментаторы и политики, и аналитики, они думают, что понимают российское стратегическое мышление, и я думаю, что в немалой степени, потому что мы, в общем-то, похожи. То есть костюмы, галстуки, те, кто наверху, и лица без улыбок в определенные моменты, которые важны, так сказать, для продвижения идеи. Мы не похожи с китайцами и так далее. То есть расовые есть отличия и по цвету кожи. Но с Россией мы примерно одинаково выглядим. А пока что, несмотря на соблазн, то есть есть определенная предвзятость суждений, то есть the thinking is judgmental, that's a trap. И вот несмотря на соблазн предполагать, что рассуждения российских лидеров более не менее соответствуют западным нормам, до сих пор намерения Кремля остаются загадкой. Особенно в контексте более 4 лет идущей войны в Украине, потому что, скажем, мы уже привыкли к колебаниям в ту или другую сторону со стороны нашего президента. Это его метода вести переговоры, как он сам об этом заявляет. Может быть, это и спорно, но на самом деле это не так важно. А важно то, что я пришел к выводу, что нам нужно полностью менять внешнюю политику, потому что иначе мы просто никогда не поймем. И вот эта книжка, она помогает понять, почему. И достаточно убедительно. Причем даже тех, кто сделает вид, что не знает о ее существовании. В нынешней администрации, как и в предыдущей, хотя нынешняя считает себя не похожей ни на кого, кто был, вот эта привычка думать, что Кремль мыслит так же, как Вашингтон, Белый дом, она сохраняется. Причем не всегда, потому что у нас нестандартный, так сказать, неординарный президент. Трамп мудро отвергает, скажем, искренность режима Ирана, который чисто джихадистский. Это он чуждый Трампу, он этого не понимает, и поэтому он это отвергает. Но если оставить в стороне разговоры о надвигающейся сделке, которая никак не приблизится, он, в принципе, точно не уважает слова иранских лидеров. Это уже что-то. С этого можно было бы начинать для того, чтобы найти, так сказать, решение. Тем не менее, наш президент упорно верит, что Владимир Путин стал бы вести переговоры добросовестно, если сложились бы определенные обстоятельства. Я повторять не буду, это миллион раз было повторено. Но можно вспомнить только один пост в Трус сосал в августе прошлого года, в котором наш президент заявил, что война может закончиться почти немедленно, если только Украина откажется от претензий на Крым и от амбиции вступить в НАТО. Вот этот вопрос доверия к России – это, в принципе, вопрос для обеих партий – и для демов, и для репов. А взгляды мсье Путина за четверть века его правления, в общем-то, эволюционировали в нечто вроде взгляда, можно сказать, ну, иранские муллы. Ну, примерно то же самое. И это, в общем, одна из мыслей, высказанной в этой книге голландской. Главное, что нужно понять о Путине, это то, что он не марксист, это упрощенно, он не коммунист и даже не защитник ленинизма или сталинизма. Причем он часто делал уничижительные замечания о большевизме и о советской командной экономике, и при этом Путин не отказался от советских, впрочем, экспансионистских целей Кремля, и за последние 20 лет он уверовал в себя как величайшего из российских автократов. То есть я с этим, точно так же, как и наш президент, согласен. То есть я здесь того же мнения, что и Дональд Трамп, которому потому и нравится Путин, потому что у Трампа тоже автократические тенденции, но ему мешает все-таки еще кое-как наша Конституция и Конгресс, ну и плюс промежуточные выборы. А теперь по факту, чтобы не быть голословным, чисто эмоционально. А знаете, сколько статуй российских царей установил Путин? Я не знаю, но каждый год возводятся статуи Александра I, Петра Великого, Екатерины, Николая I и ни одной новой статуи Ленина или Сталина. Каждый раз, когда Путин освящает эти статуи, а он это делает каждый раз, он делает это в компании православного священника, который окропляет статую святой водой и произносит специальное обращение. То есть это все как было у царей, статуи которым возводятся на Руси. А Кремль публикует выступление Путина на своем сайте, и это очень благодарный материал для того, чтобы понять хоть ход мыслей первого лица. Из 11 примерно тысяч этих выступлений российский президент говорил о царях конкретно, не брезгуя назвать их имя, минимум 20 раз, и упоминает царей косвенно, в общем, более чем в 3000 своих публичных обращений. Причем это гораздо чаще, чем о Великой Отечественной войне, не говоря уже о Ленине и Сталине. Чаще всего тема Путина – это великие русские цари. И его риторика включает элементы, которые характерны для всех священнослужителей.

знают все политтехнологи, и в частности создание образа врага в виде Сороса, которого до той поры вообще никто, кроме того, что он миллиардер и занимается филантропией, никто про это вообще ничего не говорил, пока Виктор Орбан, у меня отдельный материал есть на канале Сева Каплан на YouTube, как из Сороса сделали Цурос. Очень рекомендую посмотреть, как два политтехнолога американских, создав образ врага для Орбана, помогли ему укрепиться надолго на своем посту в Венгрии. Вот, так что фактически вот эти вот сочетания православия, тьма, свет, маяк света, который спасет мир от зла, в принципе, Путин черпает вдохновение прямиком из царской традиции. Здесь даже я не удивлюсь, если анализировалась риторика Григория Распутина, потому что она была весьма эффективна, и на русское подсознание она точно хорошо давила. А Путин фактически погрузился в эту триаду российской государственной власти, то есть национальность, самодержавие и православие. Все, только три, больше ничего быть не может. И главные его помощники и союзники верные, вот такие как министр иностранных дел Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, бывший президент и премьер, нынче новый, но очень крепко стоящий Кирилл Дмитриев, это президентский посланник на Запад, они частично оправдывали вторжение в Украину в 2022 году обвинениями в сатанинской деятельности в Украине. Именно так, не в новом нацизме, а в сатанинском. То есть это ключевое слово для тех, кто хочет избавить мир от царства тьмы. И для западных ушей это звучало тогда смешно, потому что россияне похожи на нас, жителей Запада, я сейчас не говорю о бывших россиянах, но для путинистов, настроенных на православную политическую теологию, и для самого российского президента это вполне обоснованная идея. И по религиозному вопросу Путин, например, сделал традицией участия в крещенском купании, по-моему, это называется богоявление, каждый январь, там где-то в районе 19 января, по-моему, это посвящается крещению Христа. Естественно, все это делается всегда в компании камер и священников. Священники освещают, помимо света, прожекторов, входящего в купель президента страны, атлетически сложенного и с правильным лицом. Никогда не поморщится по поводу того, что вода-то холодная. Я, кстати, в разных холодных водах купался, но в Таджикистане несколько лет назад, когда я был, горная река там, которая протекает через деревню, изумительное место совершенно, там вдоль идет узкое шоссе по горам, и по этому шоссе ездят люди, велосипедисты со всего мира приезжают туда, но их немного, это супер крепкие такие, теток больше, чем дядек, потому что там по горам и виды хорошие, и реки везде. Но когда я стал входить в эту воду, собралась вся деревня. У меня, кстати, видео где-то есть на этот счет. Но когда дошло до яичек, я понял, что я не могу. То есть то, что, ну просто отнимается все тело, навыка нет. А потом прочитал, что хорошо, что сделал, хорошо, что не вошел дальше. Да, так значит, в западном христианстве используют теорию справедливой войны. А на Востоке властью определяет, что такое зло, и уничтожать его, то есть принятие решения, определяет император. А Россия, безусловно, Восток. Атеисты на Западе, атеисты именно, склонны предполагать, что поскольку они не воспринимают религию всерьез, другие тоже этого не делают. То есть это как бы похож на меня, значит, ты так, у нас была первая бэбиситтер у сына, которая была уверена, что в Америке все говорят по-русски, они просто притворяются, они похожи на нас, значит, они должны понимать, говорить по-русски. Ей-богу.

0: Надеюсь, что она жива и, может быть, слышит даже это все. Вот, значит, это все не совсем так. Западная рациональность включает то, как ты оцениваешь реальность. Может, ты оцениваешь ее иначе, чем другие. И вот к этому я подошел, это очень важно. Потому что если применять это к Путину, он видит по-своему очертания своей страны. Не так, как мы видим это на карте. Вот почему я здесь карту России поставил. Он видит другие очертания. Для него рационально расширять границы до той реальности, которая у него сложилась давно в голове. И если он считает, что Киев принадлежит России, потому что святой Владимир ввел там христианство примерно 1000 лет назад, то с этой позиции Путин ведет себя абсолютно рационально. Так какое взаимопонимание у нас может быть? Я продолжу эту тему после перерыва.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: За него стоят громадные масты.
6: Не пойму, что за люди.
2: Толковище.
0: Я подошел до перерыва к тому, что Путин ведет себя совершенно рационально, но эта рациональность непостижима для западных умов, потому что у нас есть превратное представление о том, что похожие на нас люди, но по расе, думают где-то так же, как и мы, и что можно договориться. То есть вывод такой. Если проанализировать, повторяю, только на основе его риторики, причем его иногда несет, и в последнее время его несет очень сильно, так же, как нашего президента. Но он не думает как лидер западной страны. И именно потому, что он так не думает, договориться с ним нельзя, просто договариваясь. Это должна быть позиция силы и позиция выгоды, то есть истощения. Западные лидеры и граждане западных стран, в принципе, вы сейчас можете проверить, после того, как я дам это определение, являетесь ли вы западным жителем, делят земной шар на автономные национальные государства. А Путин видит мир как место больших империй. А империи ищут всегда идентичность. Им совершенно необходимо признание и смысл какой-то во всем мире в целом. У Америки есть империя, точно. У Индии, точно. У Китая. И даже Европа – это на самом деле империя. И президенты Соединенных Штатов неоднократно ошибались, думая, что они понимают намерения Путина. И не то, чтобы Путин их обманывал, они просто ошибались, думая, что понимают. потому что никто не знает точно, что на самом деле в голове у другого человека, как бы он тебе не улыбался. Трамп, несмотря на обвинения демократов в сговоре с Россией в 2016 году, проявил большую проницательность, причем большую проницательность на ниве этих самых российских вопросов, чем его предшественники, потому что он вышел из договора о вооружении ракет средней дальности, который был подписан аж в 1988 году, на основании того, что Россия неоднократно нарушала этот договор, и это вызвало возмущение тех, кто любит, так сказать, традиции и думает, что они соблюдаются всеми договаривающимися сторонами, но там договор существовал, а Россия его многократно нарушала, так какой смысл? Трамп проявил большую проницательность, чем предшественники. С этим невозможно спорить в этом плане. А что еще? Мы предприняли усилия по уничтожению наемников в Сирии, которых поддерживала Россия. Это было в 2018 году. И все это говорит о том, что у нас начался нестандартный подход к поиску платформы для договоренности. Это не договор, это договоренность с Путиным. Но, тем не менее, это же не во всем так, потому что Трамп часто вел себя так, будто российский лидер желает мира как конечной цели. Точно так же он не мира желает, он желает увидеть реальность, совпадающую с его представлениями о ней. То есть он также живет в альтернативной реальности, как и наш президент. Это все разные альтернативные реальности. У нас у каждого есть свои фантазии. Поэтому четкое представление реальности пока только у высокоразвитого искусственного интеллекта. А в последнее время Россия, кажется, начала терять преимущество в украинской войне. А ее политическая элита разочарована потерями. Но, опять-таки, это с точки зрения фактов по войне. А здесь мы можем многих вещей не знать, не понимать, но о чем-то можем догадываться. Потому что если Путин свистит, то в российский фонд благосостояния сразу придут деньги, необходимые для продолжения этой войны, столько, сколько надо. Потерпим. А народ привык терпеть. А политическая элита должна быть разочарована потерями, но у нее же тоже есть инстинкт самосохранения, у нее есть активы. Американские лидеры, кто бы они ни были, и так будет, когда кончится Трамп, могут ожидать, что Путин отреагирует на вот эти обстоятельства, утрачивание преимущества в украинской войне, потому что с точки зрения американских лидеров это рациональный подход. Признавать реальность и ища способы сократить потери и сохранить при этом лицо, конечно. Но царь, человек, наделенный Богом, сдерживать зло и защищать Россию от сатанинского влияния, он не соответствует такому представлению. А я закончу на рефрене, так сказать, к 11 сентября 2001 года. Вот после терактов тогда среди аналитиков внешней политики распространилось беспокойство, что цели и процессы принятия решений исламскими джихадистами запутывают наши попытки проникнуть в эти цели, в отличие, скажем, от советских, которые, как бы опасно они ни были, но мы думали, что мы понимаем. Но так ли это? Вот судя по данным, которые опубликованы в этой голландской книжке, это совсем не так. Если по поводу услышанного у вас появились собственные мысли, то мы подошли, в принципе, последние 5 минут, если они даже не появились, я принимаю звонки на любую тему. А телефон студии 718-303-90-90. Сейчас гляну быстро, что там в чате. Нет, там ничего не может быть. На прошлой неделе в пятницу у меня не хватило времени на то, чтобы рассказать о ситуации с биткоином. И поэтому я это сделаю сейчас, пока еще не открылась фондовая биржа. Но крупнейшая криптовалюта в мире, биткоин, на прошлой неделе падала 5 дней подряд. То есть усугубился спад, который с понедельника фактически по пятницу уничтожил 100 миллиардов долларов рыночной стоимости этой монетки. У нас один звонок все-таки есть. Сейчас его приму, а потом перейду к биткоину. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
7: Да, привет, Сеш, это Карл, поздравляю тебя.
0: Карл, привет, дорогой. Спасибо, тебя тоже, дорогой. Спасибо. Что скажешь?
7: Я вот хотел сказать, что я не помню, кто из великих, так сказать, умов, которые записали все свое на бумаге, он говорил, что прежде чем открывать дискуссию или какую-то, или какие-то переговоры, нужно договориться о терминах. Потому что ты же видишь, что люди используют одни и те же слова, ну, в трех-четырех разных совершенно пониманиях. Потому что когда кто-то, допустим, говорит о войне, он имеет в виду одно, кто-то говорит о целях войны, он имеет в виду другое, кто-то говорит о победе в войне, он имеет в виду третье и так далее. Мне кажется, что ошибка нашей администрации, я не знаю, намеренная она или нет, потому что я, к сожалению, все хуже и хуже отношусь к намерениям тех, кто нами руководит. Понимаешь? Хотелось бы, чтобы, в общем, жизнь меня как-то к лучшему подвигала, но она подвигает к худшему. И вот это худшее заключается в том, что ты просто не понимаешь, кто является твоим визави, кто является твоим партнером по переговорам и чего он хочет. У тех, кто сидит на другой стороне стола через Пакистан от нашего правительства, у них гораздо больше с Пакистаном общего, чем у нас общего с этим Пакистаном. По одной простой причине. Там и там сидят мусульмане. Если ты когда-то имел дело с людьми, скажем так, которые истинно воспитаны в этом духе, не как в религии, а как в идеологии, как в структуре семьи и структуре общества, понимаешь? То ты прекрасно знаешь, что для этих людей самое главное – это не потерять лицо. Те люди, которые командуют Ираном сейчас, они никоим образом, ни за какие ковриги, ни под какими угрозами, они не согласятся на три главных условия, которые наши выдвигают. Поэтому никакого переговорного решения быть не может. Я тебе скажу, у меня больше надежды на то, что Зеленский с Путиным договорятся. То, что мы договоримся с Ираном. Это была огромная ошибка администрации Обамы, которые думали, что на той стороне думают точно так же, как они. И вот это наша администрация, которая критикует и в хвост, и в гриву и Обаму, и Байдена, и так далее, на самом деле они исключительно по-русски шагают по тем же самым рядам граблей год за годом, месяц за месяцем, неделя за неделю. И меня, честно говоря, это сильно удручает. Когда кто-то из моих учеников не выполняет моих распоряжений, я все время, когда разговариваю с ним или с ней один на один, я прошу, чтобы они хотя бы отдали себе отчет и мне бы объяснили. Они не делают этого, потому что они не поняли, то есть они тупые, или они не делают это, потому что они не расслышали, они глухие, или они не делают этого намеренно, потому что они мерзавцы. Никакого четвертого варианта быть не может.
0: Ой, ты строгий. А я бы побоялся быть учеником в твоем классе, Карл.
7: Мне нужен результат, Сева. Мне нужен результат. Я вне идеологии, я вне политики в своем классе. Мне нужен результат, чтобы человек вынес из моего класса то, что я ему там даю.
0: Окей. Хорошо, Карл, спасибо, дорогой. Рад тебя слышать, как всегда. Мы с тобой на одной волне. И тебе тоже. Мы с тобой на одной волне, как говорил Маугли, кобре. А вот это, кстати, интересно тоже. Он с коброй-то не стал договариваться, которая охраняла сокровище. Хотя, в принципе, она была представителем той же флоры джунглей, что и он сам. Если кто из вас хотел бы, но у вас просто нет такой возможности, и я всегда это напоминаю радиослушателям, именно радиослушателям, которые едут на работу, вы можете всегда оставить свой комментарий к шоу, ну, позже, когда у вас будет обеденный перерыв. И для этого не нужно никому ни за что платить. Вам, правда, надо подписаться, чтобы иметь право на то, чтобы оставить комментарий. А я обязательно прочитаю и отвечу, если у вас будет в этом нужда. Всем счастливо.
8: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
9: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
10: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Нью-Йорк стоит на ушах! Буквально, почти что буквально, сегодня в Мэдисон Сквер Гарден третий матч финальной серии Кубка Ларри О'Брайена. Команда Нью-Йорк Никербокерс начала серию в Сан-Антонио и выиграла два матча. Если сегодня Никс победят, то практически они будут чемпионами в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Не было случая, чтобы команда, которая выиграла три матча, первых три матча, затем четыре матча проиграла. Это было в Национальной хоккейной лиге, это один раз было в главных бейсбольных лигах. Ничего подобного в НБА не было. Более того, сегодняшний матч – это еще и политический цирк, потому что в Madison Square Garden будет капиталист Дональд Трамп и коммунист мэр Нью-Йорка Шмандани. Вот такие дела на баскетбольных аренах. Окей, перенесемся на хоккейные поляны. Завтра в Лас-Вегасе четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли. Играют, мы с вами знаем, золотые рыцари из Лас-Вегаса и команда Каролина Хэрикейнс. Ураганы Каролины. После трех матчей лидируют в серии золотые рыцари. Четвертый матч они проводят на своей поляне. Окей, мы, наконец, на бейсбольных полянах. Бейсбол отходит как-то на второй план. Это понятно, во-первых. Кубковые финальные кубковые матчи в НБА в Национальной хоккейной лиге. 11 числа, через несколько дней, стартует чемпионат мира по футболу. Тем не менее, болельщики бейсбола, окей, им интересно. В минувший уикенд, вчера, Янки сыграли с Бостон Ред Сакс, причем в субботу они играть не могли, потому что на город Нью-Йорк обрушилась непогода. Вчера Янки сыграли, и непогода обрушилась на Бостон. Янки выиграли со счетом 6-1. Майами Марлинс сыграли с командой Tampa Bay Rays. Tampa Bay ведет борьбу с Янки за первенство на востоке Американской лиги. И вчера команда Майами помогла Янки, выиграла у Тампа со счетом 4-1. Атланта Брейвс играют, лидирующие на востоке Национальной лиги, выиграли вчера у Питтсбурга. Филадельфия Филлис, преследующие Атланту, также вчера одержали победу. Они выиграли дома у команды Чикаго. Окей, на востоке Американской лиги Янкис и Тампа шагают ноздря в ноздрю. Янкис 38 побед, 26 поражений. Тампа 37 побед, 25 поражений. На востоке Американской лиги Атланта уверенно лидирует, но Филадельфия в погоне. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается в этой группе на последнем пятом месте. Ну и, наконец, завершился чемпионат Франции, открытый чемпионат Франции по теннису. У девчат победила 19-летняя россиянка Мира Андреева. Эта девочка выступает под флагом России, но уже 4 года живет во Франции. Естественно, во Франции жить лучше, чем в путинской России. Она в финале играла с польской красавицей Майей Чивалейко и выиграла в двух сетах 6-3, 6-2. Это было в субботу. Вчера сражались мужчины. Второй номер турнира Александр Зверев. не господин Зверев, а гер Зверев. Он гражданин Германии, играл с итальянцем. Флабия Кнайки, два пацана стояли рядом, то громадный Зверев, его рост 6 футов, 6 дюймов, 198 сантиметров по арифметике Пупкина с картинками, на целую голову превосходил своего соперника, рост которого 6 футов, это 183 сантиметра. Сеча вчерашняя продолжалась бесконечно. 3 с лишним часа, 5 сетов. Выиграл решающий 5-й сет, выиграл господин Гер Зверев со счетом 6-1. И он впервые стал победителем турнира «Большого шлема». Ну, естественно, Мира Андреева, молоденькая девочка, также впервые выиграла турнир «Большого шлема». На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня в понедельник обычное пожелание. Продолжайте укреплять систему. Тему капитализма слушайте Дэвидсон Радио и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Меня можно сейчас наблюдать на Фейсбуке. В общем, что могу сказать? Я вообще, на самом деле, сегодня был не очень доволен тем, что происходит. Я вам объясню, почему. Потому что то есть Трамп меня очень разочаровал вот именно в последнее время. И вызывало у меня это большие расстройства и именно разочарование. Почему? Потому что, понимаете, если есть такое понятие, что нас водят за нос, то вот мы как раз были свидетелями того, что нас 2 месяца водили за нос. И Трампа водили 2 месяца за нос. Но если он этого не понимает, то я это да понимаю. Или он делает вид, что он не понимает, или у него нет выхода, или он в цуцванге в каком-то полном находится. Так или иначе, то поведение, которое представлял Трамп последние 2 месяца, предельно глупо. Предельно. Если у него нет выходов, значит, он должен был каким-то образом нам с вами об этом сказать. А не водить, еще раз повторяю, всех за нос. И не надо мне сейчас говорить и звонить мне в студию, можете хоть сейчас набирать, что я ничего не знаю, что я ничего не понимаю, что вы ничего не знаете, что есть какие-то жуткие секреты или колоссально бриллиантовый, потрясающий, победный план действий, который только знает только один единственный Трамп, а мы все можем только догадываться, или что очень рано делать какие-то выводы и так далее. Ну вот то, что я вчера пожелал, чтобы Трампу дали по носу из Израиля, к счастью, осуществилось. Трампу дали по носу из Израиля, потому что Трамп охренел, извините русским языком. Понимаете, он начал говорить, что Израиль будет делать так, как я хочу. Нет, Израиль не должен делать так, как хочет Трамп. Потому что Трамп в этом деле показывает еще раз, и еще раз, и еще раз, что он не понимает эту ситуацию. Или не может понимать. Или ему стало скучно. Что еще интересней. Он не выигрывает, не проигрывает в уровне, он скучать начинает. Я поддерживал Трампа и поддерживаю, и буду поддерживать в целом ряде моментов, что он делает. Для меня это не есть развод, девичья фамилия с ним. Но то, что он производит вот в Ближнем Востоке с Ираном, это совершенно неправильные действия. Значит, если он не знал, как заканчивать, не надо было это начинать. Значит, надо было снабдить израильтян всем необходимым, пусть израильтяне бы это делали. И здесь я отхожу от своего правила, что я поддерживаю Америку прежде всего, понимаете? В данном случае Израиль прав. А Трамп нет. Мы нет. Вот надо иметь честность это признать. Я сегодня не очень добрый, потому что полночи провел в госпитале. У меня дочка попала в госпиталь, поэтому, как говорится, я не буду никого хвалить особенно. Сори, господа. Вот как-то так. Поэтому, но то, что вот здесь происходит, здесь очень простая причина. Понимаете, вот фактически получается так, что Иран... Трампу нужен немедленный мир с Ираном. Почему? Потому что у него выборы, потому что у него плохо идут дела с экономикой, потому что в выборах у него его же собственная партия от него откалывается. Если вы это не заметили или не хотите замечать, я вас поздравляю с этим. Я, помните, вам говорил, опять, понимаете, я когда вам какие-то вещи говорю, я не говорю для красного словца или для того, чтобы вас напугать, или я, как правило, то, что делаю, вот знаете, как есть такое... Нурини в экономике, он его называет доктор Дум. Ну вот я, наверное, чем-то похож. Я предупреждаю о долгосрочных последствиях. Многие их не слышат, потому что люди вообще не хотят многие слышать, что происходит. Я вам говорил, что если у президента падает популярность меньше 40%, его начинают, перестают поддерживать его же собственная партия. Потому что они начинают думать так. Он идет ко дну. Нам надо выстоять самим. А он черт с ним, потому что он меняется, мы остаемся. Они начинают бороться за собственное кресло, собственное выживание, а не за то, чтобы поддержать плавающий корабль Трампа на плаву. Понимаете, он уже не избирается, они продолжают. Это вот этот вот разлад монументальный, понимаете, он мгновенно начинает себя играть и так далее. Вот они очередной раз завалили ему закон Save Act. Они опять через республиканцы своему же Трампу завалили закон. Сейчас он пытается спасти это положение тем, что начинает внезапно вспоминать, что у него есть выборы, что у него есть партия, которая, в принципе, не очень сильно была заинтересована во всей этой иранской кампании и так далее, и так далее. Понимаете, он с ними не особенно совещался на эту тему. Выясняется тут интересный момент, что именно Венс сливал кое-какую-то информацию по поводу Израиля в эфир. Вот мы так вот, так далее, тут тоже такой момент проявляется, что Венс, он абсолютно не произраильский, вот как, вот так выясняются детали. Но это отдельный разговор, будем еще говорить на эту тему. Понимаете, поэтому Венс вот с самого начала ушел как-то в тень по поводу Израиля и так далее, хотя, как говорится, он не публично не выступал против Трампа, и как бы все сохраняли очень умные морды во всем этом деле. Но реально, там намного больше какие-то подводные течения, которые мы с вами, господа, принимать на веру не хотим. И вот Трамп в конечном счете. У него что получилось? Вы понимаете, вот давайте так, рассказать. Я сегодня не перестану, понимаете, вы можете на меня обидеться на всю жизнь оставшуюся. Значит, Трамп провел блестящую, в принципе, военную кампанию. То есть убили множество лидеров, разбомбили множество объектов, дали. Главная цель, которая была, они ее разбомбили сверху, но не добомбили снизу. Почему? Потому что ни одной бомбы с проникающей способностью больше 60 метров у Америки нет. И надо принять за должное, что мы не можем разбомбить вот это вот хранилище, которое есть и у Ирана. Оно у них больше 90 метров. Сейчас говорят, что у них есть даже хранилище, которое они строят 210 метров. Туда вообще ни одна бомба не доберется. То есть нужна какая-то команда минеров, которые то есть со спецназом, которые взломают оборону подобного объекта. Туда зайдут команда минеров, заминируют этот объект и рванет. Да, это, что, если вы мне хотите сказать, что это будет очень много жертв, да, а что вы думаете, что, извините, прогулка в парке с девицей, с мороженым, с собачкой, это война. Если вы это начинаете, вы должны ожидать жертвы, кровь, много крови, много инвалидов. Или не начинайте. Понимаете, сесть одновременно на два стула одним очень умным задом не получится. Извините, конечно, не получится ни у Трампа, ни у Байдена, ни у кого. Ни у Обамы. Нельзя одновременно вести войну и ожидать, что никаких жертв не будет. Или сразу понимаете, как Трамп любит очень говорить, я люблю победителей. Он хочет быть победителем. Я понимаю, я тоже хочу быть победителем. Для этого надо быть победителем. Для этого надо начать думать. А думать, понимаете, почему-то, видимо, не входит в его рацион. В данном конкретном случае точно. Ну, в общем, почему пришел Трамп? Он пытается немедленно, он не может военным образом с воздуха добить это ядерное оружие. Он начинает истерить. За счет чего? Он начинает требовать, а так ты штукин сын, ты должен мне это оружие отдать и открыть Ормузский пролив. А иранцы, они, кстати говоря, очень хорошо использовали эту ситуацию. Они закрыли Ормузский пролив, подняли цены на нефть опять в преддверии выборов и организовали все давление всего мира на американцев. Типа, американцы, что вы затеяли вообще? Ну, мы можем, конечно, не слушать все это, но мы не можем не слушать все это целиком. И вот Иран у нас давит этим закрытым проливом, и он на нас давит тем, что мы не добили главной цели. А именно уход оттуда ядерного топлива. Иран не собирается отдавать его в наши руки, он хочет его сплавить куда-то в Пакистан или в Россию или еще куда-то. В Пакистан это тот Пакистан, который поделился с Ираном ядерными секретами когда-то, или русские, которые построили им все. Вы что, нас за идиотов держите, что ли? Или Трамп рассчитывает, что мы полные идиоты, не поймем, что они сейчас отдадут тонн, понимаете, машнёхот рукой, ядерное топливо идет в Пакистан, и мы типа все успокоимся. Все замечательно. Ну что же вы, понимаете, мы же лишили Иран ядерного топлива. Господин Трамп, давайте не будете из нас делать идиотов. Мы понимаем ситуацию, даже, может быть, лучше, чем вы сами. Вот может быть такое страшное понятие. Представляете, что мы понимаем лучше. Пакистан, если оно уходит, то есть это, считайте, понимаете, это как в Пакистане, понимаете, мы ловили Осама бен Ладена, который говорил, что там, когда говорили в Пакистане, что его там нет в помине. Вы доверяете Пакистану? Да боже упаси. Боже упаси. Ну, в общем, так или иначе. Они хотят перевести вот это. Но дело в том, что пока это ядерное топливо вообще лежит где-то на дне, его никто не достал. весь договор сводится опять-таки к какому-то варианту, какого договора того самого ненавистного Обамы. То есть опять на 10 или 15 лет они закроют там производство, потом что-то будет потом, потом будут вестись переговоры, пока вот вообще они говорят, что давайте откроем пролив, представляете, уж как цели поменялись, а атомную вот эту всю, эту весь вопрос отложим на потом, будем потом совещаться. Ребят, ну, если вы хотите, чтобы вместе с Трампом, понимаете, вот, понимаете, большой транспарант, надо как хоругви, вместо Иисуса Христа, понимаете, как многие носить, транспарант с Трампом. Вот с таким транспарантом стоять и кричать, что Трамп ваш отец и рулевой, то пожалуйста. Я так делать не буду, особенно когда он не рулевой и не отец. Он вот в данном случае, повторяю, не рулевой, не отец, он вообще, по-моему, не понимает, что он делает. Я не знаю, или понимает и не делает, значит, махается идиотом, извините, как угодно. Как угодно, так и думайте. Я сегодня не собираюсь с вами разводить ути-пути-мути. Не собираюсь. Иран надо было добивать. Значит, если мы не можем достать вот этот объект с воздуха, значит, да, надо было решаться на какую-то лимитированную наземную операцию, как мы говорили здесь много раз, допустим, высадка чуть ли там одной-двух дивизий солдат, которые захватывают этот объект, окружают его, туда подводится какая-то команда саперов, которые раскапывают эту шахту, либо вытаскивают это топливо, если могут вытащить, либо подрывают его внутри, таким образом, чтобы оно не перестало быть useful. Я не знаю, то есть какие-то варианты, там говорят, что можно подорвать какой-то специальный элемент, без которого вот это топливо абсолютно бесполезное, которое специально производится, у меня вот тут ядерщики, люди, которые, как говорится, работают с оружием и так далее, мне говорили на эту тему, я не совсем все понимаю, честно вам скажу. Но они говорят, что можно подорвать какой-то компонент, и тогда это куча мусора фактически. Окей, замечательно. Значит, надо подорвать этот компонент, значит, в теории это вообще все просто. Конечно, по ним будут стрелять, господа. Еще раз повторяю, если вы ожидаете, что вы придете в Иран забирать что-то оттуда, то, понимаете, и вас там встретят хлебом и халвой, с танцами, с бубном, понимаете, и разложат перед вами красивый персидский ковер, то вы ошибаетесь. Конечно, по вам будут стрелять, господа. Вы воюете с фундаменталистским режимом. И еще раз я повторяю ту мысль, опять-таки, которая до многих из нас в русскоговорящей среде не доходит. Трамп может бросить эту войну сегодня, и он сохранится. Может быть, в плохом виде, но сохранится. Как президент, как лидер и так далее. Ну, надо будет, может быть, потом опять что-то делать по этому поводу, опять куда-то лететь и так далее. Там, возможно. Если Иран начинает слушать американского президента и подписывать все, что американский президент говорит, иранский режим может вообще слететь. То есть для них это вопрос выживания. Для Трампа это прогулка в парке. Для них это вопрос жизни и смерти. Поэтому они будут биться до серьезного физического конца, а не до каких-то разговоров, понимаете, давайте возьмемся за руки, друзья. Им это плевать на это. Слюной. Понимаете, их не волнует, что мы с вами здесь думаем. Понимаете, для них это вопрос экзистенциальной войны, то есть существования их режима, фанатичного, религиозного режима. А для Трампа это, ну, очередной провал будет. Ну, окей, файн, он его переживет. Тем более, что он не избирается заново. Ну, объявит его лузером. Ну, хорошо, ему, повторяю, он опять разразится гневом, там, повысит какие-то тарифы на кому-то. Понимаете, у Трампа это не вопрос его единственного неповторимого. Для Ирана это то, что как раз я сказал. Значит, так или иначе, мы достать это не можем, вот с воздуха. Значит, если мы не решаемся на наземную операцию, мы эту войну де-факто проиграли. Почему? Потому что основные цели этой войны не выполнены. Или будут выполняться каким-то таким образом, настолько, понимаете, каким-то закрученным, что считать, что они выполнены, невозможно. Я, извините, не доверяю ни МАГАТЭ, ни Пакистану, ни русским, ни китайцам тем более. Значит, нас тогда получается так, что Иран не хочет, чтобы мы что-то делали, он поэтому звонит прекращает переговоры, Трамп нам при этом начинает врать в лицо, что нет, переговоры продолжаются. Нет, переговоры прекратились. Потому что Иран их прекратил. Он сказал, что он не будет разговаривать с Трампом до тех пор, пока не остановится Израиль в Ливане. Значит, получается, Трамп вместо того, чтобы давить на врага, начинает давить на союзника, на Израиль он начинает давить. Он начинает, понимаете, устраивать скандалы, которые мы тоже все ставим. Ну как же, он же явно этого не говорил. Нет, а выяснилось теперь, что он это да говорил, уже подтвердил это и Нетаньяху, и Трамп, и так далее. Ну да, они поругались. Причем меня конкретно вот эти слова, как он его там, извините, матом посылал, в принципе, не волнуют. Это серьезная дискуссия, на самом деле, даже с матерными словами. Все равно эта дискуссия серьезная. Что бы он ни говорил, как бы он ни посылал Нетаньяху. Другой вопрос, что это unbecoming, но окей, черт с ним. Мы знаем, что Трамп вообще как таковой unbecoming. Весь по своему составу. Поэтому мы уже ему это простили. Вопрос в другом. Почему он пытается, каким образом, понимаете, то, что он накричал на него и так далее, то, что Израиль прекращает действовать после его звонка, вот что главное. Но вот сейчас, когда он очередной рассказал, понимаете, когда что произошло вчера? Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. К счастью, никто не погиб. Но уже баллистические ракеты пошли в ней. То есть они испытывают, как далеко пойдет Израиль. И при этом сказали, что если кто-то ответит, типа это, понимаете, Трамп тут же бросился звонить. Куда? Не в Тегеран, в Израиль, в Иерусалим. Биби Нетаньяху, не вздумай, сволочь, ответить. К счастью, у Биби все-таки больше ума и яиц, чем у Трампа. К счастью, он взял и ответил сегодня. Я вам скажу честно, мне абсолютно плевать, а провалятся ли переговоры, которые ведет Трамп. Мне плевать на это. Знаете почему? Потому что эти переговоры ничего не дадут. Потому что это bullshit. Потому что это фикция. Понимаете, это профанация серьезного разговора. О переговорах, понимаете, о каком-то смысле. В котором нас, еще раз повторяю, как я сказал в начале передачи, нас водят за нос все это время. Это при том, что я голосовал за Трампа, я поддержу его дальше в каких-то других инициативах. Я совершенно с ними собираюсь развод и девичью фамилию требовать. Но у него много достижений, у него много достоинств. То, что происходит на Ближнем Востоке, он явно не понимает. Ему сегодня это популярно, очень популярно объяснили. И я рад этому. Я рад, что эти переговоры сорвутся. Если они сорвутся, ну замечательно. Замечательно. Значит, реально надо рассчитывать на 8-10 месяцев военной кампании по уничтожению инфраструктуры Ирана. 8-10 месяцев. Полного уничтожения. Взять под контроль, под военный контроль, проход судов через Ормузский пролив. Начать решать проблему с дронами. Это все очень такая длительная, неприятная работа, которую Трамп делать не хочет. Но, видимо, его заставят. И я рад, что его заставят. Или его не заставить, ну тогда, извините, он тогда действительно заслужил роль вот этого самого лузера. Вот этого президента, который, понимаете, начинает такую войну и не знает, чем ее заканчивать. И не подготовлен ни один план «Б». Хотя нам объявляют, что есть какой-то знаменитый, потрясающий, умнейший, продвинутейший ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля план, который решит все проблемы, понимаете, что и да, ослепит нас своей широтой и глубиной. Ну, где он, покажите. Пока сделаем перерыв, а потом продолжим о этом бриллиантовом плане.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
2: Новости,
6: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прахин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.
19: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И я с вами продолжаю эту передачу. Мы, что могу сказать? Мы уперлись в какое-то вот, своего рода нечто, что вот мы и не должны были упираться. Вы понимаете, мы не должны были таким образом вот попасть. Потому что такие вещи надо продумывать изначально. Понимаете? А мы вот почему-то решили, что мы можем взять и взять все это вот нахрапом каким-то. И вот оно вот у нас не получилось. Оно у нас не получилось. Поэтому получается вот то, что получается. Мы все время, как говорится, сами вот себе мешаемся. Потому что нужно такие вещи очень серьезно продумывать. И это нужно делать и Трампу в частности тоже, понимаете? А он, видимо, себе подумал, что нет, ему это делать не нужно. Потому что он будет, как говорится, это делать каким-то, понимаете, что все, понимаете, падут ниц, понимаете, от его колоссального гения. Нет, видимо, не получается оно так. И не получится. Для этого нужно, понимаете, продумывать вот эти вот пути отступления какого-то, пути каких-то изменений. Вы хотите мне сказать, что у него они есть? Я не вижу их. Я их не вижу 2 месяца. Их не видит Израиль. Все, в Израиле им надоело бы это ждать. Вот тупо надоело. Понимаете? Им тупо надоело ждать. Поэтому вот из-за того, что им надоело ждать, и главное, они вот таким образом зависли, они не устали от этого. Они устали от этого в Израиле. Понимаете, в Израиле они ведут настоящую войну. Мы ведем войну, как говорится, в виде в нашего выбора, в каком-то смысле слова. Для них это выхода нет. Мы сами эту войну расширили до состояния желания смены режима. Израиль про это не говорил. Израиль только говорил нанести настолько максимальный военный урон, насколько может. В общем, так или иначе. Я сейчас на YouTube, пожалуйста, ссылка на моем Фейсбуке. Подписывайтесь на Фейсбук, я там буду ставить дополнительные видео, дополнительные материалы. Там стоит ссылка на YouTube напрямую, тогда ли можете писать в чат что-то, без, как говорится, тогда ли пишите комментарии, можете писать в чат, что угодно. Я буду только рад. Вот такая у нас ситуация. И то, что сегодня Трампу Израиль дал по носу, он им говорил, они будут действовать так, как нет, они не будут действовать. Вот это, вот одно это, надо им сказать спасибо, что они дали Трампу по носу, и что ему немножко, понимаете, вправляют мозги. Потому что он в этом колоссально нуждается. Впервые после выборов 24-го года. Потому что ему все время не объясняли, что дядечка, ты, конечно, замечательный дядька, и ты делаешь очень много правильных вещей и думаешь в очень правильном направлении, но у тебя, ты понятия не имеешь, как доводить до конца проблемные вещи. Потому что показательно одно, что когда ты упираешься в стенку, ты уперся в стенку с Путиным, и ты пошел назад. Тебя повернули. Ты уперся в стенку с Китаем, ты ничего не добился там, тебя развернули назад. Ты уперся в стенку с Ираном, и ты начал давить на Израиль вместо этого. Потому что тебе надо на кого-то давить, чтобы создать видимость, именно видимость какой-то блестящей победы. Для Израиля это неприемлемый вариант. Для нас, может быть, для Израиля нет. Вот поэтому происходит то, что происходит. Наш телефон 718-303-90-90. Прошу вас, высказывайтесь. Как угодно, что угодно. То есть у меня нет хороших вариантов описания этой идиотской ситуации. Я рад, еще раз повторяю, что Трампа зажали в угол. Потому что он теперь начнет понимать немножечко, где, понимаете, находится реальная какая-то вот, ну, какие-то мозги, и где находится вообще непонятно что. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день, вы в эфире.
13: Доброе утро. Александр, доброе. Я не совсем согласен с вами насчет того, что мы проиграли. И насчет...
0: Мы еще не проиграли, но тоже... мы идем к проигрышу. Мы идем к проигрышу.
13: Ну, насчет смены режима тоже не совсем так. В принципе, все правительство, которое было в Иране до начала этой войны, его практически нету, то есть режим, может быть, как в вашем понимании не поменялся, но поменялось все правительство. И это предпосылка для того, чтобы, опять учитывая то, что экономическая ситуация в Иране очень нехорошая, то есть это может быть привести к тому, что правительство, которое сейчас, тоже поменяется. Потом тот факт, что мы отодвинули Иран насколько я не могу сказать, но на какое-то время от,

0: к революционной гвардии, более молодому поколению, более фанатичному, которые теперь, как говорится, сказали, что они будут стоять до конца. У них поэтому вот этот президент Пашкезян, который вот-вот, который говорили, он у них там более мягкий, он ушел в отставку. Поэтому, понимаете, не надо путать смену режима со сменой персоналей в режиме. Они не стали лучше, они стали хуже, они стали более сплоченными. То есть это тоже был один из вариантов, что когда начинается какая-то внешняя война, режим не падает, а более сплачивается вокруг даже плохого руководства. Вот этого мы добились точно. И вопрос был не отодвинуть ядерную программу, мы ее уже отодвигали несколько раз. Вопрос был в том, чтобы ее полностью закрыть и уничтожить. И этого мы не добились. Поэтому на сегодняшний день, то есть мы при всех блестящих военных победах, которые у нас есть, во-первых, мы политически добиться ничего не можем от Ирана. Давайте признаем это. Иран не хочет, понимаете, делать то, что мы хотим, он тянет время. Он тянет время именно в расчете, что нас пересидеть, он это прекрасно делает. Он Трампа водит за нос просто, просто мастерски, а Трамп дается. Хотя ему уже все говорят, слушай, о каком перемирии мы говорим? Это идет обстрел союзников, они обстреливают Кувейт, они обстреливают другие страны, они обстреливают нас, вот они обстреливают Израиль. Но вот Израиль, понимаете, сказал, что, ребятки, мы терпеть-то не будем. Вместо того, чтобы, понимаете, поддержать Израиль, Трамп начинает давить на Израиль, не отвечайте им ни в коем случае, вы сорвете мне мирное соглашение. Какое к черту мирное соглашение, чувак? Ты что вообще? На каком ты свете находишься? Мирное соглашение с кем? С Ираном? Очнись! Добрый день, вы в эфире.
1: В том, что Трамп не политик и не военный. Он просто бизнесмен и думает, как бы свой бизнес не потерять. А на остальное ему на все накат. Спасибо за внимание.
0: Спасибо. Ну, бизнесмен — это неплохо. Это не есть плохо, это не есть противопоказатель быть президентом. Другой вопрос, что Трамп не имеет понятия, что с этой войной делать, как ее заканчивать, куда дальше идти. Он любит быстрые эффектные решения. Мы уже это все много раз, миллион раз, наверное, повторили здесь на радио и вообще. Быстро, как говорится, раз, два, да, я хлопнул в ладоши, понимаете, и все. И Шахерезада уже в сказке рассказывает. Сейчас это не поможет. Сейчас нужно совершенно четко набраться терпения и добивать этого врага. Выборы, не выборы. Слушайте, понимаете, представляете, была бы Вторая мировая война, идут выборы в Америке. И мы объявляем, знаете, что пока у нас идут выборы или подготовка к выборам, мы воевать не будем, принимать никаких решений не будем, армия останавливается, наступление останавливается, воевать прекращаем. Ребят, ну что, мы вообще сами себя вот представляем, слушаем иной раз. У нас идут выборы, ну что, вы понимаете, сейчас республиканцы проиграют выборы. Кстати, они проиграют их в любом случае. Я практически уверен в этом. Экономика в плохом состоянии. Долги в плохом состоянии. Цены в плохом состоянии. Инфляция поднимается. На что они рассчитывают, я не знаю. На мнимые победы, только если на них. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
2: Это Илья. Я не политик, не бизнесмен и не военный. Но я закончил 8 классов, и поэтому я говорю, есть уравнение, которое гласит, одна ракета «Томагавк» равняется одной электростанции. Вы, как гуманитарий, может быть, не в курсе, что не обязательно разрушать плотину. Достаточно ударить по машинному залу, где вращается огромное колесо под названием турбина. Так вот, если сдвинуть вал этой турбины на несколько микрон, ну, скажем, на миллиметр, допустим, то все, каюк, все остальное турбина сделает сама. Она пойдет в разнос и разнесет весь этот зал. И не будет электричества. А без электричества ни одна ракета иранская не взлетит. Все, спасибо.
0: Ну, для этого не надо быть сильно подкованным и быть больше, чем гуманитарным.

0: планетарий, чтобы понять, что отклонение шестеренки в турбине и вообще в любом механизме приведет к сбою или стиранию всего механизма. Это не надо быть сильно для этого грамотным. Дело не в этом. Дело в том, что нужно обладать яйцами, чтобы эту ракету туда послать. Чтобы желать это сделать. Трамп демонстрирует вот все вот эти вот два месяца о том, что сейчас, понимаете, я сотру Иран с лица земли. Я сейчас сделаю то, я сейчас сделаю это, я сейчас поставлю их на колени, я сейчас им уничтожу их цивилизацию и так далее. Вон там уже целые уже романы пишут, понимаете, по поводу его твитов. Эти твиты вызывают какое-то уважение сейчас? Нет, они вызывают смех. У меня уже смех. Что, кто-то его думаете, его боится, что ли? Да боже упаси. Он напоминает ребенка, у которого забрали погремушку, и который жутко недоволен, что он ее вернуть не может. И поэтому он истерит в Твиттере, понимаете, или периодически пишет какие-то совершенно... Вот уже ведутся переговоры, и завтра я сотру Иран. Ведутся переговоры, завтра Ирану будет конец. Ребят, это несерьезно. Это, ей-богу, уже несерьезно. Это, понимаете, очень старый, пожилой человек, каким является Трамп. В целях, понимаете, желания себя прославить, понимаете, абсолютно потерял всяческий контроль над тем, над реально происходящим. К счастью, этого нет в Израиле. Нетаньяху, он... Можно говорить что угодно про Нетаньяху, любить его, не любить, и так далее, но он обладает куда больше реальным ощущением того, что происходит. Наш телефон 718-303-90-90. Вот он что, еще раз повторяю, в чем весь цимис вот этого разговора, что вчера, когда Иран атаковал Израиль, Трамп схватил телефон, начал звонить в Израиль, что не вздумайте, сволочи, отвечать. И сегодня Израиль его ослушался. Ну, я не знаю, наверное, сегодня Трамп опять позвонит в истерике туда. Но если Иран продолжит, то я понимаю, что его истерика бесполезна. И я вчера желал, чтобы Биби не слушал Трампа. Либо Израиль действительно какая-то самостоятельная страна, либо они полностью под пятой американского управления, ничего сами решить толком не могут. И это подтверждает только, понимаете, вот эти все эти самые гадостные сплетни и наговоры, которые есть. А вот именно, понимаете, показать, где раки зимуют, понимаете, всем этим сумасшедшим в Иране, вот это очень полезно, очень полезно. Добрый день, вы в эфире.
1: Саша, я хотел бы сказать по поводу Израиля. Вы не забывайте, давай, что там сейчас наш Рома Гофман, новый глава Моссада. И я думаю, операция, про которую вы говорили, она в стадии, скажем так... Это будет не со стороны Америки, это обязательно сделает...
0: Подожди, подожди, Адик, ты мне скажи, ты говоришь про высадку какого-то саперного батальона, вытащить это или подорвать уран?
1: Не, там, по количеству агентуры Моссада в Иране она самая многочисленная. Поэтому высадка может быть минимальной, но операцию на себя возьмет Моссад однозначно. То есть это будет...
0: Но они что-то будут делать именно на земле, то есть я так понимаю, да, что это будет какая-то...
1: Однозначно, да, и это готовится. И Рома Гофман из Моздоля,
0: да,
1: он именно для этого туда Биби его и поставил. То есть он довольно давно этим занимается. То есть это насколько
0: я Рома знаю, Гофман, понимаешь, что мне нравится в Роме Гофмане, он не сидит и не ждет приказов. Он взял пистолет и пошел стрелять этих сволочей, когда они прорвались. Понимаешь, 7 октября, когда приказ был не давать оружие. Ты потерялся, Адик, перезвони. Я тебя не отключал, ты потерялся просто. Перезвони. Он взял пистолет, пошел стрелять всю эту шваль, которая прорвалась. В Израиле вообще должен быть закон. Каждый человек должен обладать оружием. Адик.
1: Да, это
0: ты, я. Ты потерялся, Саш, ты потерял. Да, ты
1: потерял. Бывает.
0: Да. Все правильно. Поэтому, да, нет, Бог, это, значит... это хорошо, хорошо, что так, если так. Но, понимаешь, ему не шанса, будет Трамп.
1: Я его знаю лично. Я его знаю лично, он буквально неделю на этой должности, он уже там поувалял человек 12.
0: Ну, слушай, это нормальная ситуация.
1: Он вводит в Моссад военную дисциплину, он занимается именно он очень узкопрофильный. И отсюда его давайте немножко подождем, и все будет нормально, то есть.
0: Ну, ты понимаешь, что мы говорим про Израиль, я говорю про Израиль, я не говорю про Америку. В Америке абсолютно полный непонятно что. Я же говорю, Израиль, если будет действовать, то это да.
1: Это да. Израиль действует, и они не спят, и все нормально.
0: Они не могут спать. Они не могут спать.
1: Именно поэтому. Там никто не ждет чемпионата мира по футболу, чтобы что-то начать действовать. Они это сделали, вот когда открытие, 11 числа, вот наши двинули и правильно сделали. Все правильно.
0: Нет, вообще ничего не стал ждать. Нет, мне его тоже жалко, но он же сам себя поставил в идиотское положение. Он что-то его тянул за язык, или вообще-то, понимаете, тянул вести эти переговоры. Понимаешь, есть 2 недели они не начали делать никаких людей, опять бомбить до сумасшествия, до второго пришествия. Бомбить. Рано или поздно они бы согласились на что-то. Убивать еще раз новое поколение этих, понимаешь, пришедших к власти. Не, ну это, да, ну это да. Трамп, он хочет быстро, понимаешь, быстро не получается, хорошо. Особенно на Ближнем Востоке.
1: Да, там нужно терпение и труд, как говорится.
0: Терпение, труд, ну вот.
1: Все.
0: Спасибо, что ты мне...
1: Да. Спасибо вам, Саш, хорошего дня.
0: Пока. Спасибо, Ади, давай, будь здоров. Жене привет. Ну вот, человек, который жил в Израиле, мне рассказал то, что я, не живя в Израиле, понимает, что там нужно иметь терпение и труд, и что надо, что нас... У меня тоже большие надежды на этого Гофмана. Гофман это выходец из Белоруссии, новый глава Моссада. Вот знаете, русскоязычные, вот они, вот чем я люблю наших товарищей, очень многих, мы имеем... У нас больше авантюризм своего рода. Понимаете, мы не боимся, вот понимаете, сделать вот так, а то, о май гад, если я сейчас так сделаю, кто-то громко пукнет. Произойдет какой-то кошмарный взрыв нечистот. Вот это все боятся, вот обычные вот карьерные там вот какие-то товарищи, которые попали в ЦРУ или в Моссад. А в свое время был там такой вот фронтовик, участник создания Израиля, Исар Харл, понимаете, он был первым начальником разведки. Он обладал такими серьезнейшими яйцами, он не боялся ничего, понимаете, никаких международных инцидентов, ничего. То есть при нем были сделаны наиболее такие какие-то, ну, просто в наглую, колоссальные операции, которые Моссад смог сделать. Я не говорю, что Моссад стал хуже намного. Но как показывает практика, пока ты не держишь всех вот этих вот товарищей в этих странах, типа, понимаете, Ирана, на расстоянии выстрела из пистолета, в чем этот пистолет у тебя в руке все время, до тех пор они не соображают. Они не понимают вот эти вот, понимаете, Трамп им кажется слабаком, потому что он пошел на их условия. Они считают, что они его заставили действовать так, как они хотят. А действительно, можно мгновенно вывести, вот как Илья здесь звонил, вывести, допустим, пару электростанций из строя. То есть они не продолжают действовать, они начинают ставить условия. Еще одна дорога уничтожена, еще один мост. Еще один город начали бомбить. Не надо мирное население, бомбите предприятия. Бомбите, введите их фактически в индустриальный каменный век. И потом будем разговаривать. Это удобнее разговаривать на пепелище, чем до этого. На пепелище более активно, понимаете, начинает голова работать. Не, ну это меня радует. Ну вот я клянусь, это я сегодня встал, прочел, что...
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
2: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
8: «Дэвидсон Радио».
9: Слушать подано.
2: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
9: студии с новостями Наталья Быстрицкая. Здравствуйте. Президент Трамп просит премьер-министра Израиля Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану. Цитирую, «Мы можем достичь мира через 3000 лет», сказал Трамп в разговоре с Кан Ньюс. По его словам, израильская сторона достаточно отреагировала, больше не нужно. Он также призвал Иран вернуться к переговорам. Накануне иранцы атаковали Израиль в ответ на удары Цааля по Ливану. В северной части страны звучали сирены, были запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателем, который побывал в Киеве и передал от него послание Путину, был Роман Абрамович. В ходе встречи обсуждались компромиссы. В этом отношении Зеленский отмел возможность территориальных уступок. В Нью-Йорке появилось бесплатное приложение GoNYC. Оно показывает время прибытия поездов метро, автобусов, электричек и паромов в режиме реального времени. Разработчик проекта – бруклинская компания Axon Vibe. Приложение собирает данные MTA, Long Island Railroad, Metro North, Staten Island Ferry, Air Train. Позже появится NG Transit и специальные предложения для пользователей. Бернадет Ширак, вдова экс-президента Франции Жака Ширака, умерла в возрасте 93 лет. Она была единственной первой леди в истории Франции, занимавшей политическую должность. В 1971 году ее избрали в муниципальный совет коммуны Саран в департаменте Каррес. Она была генеральным советником этого ведомства.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
11: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics 718-615-4100. 718-615-4100.
12: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
5: RTN. Смотрите лучше.
14: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
15: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы как бы, я хочу перейти к нашей второй теме. Я здесь на днях буквально имел такую, дискуссию, я не скажу где, там собрались молодые люди. И шла дискуссия, по поводу нашей политики, по поводу Трампа, по поводу левых, по поводу правых и так далее. Я там был, древний такой дядька, там все были где-то до 25 лет. И вроде неплохие люди, неплохие дети, молодые люди, как говорится, и имеют мозги, имеют и так далее, но они абсолютно не обладают знаниями, вот что я обратил внимание. Понимаете, вот они берут со стенки полки. Допустим, если они берут Mein Kampf Гитлера, то они как бы знают, что это плохо. Почему? Потому что Гитлер заклеймен и Нюрнбергским процессом, и международными фильмами, и вообще, всем со всех сторон. Понимаете, то есть про него можно услышать только плохое. Гитлер — это как бы олицетворение, одно из олицетворений зла. Дальше они берут книжку, допустим, Карла Маркса, или Ленина, или даже Сталина. Эти книги есть в библиотеке, они есть для продажи, пожалуйста. Их никто не скрывает. И они читают, и они начинают думать: слушайте, посмотрите, какое прекрасное общество предлагает какой-то вот этот вот Карл Маркс. Они дальше не видят, как это общество не возможно к построению. Они вообще этого не наблюдают. Почему? Потому что они живут своего рода в параллельной реальности в этом отношении. Они же не жили в Советском Союзе. Нет. Они родились после него. Они его даже не видели, допустим, через призму новостей. Нет. То есть они живут совершенно четко в каком-то мыльном пузыре, который они сами для себя создали, сами поддерживают и сами, как говорится, в нем участвуют. Им никто не говорит, что вот это плохо, это плохо. Понимаете, они могут купить Грамши, они могут купить, Алинского, книги какие-то и так далее. Там что сказано, что это невозможно... Невозможно, нет, они там читают, и они многие вещи поддерживают, в смысле чего? То есть они, например, там вот читают, что идет эксплуатация нижних слоев. Мы это что, не знаем? Знаем. Но это нормальное состояние, а они это воспринимают как ненормальное состояние, потому что они считают, что эксплуатации быть не должно. Тогда как может существовать как таковой бизнес, если один не использует труд другого? Понимаете? И вот тут вот получается интересный момент. Что мы, понимаете, жалуемся на идеологию, на так далее. Против нацизма Гитлера есть очень много прививок и показателей, поэтому как бы нацизм Гитлера, он воспринимается как сразу бяка. Коммунизм? Нет. Коммунизм так не воспринимается. И я вот задал вопрос, там, я говорю, почему так модны майки с изображением Че Гевары? Вы знаете, такой был Че Гевара? Что он добил? Ну как, он же был... Мне начинают отвечать. Он был лидер за равноправие всех людей, за честь, за правду, за справедливость. И что мы можем дальше говорить? Что те истины, что он провозглашал на майках, написанные, совершенно не являлись его реальными достижениями, и вообще как таковые к этому его действия не ведут. Мы это же никогда не говорили никому. Вот в чем смысл. Что эти дети, вот, которые читают это все, они получают информацию без фильтров. Но это и слава богу, что не нужны фильтры. Но у нас нету прививки против левого вот этого сумасшествия. Против левого абсурда. Против нацизма есть, против левого нет. Они воспринимают его как вполне нормальное что-то, нечто, понимаете, которое еще и задвинуто специально очень далеко, потому что мы это не любим. То есть они это тем более хотят прочесть как запретный плод. Вот в чем дело. Ну, в общем, речь идет о чем? Что если вы не хотите заниматься объяснениями вот этих всех этих нюансов по поводу, как невозможно, допустим, Кампанелла какой-нибудь, понимаете, что это утопия. Что точно такая же утопия своего рода, только более продуманная, вроде более развитая, это Карл Маркс. Если вы не хотите это объяснять, то они будут воспринимать в чистом виде это. У них нету никаких противопоказаний, вот сказать, что нет, Трамп Маркс врет. Он врет. У них нету этого. Тем более, что тут надо интересный момент провести, что сказать, что вот первая часть теории Маркса, где он освещает признаки проблемы капиталистического общества, они правильны. Например, он говорит, что в капиталистическом обществе всегда должна быть конкуренция. То есть всегда присутствует конкуренция. Поэтому каждый капиталист, каждый предприниматель заведомо, то есть вынужден искать все время более и более дешевые варианты производства собственной продукции. Потому что иначе он не выстоит по сравнению с другими. Есть такое? Есть. То, что в капиталистическом обществе, например, Тоже Маркс написал, для того, чтобы выстоять в этой конкуренции, все время идет череда объединений слабых с другим слабым, чтобы создать более среднего. Потому что этот средний, там можно противостоять к другому среднему. Что идет волна вот каких-то, то есть идет концентрация производства в одних руках. Есть такое? Есть. При концентрации производства увольняются лишние люди, когда сливаются две компании? Да. То есть он правильно описывает целый ряд каких-то вещей, которые имеют место в капиталистическом обществе. Что у Маркса не есть верно то, что он говорит, что вот эти вся вот эта череда этих событий обязательно приводит к революции. Вот это не есть верно. Почему? Потому что есть целый ряд мер, которые можно предпринять, которые меняют условия, которые к революции не приводят. То есть при всех вот каких-то минусах, давайте так скажем, капиталистического мира, которые есть и будут, какой-то вот этот взрыв недовольства со стороны масс совершенно не есть абсолютно вот 100% вытекающее обстоятельство. Абсолютно нет. Есть более чем достаточно рычагов поменять ход истории. Особенно если пойти на какие-то радикальные меры по устранению. Например, вот одна из мер, она предпринята в Соединенных Штатах. не допускать создания монополий, потому что монополии убивают конкуренцию, приводят к созданию суперконцентрированного производства, где работает какое-то количество людей, другие не работают. Значит, из-за того, что другие не работают, они не могут потреблять, у них нет денег покупать продукции вот этого, этой монополии. То есть монополия тоже начинает разоряться в конечном счете. Просто под давлением самой себя. Вот если, например, учесть, что в Соединенных Штатах с 1896 года действует закон Шермана, то есть против монополий, и монополии разбивают на куски регулярно. У нас на глазах это происходило. Например, знаменитая, из крупных дел таких, вот Standard Oil Company Рокфеллера была разбита на 18 там кусков, или там 17 кусков. AT&T в 1984 году при Рейгане была разделена на, по-моему, 30 кусков. Они потом опять начали сливаться, но неважно, понимаете, то есть, тем не менее, этот процесс живой, то есть, вот, опять сольются, опять их разобьют. Microsoft, как говорится, стращали этим, они пошли на целый ряд уступок, чтобы, как говорится, уйти от монополизации. Microsoft в свое время, когда у них была абсолютная монополия на операционные системы после Windows 95. Причем они делали плохие системы, но они полностью подчинили себе рынок. И никому не давали выйти туда. И от этого страдал потребитель. Вот, например, один такой закон, понимаете, он уже перечеркивает то, что написал Карл Маркс. И вот это надо очень ясно понимать. Потом труды Кейнса, который, понимаете, писал по экономике очень активно. Он тоже, понимаете, писал, что для того, чтобы, понимаете, уйти от каких-то проблем, которые возникают при постоянных регулярных кризисах производства, который тоже написал правильно Маркс. Тот самый Маркс. Можно сделать то-то. И если вы это сделаете, то эти кризисы превращаются в коррекцию каких-то злоупотреблений, которые, как говорится, корректируются, и движение продолжается дальше. Потому что мы знаем с вами, что плановая экономика точно не работает. Свободная экономика имеет целый ряд недостатков. Она идет up and down. Но плановая экономика вообще не идет никуда. Потому что вы не можете учесть все запросы и реагировать настолько же быстро, как реагирует частное производство. Поэтому вот это все. Ну, то есть, можно проводить более детальный разговор. Можно проводить менее детальный. Но вот этим всем молодым людям надо проводить вот этот вот курс, эту прививку, где им это все это объясняется. Иначе вы получаете заведомых марксистов, любителей, марксистов-любителей, которые одурманены этими взглядами, и против этого ничего нет. Понимаете, не было Нюрнберга над коммунизмом, не было. Не было каких-то, понимаете, вот заточенных сериалов, или, ну, скажем так, пропаганды активнейшей против коммунизма, как была против нацизма. Или эта пропаганда выветрилась. То есть, если против Гитлера она еще как-то остается, против Сталина и против его вот этих режимов, против Мао Цзэдуна, ее нет. Ее нет. Или она настолько слабая, что ее нет почти. То есть, вот это вот то, что нужно делать. 718-303-90-90. Поэтому нельзя вот этих детей, которые вот мы наблюдаем, нельзя их винить за то, что они читают все в чистом виде. Понимаете, вы не можете это делать таким образом. Что они должны делать? Они читают то, что они, им попадает в руки. Они что, виноваты в этом? Нет. Проблема всегда была и будет в том, что зло, оно как таковое очень активно. Оно не спрашивает ни на что разрешения. Добро всегда идет с экивоками, всегда идет с извинениями, всегда пытается себя, как говорится, противопоставить злу. Причем таким вот именно гуманным образом. Гуманным образом противопоставить себя злу невозможно. Потому что зло всегда, оно нахальное, оно наглое, оно пробивается куда угодно, через что угодно. добро, оно как, оно всегда, ну как сказать, то есть ретроспективно, то есть оно более слабое. Оно не само по себе очевидно. То есть, вот, например, продавать какие-то речи, которые, например, Муссолини в свое время был прекрасный оратор. Он продавал какую-то полную ахинею на митингах, понимаете? То есть его слушали, ему подчинялись, его за ним шли, даже не нужны были деньги, они просто силы убеждения. Он имел колоссальную силу убеждения. А что большевики не имели, тоже имели. То есть, чтобы этого не происходило, нужен, то есть целый аппарат или должен быть какой-то тоже харизматичный человек, который будет противоположность вещать, а другому говорить, что вот это возможно, а вот это нет. И не надо себя обманывать этим. Ну вот как-то так. То есть пока мы не начнем серьезную работу с молодежью, которой мы будем вот на пальцах объяснять простейшие вроде бы вещи, для нас простейшие, то они будут продолжать верить вот в этого Деда Мороза. И мы ничего тут поделать не можем, потому что они, за них ведется работа. За их умы ведется колоссальная работа и борьба. Левые это прекрасно осознают и делают. Причем начинается все это с каких-то таких добрых книжечек. Вы понимаете, почему левая идея тоже столь привлекательна? Потому что любой человек, любой нормальный человек хочет быть добродетелем, хочет быть благотворителем, хочет помогать кому-то. Любой нормальный человек, понимаете, вот у него просят помощь, любой человек хочет сострадать кому-то. У него должна быть эмпатия. Это нормальные человеческие качества. Это всегда в обществе, это всегда в обществе поощрялось. Все три мировые религии, да и другие религии, считаются одной из добродетелей, это подавать нищим. Подавать деньги нищим. Вот теперь посмотрите это с государственной точки зрения. Подавать деньги нищим – это велфер. То есть, когда вы выступаете и говорите, я не хочу давать велфер, вы выступаете против, фактически, какого-то варианта человеческой благотворительности. И вот надо объяснить, почему вы выступаете против. Вы не против благотворительности вообще. Вы против entitlement. Вы против того, что человек садится на эту благотворительность и начинает жить с нее. Для него это не временная мера, а постоянная. Вот это вы должны объяснять, то есть вот эти какие-то штрихи, разницу. Но левая идея имеет колоссальную потенцию, колоссальную. И вот это надо, мы это не учитываем. Поэтому, когда молодые собираются, у них, понимаете, Че Гевара, у них там этот Кастро, герой, любовник, Кастро, блин. Почему? Они что они знают про Кастро? Что они знают про жизнь там? Да ничего. Но он провозгласил какие-то вещи, которые любой человек вот в чистом виде поддержит. Свобода, равенство, братство, понимаете, это колоссальная идея, которая родилась еще в недрах американской революции, перешла во французскую революцию. И там обрела вот этот вот, понимаете. Просто не надо путать либерализм, классический либерализм, который был с социалистическим левым, я не знаю, либерализмом или идиотизмом. Вот в чем дело. Но они этого не знают. Мы это знаем. Поэтому мы должны заниматься образованием этих самых детей. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
16: Есть вы.
0: Перезвоните, пожалуйста, вас прервало. Перезвоните. Вот в чем все дело. Если мы начнем делать правильные ходы, то мы можем решить эту проблему. Добрый день.
16: Добрый день.
0: Да, слушаю вас.
16: Добрый день, я продолжу. Значит, вот про Че Гевара, про там там равенство, там это. Вот есть в Америке капитализм, а почему мы платим вот этот социализм, вот этот вот рэкет медицинский? Почему так? Я иду к врачу и плачу сам за себя, пусть каждый сам за себя платит. А если государство хочет бедным помочь, так пусть они сами это оплачивают. Государство деньги не на бомбы дают, а этим бедным людям, которые там вот это. А почему я-то должен что-то? С моим доходом у меня страховка должна быть 22 тысячи долларов в год. Так, потом, значит, дети идут в университет, там тоже рейтинг медицинский, тоже окажут. Даже если у меня есть страховка, они все равно обязаны платить по 3 тысячи за каждого платить. То есть вообще ни за что. То есть это какие-то...
0: Там, нет, если у них есть, и, любезный, если у детей... Я работал в университете, я знаю, что это такое. Если у детей у ваших есть страховка, они показывают страховку, тогда им отдают обратно кредит вот тех денег, которых требуют. Потому что они не хотят, чтобы на кампусе были незастрахованные люди. Это их полное право. Потому что они не хотят, чтобы вы кто-то упали на кампусе, сломали ногу, и после этого судили университет, чтобы лечиться за их счет. Им не нужно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
17: Добрый день, Александр. Значит, не всегда антимонопольная программа работает правильно. Вот смотрите, что у нас было. Con Edison и National Grid в Нью-Йорке. Значит, я платил 30 лет назад, это было 15-20 долларов в месяц. Билл был. Значит, 20 долларов это за газ, только за 2 месяца. Потом, значит, Джулиани, когда пришел, он сказал, что нет, это монополия, туда-сюда, они поднимают цены. Давайте сделаем антимонопольную программу и продадим те мануфактуры, которые производят газ и производят электричество, значит, электростанции, чтобы они были в одних руках, остальные компании, чтобы нам подводили. И получилось, что у нас цена поднялась 3 раза. Значит, у нас сейчас, кроме того, что мы платим за газ, за свет, мы еще платим за деливери, мы платим за каждую из них на налоги, и еще те налоги, которые Обама ввел за федерал тексы. На все это самые биллы домашние, на свет, газ, телефон. Ну,
0: значит, вот понимаете, я понял. Значит, ну, смотрите, значит, как правило, монополия ведет к повышению цен. В данном вашем конкретном случае я не знаю, почему цены были такие дешевые. Может быть, за счет количества, что они охватывали весь город, они как-то могли за счет массовости поставок как бы снижать цены, то, что, допустим, другая компания делать не может, не хочет. Может быть. То есть тут множество факторов есть каких-то, но, как правило, в 99% случаев, если создается монополия, например, я продаю, единственный, кто продает, допустим, я даже не говорю яблоки или апельсины. Можно пережить без яблок и апельсин. Например, я продаю, допустим, бензин. Вам надо ездить на машине, или ездить на автобусе, или ездить на там, поезде. Я продаю вот все виды горючего. Мазут, бензин, там, я не знаю, что угодно. И вы приходите ко мне. Я единственная станция вот на весь, там, я не знаю, на всю страну. Скажите мне, почему я вам должен давать дискаунт? Я скажу, так, вот я хочу за литр $100. Вы скажете, ты что, одурел, что ли? Я скажу, да, но это мой бензин, это моя компания. Я единственный на рынке, вот я имею право требовать $100. Хочешь, плати, не хочешь, ходи пешком. Езди на велосипеде. Вот что такое монополия. Поэтому, а когда есть конкурент, то конкурент может сказать, знаете, что вот у этого Флинта, у него $100, а я сделаю бензин за $90. Кому вы пойдете покупать? Вы пойдете покупать за $90 бензин. Потом появится третий. То есть конкуренция между компаниями обеспечивает более низкие цены. Это всегда было так, есть и будет. Например, когда-то в Америке было, по-моему, 15 производителей холодильников. Они конкурировали между друг другом, чтобы сделать лучший холодильник. Более продвинутый холодильник с большим количеством каких-то наворотов, и чтобы он дольше работал. Они все время конкурировали. А сейчас на всем рынке американском, фактически, несмотря на обилие брендов, они все, это всего две или три компании. Две или три компании. Whirlpool и Electrolux из Швеции. Все, они все бренды подгребли под себя. Или бренды вышли из бизнеса. И никакой конкуренции нет. И качество упало. Тут же цены высокие, качество упало. Так, сделаем перерыв и продолжим.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
18: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
19: Выборы состоятся 3 ноября.
20: Paid for by ABK for Assembly.
21: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
22: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86 стрит. Это угол 23 Avenue. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас.
23: Правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
24: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
25: Я Элла Залкин.
23: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
24: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
26: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
27: Поговорить на тему, как правильно класть деньги на счет, потому что очень часто встречаются те же самые вопросы, когда люди покупают недвижимость, у них есть какие-то вопросы по гифтам, и вот эти гифты, как их правильно положить, сегодня я хотел бы на эту тему рассказать. Но, во-первых, многие люди путают, что всегда вопрос, окей, а сколько можно дать гифт? 10 тысяч, 15 тысяч или больше? Дело в том, что есть как бы цель гифта, это две разные цели. Одна цель – это когда кто-то хочет покупать недвижимость, и вы даете этому человеку подарочные деньги на счете, вернее, на этом чеке вы пишете гифт и можете выписать любую сумму. Это может быть 10 тысяч, 5 тысяч, или 100 тысяч, или 200 тысяч. Другой вид гифта, когда вы пытаетесь списать для IRS какую-то сумму, чтобы ваша налогооблагаемая база была меньше. То есть, по-моему, на этот год либо 16, либо 17 тысяч вы можете списывать. Но, опять же, это цели разные. Когда люди покупают недвижимость, вы даете чек, и, допустим, на чеке пишете, что это гифт, этот чек идет в банк, и вот этот гифт, он не лимитирован. Вы можете дать и 100, и 200, и 300, и 500 тысяч как гифт. И обязательно, кстати, гифт должен идти с персонального счета. Вот это очень важно, потому что некоторые люди деньги выписывают с бизнес-счета, и это неправильно. То есть деньги должны уйти с персонального счета, особенно если вы покупаете недвижимость, где вы будете жить. Значит, еще раз, если вы покупаете дом, и вы хотите получить гифт, то сумма гифта может быть нелимитирована. Не путайте с гифтом, который еще раз идет для IRS. То есть это банк не идет, никто у вас ничего не покупает, вы просто дали кому-то гифт, там, или подарочный гифт, или еще что-то. И в этом вопросе, значит, да, вот эта сумма, вам надо просто проконсультироваться с вашим бухгалтером, но, по-моему, на 26-й год то ли 16, то ли 17 тысяч. Но в этом случае просто, если вы зарабатываете 100 тысяч долларов в год, и вы кому-то дали там 16 тысяч долларов, значит, ваша налогооблагаемая база уже будет не 100 тысяч, а 100 тысяч минус 16. То есть две абсолютно разные цели. Поэтому гифт давать можно на покупку недвижимости в той сумме, которая необходима. Первое. Второе. Когда выписываются чеки, как я уже сказал, в основном 99% чеки должны быть выписаны с персонального счета. Не с бизнес-счета, а с персонального счета. Когда вы покупаете, допустим, недвижимость там, для сдачи, да, там можно, допустим, эти деньги в некоторых случаях выписать с бизнес-счета. Но, как правило, всегда деньги должны, если у вас деньги на бизнесе, они должны быть переведены на персональный счет, и с персонального счета уже вы можете выписать эти деньги. Также вопрос по поводу гифта. Сейчас много свадеб. И люди, которые хотят приобрести недвижимость, иной раз собирают там по 100, по 200 тысяч долларов разных гифтов, чеков и кэша. Как в этом случае, тоже хорошая новость. Если, допустим, у вас была свадьба, и вы насобирали там 100 тысяч или 200 тысяч денег, какой-то кэш, какой-то чек, банк это примет. Единственное, просто нам нужно будет доказать, что действительно, допустим, там 25 мая у вас была свадьба, то есть нам нужны какие-то брошюры, может быть, объявления там ваши или еще что-то. То есть банк это примет, то есть определенные условия. Если мы их как бы будем следовать, то это все эти деньги можно принять, если вы, допустим, хотите приобрести недвижимость и эти деньги положить в счет down payment начального взноса. Но желательно всегда по всем вопросам финансирования, если у вас есть какой-то любой вопрос, всегда звоните нам. 917-397-3000, Noble Mortgage Team. Поэтому еще раз звоните по телефону 917-397-3000, Игорь Noble и Walk with Happy People. Пока.
26: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Noble. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот я открыл газету «Аксиос» сейчас, и вам просто хочу показать, что вот здесь вот пишут, что президент Трамп позвонил в Израиль и Иран немедленно прекратить стрелять. Почему? Потому что, ну, у него... Его вот эти так называемые переговоры идут на смарку. Ну, давайте быть честными. Вообще эти переговоры идут или это профанация? Вот у меня все время впечатление, что это профанация. Никаких переговоров толком вести невозможно, потому что они все больше и больше откладывают. Таня, например, слышал интересную версию, что они сейчас собираются говорить про открытие Ормузского пролива сейчас, а про ядерное оружие они собираются говорить позже. Начинаешь думать, слушайте, ребят, то есть мы говорим о том, чтобы восстановить статус-кво. Армузский пролив нужен всем прежде всего, кроме нас. То есть получается, мы восстанавливаем то, что мы сами нарушили. Понимаете, это интересный момент такой. Или я вот читаю, вот у меня пишет Макс. Если бы IDF было Go, то уже все было давно закончено. Но мы в ситуации, когда IDF без USA вообще не Go. А USA показал, что наше Go уже приехало. Нет у нас ни плана, ни готовности, ни возможности продолжать. Удар возмездия по Ирану ничего не даст. Уверен, что они-то уже просчитали и подготовились. К нашему сожалению, похоже, для некоторых оказалось совершенно неожиданности, что персы достаточно не дурачки от слова совсем. В этой войне в дураках остались иные. Что теперь делать вообще непонятно. Трамп сильно пытается красиво уйти, но у Ирана явно другой план. И вот сейчас начнется очень неприятная часть, когда раненый, озлобленный зверь начнет играть в свою игру. Главное, чтобы эти придурки, я не имею в виду Иран, не саданули чем-то необратимым. То есть это мы. А ведь эти старики с его в 58-м этаже могут натворить глупостей. Есть подозрение, что военные в полном ауте от всего этого опции не для красивого завершения становится все, скажем, в нем все меньше. Вот пишет Владимир из Израиля. Судя по всему, Биби его послал, или он выдавил из себя это. Президент Трамп, Financial, я тот, кто решил.

0: Вообще надо обсуждать вот этот вот тезис о том, что Израиль зависит от США. Он себя, видимо, уже не оправдывает. Он не оправдывал себя при Байдене, потому что Байден тормозил и все, что можно, и так далее, и Израиль зависел от целого ряда компонентов, и Израилю все время показывали его место. И он, не, как говорится, и при Трампе, понимаете, как вы видите, знаете, Трампу надо, чтобы Израиль молчал, знаете, stop shooting, понимаете, да, понимаете, потому что, что у меня же рушится вся моя, понимаете, великая адженда. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, я не знаю, может, я пропустил, может, тоже на эту тему выступил, но ведь в 90-м году президент Буш просил Израиль не отвечать на атаки Ирака, когда Израиль был обстрелян скадами. Вот, потому что Америка очень боялась, что рассыпется коалиция, которая была против
0: Да,
1: Ирака.
0: да. Но сейчас же другая ситуация немножечко. И понятие сравнивать то, что тогда они... Потом Буш просил это. У него не было таких фраз, что типа, понимаете, я тот, вот пишет, Трамп пишет, я тот, кто решает, он говорит, я говорю, не будет выбора, кроме как принять сделку с Ираном. Ну что это, что это за, что это вообще за разговор такой? Даже с
1: Ну вот,
0: союзниками, даже если... Да.
1: а если бы тогда, в 91-м году, вот, кто тогда был премьер-министр Израиля, я уже не помню.
0: Ицхак Шамир, Ицхак Шамир.
1: Да, если бы он сказал ему, нет, мы независимые государства, мы не будем терпеть обстрелы своей территории.
0: Но они могли бы
1: Что?
0: сказать, а могли бы сделать. У Израиля были возможности ответить по Ираку. Они просто не
1: Да.
0: хотели развалить вот эту коалицию. Сейчас никакой коалиции против Ирана нет. У нас вся коалиция это США и Израиль. Что мы разваливаем? Никто ничего.
1: Ну,
0: И Израиль, из Израиля ничего.
1: вообще Трамп хотел, чтобы страны НАТО принимали участие в этом.
0: Но они, скажите, они принимают участие?
1: Практически нет.
0: Не практически, а полностью нет. Скажите, страны Персидского залива, арабы, вот, далее, которые больше всего страдают от Ирана, они принимают в этом участие?
1: Я не знаю, у них есть средства, потому что там американские базы
0: Конечно, у них
1: находятся.
0: есть, конечно, у них есть средства, у них более чем достаточно оружия. Они что-то делают, скажите, кроме как вот минимально отвечают на иранские выходки? Нет. Нет. Иран по ним практически ведет огонь по Кувейту или по Арабским Эмиратам. По Арабским Эмиратам выпущено больше ракет, чем по Израилю. Намного больше. И они сидят и ждут. Значит, поэтому чем мы рискуем? Иран нас поставил на сегодняшний день в состояние терпилы. Особенно вот эти последние 2 месяца, что мы сидим и ждем, а что в Иране нам предложат по поводу того, а что мы можем делать по поводу вот этого договора. Причем вы в этот договор верите, я не верю ни секунды. Потому что пока я не слышал ни одного разумного предложения. Повторяю, предложение вывести уран в Пакистан, это не предложение. Это, знаете, вас, извините, за одно место водят за собой. Или вопрос в том, что, окей, так и быть, мы откроем Ормузский пролив. Ну, спасибо вам, что они откроют Ормузский пролив. То есть, получается, мы привели к состоянию, что Ормузский пролив закрыли, теперь мы их умоляем, чтобы они его открыли, как условие сделки? Чего мы добились тогда? То есть мы забыли свои первоначальные планы, понимаете, и пришли к последствиям, которые мы сами спровоцировали. Ну, вот подумайте. Добрый день, вы в эфире.
2: В заключение,
0: Да-да.
2: у
0: Еще
2: Трампа,
0: раз начните сначала, да.
2: Трамп провалил все. Он провалил внешнюю политику, внутреннюю политику, так что придет ноябрь, нас ждет прекрасные времена в кавычках. Ну вот и все, что я могу сказать. Потому
0: Я
2: что
0: понял.
2: он мечется, он не знает, он вообще в непонятке живет. Вот и все, что я могу сказать.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, понимаете, у меня другое впечатление. Я не могу сказать, что Трамп не знает.

0: ничего нигде никак. У него целый, и вот я говорю, что вот, например, с Кубой он в правильном направлении идет, с Венесуэлой в правильном, с Панамой в правильном. То есть то, что он ввел тарифы против Китая, это правильно. То, что он с Европой, понимаете, пытается разговаривать немножко более таким, знаете, дерзким тоном, это правильно. То есть я не могу сказать, что он не делает ничего неправильного. Он просто не сосредоточился ни на одной из вот этих вот конкретных вот направлений и так далее. Понимаете, если он не успевает делать все, значит, он должен назначить какого-то, как они там называют, царь, то есть царя, конкретного какого-то руководителя, который может, существует как бы вне государства, он объединяет целый ряд каких-то усилий и действий. И проводит тот или иной курс, который надо проводить. Возможно, нужно это сделать, чтобы был какой-то человек. Чтобы Трамп не мог, потому что он не может заниматься всем одновременно. Но, вот ему, но создается впечатление следующее вот на сегодняшний день. Что когда Трампа, даже вежливо, если, даже очень красиво, даже без каких-то этих, но его, грубо говоря, ему говорят, чувак, ты, конечно, очень хочешь, ты очень стараешься, но мы тебе ничего не дадим. Ты ничего не получишь. Вот когда ему это говорят, даже в вежливом каком-то тоне, или, понимаете, растягивают время, как сделали, вот Путин сделал это сделал вот Си Цзиньпинь, все корошки красные разложили, самолет сел, понимаете, провели его там экскурсии и так далее. Трамп любит уважение, чтобы ему оказывали, окей, ему оказали. Что-то он конкретно добился? Нет, nothing. Даже акции Боинга упали вниз после этого визита. Должны были подняться, потому что он там типа собирался помочь продать эти самолеты. Ну вот они даже мягких, там есть так называемые твердые заказы, есть мягкие заказы. Твердые заказы — это когда вот деньги заплатили, они точно их хотят. Мягкие заказы — это они когда ведут разговоры, что вот нам для флота понадобится где-то 500, может быть 600 самолетов. Мы согласны разместить вот заказы, там вводим задаток. Это мягкие. А есть не вообще не заказ, есть, как говорится, благие пожелания. Вот они сказали, вот может быть, мы там типа 200 самолетов там аж купим, аж 200. Боинг ожидал минимум 500. У Боинга после этого визита, который объявили таким колоссальным громогласным успехом, упали акции, упали, не поднялись, упали. О чем это говорит? Что это булшит? Мы просто все время не хотим это говорить. Понимаете, мы щадим Трампа, потому что мы его любим, мы пытаемся, говорится, выдать хорошую игру, понимаете, при плохой. Мы не хотим его критиковать, поэтому мы говорим, что да, вот, понимаете, он там, понимаете, собирает обратно предприятие, там, то 30-е, понимаете, колоссально, индустриализация идет. Где она идет? Реально не идет. Потребуется очень много времени, чтобы это исправить, понимаете, нужны совершенно другие экономические условия. Эти, понимаете, мы от Китая отвязаться очень сейчас даже не можем. Китай нас взял очень хорошо за одно место с этими редкоземельными минералами, понимаете? Мы хотим что-то делать и не можем. Добрый день, вы в эфире.
1: Только что человек сейчас позвонил, сказал, что Трамп все это провалил, а вы вот говорите, что вот нет, он там старается чего-то, и потом перечисляете все его провалы. Я не понимаю, вы историк, вы знаете, что такое культ личности. Только не отключайте меня, пожалуйста. Неужели вы не видите, что это фуфлозвон? Человек, который развалил коалицию, человек, который все взял в руки, все принятие всех решений. Ему говорили, ему докладывали, что вот такие будут последствия, если ты войдешь в Иран. Нет, он все взял в свои руки. Он окружил себя абсолютно некомпетентными людьми. И вы сейчас удивляетесь, что происходит? Неужели вы не
0: значит,
1: можете...
0: Да, у меня осталась одна минута, поэтому
1: сказать,
0: я понял, о чем вы
1: сказали. Это фуфлозвон.
0: Ну, он, возможно, в чем-то, да. Спасибо. То, что в Иран надо было входить, у меня нет сомнений. То, что надо было Иран бомбить, у меня нет сомнений. То, что нужно было с Израилем или без Израиля Но предпринимать какие-то действия по поводу Ирана, который был бы действительно в двух шагах от этой ядерной бомбы, у меня сомнений нет. Другой вопрос, что мы теперь понимаем, что плана серьезного, разработанного с этой войной у Трампа не было. Вот это я могу сказать вам, вот, скажем так, поддержку вашей мысли, если вы хотите это от меня услышать. Не было. И вот это мы сейчас пожинаем плоды. Окей, спасибо, что были сегодня со мной. Мы еще эту тему продолжим и увидим, что будет дальше. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Президент Трамп в своем аккаунте в True Social обратился к Израилю и Ирану. Цитирую, вы обязаны немедленно прекратить стрелять, слово «shooting» занесено в кавычки. Трамп настаивал на том, чтобы Израиль принял сделку с Ираном, подчеркивая, что решает не Нетаньягу, а он. Израильский удар по системам ПВО и другим целям иранского режима, по всей видимости, стал для Трампа сюрпризом. Известно, что США не принимали участие в возобновившихся в ночь на понедельник ударах по Ирану. Между тем, в ЦАЛе рассматривают возобновление военных действий не как начало нового раунда противостояния, а как продолжение операции «Рычание льва». Сын экс-президента Байдена Хантер, в прошлом помилованный отцом после судов о налоговых нарушениях и незаконной покупке оружия, обрел вирусную популярность в соцсетях. Его новые публикации в X собирают миллионы просмотров, а действующего президента Трампа уже просят прокомментировать перспективы Байдена-младшего на президентских выборах 2028 года. 56-летний Хантер начал активно постить с 1 июня, после того, как в видеообращении отметил 7 лет трезвого образа жизни. За последние дни Хантер сделал более 300 публикаций в соцсети, большинство из которых стали ответами на сообщения других подписчиков, зачастую с критикой в адрес его семьи и его лично. Трампа спросили о политических перспективах Байдена-младшего на мероприятии в Белом доме на прошлой неделе. Он отметил, что у Хантера темное прошлое, но есть шансы побороться на праймерис демократов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским бизнесменом, который приезжал в Киев на встречу с ним, был Роман Абрамович. По мнению Зеленского, Абрамович хотел понять, на что готов Киев в вопросе мирных переговоров. Зеленский сказал, что Украина не собирается отдавать России Донбасс. Они также обсуждали, на какие компромиссы стороны готовы пойти. Зеленский сказал Абрамовичу, что компромиссы возможны только после прекращения огня. Рэпер Алишер Моргенштерн перешел в иудаизм и сменил имя. Молодой человек прошел процедуру гиюра, теперь он Исраэль Ягуда Моргенштерн. В ноябре прошлого года исполнитель опубликовал на YouTube видеозапись своего выступления в синагоге Вены. В ролике, озаглавленном «Как я вернулся к Богу», он рассказывает о затяжной депрессии и злоупотреблениях наркотическими веществами, а также об опыте пребывания в рехабе. По словам рэпера, после завершения лечения он стал изучать Тору и начал молиться. Во время гиюра, желающий принять веру, обязуется исполнять заповеди Торы и проходит религиозный суд.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 72 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию, относительная влажность воздуха 60%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. У нас сегодня 8 июня, понедельник. Прошлая неделя для инвесторов была не очень хорошей, потому что не только вся неделя, но и пятница была кошмарной. В пятницу все начали продавать технологические компании, и Nasdaq упал на 4,2%. 1122 пункта потерял Nasdaq, закрылся на отметке 25709. За неделю Nasdaq потерял 4,7%, Standard & Poor's 500 за неделю потерял 2,6% и в пятницу потерял 2,2%. И Dow в пятницу потерял 1% и за неделю потерял 0,3%. Транспортный индекс, правда, за неделю, за прошлую, поднялся на 2% с третью, зато маленькие компании упали на 2,9%. Сегодня нефть плюс доллар и 2 цента. $86.38 стоит 1 баррель Брента. Золото 4357.80 минус 6,70 за 1 баррель. Серебро 68 долларов. Серебро 68 долларов 57 центов за унцию. Евро-рубль доллар 15 центов, доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,274%, за 10 лет можно получить 4,54%, и за 30 лет госбумаги. бумаг, можно получить 5,8%. За границей сегодня Англия плюс 0,1%, Франция минус 0,15%, Германия минус 0,4%, Швейцария минус 0,2%, в Азии японский Никей упал на 3,9%, Шанхай минус 1,7%, Гонконг минус 1,2%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Dow сейчас показывает плюс 130 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 60, и NASDAQ, вы готовы, плюс 453 пункта. Все бросились покупать технологические компании обратно. Из компаний сборка того, что считают аналисты, из компаний, которые рейтинг был изменен. Micron, новый таргет $1,220. Brown Forman теперь нейтральный. Contour Brands overweight. WR Berkeley надо покупать, считает один из больших банков. Lantronics можно покупать. Apple можно покупать, считает тоже один из других банков. Crocs будет вести себя хорошо. Invex International можно покупать. Blackstone Digital Infrastructure Trust будет вести себя хорошо. Avis Budget underweight. То есть их надо не держать. Держать поменьше или не держать. Cabot можно покупать. Bright Spring Health Services можно покупать. GMR Solutions можно покупать. Ferro Energy будет вести себя неплохо. Nvidia стоит покупать. Eagle Rock Land будет вести себя хорошо. Celebras Systems тоже с ними все в порядке. Кумис можно покупать. Телефлекс с ними все в порядке. Voya Financial Strong Buy. Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что Voya Financial Strong Buy. Они рекомендуют их покупать. First Track Biotherapeutics можно покупать. Kilroy Realty будет вести себя хорошо. Cognizant Technology Solutions. Все нормально у них. Interactive Brokers. Все хорошо. WF Carry хорошо. SanDisk надо покупать. $2,100 новый таргет. И Biogen надо покупать. Цены, которые сегодня изменились. Nvidia прибавила 2,3%. Marvell и Flex поднялись на 9,4%. Я вижу, что Micron уже поднялся опять примерно на 7%. Broadcom прибавил 3%. AMD поднялся на 2,7%. Nutrix Therapeutics прибавил 24%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Сегодня обещает день быть хорошим. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Доброе утро! Доброе утро! У микрофона Наташа Быстрицкая, за пультом Акмаль Тахиров. И мы приветствуем в прямом эфире адвоката, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Большое вам спасибо, дорогая Алла, за то, что находите время и каждый понедельник выходите с нами на связь. Вам слово. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте всем. Доброе утро. Я могу сказать, что каждый раз, что мы начинаем передачу, у меня такое вот вдохновение благодаря этим словам, что там, мы спасаем недвижимость, бизнес и как долго это происходит. И я тут, наверное, отличусь от большинства женщин, скажу, что у меня вот скоро довольно такое юбилейное день рождения завтра. И нужно сказать, что для меня это очень много значит, потому что хорошую часть, ровно половину, в принципе, от времени, прожитого мною на земле, на сегодняшний день я занимаюсь тем, что я вот пытаюсь научить и помочь людям не просто там вот решить какую-то назревшуюся проблему, но адресовать эти финансовые проблемы так, чтобы не отказаться от всего вот нажитого, от всего, что человек, за что человек боролся и страдал, и очень тяжело работал очень многие годы, потому что мифы, которыми обрастает долговое право, они, к сожалению, очень сильные, устоявшиеся, и сегодня в мире ChatGPT это стало не лучше, потому что нету конкретной информации, особенно когда мы говорим про реорганизацию бизнесов, или еще лучше, если реорганизация нужна человеку, individual, то мифов больше, чем правды. Мне очень часто говорят, что это же нельзя реорганизацию сделать на человека, это только для бизнеса. Абсолютно неправильно, но это говорят не просто светские люди, это говорят иногда адвокаты, это говорят аккаунтенты, потому что это очень такая узкая специализация, узкое законодательство, которое очень многие не знают. И мы говорим об этом каждую неделю, тем не менее информации очень-очень мало, правильной информации очень мало. Но я не устаю это говорить, потому что количество бизнесов и людей, которым мы помогли, это начиная от медальонов такси и заканчивая ювелирными бизнесами, медицинскими бизнесами, магазинами, ресторанами, благодаря реорганизационному процессу, действительно очень большое, я этим горжусь, потому что я вижу результаты, я вижу эти бизнесы открытые сегодня, работающие, цветущие, поэтому я не устаю об этом говорить, потому что каждый раз, что возникает какая-то новая проблема в мировой экономике, в локальной экономике, все начиная там, мы прожили Сэнди, мы прожили COVID, и сегодня это несколько разных факторов, это начиная от того, что там все бизнесы, которые занимаются или касаются импорта, экспорта каким-то образом, естественно, ряд войн на это влияет. Если мы говорим про SBA-лоны, то COVID закончился, SBA-лоны есть до сегодняшнего дня, и очень многие, к сожалению, до сих пор страдают от этого. Это что я хотела сегодня сказать еще, что мы говорим про реорганизацию, мы говорим про SBA-лоны очень много. На сегодняшний день уже такая довольно вырисовавшаяся картинка насчет SBA-лонов. Сегодня SBA-лоны можно, 100% можно сократить до очень маленькой суммы, если мы говорим или о активном бизнесе, или бизнес закрылся, но человек, который гарантировал эти лоны, у него есть имущество, у него есть недвижимость, у него есть личные какие-то имущества, assets, все это, во-первых, об этом нужно подумать, потому что очень часто люди закрывают бизнес, а у человека осталась персональная гарантия, потому что лон был больше 200 тысяч, и вот об этом как-то советчики умалчивают. И вот это нужно очень внимательно на это обратить внимание, потому что это точно не лон, который будет прощен. Те, которые сегодня получают биллы от Treasury Department или от частных collection agencies по SBA лонам, понимают, что это уже значит, что SBA где-то два года, как начал процесс collection. И сегодня то, что этим занимается уже не только Treasury Department, а private agencies, из моего опыта это говорит о том, что эти private collection agencies имеют legal departments, это значит, что SBA будет судить по этим долгам. Поэтому наняты частные collection агентства и частные адвокаты. Тем, кто гарантировал, у кого есть имущество, у кого есть дом, допустим, квартира и так далее, это значит, что это превратится в judgment, который ложится на вашу недвижимость и набирает 9% интереса в год. Все это очень важно понимать в том, чтобы понимать, что с этим делать. То есть, во-первых, как мы сказали, индивидуальная реорганизация не просто существует, а работает очень хорошо. То есть если у вас есть, допустим, выплаченный дом или у вас есть investment property, естественно, это не только если у вас SBA loan, это любой долг к этому относится. Если у вас есть активные бизнесы, и вы знаете, что ликвидационное банкротство Chapter 7 для вас не вариант из-за вот этого, то да, можно сделать реорганизацию на человека, при этом сохранив все вышеперечисленное и при этом понизив долг SBA. Естественно, надо смотреть на индивидуальные случаи цифры, но это работает, 100% работает для individuals. Если у вас любой другой долг, опять же, это от какого-то судебного разбирательства в бизнесе, какой-то разлад между партнерами, это могут быть таксы, это могут быть абсолютно другие какие-то долги, где вы персональные гаранторы. Кстати, все банковские долги бизнеса всегда персонально гарантированы. Единственное исключение — это были SBA-лоны меньше 200 тысяч. Поэтому тоже нужно понимать, что это решается через индивидуальное банкротство. Если вам не подходит из-за персональных имущества, assets, если вам не подходит ликвидационное банкротство, то реорганизация 100% работает на людей. Мы представляем просто вот поровну, наверное, и людей, и бизнеса, поэтому это 100% работает. Просто нужно обратиться. Опять же, это просто очень узкая специализация, поэтому не всегда везде, где вы спросите, вам об этом расскажут. А также про SBA-лоны я скажу, что сегодня, так как они действительно уже collection происходит и будут начинать судить, и очень много процентов начисляется, в реорганизационном банкротстве мы продолжаем довольно успешно их решать. SBA не соглашается, но у нас есть пути сделать это через реорганизационный процесс, и по сей день мы это делаем довольно успешно. Поэтому если сегодня у вас назревает, это очень часто SBA, это не единственная проблема, это могут быть merchant advance лоны, с которыми мы отдельно и довольно успешно боремся. Это могут быть, опять же, когда рабочие судят за minimum wage и overtime неуплаты. Это может быть любые другие судебные разбирательства, любые другие долги, которые влекут за собой персональную гарантию. Зачастую нужно делать эти кейсы параллельно. Но, опять же, естественно, нужно смотреть на ситуацию. Но если у вас судебное разбирательство тоже, которое затянулось по любому долговому вопросу или какие-то вот разлады, опять же, это могут быть от партнеров до лендеров, до вендоров, это все решается очень хорошо через реорганизационный процесс. Все останавливается, неважно в каком суде вам грозит judgment, только самое главное, самый, наверное, вот мой такой часто такой совет, который я даю всем, это не ждите judgment, не ждите решения в другом суде. Это нехорошо, это намного хуже, это очень сильно сокращает то, что мы можем сделать в нашем суде, в bankruptcy court, в реорганизационном банкротстве. Поэтому если вы видите, что судебное разбирательство против вас или вашего бизнеса не идет так, как хотелось бы, то дождаться решения суда, что я тоже очень часто слышу, это ошибочное такое мнение, неправильный выход из положения, потому что потом будет намного меньше того, что мы можем сделать в нашем bankruptcy суде. Поэтому в таких случаях я очень советую обратиться до того, что есть финансовое решение против вас, какой-то judgment и финальное решение в вашем суде, то есть в котором сейчас происходит какое-то судебное разбирательство. Ну, на сегодня, наверное, я буду заканчивать, и я хочу пожелать всем хорошей, успешной, солнечной недели, ну и до следующего раза.
1: Типа боюсь немножечко вот такого вольного к вам обращения, немножко по-небратски. Почему? Потому что вы действительно накануне вашего дня рождения обычно не поздравляют заранее, но, знаете, вот я такое лирическое отступление, когда-то я побывала, кажется, в Woodlawn Cemetery в Белмайре на могиле Марка Твена, и там я на всю жизнь запомнила эту надпись, и меня просто тогда, что называется, зацепила очень сильно эта надпись. Там написано, что Марк Твен когда-то сказал, что у вас всего два главных дня в жизни. Первый день – это когда вы родились, и второе – когда поняли, зачем. Но вот в вашем случае, по-моему, вы выбрали вот жизненный путь, жизненную тропинку правильно. Вы спасаете, в буквальном смысле, людей от банкротств, от денежных каких-то провисаний, от денежных ям и так далее, от действительно кейсы очень сложные, я не понаслышке знаю об этом, и вы спасаете людей, и люди платят вам той же монетой. Это ли не счастье? И с наступающим, и мы завтра хорошую песню вам поставим в исполнении ансамбля «Поле Мориа». Ну, подумаем еще. Спасибо. Я хочу напомнить нашим слушателям, с нами на связи по понедельникам, бывает адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, вдумайтесь, только четверть века. Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, ваши честно заработанные денежки. 718-513-31-45, 718-513-31-45. Ну, давайте еще раз повторю этот номер по многочисленным просьбам наших слушателей. 718-513-31-45. Алла Качан завтра отмечает свой юбилей, поэтому, дорогие клиенты, настоящие и будущие, обязательно поздравьте Аллочку нашу, и ей будет очень приятно. Спасибо. Оставайтесь на Дэвидзон Радио.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Как обычно в это время спешу сообщить вам, что день грядущий нам готовит и какие советы дает вам астролог. Итак, на лунном календаре 23-й лунный день, символ дня – крокодил. Энергетика этих лунных суток немного тяжелая и при этом очень мощная. Она провоцирует нас на не очень хорошие поступки. Хочется все поломать и разрушить. И поэтому нужно весь всплеск энергии направить на мирные цели. Например, заняться гимнастикой или сделать уборку в квартире. Овнам сегодня захочется руководить ситуацией, то, возможно, из-за этого придется выяснять отношения с некоторыми из приближенных лиц. Украшения из нефрита или халцедона помогут сохранить душевный покой. Тельцам звезды советуют: гоните прочь мрачные мысли и проявите больше внимания младшим членам семьи. А еще будьте осторожны при использовании острых предметов и электрических приборов. Вполне удачный день для близнецов. Высока вероятность получения помощи и поддержки со стороны влиятельных персон, в том числе и через социальные сети. Интуиция поможет сделать вам правильный выбор. Сегодня можете смело ей доверять. Ракам звезды советуют серьезнее отнестись к собственному здоровью. Не доводите свой организм до изнеможения и посвятите этот день себе. В еде дайте предпочтение растительной пище и не забывайте про физические нагрузки. Львам сегодня желательно отказаться от выяснения отношений с партнерами. Вы сегодня более придирчивы и менее рассудительны. Будьте внимательны к приметам дня. Уронили предметы сервировки стола, от споров лучше воздержаться. А вот у дев напротив дела стали сдвигаться с мертвой точки. У одиноких, возможно, приятное многообещающее знакомство, в том числе и через социальные сети. И звезды совсем не против, если вы проведете вечер в романтической обстановке. Настроение весов в течение дня будет очень изменчивым. А в рационе дайте предпочтение рыбным блюдам и принимайте витамины, если они вам прописаны вашим врачом. Скорпионам сегодня желательно сделать разгрузочный день, воздержаться от приема алкоголя, от близости, ну а все остальное можно. Астролог в этом не виноват, просто так сложили звезды. А вот стрельцам сегодня можно все. Противоположный пол к вам будет неравнодушен, застарелые проблемы решатся положительно, настроение будет феерическим, словом, удачного вам дня. Что же касается козерогов, то им придется вспомнить, что жизнь – это борьба. Воспользуйтесь всеми имеющимися у вас средствами и удивите себя и своих окружающих. Помните, предвидеть – значит управлять. Водолеев сегодня может потянуть на подвиги. Не торопитесь, просит вас звезды, сегодня не ваш день. А он хорош для профилактики и занятий индивидуальными физическими упражнениями. В любовных отношениях возможны недопонимания. Рыбам звезды не советуют сегодня стричься и удалять зубы, кроме безотлагательных, конечно. Старайтесь не обращать внимания на мелочные неприятности и не забывайте звонить друзьям и близким. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Hi, my name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
2: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
3: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
4: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса.

0: поднимает себя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
4: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
1: Ежегодно в мире производится более 2 миллиардов пар джинсов. Производством этого, возможно, самого популярного в мире предмета одежды занимаются более 500 фабрик в разных странах. Глобальный рынок джинсов в 2021 году оценивался в 70 миллиардов долларов, а к 2030 году, по оценкам экспертов, вырастет до 95 миллиардов. И все бы было хорошо, если бы для окраски джинсовой ткани популярный цвет индиго не использовались токсичные и опасные химические соединения вроде бензола, формальдегида, амида натрия. Как сделать краситель для джинсовой ткани нетоксичным, придумали в калифорнийском стартапе Hue, который специализируется на работах, связанных с биосинтезом. В основу своей разработки специалисты Hue положили природные процессы образования цвета, изучив, каким образом у индигоносных растений, из которых до 20 века и делали краситель индиго, появляются молекулы с такой краской. А потом с помощью биотехнологий вывели такие бактерии, которые повторяют природные процессы, поглощая сахар, вырабатывают эту краску. Проблем с производством нужного количества красителя нет, поскольку бактерии размножаются очень быстро, и все они запрограммированы на выработку вещества нужного цвета. В результате появляется краситель, который не вредит природе, не требует нефтепродуктов для производства, не раздражает кожу и не токсичен для человека. А цвет получается именно тот, настоящий, джинсовый. Все возможные формы и разновидности итальянской пасты давно придуманы, ведь их существует более 600. Но нет предела совершенству, решил ведущий подкастов о еде Дэн Пашман и придумал еще одну особенную разновидность – каскателли, от итальянского слова «каскатте», то есть «водопад». Форма была придумана им с учетом 3 важных параметров. Он их называет «sensibility», то есть насколько хорошо по ним распределяется соус, «forkability», насколько удобно их брать вилкой, и «toothinability», насколько приятно погружать в них зубы. По словам Пашмана, большинство разновидностей пасты удовлетворяют одному или двум требованиям, но никак не 3. А вот каскателли и соусом дружат, и с вилкой, и на зуб очень даже приятны. Это оценил и журнал «Тайм», включивший каскателли в список лучших изобретений 2021 года. Изобретатели следующего агрегата стали победителями конкурса разработчиков, перед которыми стояла непростая задача – создать устройство, способное производить не менее 2000 литров воды в день из воздуха. Работая только на энергии из возобновляемых источников, изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки или конденсаторы. А победила совместная разработка стартапов SkySource и SkyWater. Разработка преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отбросы. отходы сельскохозяйственной деятельности,

0: лесной промышленности, любые другие органические отходы. Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так. В первую камеру контейнера загружаются биоотходы, там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуется влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь. Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося влажного горячего воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения. Разработчики обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры с солнечными батареями или аккумуляторами. Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что разлагающиеся органические отходы издают неприятный запах. А в условиях квартиры или дома, да еще и в летнюю жару, особенно неприятно ощущать этот запах при каждом открытии тумбочки под раковиной, где обычно стоит мусорное ведро. Те, кому экология не безразлична и кого волнует проблема быстро разрастающихся городских свалок, устанавливают измельчитель пищевых отходов. Комплексное решение проблемы нашли инженеры канадской компании Sapura Home, которые создали одноименное устройство для удобного сбора, хранения и подготовки к компостированию кухонных пищевых отходов. Sapura представляет собой составной контейнер с сепаратором для отделения пищевых отходов от жидкости или твердых предметов и емкость для хранения собранных отходов. К устройству прилагается Bluetooth-кнопка, которую можно положить где-нибудь возле раковины. Sapura устанавливается под раковину и подсоединяется к ее сливу, а также к шлангу, ведущему канализацию. Как утверждают создатели JetKids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, и подставкой для ног, и каталкой. Это изобретение оценил не только журнал Time, но и многие родители, которым пришлось путешествовать с маленькими детьми. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на JetKids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть. В зале ожидания или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками. Introducing the Cell Alpha, the world's first triphonic speaker. With a new sound that feels like real life. Это устройство было разработано Кристофером Стрингером, который 22 года был дизайнером в компании Apple и работал там и над айфоном, и другими яблочными устройствами. Уйдя оттуда, Стрингер создал свою компанию Sync и продолжил заниматься разработкой интересных устройств. Так появилась колонка Self Alpha. Колонка, установленная в любом помещении, первым делом оценивает размеры и геометрию этого помещения, создавая виртуальное представление стен и находящихся в помещении предметов, которые будут отражать звук и влиять на его качество. После настройки устройство начинает передавать звук так, будто он идет на слушателя со всех сторон одновременно. Звук получается осязаемый и окутывающий. Управлять направлением и силой звука можно через приложение в смартфоне, а также виртуально как бы передвигать колонку в разные места помещения. При установке двух таких колонок они настроятся соответственно, и звук будет еще более осязаемым.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
8: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
1: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Вчера вечером на вокзале Penn Station мужчина с ножом напал на пассажиров в подземном переходе. Пострадали 6 человек. Инцидент произошел за сутки до того, как в соседнем Madison Square Garden должны собраться тысячи болельщиков на третий матч финальной серии NBA. По данным городской пожарной службы, один человек получил тяжелые ранения, двое – травмы средней степени тяжести, а еще двое отделались легкими повреждениями. Их всех направили в больницу Белвью. Состояние шестого пострадавшего на месте определить не удалось. Его отправили в другое медучреждение. Полиция Нью-Йорка задержала предполагаемого нападавшего на месте. Его личность пока не раскрывается. Следователи изучают записи камер наблюдения и опрашивают свидетелей, чтобы восстановить хронологию событий. На месте происшествия также был найден нож. Penn Station – ключевой транспортный узел. Ежедневно через его платформы и переходы проходят до 600 тысяч человек, включая пассажиров поездов Amtrak, LIRR и NJ Transit. Вокзал напрямую связан с Madison Square Garden, что делает его не только важнейшей точкой пересадки, но и стратегическим объектом во время крупных городских мероприятий. Любой инцидент здесь мгновенно отражается на движении по всему Манхэттену. Сегодня в MSG пройдет третий матч финальной серии между Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Спёрс. В связи с этим меры безопасности вокруг арены будут усилены. Запланированные публичные трансляции матча на больших экранах отменены. Если президент Трамп все же приедет, он станет первым действующим президентом, появившимся на матче финала и вообще на игре NBA с 2015 года, когда Обама сидел у самой площадки на матче Chicago Bulls против Cleveland Cavaliers, ведомым Леброном Джеймсом. «Я давно болею за Никс, и я также фанат Джима Долана», — сказал Трамп журналистам на прошлой неделе, говоря о владельце клуба. Ожидается, что на матче будет и мэр Заран Мамдани, а также целая плеяда звездных фанатов — Бен Стиллер, Билли Болдуин, Фэт Джо, Трейси Морган, Тимоти Сламе и Кайли Дженнер, Спайк Ли.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
7: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
8: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто это говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И вот эта передача, мысль на нее, меня навели некоторые, скажем так, телевизионные передачи прошлой недели. На нескольких каналах показывали разные сюжеты, которые связаны с тем, что, в общем-то, интернет и все эти средства массовой информации иногда сказываются на, скажем так, на психологии детей и на их умственном развитии. И в некоторых местах, в общем-то, рассматривается вопрос о том, чтобы дети определенного возраста, в общем-то, меньше или вообще до определенного возраста вообще, чтобы интернет занимал в их жизни небольшое место. И эти вопросы обсуждались, и шла и о психологическом здоровье детей, и о умственном здоровье, скажем так, детей. И, в общем, эта тема не новая. В некоторых странах вы знаете, что дети до определенного возраста, в общем-то, у них какие-то ограничения, связанные с интернетом и так далее. Так что эта тема достаточно актуальная. И вот в связи с этой темой пришли разные мне мысли, которые, в общем-то, привели меня к этой передаче. Весьма и весьма, скажем так, противоречивой, да, по характеру своему, потому что я затрагиваю некоторые темы и высказываю противоречивые взгляды. Но одно только у меня, к моему личному сожалению, одно только у меня присутствует, потому что я иногда высказываю взгляды, которые свойственны людям, ну, скажем так, сильно старшего поколения. Поколение людей, которые, в общем-то, иногда говорят такую нехорошую фразу, что наши дети уже не такие, как мы. И я впервые, знаете, с этой мыслью столкнулся, когда я встречался с Херлок фон Бицерпом. Был такой прекрасный датский карикатурист. И я у него брал несколько раз интервью, когда он приезжал в Москву. И он мне подарил книги свои. И вот в одной из его книг была одна из его карикатур, которую я запомнил надолго. У него, у Херлок фон Бицерпа, не были единичные карикатуры, а у него были карикатуры, скажем так, сюжетные, да? Карикатуры на одну тему, сразу несколько, знаете, несколько, так сказать, эпизодов, которые продолжают один другой. И вот одна из его карикатур, ну, я уже не помню точно, но мысль была такая. Ой, современное поколение детей – это не то, что мы. Это не то, что мы. И здесь была целая серия карикатур. Начиналась эта серия чуть ли не в пещере. А потом шли уже древние времена, шли уже более близкие к нам времена, шли времена там разных королей и лордов и так далее, и дошли до нашего времени. И все эти герои, так сказать, этой серии карикатур, это были мужчины, одетые в разное время, соответственно, той эпохи, которую они представляли, и примерно одно и то же они говорили. Нынешняя молодежь не то, что мы, и так далее. Она, мол, слабее соображает, и так далее, и так далее. К сожалению, и сейчас это наблюдается, и я очень хочу, чтобы Бицерп ошибался, и я ошибался, и что нынешняя молодежь самая замечательная, и пройдет время, и эта нынешняя молодежь, в общем-то, будет жить значительно лучше нас и внесет такой огромный вклад, еще больше, чем предыдущие поколения внесли в историю, скажем так, цивилизации. И, в общем-то, на эту тему сейчас тоже, в принципе, очень много говорят, и поэтому я хочу эту тему показать несколько, знаете, иной точки зрения, с иного ракурса, чего, мне кажется, не хватает современной молодежи. Это мои очень субъективные и неправильные взгляды. Потому что если взять то, что есть у современной молодежи и чего не было у нас, у людей старшего поколения, когда мы были детьми, то совсем другое время. Ну, взять меня, например, да? Наша семья прекрасная, у меня была семья, но мы не имели телефона, домашнего телефона. В то время домашний телефон, ну, часто бывал у таких достаточно привилегированных людей и так далее. А современная молодежь, она имеет не домашние телефоны, ими редко пользуются, а имеет она маленький-маленький приборчик в руках, называемый смартфоном, который, в общем-то, содержит в себе все богатства мира. Ведь что надо было мне делать для того, чтобы прочитать книжку, да? Мне надо было пойти в библиотеку, мне надо было стоять в очереди, мне надо было выбирать книги и так далее. А сейчас я нажимаю кнопку, и все. И привет. За одну секунду в этом маленьком смартфоне у меня все, абсолютно все богатства мира. И я могу все за буквально считанные мгновения ко всему прикоснуться. Ну, другое дело, что раньше в книжном деле, я об этом не раз говорил, можно было прочитать и «Войну и мир», и «Отверженные», и так далее. А сейчас, мне кажется, по смартфонам, ну, технически это можно прочитать, но теоретически, а практически вряд ли по маленькому смартфону можно прочитать «Войну и мир» или «Отверженные». «Войну и мир» Толстого или «Отверженные» Виктора Гюго. Итак, уважаемые радиослушатели, мы живем сейчас в другое время. И другие у нас реалии. И у современной молодежи, то есть не молодежи, а современных детей, то молодежи, до того, как быть молодым, детям надо пройти несколько лет, которые формируют их характер, их знания и так далее. Так вот, другие, скажем так, приоритеты, другие интересы, другие желания в жизни. И я хочу вот необычную тему затронуть, уважаемые радиослушатели. Тема, которая связана с тем, что, мне кажется, это влияет на менталитет мальчиков и девочек небольших. Начну с простого вопроса, на который я лично не имею ответа. Создает ли наше время хотя бы одну хорошую, светлую, прекрасную сказку, которую можно сравнить со сказками разных народов и отдельных людей прошлого? Мне кажется, нет. Хотя бы в силу того, что нашему времени, может быть, не нужны сказки. Зачем? И старые, хорошие, светлые, грустные или оптимистичные, но неизменно трогающие, западающие в душу на всю жизнь сказки, мы их широко используем, интерпретируем по-разному. Можно сказать, паразитируем на уже сказанном и сделанном задолго до нас. Это не только в области сказок, но почти во всех направлениях нашей сегодняшней жизни. Возможно, я сильно ошибаюсь, но мне кажется, что мы живем, ну, я на эту тему говорил, мы живем в самое бездарное время в истории человечества. Были эпохи творческие, сознательные, созидательные. Ну, сознательная она и сейчас, но она менее созидательная. И были эпохи иждивенческие, которые эксплуатировали старые мысли и идеи, развивали то, что было, что создавалось раньше, и утилизировали это, созданное под современные нужды. Разумеется, этот мой посыл очень уязвим для критики. Все знают, что абсолютно, так сказать, правдивых истин не существует, в том числе и эта мысль об абсолютных истинах тоже не абсолютная истина. И все же мне думается, что налицо, с одной стороны, невиданный прогресс с его сказочной техникой, а с другой, мне кажется, я хотел бы ошибаться, а с другой стороны, нивелирование человеческой природы, почти полное отсутствие личности, которые представляют интерес как личности исторические, способные изменить ход мировых событий в разных сферах жизни. И все больше и все более властно господствует скучная трезвость чистогана. И, в общем-то, в принципе, знаете, меняется мир, Вот я вспоминаю рассказ «Какая прекрасная школа». Ну, это современный фантастический рассказ. Какой будет школа завтрашнего дня? Она иногда бывает и школа сегодняшнего дня. Знаете, уже не раз бывало и во времена ковида, и во времена некоторых других там событий, что дети в школу не ходят, а, так сказать, на расстоянии занимаются. Как многие люди сейчас не ходят на работу, а работают, так скажем, на расстоянии через интернет. И вот в этой сказке, в общем-то, завтрашний день показан, что дети уже в школу не ходят. В школу не обязательно ходить. Мне кажется, это реально будет скоро, потому что зачем содержать тысячи и тысячи школ, когда можно, в общем-то, по интернету все эти занятия устраивать. И вот эти занятия устраиваются по интернету. И учителя показывают детям, там, рассказывают детям о современных веяниях, о науке, рассказывают о том, что было в прошлом. То есть нормально ведут уроки, как если бы они вели уроки, скажем так, в обычной школе. Но если в обычной школе там в классе сидит сколько там, несколько десятков человек, то здесь буквально чуть ли не миллионы. И у учителей очень большая проблема в жизни, потому что их все время анализируют, и как бы они должны выдерживать конкурс большой, чтобы и дальше вести эти уроки. И учителя чего только не делают. Один из них во время уроков стоит там на голове или делает разные упражнения. Одна из учительниц женщин, преподавая математику, там время от времени раздевается почти догола и так далее, чтобы привлечь внимание. И вот женщина с Марса, которая приехала, учительница, ее уволить не могут, потому что у нее старый контракт, действие которого еще не истекло. Она должна вести тоже занятия по интернету. Ну и те, которые ей это предлагают, знают, что буквально через несколько занятий она будет иметь такой низкий рейтинг, что ее на законных основаниях могут уволить. Ну и вот показано в этом рассказе, очень хорошем, показано, как у нее нулевой потенциал, никто ее не смотрит почти, отдельные только люди. А потом оказывается, что дети, которые живут, знаете, изолированно раньше, одно дело в школе, когда ты общаешься с одноклассниками, с мальчиками, девочками, дружишь с ними, а другое дело, когда ты сидишь дома и смотришь телевизор, а ты обязан смотреть, родители обязывают детей смотреть телевизор, это такой закон, ну, уроки имеется в виду. Так, а другое дело, когда ты смотришь телевизор и, в общем-то, остаешься в одиночестве. И несколько детей решили вместе с учительницей сделать класс маленький. Примерно 10 человек в этом классе занималось. И когда дети увидели это по телевизору, они вдруг стали эту программу смотреть. Одним словом, эта учительница, которая раньше имела нулевой потенциал, получила очень высокую оценку, и возвращаться все стало старым прежним временам. Ну, и так я говорил о том, что в наше время, мне кажется, ни одной такой светлой прекрасной сказки, которая была в прошлом, не создана. Но я, в общем-то, ошибаюсь, уважаемые радиослушатели. В наше время тоже сказки создаются, но не столько художественные, сколько, скажем так, опять-таки интернетовские сказки. В общем-то, не будем упрощать. Признаки цивилизации, невиданного ее рассвета, налицо. Бывают такие замечательные моменты в жизни, когда от какого-нибудь известия, от новой какой-нибудь сказки, ну, я повторяю, не литературной сказки, а от интернетовской сказки, сердце начинает ликовать. Ты преисполняешься надеждой и с оптимизмом смотришь в будущее. А потом задумываешься. И привычный скептицизм, основанный на горьком жизненном опыте и, скажем, нашей реальной действительности, берет верх и рождаются в тебе сомнения. И ты думаешь о том, что прочитано она или услышанная тобой, не более чем очередная современная сказка, ничего общего не имеющая с повседневной прозой нашего существования. И у меня были тоже, у вас бывают, наверное, иногда, но у меня точно были такие противоречивые чувства, верить современной сказке или не верить. Вот какие-то годы назад такие вот противоречивые чувства я испытал, когда, в общем-то, узнал об оптимистичном таком сообщении о том, что компьютер станет соперником Моцарта, Бетховена, что изобретена новая система Ямус, названная в честь Яма, героя греческой мифологии, который делал пророчества, слушая пение птиц. Как сказал один из создателей этой программы, он сказал, что мы научили компьютер писать партитуры, сделали такое изобретение, писать партитуру, и теперь мы можем с легкостью сочинять классическую музыку. И особенно меня порадовало сообщение о том, что теперь все будет делаться с легкостью. Никаких проблем. Компьютер ведь отдыха не требует, он может выдавать музыкальные шедевры без всякой устали, непрерывно 24 часа в сутки. Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Верди и так далее, они, и много других великих композиторов, они ведь Чайковский и множество других больших композиторов, они ведь не могли работать 24 часа в сутки, ну, могли работать максимум там 15-18 часов в сутки. Вот. А компьютер может без устали работать непрерывно 24 часа в сутки. А если задействовать еще парочку других компьютеров, то трудно даже представить, какой поток гениальных мелодий обрушится на любителей музыки. Еще меня привело восторг, ну, на короткое время, потом я быстро от этой мысли избавился, меня привело восторг сообщение о том, что компьютер может писать сложные музыкальные композиции, причем создавать их гораздо чаще, чем писали свои шедевры те же Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Чайковский вместе взятые. Творческий застой компьютеру не грозит. Его фантазия безгранична. Ну, у композиторов бывали, знаете, так же, как у писателей бывает, так же, как у любых творческих людей, минуты такого застоя или даже годы иногда застоя. А у компьютера этого не будет. И меня такой, помню, безграничный оптимист чуть не сшиб с ног. Особенно о вместе взятых композиторах, которые не могут создать то, что может создать потенциально один компьютер. И один компьютер пошлет в нокаут, но не в прямом переносном смысле, сразу кучу классиков. Поскольку он их превзойдет, то классиков через некоторое время забудут, и не будет больше 9-й симфонии Бетховена, а будет исполняться 1250-я симфония, сочиненная компьютером номер 654, предположим. И настанут райские музыкальные времена. Ну, я, с одной стороны, я помню, я это весь воспринял, думаю, до чего же мы идем. А потом у меня закрались сомнения, и эти сомнения во мне победили. И вот прошло уже много лет, как я читал про эту кампанию, и насколько я могу судить, если вы больше знаете, то вы меня опровергнете, что ни один компьютер такого великого не сочинил. И это сообщение не более чем очередная современная сказка, далеко уходящая от реальности. Но если раньше сказки тоже ничего общего с реальностью не имели, то они очаровывали и запоминали своим волшебством на всю жизнь. А новые сказки никакой магии в себе не содержат. Однако, увы, они гораздо ближе к действительности, чем старые прекрасные сказки, такие любимые нами с детства. Я сегодня некоторые старые сказки вспомню, уважаемые радиослушатели, но старые сказки вспомню, скажем так, новой, современной интерпретации. Интерпретации, которая изменила наше представление о том, что происходило раньше, и о том, что может происходить сейчас. Да, ну, я расскажу, ну, о некоторых сказках, уважаемые радиослушатели. Были сказки, так сказать, безымянные сказки, «Тысяча и одна ночь» и так далее. Были сказки народные сказки, там русские, английские, французские, итальянские и так далее, которые не имели, знаете, прямого своего автора. Но были такие сказки, которые имели своих авторов. «Братья Гримм», например, сказки «Братьев Гримм», вы знаете. Ну, я хочу остановиться на двух сказочниках, которые лично у меня вызывают очень много позитивных, радостных и светлых эмоций. И, возможно, лучше всех написал, знаете, в общем-то, о волшебном мире сказок, может быть, один из первых сказочников, которых я соблюдаю, Ганс Христиан Андерсен. Вы все знаете Ганса Христиана Андерсена, замечательного сказочника, который буквально творил чудеса. И он создавал такие сказки, которые, мне кажется, очень-очень современные. С одной стороны, они современные, а с другой стороны, ну, скажем так, представляют опасность определенную для современности. Вы помните его сказку про голого короля? Мне кажется, опять-таки я повторяю, это мне так кажется, мне кажется, что это, скажем так, опасная сказка. Она вызов всему сегодняшнему нашему мировоззрению. Я не разговаривал о том, что эта сказка точнее, чем любое другое художественное произведение прошлого. Это нам послание, нам с предвидением нашего будущего. Андерсен предвосхитил, скажем так, его прозорливее, чем все фантасты прошлого, даже такие, как Жюль Верн или Герберт Уэллс. Они писали о веке машин, что-то сбывало, что-то нет. Андерсен писал об атмосфере, которая определяла его время и будущие времена. Только в его время нашелся мальчик. Помните, мальчик стал кричать, а король-то голый. Только в его время нашелся мальчик, сказавший правду. И в наше время такая правда никому не нужна. Это же уму непостижимо, если бы наш просвещенный век возобладали разрушительные мысли Ганса Христиана Андерсена. Подумайте, что бы с нами случилось... Что бы с нами случилось, если бы мальчишки на углах кричали о непристойности, о голых королях, о политиках, которые, ну, скажем так, много обещают, но мало делают, и вешают на уши людям новые испытания, об экономистах, которые конструируют кризисы, скажем так, о писателях, которые за всю жизнь одной такой по-настоящему приличной книги не написали, о которых пишут, что они такие выдающиеся писатели, о певичках без голоса, о художниках, которые не могут нарисовать лошадку, но зато преуспели в изображении геометрической конструкции, о спортсменах, которые накачиваются анаболиками, кинозвездах с силиконовыми бюстами. Хорошо, что такие правдолюбцы, мальчики и взрослые, начитавшиеся Андерсена, редко встречаются, а то иначе множество часто цитируемых и высокооплачиваемых людей лишились бы всяких покровов и ходили бы перед нами голыми, что, согласитесь, было бы малоэстетично, учитывая тенденцию нашего века глобальному, скажем так, ожирения. Ну что же, уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему после рекламной паузы.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
8: адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
13: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
14: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
15: с 4 до 5.
0: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио.
1: Итак, в эфире после рекламной паузы продолжение передачи «Плюс один». Ведущий этой передачи Михаил Бузукашвили. Я часто говорю о том, что если даже один радиослушатель, недаром она называется «Плюс один», не то чтобы согласиться со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, то цель этой передачи будет выполнена. И я вот говорил о том, что в наше время, я не имею ответа на этот вопрос, создает ли наше время хотя бы одну хорошую, светлую, прекрасную сказку, которую можно сравнить со сказками разных народов и отдельных людей прошлого. И я говорил о том, что, может быть, я глубоко не прав, но, по-моему, в наше время такие сказки не создаются. И я говорил о том, уважаемые радиослушатели, что в наше время некоторые старые сказки читаются по-новому, да, скажем так, читаются по-новому. Новая интерпретация старых сказок. Ну, я говорил, что ценю особенно двух сказочников персонально, потому что многие сказки создавались, скажем так, народным образом, да, не отдельным писателям принадлежали, а вот отдельные писатели, первый из них Ганс Христиан Андерсен, замечательный писатель. Датский сказочник – это целый мир уникальный и неповторимый, который отражает самые высокие, мне кажется, нравственные ценности, общие для всех, для всего человечества, для любой части этого человечества, для больших и маленьких. Нет, наверное, практически такой страны, где бы не знали Андерсена, не обязательно по его книгам. Ну, вы знаете, что в Америке очень многие знают Андерсена, может быть, не столько по его книгам, сколько по замечательным, знаменитым диснеевским мультфильмам. Про таких, как Андерсен, писал в свое время Артур Конан Дойль. Он говорил, что самая высокая литература – это когда написано для мальчиков, уже наполовину мужчин, и для взрослых, оставшихся наполовину мальчиками. По-моему, замечательно сказано. У каждого народа есть свои замечательные сказки и свои замечательные сказочники. Но Ганс Кристиан Андерсен, на мой взгляд, один из всех. Тот самый высокий и печальный, на вид одинокий человек, которого считали чудаком, фантазером, но который оставался для всех навсегда. Хотя многие более практичные и преуспевающие люди в его время, несколько свысока смотревшие на него, никак не остались в истории людской памяти. Это он был поначалу тем самым гадким утенком, который заставил всех восхищаться собой. Я полагаю, что, наверное, главное в Андерсене это желание было самосохранение. Наш век, когда мы всех при всех внешних различиях так похожи друг на друга, так одинаково мыслим и поступаем, вот это стремление, скажем так, к андерсеновской самобытности, мне кажется, не может не притягивать. И в каждой его сказке интересная, захватывающая история для детей и поучительная информация к размышлению для взрослых. Потому что Андерсен в наше время читается, мне кажется, совсем иначе, чем когда-то. Вы помните, да, этого гадкого утенка? Сколько испытаний ему пришлось пережить, прежде чем он стал прекрасным лебедем. У Андерсена совсем другое видение окружающего, отличное от нашего, когда мы уже ничему не способны удивляться, и когда наши дети уже не верят ни волшебников, ни в чудеса, а только своих телевизионных любимцам, чаще всего неповторимых, как, скажем так, извините за такое сравнение, неповторимых, как фордовский подшипник. И нам, и нашим детям непременно нужен добрый, старомодный, мне кажется, Андерсен, чтобы понять, что мир может быть и другим. Но, к сожалению, наше все усовершенствующее время выдвинуло современные интерпретации многих сказок, в том числе и сказок Андерсена. Вы помните одну из самых, я повторяю, знаменитых сказок, прекрасную историю о гадком утенке, над которым все смеялись, и который стал потом прекрасным лебедем. Я как-то хочу об этом напомнить, как-то говорил об этом. Как звучит сегодня эта сказка? Жила-была утка, которая родила несколько утят. Один из них был очень некрасивым и гадким. Все над ним издевались. А утенок думал, вот увидите, пройдет совсем немного, и я обращусь в лебедя. Он был уверен в себе, потому что он читал сказку Андерсена. «Подождите, — думал он, — скоро вы все будете мне завидовать. Я читал сказку Андерсена, я знаю, во что я превращусь». Время прошло, и из уродливого утенка выросла уродливая утка. Представляете? Такой поворот. Не правда ли этот сюжет гораздо жизненнее, чем фантазии чудаковатого датчанина? Ощущаете разницу между ярким миром Андерсена и нашими современными реалиями? Гадкий утенок бросает нам вызов. Ведь прежде чем превратиться в лебедя, он прошел, еще раз повторяю, через многие испытания. Ничто не дается даром без усилий, без напряжения сил физических и духовных. Не будешь ни к чему стремиться, так и останешься уродливым и бескрылым. Сколько подростков, которые преуспели только в том, что бойко научились нажимать кнопки на разных технологически продвинутых приборах, а в остальном мечта жизни стать крупным менеджером и заработать кучу денег. Есть такое понятие, как юношеский максимализм. Каждый мальчишка в 14 лет думает, что он особенный, он неповторимый, именно он сделает что-то такое, что не под силу другим. Но если он по-настоящему неповторим и талантлив, то он с юности ищет свою дорогу в жизни, ясно ощущает, что подражание – это не тот путь, которому он должен следовать. Он хочет отличаться от других. А если он становится таким, как все с юности, то он и дальше не будет ничем особенно отличаться от других. Путь послушания, путь следования образцам, которые выработали другие, ведет, мне кажется, к нивелированию личности. Гигантский выбор в юности, но ведь нередко в реальности он сходится к узкой колее. Но у каждого народа есть сказки о том, как, обретя свободу и право выбора, человек, петушок или медвежонок, вдруг ощущает всю прелесть жизни. А вот современный вариант сказки или анекдот на эту тему. Кролику удалось сбежать из лаборатории, в которой он родился и вырос, и где над ним производили разные эксперименты. Он попал в поле к другим кроликам, которые родились и выросли на воле. Они показали ему поля, на которых росли морковка и капуста. Он был просто счастлив попробовать всю эту вкуснятину, о которой раньше даже не подозревал, потому что ему давали все искусственное, так сказать. Потом его познакомили с крольчихами, он был в восторге. Теперь братцы-кролики были уверены, что наставили на путь истины эту заблудшую душу, и отныне он навсегда останется с ними. Но нет, нет. В старой сказке он бы остался, а в новой нет. Кролик снова устремился к своей лаборатории. Почему, удивились его сородичи-кролики? «Не могу жить без курения», — отвечал лабораторный кролик. Согласитесь, что в этом анекдоте, анекдотичном, скажем так, сюжете узнаваемые приметы сегодняшнего дня. Сколько возможностей предоставляет жизнь, и как нередки картины, когда выбор сводится практически к тому, что в сюжете этой печальной истории о кролике. Иногда и в буквальном смысле, точностью до мелочей. Перед человеком весь мир со всеми его богатствами, а он человек, а не мир, выбрал, скажем, наркотики и сам себя губит, а общество с ним возится. Взрослый человек сам выбирает свою судьбу и, как считают некоторые, должен сам отвечать за эту судьбу, а не уповать все время на общество. Да и общество меняется. А все больше прагматизма. Это надо приветствовать, потому что наивность и вера в романтические чудеса в наше время уже вызывают нередко улыбку. И в связи с этим тоже существует масса современных, скажем так, сказок на мотив старых сказок. Очень распространен был сюжет, помните, когда он или она находили лягушку, которая на самом деле была заколдованным принцем или заколдованной принцессой. Их излечивали поцелуем, и после этого молодые люди влюблялись друг в друга и жили долго и счастливо. Сегодня эта красивая история звучит несколько иначе. Симпатичная девушка с изумлением услышала от лягушки заверение в том, что на самом деле это не лягушка, это прекрасный принц. «Поцелуй меня!» Говорит лягушка, поцелуй меня, это меня расколдует, и ты будешь счастливо жить со мной в моем замке. Вместе с моей мамой родишь мне детей и будешь благодарна за тот подарок, которым тебя наградила судьба. Я подумаю, сказала девушка. Чем кончилась эта история? В старой сказке она бы подумала и пришла бы к этой лягушке, которая стала принцем. А в новой сказке совсем не так, как в сказках прошлого. Вечером не было счастливой сцены воссоединения молодых людей, на которой...

чем повесть о Ромео и Джульетте. Оба они у Шекспира ушли из жизни. Сегодня иное. Оба они остаются в жизни. По телевидению рассказывали как-то историю современных Ромео и Джульетта. В одном из штатов молодые хотели пожениться. Мать невесты была против. Мол, рано и на какие деньги будете жить. И будущий жених изобрел что-нибудь, вы думаете, чтобы заработать деньги. Написал симфонию или нашел престижную работу. Нет, он выбрал путь покороче. Просто убил маму своей невесты. Его вычислили, приговорили соответствующему наказанию. И потенциальная невеста была очень недовольна. Мол, моя мама была гуманисткой, не одобрила такого сурового приговора. Такая вот современная логика, которую я часто вспоминаю. Наши предки были попроще и бесхитростнее. Вспомним классику мировой сказки «Золушку» Шарля Перро. Все знают, как злая мачеха отравила бедную падчерицу. Естественно, в сказках, в общем-то, всякое зло наказуемо. И трудолюбивая Золушка вышла замуж за принца, а ее сестры, развращенные потворством матери, их капризом остались с носом. Сегодня эта история звучит несколько иначе. Вдовец с дочкой женился на женщине, у которой была своя дочка. И строго-настрого предупредил женушку, чтобы она хорошо относилась к его дочери, иначе он разведется и алименты платить не будет. «Я не позволю», — категорически заявил он, повторение истории с Золушкой. «Со мной такой номер не пройдет». Что делать мальчика, которая люто ненавидела свою падчерицу? Ей хотелось сделать пакости девочке, но она боялась мужа. Тогда она придумала. Ее дочь трудилась с утра до ночи. Работала дома, ее заставляли делать уроки и учиться на отлично. А падчерицу она всячески ублажала, не загружала ее домашними делами, не заставляла зубрить математику и физику. Муж не мог нахвалиться на женщину. «Какая ты молодчина! Как ты хорошо относишься к моей дочери!» Вы догадываетесь, конечно, чем закончилась эта современная история. Ее родная дочь выросла умницей и красавицей, удачно вышла замуж. А ненавистная падчерица, которая с утра до вечера ела деликатесы и отлынивала от учебы, выросла толстой и противной полуграмотной обжорой. Естественно, никто ее брать жену не захотел. Вот так отомстила мачеха в современной сказке, скажем так. Весьма, скажем так, серьезно отомстила, да? Или, если снова вернуться к Андерсону, к его сказке «Принцесса и на горошине». Король и королева никак не могли найти невесту сыну. Все претендентки не подходили. Когда дождливой ночью пришла симпатичная девушка, утверждавшая, что она принцесса, ей устроили испытание. А испытание всем устраивали такое. Положили на кровать горошину, а сверху 20 тюфяков и 20 пуховиков. Бедняжка провела ужасную ночь, ей эта горошина покоя не давала. И стали понимать король с королевой, что это настоящая принцесса, и женился на ней принц. И жили они долго и счастливо. Это так у Андерсона. А как сейчас в наше время, когда таких изнеженных женщин, девочек, уже, конечно, нет таких изнеженных девочек. Когда в моде на экране круглые и крутые девушки, владеющие приемами карате и ни в чем не уступающие терминаторам. Как в наши дни, когда отважные представительницы слабого пола успешно доказывают, что дамы и господа во всем остальном, так сказать, равны. В современном варианте тысячи невест проходили испытания на кровати с горошиной, но никто не обладал достоинствами Андерсона, героини Андерсона. Никому горошина спать не мешала, и по этой причине всем отказывали в праве стать невестой принца. Одна девушка, приехавшая на испытание, этому самому принцу очень понравилась, и решил он обмануть всех. Вместо горошины подложил в кровать баскетбольный мяч. Девушка наутро жаловалась, что не могла спать. Король и королева порадовались. Наконец-то они нашли достойную пару для своего сыночка. И поженились они, и жили долго и счастливо. В старой сказке о лжи и фальсификации не было и слова. В новой сказке декларируется, что можно идти на прямой обман. Это нормально. Так и надо поступать. Обман не мешает жить припеваючи. Замечаете, что в современном варианте опять-таки гораздо больше реализма. Впрочем, чего в этом так

0: Получаюсь я на реализм, на тезис взгляд на жизнь. Разве лучше ходить в розовых очках? Ведь все начинается с детства. И так ли уж обязательно нашим детям, сидящим часами перед телевизором, верить в волшебников, в принцесс, в штуких оловянных солдатиков, в дюймовочек? Или в то, что Пенелопа могла 19 лет ждать Одиссея? Представляете, в наше время могло быть такое? Новое время, новые сказки. Правда, иногда думаешь, а может быть, если бы с детства дети верили в чудеса и благородные чувства, если бы больше у людей было старомодных идеалов, сейчас отринутых, то, может, не пришлось бы сейчас обсуждать, а надо ли учителей, скажем так, готовить к разным испытаниям и так далее, потому что чего только в школе не бывает. К сожалению, в школе все бывает. К сожалению, в школе и стрельба бывает, и так далее, и так далее. И учителя иногда готовят к такого рода испытаниям. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я говорил о двух сказочниках конкретных, которые мне нравятся, которые не народные песни, то есть, простите, не народные сказки сочиняли, а личные свои. И я упомянул Ганса Христиана Андерсена, человека, у которого была очень тяжелая жизнь, который, в общем, жил одиноко, умер одиноко. А вот другой такой, мне кажется, замечательный сказочник, ну, не наш современник, но уже ближе к нам, чем Андерсен, и более, скажем так, более похожий на, в личности своей, более похожий на западные образцы жизни. Вот. И звали этого человека, этого, на мой взгляд, очень-очень интересного человека, звали его Чарльз Лутвич Доджсон. И этот Чарльз Лутвич Доджсон, известна эта дата даже, 4 июля 1862 года, это в Англии проходило, вместе с девочками, вместе с тремя маленькими девочками, Ларина, Алиса и Эдит Лиддел, в общем-то, они ехали в лодочке. А потом они вышли на берег, зашли там в какую-то забегаловку, с удовольствием попили там, ну, я имею в виду какое-то там кафе, с удовольствием попили чаю, и они принялись слушать от этого Доджсона приключения Алисы. Он рассказывал им про приключения Алисы. Но я повторяю, эти были три девочки, Ларина, Алиса и Эдит Лиддел. И вот свою героиню, когда он им рассказывал, он назвал Алисой. И девочкам эта сказка очень понравилась. И он потом написал, в общем-то, эту сказку, уважаемые радиослушатели. Ну, чтобы просто запомнить, раз девочкам так понравилось. Написал эту сказку, и можете себе представить, уважаемые радиослушатели, написал эту сказку, а потом про нее забыл. И несколько лет она у него лежала, написанная от руки, она у него лежала на полке. Он для нее выбрал подходящее название «Алиса в стране чудес». И отложив рукопись в сторону, он, забыл о ней, ибо ему даже в голову не могло прийти, что она может кого-нибудь заинтересовать. Однако спустя несколько лет эта рукопись совершенно случайно, попалась на глаза одному из его приятелей, и, смахнув покрывающий ее слой пыли, он прочитал ее и, плененный ею, сумел настоять на ее издании. Такое предположение, как ни странно, потрясло и даже оскорбило профессора Доджсона. Каким образом, хотелось бы знать, он, профессор математики Оксфордского университета, может заявить на весь мир о том, что он написал эту такую вздорную сказку для детей? Ни в коем случае. Это ниже его достоинства. Об этом не может быть и речи. Вот поэтому-то «Алиса в стране чудес» и была опубликована не под именем Доджсона, она была опубликована под псевдонимом Льюис Кэрролл. уважаемые радиослушатели. Причем Льюис Кэрролл, в общем-то, не хотел соглашаться с тем, что это он и есть. Его не было. Это только его псевдоним был. А на самом деле, он был Доджсон, на самом деле. И он не хотел, чтобы кто-то путал его Доджсона и с писателем, ученого с писателем. Он этого не хотел, потому что он считал, что он не писатель, что он ученый. И вот даже если был такой эпизод, знаете, однажды к нему пришли, редактор дамского журнала, популярного в то время, навестил его в Оксфорде и предложил написать продолжение «Алисы». «Вы ошибаетесь, мистер Бок», был ответ Доджсона, «перед вами не тот, кто вам нужен». «Так ли я вас понимаю, мистер Доджсон», — не унимался Бок. «Вы хотите сказать, будто вы не Льюис Кэрролл и не писали «Алису в стране чудес»?» Мистер Доджсон ушел, тут же вернулся с одним из своих сочинений по математике. «Вот что я написал, Бог», это редактор этого журнала «Бог», потом вспоминал, что его лицо при этом не выражало ничего, кроме сочувствия редактору, который совершил глубейшую ошибку. «Как я вам уже сказал, мистер Бок, вы ошибаетесь», — продолжал Доджсон. «Перед вами не Льюис Кэрролл». А потом он сказал, «Вы первый раз в Оксфорде?» «Да». «Ну тогда, — говорит, — вы должны знать мои произведения, мои математические, так сказать, работы и так далее, и так далее». Но не принимать меня за Льюиса Кэрролла. Вот такая вот была жизнь. Сколько лет уже прошло со дня его смерти, его вряд ли кто вспоминает его как великого ученого, но как замечательного писателя, автора книги об Алисе, его вспоминают очень многие. Вот такие у меня противоречивые мысли, уважаемые радиослушатели. Это была передача Михаила Базукашвили «Плюс один». Я вам желаю всего самого доброго и до новых встреч в эфире.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. В колонке для Sight and Sound Квентин Тарантино написал, что сегодня ему невозможно смотреть фильмы, вышедшие после пандемии. Цитирую: «Ошибки, неправдоподобие, заигрывание с аудиторией, неудачный кастинг или просто глупость – все это топит почти каждый новый фильм, выходящий с безвкусной фабрики, которую раньше называли Голливудом». Режиссер отметил, что за последние годы видел картины, которые ему понравились, но ни одна из них не смогла по-настоящему увлечь. Среди них «Вестсайдская история» Спилберга и две части «Горизонтов» Кевина Костнера. Исключением Тарантино назвал триллер «The Rip» Джо Карнефана для Netflix с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком, который, по его словам, удерживает внимание от начала до конца, благодаря режиссуре, актерскому составу и сценарию. Группа «Чингисхан», занявшая 4-е место на Евровидении 79-го года, раскритиковала музыкальный конкурс. По словам исполнителей, он заметно изменился с тех пор, как они принимали в нем участие. «Это нормально», — заметили артисты, — «но уже неинтересно». «Политика играет в этом конкурсе важную роль», — пояснил один из солистов Штефан Трак. Другие участники группы отметили, что сейчас Евровидение больше похоже на медиапродукт, где упор делается на шоу, а музыка, увы, ушла на второй план. Израильский певец Ишай Леви, исполнявший музыку в стиле мизрахи, скончался в больнице в возрасте 63 лет после тяжелой болезни. Леви родился в семье выходцев из Йемена. Музыкальную карьеру начал в конце 70-х. Особую популярность ему принесли песни «Рая» и «Рагди», ставшие классикой жанра. Его творчество сыграло заметную роль в превращении музыки мизрахи из нишевого направления в одну из центральных частей израильской музыкальной культуры.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня понедельник, как обычно, по понедельникам в эфире в первой части программы Александр Кан, наш корреспондент из Лондона, во второй части наш корреспондент из Иерусалима Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Александр, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон. Там он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Макроном, канцлером Германии Мерцем. Запланирована встреча, насколько я знаю, Зеленского с королем Карлом III. По-моему, там же он встретился с Романом Абрамовичем в Лондоне. Это сейчас вы меня поправите, если не так. Он говорит о том, что он с ним встретился, и Абрамович привез ему какую-то весточку от Путина и сказал, что он ожидает какую-то записку, видимо, от Зеленского, которую Абрамович готов передать Путину. Ну, в общем, там такая сложная поездка у Зеленского в Лондон. Давайте начнем, со встречи с представителями ведущих стран Европы. Там были выработаны 5 пунктов, которые, собственно, должны по мысли встречавшихся привести к окончанию военных действий в Украине. Там, кстати, первым пунктом и сказано прекращение боевых действий. В общем-то, то, о чем в свое время говорил и Трамп, как-то потом, это после Анкориджа, этот пункт вообще отошел в сторону. Давайте немножко об этом поговорим. Итак, они встретились, вывели 5 пунктов. Мне это немножко напоминает встречи Израиля и Ливана. Они о чем-то договариваются, а при этом существует Хизбалла, которая говорит, а мы плевать хотели на все, о чем вы договариваетесь. У меня такое впечатление, что Путин где-то стоит в стороне, смотрит на все на это и говорит, какое это ко мне имеет отношение. Я войну прекращать не собираюсь. Пожалуйста, Александр.
1: Ну, на самом деле, очень точно, наверное, ваша аналогия звучит по отношению к тому, что происходит. Сейчас встреча, с одной стороны, символичная, важная. Владимир Зеленский, украинский президент, встречается с лидерами трех крупнейших и влиятельнейших государств Европы. Что, конечно, само по себе очень важно, в особенности на фоне ослабевшей за последние годы поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Ну, мы в очередной раз услышали слова поддержки со стороны Франции, Великобритании, Германии, поддержки Украины в ее стремлении добиться, цитирую, справедливого и длительного мира в войне с Россией. Условия, которые были выдвинуты, ну, в них на самом деле абсолютно нет ничего нового. Прекращение боевых действий – первое условие, и начало переговоров с нынешних позиций, которые занимают две стороны. То есть это прямой, вроде бы, ответ на требования Владимира Путина о том, чтобы Украина передала или отказалась, вывела бы свои войска от оставшейся еще не захваченной российскими войсками территории Донецкой области. Там примерно 20% Донецкой области еще остаются под контролем Украины. И это на сегодняшний момент, да, собственно говоря, не только на сегодняшний момент, а, в общем-то, все минувшие, наверное, полгода, даже больше уже с момента этой самой встречи в Анкоридже, являются ключевым, непреодолимым пунктом противоречий и разногласий между Россией и Украиной. Путин считает, он как бы, ну, может быть, напрямую он это не говорил, но он все время считает, утверждает, что намекает, что достигнутые в Анкоридже с Трампом договоренности как раз подразумевали вывод украинских войск из вот этих оставшихся кусков Донецкой области. Зеленский, да и не только Зеленский, украинское руководство, да и общественное мнение в Украине категорически противится такому развитию событий, такому решению. И, собственно, в этом-то и есть главное препятствие на пути к достижению мира. Но это как бы чисто формальное препятствие. На самом деле, наверное, главное препятствие – это категорическое нежелание Путина прекращать войну. Что касается Абрамовича, то здесь на самом деле вы немного напутали, Геннадий. Сообщения о встрече Зеленского с Абрамовичем появились еще до того, первым об этом сообщила Financial Times, британская газета, еще до того, как Зеленский прибыл в Лондон. Затем сам Зеленский это подтвердил. И, собственно говоря, встреча... Абрамович прилетел в Киев, а вовсе не в Лондоне. Они встречались с Зеленским. К тому же здесь, наверное, еще нужно подчеркнуть, что Абрамович уже довольно давно не живет в Лондоне. С тех пор, как его, против него британское правительство ввело санкции, вынудило его продать футбольный клуб Челси, Абрамович покинул Великобританию. Он, ну, в общем, я не буду сейчас гадать.
0: Но мы об этом подробно говорили. Как-то у меня все сложилось, что они вроде бы в Лондоне. Да, наверное, они в Киеве встречались.
1: Нет, он не в Лондоне, да. Он приезжал в Киев. И, собственно говоря, это послание, о котором идет речь, это то самое письмо, которое Зеленский направил Путину, и в котором, которое считается, ну, оно вызвало достаточно оживленную реакцию как в Украине, так и в России. Путин назвал его тон довольно грубым и неподобающим. Зеленский там намекал достаточно откровенно на преклонный возраст Путина и говорил о том, что... И призывал, собственно говоря, Путина к прямым переговорам. Ну, это можно рассматривать, особенно в контексте всей продолжающейся вот уже 5 лет, сколько, да, 5-й год, 4,5 года, можно сказать, 5-й год войны, когда поначалу Зеленский категорически отвергал возможности любых прямых переговоров с Путиным. Теперь вот он уже в течение нескольких месяцев призывает к прямой непосредственной встрече с глазу на глаз двух лидеров. Ну, ответ, который идет от Путина, он тоже уже не несет в себе ничего нового. Путин предлагает встречаться в Москве, что совершенно неприемлемо, разумеется, для Зеленского. Зеленский, но если сначала он говорил «приезжайте в Киев», то теперь он говорит на гораздо более разумное решение о встрече в нейтральной стране. Ну, что касается реакции на московской реакции, российской реакции, кремлевской реакции на встречу Зеленского с европейскими лидерами, со Стармером, Макроном и Мерцем, ну вот пресс-секретарь Путина Песков уже отреагировал. Он, я процитирую, он сказал: «Макрон, Стармер и Мерц пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны». Конец цитаты. Ну и еще Песков сказал довольно важную вещь. Тут сегодня произошел удар украинских вооруженных сил Украины по пассажирскому поезду в Крыму. Поезд, который шел по маршруту Москва-Симферополь, он подвергся атаке И по сообщению главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Ну, людей жалко, но самое главное, наверное, то, что во всем Крыму приостановлено движение пассажирских поездов. Учитывая, что речь и что мы сейчас находимся с вами, ну, практически в середине июня, а накануне, а то, может быть, уже и после начала курортного сезона, хотя, конечно, курортный сезон в Крыму нынче не то, что раньше, но, с другой стороны, люди, россияне из разных регионов страны все-таки в Крым приезжают, в особенности с учетом закрытия для них возможностей легально ездить на какие-то средиземноморские курорты в страны Европы, ну, там, Турция, допустим, еще остается открытой, в Турцию можно ездить, а, конечно, во Францию, в Италию, в Грецию, в страны ЕС уже не приедешь.
0: А даже к нам в Доминиканскую Республику. Я помню, я приезжал в Доминикан Репаблик, и, наверное, года 4 назад там было немало отдыхающих из России. Именно из России. Причем из каких-то регионов их, видимо, собирали в группы. И это не столичные были россияне, а какие-то сибирские регионы. Я смотрел, там их буквально там привозили по 20-30 человек. Все, теперь все это закрыто.
1: Да, но тем более, что Доминиканская Республика все-таки довольно
0: подальше,
1: далеко.
0: Подальше, да, конечно.
1: Лететь далеко и дорого. Это совсем другое дело. Ну и действительно все это закрыто. Так что, ну что остается? Остается Крым, который подвергается ударам, и остается Черноморское побережье Кавказа, которое тоже подвергается ударам. Мы слышали о ударах, которые украинские дроны наносят по порту Туапсе, по Краснодару, Новороссийску и так далее. Так что там тоже все неблагополучно. Ну и здесь еще, наверное, нужно, раз уж мы говорим о российско-украинской войне и всем том, что с ней связано, конечно же, стоит обратить внимание на экономический форум, который проходит или проходил в течение нескольких дней в Петербурге. Петербургский международный экономический форум – это традиционное такое ежегодное событие. Его, ну, как бы изначально называли русским, российским Давосом. Но, конечно, сегодня это уже далеко не Давос. Если раньше действительно в Петербург съезжались руководители разных ведущих стран мира, то теперь там, ну, в общем, практически никого. Ну, примерно так же, как на Параде Победы 9 мая на Красной площади, там, скажем, президент Узбекистана, вот такого уровня международные лидеры. Но оказался там и некий представитель Соединенных Штатов, человек, который запамятовал, я, честно говоря, его имя.
0: Кларк, по-моему, что-то вот такое.
1: Как?
0: Кларк, мне кажется. Можно посмотреть
1: что-то
0: сейчас.
1: Такое, да. Да. Ну, в общем, насколько я понимаю, это человек, который занимается проектом Дональда Трампа по созданию бального зала в Белом доме. Интересно, что когда государственного секретаря Марка Рубио спросили о визите этого человека. Потому что в Петербурге российские, кремлевские средства массовой информации выставляют этого человека как официального представителя Вашингтона. Рубио сказал, что ничего подобного, никакого официального представительства США на петербургском форуме нет. Ну и как раз там на форуме Путин тоже ответил на письмо Зеленского, сказал, назвав его грубым, и сказал, что никакой речи сейчас о встрече, на личной встрече быть не может, и повторил требования, сказав, что Россия будет добиваться поставленных перед собой задач в Украине. Ну, то есть уже не идет о повторении этой пресловутой формулы демилитаризации ситуация денацификация. Я так понимаю, что под этими целями в первую очередь имеется в виду завоевание или получение путем мирных переговоров вот той самой территории Донбасса, еще не захваченной. Хотя, думается мне, что Путин опять-таки все это не озвучивается, что, но от оставшихся еще, остающихся под контролем Украины территории Херсонской и Запорожской областей, которые объявлены полностью принадлежащими России, Москва в лице Путина тоже не откажется. То есть, в общем, перспективы по-прежнему остаются, ну, скажем так, малообещающие.
0: А председатель комиссии по изящным искусствам Родни Мемскук, большой экономист, он как бы возглавил какую-то делегацию, тоже она состояла из людей. Как его? Сигал, да? Стивен Сигал там был.
1: Стивен Сигал,
0: который, да. Мне кажется, он из России никуда не уезжает. Он вдруг приехал.
1: Да, еще там такая одиозная фигура по имени Эндрю Тейт. Такой как бы женоненавистник. В общем, скандальный совершенно персонаж. Вот он там. Он британец. Он тоже там присутствует.
0: Наверное, если мы говорим о встрече Зеленского с лидерами европейских государств, то для Кремля Европа, она вообще не игрок. Мы это неоднократно слышали от Путина, ну там Песков, Лавров, они говорят о том, что они же называют европейские государства спонсорами, то есть теми, кто решает за Украину, как ей дальше воевать, и как долго, и какими средствами. Иными словами, для Путина важен только один игрок, это Соединенные Штаты в лице, естественно, Дональда Трампа. Дональд Трамп в лице Соединенных Штатов. И я думаю, что здесь тоже он получил несколько серьезных ударов. Мы помним, на прошлой неделе мы тоже об этом говорили. Госсекретарь Марко Рубио, он сказал, что Соединенные Штаты на стороне Украины. И будут поддерживать Украину, и поддержка будет только увеличиваться. Так что это, конечно, очень-очень серьезное заявление. Лавров на эту тему высказался в очень грубой форме. Когда нужно, россияне в этом плане не стесняются. Это письмо Зеленского может быть грубым. А любое выступление Лаврова, Путина, Пескова, оно всегда вежливое. Я уже не говорю о Дмитрии Медведеве. Там вежливость просто хлещет вежливость. Так что, видимо, это все... Они и комментируют это как-то так. С одной стороны, скрипя зубами, с другой стороны, откровенно над этим насмехаясь. Вот Европа нас не интересует, это все. Мы готовы уничтожить, просто это вопрос времени. Ну, так это сегодня звучит.
1: Да.
0: Так что все-таки Абрамович, с чем он приехал в Киев? Что он дал и что, какую записку?
1: Нет, Абрамович всего лишь приехал в Киев, я не знаю. Ну, мы не знаем ничего, кроме того,
0: там конкретики нет, да?
1: Да, что вот это письмо, которое Зеленский направил Путину, оно было передано Путину Абрамовичу. Возможно, весьма вероятно, там, находясь в Киеве, Абрамович вел какие-то переговоры. Все-таки Абрамович остается, ну...
0: Наверное, единственным, с кем Киев хочет разговаривать.
1: В той или иной степени доверенным лицом Путина.
0: Да, единственное, наверное, представитель Кремля, доверенное лицо, как вы сказали, правильно?
1: Да,
0: с кем Киев готов разговаривать. Больше они никого видеть не хотят в Киеве.
1: Да. Да, он Абрамович единственный россиянин, наверное, так даже можно сказать, приемлемый в Киеве. Ну, это связано еще и с тем, что с самых первых дней войны, уже в марте 22 года, Абрамович довольно активно участвовал в переговорах в Стамбуле, в организации, точнее, переговоров в Стамбуле. Абрамович, как известно, фигура такая крайне непубличная. Он не любит появляться на улице, на людях, на перед средствами массовой информации, но тем не менее свое влияние, свой капитал финансовый и свою вот такую вот роль человека, который пользуется, по-прежнему пользуется доверием Путина, он стремится использовать. Совершенно очевидно, что намерения у него весьма похвальные, он действительно стремится сыграть какую-то роль или добиться какого-то мирного урегулирования российско-украинской войны, но, с другой стороны, возможности его, разумеется, крайне ограничены. Мы понимаем, что Путин – человек упорный и несговорчивый.
0: Упертый, я бы сказал.
1: Упертый, да.
0: Александр, но в любом случае это знак, согласитесь, что Путин, видимо, не совсем себя комфортно чувствует в нынешней ситуации. С одной стороны, эти все это юрничество, все эти издевательские заявления, ну пусть в Москву приедет Зеленский, там и поговорим. Понятно, что это разговор ни о чем. Это разговор о том, что мы стояли и стоять будем, и будем захватывать. Путин же постоянно говорит о том, что наступление это российских войск удачно продолжается, захватили еще один сарай. Это большая такмачка или какая там такмачка? Это
1: да, кстати, вот еще мемом стало. Мы говорили о Петербургском экономическом форуме, а как раз в преддверии этого Петербургского экономического форума и во время его Петербург подвергся достаточно жестким ударам украинских дронов, и в экономический форум проходил на фоне клубов дыма. Ну, там как бы серьезно никто не пострадал, но во всяком случае удар был нанесен по некоторым промышленным объектам, и Петербург, фотографии показывают, как Исаакиевский собор находится на фоне вздымающихся клубов дыма. Пожары идут в порту, пожары идут в каких-то нефтеперерабатывающих...
0: По Кронштадту ударили тоже.
1: По Кронштадту ударили, совершенно верно.
0: Александр, это удар по репутации, если можно еще сказать слово репутация, да, в данном случае. Какая у Путина может быть сегодня репутация в мире, но, в принципе, по его репутации, поскольку он же приехал и рассказывал, как все замечательно в экономике, это, в конце концов, Петербургский экономический форум, как все замечательно в экономике, как все идет по плану в украинской войне, а тут все эти разговоры происходят на фоне дымящегося неба петербургского.
1: Да. Ну, вы говорите, что в мире репутации уже нет, в мире репутации действительно нет, но это же еще и удар по репутации внутри страны. Ну, да. Понимаете, ведь если мы говорили о том, что на протяжении довольно длительного времени россияне, в особенности в столицах, в Москве, в Петербурге, войны вообще не замечали, да, ну, там где-то и призывов не было из столиц, там откуда-то из отдаленных районов людей призывали, они там гибли, а в Москве, в Петербурге рестораны полны народу, в общем-то, люди живут не замечая ничего, что происходит. А вот теперь уже и по Москве наносят удары, по крайней мере, по ближнему Подмосковью, и по Петербургу. Так что это удар по репутации Путина внутри страны.
0: И то, что Абрамович прибыл в Киев и беседует с Зеленским, это знак Путин о чем-то как-то пытается, видимо, выпутаться из этой ситуации. Он влез, конечно, в болото. Оно его затягивает, и все эти разговоры, весь этот гайерский тон, мы все победим, мы ударим. Самый плохой сценарий – это если мы как-то там проиграем войну, а самый хороший сценарий – это вот Дугин как раз выступал на этом форуме, там разговор был о том, что хороший сценарий – это мы ударим ядерным оружием. Это замечательный просто сценарий. Это вот на таком уровне стратегии рассматривают, ну, это такие идеологические стратегии, да? Вот, они рассматривают там Дугина, второго, по-моему, там Митрофанов или как его там?
1: Малафеев.
0: Такой, Малафеев, да. Вот, известный олигарх. Они рассматривают будущее России именно так. Хороший сценарий – это удар ядерным оружием. Ну, видимо, мир заткнется тогда, но и вас не будет. В ядерной войне можно повторить в который раз. Победивших не будет. Не будет победителя.
1: Дугин тут в недавнем интервью с Ксенией Собчак, очень большом, о идеальном, ну или, по крайней мере, весьма положительном сценарии будущего России, он назвал северокорейский сценарий. Так что, в общем, что тут говорить.
0: Ну, опять-таки, наверное, правильный такой синонимический ряд – болото. Вот в болото сегодня Россия, она все глубже и глубже проседает. Путин не может этого не понимать. Я не знаю, насколько он осознает, но на уровне животном инстинктивно он должен понимать, видимо, вот, осознавать, да, что дальше будет только хуже. И Крым сегодня там по талонам, кстати, в Санкт-Петербурге, в Москве тоже по талонам выдают бензин.
1: Да, да, 20 литров на человека, больше.
0: Да. Я знаю, что 20 литров это в Крыму, а в Санкт-Петербурге там какие-то другие. Ну, в любом случае, 20 литров, перевожу для наших телезрителей в который раз, это 5 галлонов. В одном галлоне примерно 4 литра. Далеко ли можно уехать на 5 галлонах?
1: Конечно.
0: Александр, Иран требует 24 миллиарда долларов из своих замороженных активов как условие для заключения мирного соглашения с Соединенными Штатами. Трамп говорит о том, что вообще никаких активов не будет, пока Иран не пойдет на условия соглашения. Там прописан не только Ормузский пролив, а и отсутствие абсолютно категорическое требование Соединенных Штатов у Ирана ядерного оружия. Wall Street Journal считает вот это требование минным полем для Трампа. Минное поле, не знаю, жизнь прожить, не поле перейти. Да? По минному полю надо будет теперь Трампу пройти. Ну, Трамп... Очевидно, он говорит о том, что вообще никаких не будет разморожено средств. 24 миллиарда долларов для Ирана – это очень немалые деньги, тем более в условиях блокады сегодняшней страны, которую устроили Соединенные Штаты. Там экономика вот рассыпается просто на глазах. Давайте немножко об этом.
1: Да, это огромные деньги, конечно, для Ирана. Речь идет о деньгах, собственно, замороженных в американских банках, иранских деньгах. И с требованием этих выступил военный советник верховного лидера Ирана Мамаджатаби Хаменеи Мохсен Резаи. Он сказал, что переговоры между Соединенными Штатами и Ираном зашли в тупик. И сказал, что условием выхода для этого тупика как раз и он назвал вот это выделение денег, освобождение, размораживание этих замороженных иранских активов. Значит, Тегеран добивается половины этой суммы, 12 миллиардов долларов, немедленно сразу после подписания временного соглашения, а еще 12 миллиардов на несколько более позднем этапе. Резаи назвал это требование испытанием доверия со стороны Трампа. Он утверждает, что администрация американская должна высвободить эти фонды, эти средства, прежде чем как сколько-нибудь значимо переговоры будут продвигаться. Но Трамп действительно уже ответил категорическим «нет». А почему Wall Street Journal назвал это требование минным полем для Трампа? Потому что ведь Трамп неоднократно и решительно осуждает то соглашение, которое было подписано в 2015 году тогдашним президентом Бараком Обамой с Ираном, и по которому Иран как раз получил какую-то, я сейчас не помню конкретных цифр, но какие-то деньги были разморожены и выделены Обамой
0: Трампу. Десятки миллиардов долларов. Десятки
1: Сколько?
0: Миллиардов. Десятки миллиардов.
1: Десятки миллиардов. Ну, сейчас тоже просят десятки миллиардов. Видите, и если, значит, как пишет Wall Street Journal, если Трамп на это пойдет, то он тем самым, ну что ли, дезавуирует себя, дискредитирует себя, потому что он сделает, собственно, то же самое, за что он в течение всех этих лет подвергал жесткой критике своего предшественника, демократического президента Барака Обаму. Но Трамп уже сказал, что он на это не пойдет. Означает ли это, насколько категорично будет условия Ирана, действительно ли они не пойдут на какие-то переговоры, пока сказать трудно. Какие-то переговоры продолжаются, но вот Кушнер и Стив Витков, это неразлучная пара посланников Дональда Трампа, они в городе американском Оук-Ридж, в штате Теннесси, вроде бы ведут переговоры с ядерными специалистами по передаче ядерного уранового запаса Ирана. Ну, в общем, там вроде бы по некоторым сообщениям там есть какой-то определенный прогресс. Иран, то есть Трамп настаивает на том, чтобы был Ирану выделен срок крайний 60 дней в передаче этого запаса урана. Иранцы настаивают на 90 днях. Ну, разница вроде бы не так уж велика. Какой-то компромисс, наверное, найти будет возможно. Ну, вот если здесь есть какое-то сближение позиций, то вот это новое требование, выдвинутое о 24 миллиардах, это, конечно, непонятно, в какой степени, как легко будет удастся его преодолеть.
0: Ну, сближение позиций мы видим. Иранское, оно мало чего стоит. Сегодня они сближают позиции, завтра они отказываются от этого сближения. Это такая игра, кто кого перетянет. На самом деле, они понимают прекрасно, что администрации выборы-то в ноябре будут. И администрации очень хотелось бы как-то всю эту ситуацию разрешить. То, что происходит с Ираном. Да, они на этом играют. Я должен сказать, что администрация Трампа, она намерена, вот я смотрю, перенаправить иранское имущество арабским государствам залива для восстановления этих стран и выплаты ущерба, нанесенного в ходе военных действий. Вот так. Вот такой ответ Соединенных Штатов. Это вот эти как раз десятки миллиардов долларов.
1: В какой степени этот ответ устроит Иран?
0: Не устроит, однозначно не устроит.
1: Да.
0: Они тянут резину, пытаются как-то дотянуть до ноября, а дальше посмотрим. Поскольку если хотя бы одна палата будет проиграна республиканцами, иранцам это уже, их тоже это устраивает. Равно как и Путина, в общем-то, здесь.
1: Да.
0: Александр, время подошло к концу в первой части программы. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До свидания.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
3: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
8: Вы знаете... Это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день. Хотя он не очень был добрым, но тем не менее.
0: Как это у Даниила Хармса, да? Начало очень хорошего весеннего дня, по-моему, или летнего дня. И там происходят кошмарные вещи. Начало очень хорошего летнего дня, по-моему, так называется у него этот рассказ. А после удара Израиля по Дахе из Ирана было запущено около десятка баллистических ракет. Ну что, можно ли сказать, что вернулись к военным действиям?
1: Вы знаете, Геннадий, вернулись к военным действиям, судя по всему, уже развернулись и снова вернулись к миру. Угу. Вот такие пируэты.
0: Быстро у вас все получается.
1: Да. Надо сказать, что ночь у нас была бурной, да и утро тоже. Было весело, интересно. Давайте сначала начнем от печки, чтобы люди, как бы, наверное, поняли, как развивались события, эту хронику пикирующего бомбардировщика. Значит, как мы помним, мы с вами обсуждали, по-моему, на прошлой неделе возник конфликт между Трампом и между Нетаньяху по поводу Дахии, когда Трамп сказал Нетаньяху резкие слова, весьма резкие, даже нецензурные, о том, что ты не смей это делать, ну, я своими словами говорю, то есть бить, наносить удары по Дахи, южному кварталу в районе Бейрута, шиитскому кварталу, где находится командование Хизбаллы. После этого была какая-то заминка, и затем вчера Израиль нанес таки, да, удар по Дахи. Было разрушено командные здания, в общем, кто-то там из них был убит, из товарищей, кто-то ранен и так далее. После чего Иран заявляет следующее. Иран заявляет о том, что они немедленно отомстят оккупационному режиму за вот это вот нападение на их союзников. Тут есть интересный момент. Надо сказать, что, если вы прекрасно это, наверное, помните, когда была пейджерная атака, когда был уничтожен Насралла со всей своей брашкой, то тогда Иран не вмешался, вообще ничего не сделали. Теперь новое иранское руководство, оно в силу, видимо, своей радикальности крайней и в силу какой-то уверенности, что они могут диктовать условия, они действительно начали угрожать и даже свою угрозу реализовали. То есть ночью на Израиль были обрушены несколько ракетных залпов. Ну, к счастью, разрушений особенных не было, жертв тоже не было, но Израиль был поставлен перед необходимостью ответного удара, потому что по-другому просто быть не может. То есть, если Иран нападает, то мы должны отвечать. В пассивном случае мы превращаемся просто в такую мишень, и это на Ближнем Востоке такое даром не проходит. Трамп оказывал давление, но, во всяком случае, то, что мы знаем, оказывал давление на Биби, говорил о том,

0: прекратите оба. То есть он говорит, прекратите стрелять. То есть обращается и к Ирану, и к Израилю одновременно, знаете, ну вот как такой разъяренный отец, что его шалуны, они выделывают какие-то непотребства под окнами и мешают всем приличным людям спать. Не делается различие между Ираном и Израилем. То есть такое впечатление, что оба хулиганы, оба злостные нарушители, вот обоим надо ремнем по заднице и, так сказать, и хорошенько припугнуть. Вот такое впечатление. То есть то, что Иран, а Израиль – это Израиль. То, что на Израиль была осуществлена атака, нет, это не учитывается совершенно. Ведутся переговоры, и в результате иранцы заявляют, что мы больше не будем стрелять на данный момент, если Израиль не будет атаковать Ливан. А вот если Израиль будет атаковать Ливан, то мы снова им вдарим. Вот это вот они говорят. Израиль соглашается на просьбу Трампа тоже не атаковать. И в результате, Геннадий, мы возвращаемся в ситуацию, вот как у Троцкого, да, ни мира, ни войны, там армию распустить. Вот что-то такое непонятно как. Все это, честно говоря, не очень здорово. Я вижу в этом тот момент, что иранцы чувствуют слабость Трампа. Они чувствуют, так они трактуют его. Я не знаю, что на самом деле в голове происходит у Трампа. Может быть, у него свои планы, своя стратегия. Может быть, ее нету. Мы не знаем. Но Иран это однозначно и без сомнения трактует как слабость. То есть то, что Трамп позволяет себе давить на Израиль и увязывает Хизбаллу, собственно, Ираном, это уже ими воспринимается как слабость. Ими воспринимается как слабость то, что иранцы однозначно не осуждаются. Осуждаются, как я сказал, двое. Двое вот этих вот мелких хулиганов, которые там между собой что-то с помощью рогаток выясняют. И это тоже очень скверно, на мой взгляд, потому что как бы Трамп отстраняется и говорит, вы оба виноваты, оба, значит, вы но-но-но получите. Иранцы это трактуют так, что он их боится. На мой взгляд, это очень плохо. Все вот эти вот миротворческая деятельность, на мой взгляд, она привела к значительному ослаблению позиций Соединенных Штатов. Иранцы, к сожалению, чувствуют на себя хозяевами положения. Они считают, что они навязывают и могут навязать свои условия Соединенным Штатам. А Соединенные Штаты, в свою очередь, навяжут требования нового соглашения Израилю. При этом Трамп говорит, что тоже, в общем-то, унизительно в отношении Нетаньяху, в какое-то своем интервью, что его вообще спрашивать не будут. Но я говорю своими словами, я буду решать, а он сделает то, что я скажу, он не будет принимать участие. То есть это по отношению к своему союзнику, но я бы сказал, звучит очень двусмысленно. Вот такая вот ситуация, Геннадий, на сегодняшний день некое затишье и опять возвращение за стол переговоров между Трампом и между иранским режимом.
1: Какое-то столоверчение за этим столом.
0: Абсолютно.
1: Да, что абсолютно. Происходит одно и то же, как-то все идет по кругу.
0: Да, все идет по кругу, как эта сказка про белого бычка. И, конечно, очень хочется найти оправдание действиям Трампа, сказать, что, возможно, здесь стоит какая-то более долгосрочная, хитроумная цель, используется некая такая стратегия обмана врага. Но пока, я повторюсь, мы видим то, что Иран наглеет на всех фронтах, и от Израиля, и до вот этого вот отношения к странам Персидского залива, которых он гнобит и обстреливает нещадно, и требует, все время требует от Соединенных Штатов еще большего, воспринимая все, что делается, вот это вот мирные переговоры, как уступки. Мне, честно говоря, все это вызывает опасения.
1: Теракт на севере страны. 21-летний араб из деревни Тайбе, приехав на угнанном автомобиле, открыл огонь на автозаправке возле въезда в Кахаф-Яир. Он был застрелен, ликвидирован, но там на месте был убит один человек, несколько раненых. Состояние двоих тяжелое.
0: Да, Геннадий. Произошел теракт, причем произошел на границе с Самарией, это на севере страны. Израильский араб в очередной раз

0: израильский араб. Он совершил теракт, причем это был теракт одиночки, то есть, естественно, что такие теракты отслеживаются наиболее тяжело. Если это какая-то группа, то можно переписку их обнаружить, можно как-то отследить. В данном случае нет. Берет этот хлопец, 21-летний хлопец, берет некое ружьецо, это был обрез просто, как выяснилось потом, хотя оружие у них 500 000 стволов, если я не ошибаюсь, колоссальнейшая проблема. Берет угнанный автомобиль, приезжает на автозаправку рядом с еврейским таким населенным пунктом, весьма благополучным населенным пунктом, там, если не ошибаюсь, живет генерал Бенни Ганс, который у нас один из представителей оппозиции, и открывает огонь. К счастью, там был охранник, который старшина резерва, который открыл ответный огонь, уничтожил его, но погиб сам. Не менее 4 человек, как сообщалось, ранено, причем некоторые тяжело. Все это создает проблему, потому что, опять-таки, как я сказал, степень радикализации и степень индоктринации вот всей этой публики невероятно, невероятно сильна. И отследить за ними крайне трудно, то есть это проблема. Тут надо намного более жесткие меры, на мой взгляд, чем то, что делает государство настоящее.
1: При этом погиб Хаим Каламити, 55 лет.
0: Да. Вот тот самый охранник, 55 лет, да, который спас множество людей. Этот товарищ ехал и стрелял из окна автомобиля, стрелял по всему, что движется. Могло быть все намного еще страшнее.
1: Александр Накрити, арестован активист Хамаса, он готовил теракты против израильтян. Но этот не одиночка, я так понимаю, что он связан был с какой-то организацией.
0: Да. Вы знаете, это очередной раз подтверждает тот факт, что Хамасу удалось при попустительстве вот этих вот либерализме западных правительств стран создать сеть, террористическую сеть, которая представляет опасность не только для Израиля, она представляет опасность для всех. В данном случае он был на Крите, в Греции. Но в любых других странах то же самое. Были уже случаи таких нападений в Англии, в Германии, в Австрии, во Франции. Повсюду, в западных, западноевропейских странах, повсюду. Он, как сообщается, прошел курс подготовки в Индонезии. То есть это не был просто вот как предыдущий товарищ, который просто сел за руль угненного автомобиля и открыл огонь вот так вот. И то это опасно. В данном случае мы имеем дело с подготовленным боевиком. И только благодаря случаю, когда как-то засекли его, отследили местные спецслужбы, обнаружили целую ячейку, которая базировалась на Кипре. Так что они готовили это, но это и не единственная ячейка, как я сказал, их очень много. Они готовили теракты в самых разных государствах ЕС. И это, конечно, таит в себе большую опасность не только против евреев, а против американских объектов каких-то, да и, собственно, европейцев, обычных европейцев. Вот такие вот методы устрашения для того, чтобы, опять-таки, повернуть общественное мнение в свою сторону и показать, что палестинская интифада жива и живее всех живых, как Владимир Ильич.
1: Я вот как раз в этом вижу работу серьезную спецслужб, поскольку он же много лет назад вступил в ряды группировки, там, как вы говорите, прошел курс подготовки в Индонезии.
0: Да.
1: За такими людьми следят.
0: Да. Слава богу, что его остановили, и у него там были ячейки. Но опять-таки, вы знаете, вот, например, все эти террористы, которые нападают в массе на евреев в Великобритании, на синагоги, на еврейские центры, и в Канаде то же самое. Очень мало мы знаем об этих людях. Кто они? Они одиночки? Или же это представители каких-то ячеек и так далее? Они действуют повсюду. И опять-таки, Геннадий, вот эти вот либеральные законы по политкорректности, пресмыкательство перед ними, заигрывание и так далее, отпустили, освободили, снова арестовали, снова освободили. Это все используется вот этими людьми для того, чтобы терроризировать, совершать теракты, диверсии по всему западному миру, по сути.
1: Александр, что слышно из Газы? Какие там новости?
0: Из Газы, вы знаете, пришло интересное сообщение о том, что ночью была перекрыта гуманитарная помощь, подача. Не знаю, временно или если временно, то на сколько времени. Пока я не видел продолжения этой истории, но, тем не менее, перекрыто. Видимо, это один из как бы шагов правительства показать, что мы не намерены мириться ни с Ираном, ни с его марионетками, ни с Хизбаллой, ни с Хамасом. С Хамасом пока идет легче, поскольку нам не мешают. То есть все заняты Ираном, все заняты Хизбаллой, а про Хамас как-то немножко подзабыли, и поэтому это нам позволяет постепенно, как мы уже говорили, сужать кольцо вокруг цитадели Хамаса в Газе, города Газа. Там идут, по сути дела, такие боевые действия, вот невидимая война.
1: Я, насколько могу понять, все эти варианты трансфера палестинцев из сектора Газы куда-то в другие страны, видимо, сейчас на фоне войны в Иране все это как-то отложено.
0: Долгий Вы знаете, есть. К сожалению, уже никто не возвращается. К сожалению, Геннадий, никто об этом уже не говорит. Трамп уже, похоже, сам забыл про это. То же самое забыли и про восстановление Газы. Все эти блестящие проекты Кушнера о том, чтобы там построить хай-тек, индустриальные центры. Ничего. Там просто огромное количество разрушенных зданий, городов, бездомных людей, с которыми надо что-то делать. И вот эти вот бои местного значения на территории того оплота, который удерживается Хамас.
1: Александр, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
2: Спасибо. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. Турнир UFC, который Дональд Трамп хочет провести у Белого дома в свой день рождения 14 июня, пытаются остановить через суд. Иск подали ветеран ВВС Пол Романо и общественная активистка Сьюзан Дуглас. По мнению истцов, от турнира выиграют UFC, партнеры компании и сам президент. Авторы иска не верят, что его проводят из-за 250-летнего юбилея страны. Они также утверждают, что арену начали строить без одобрения Конгресса и без обязательной экологической проверки. Белый дом называет иск безосновательным. США сохранят блокаду в отношении Ирана до достижения окончательной договоренности о мире. Об этом заявил Дональд Трамп на своей странице в True Social. Блокада сохранится в полную силу, пока не удастся получить финальное соглашение, написал хозяин Белого дома. Более 8 миллионов жителей Нью-Йорка этой осенью получат компенсационные чеки до $200. Программа включена в бюджет штата. Подавать заявку не нужно. Чеки автоматически отправят по почте. Мы знаем, что людям нужна помощь с коммунальными расходами. Счета становятся все выше и выше. И это очень тяжело, заявила губернатор Кэти Хокул. Француженка Люси Нанами связала себя узами брака с вымышленным персонажем манги. Свадебная церемония прошла в Японии. Как рассказала Люси, настоящая страсть персонажа у нее вспыхнула в 21 году после просмотра аниме. Персонаж поразил ее своей уверенностью. В 24-м девушка переехала в Токио по рабочей визе, а в августе 25-го объявила о помолвке, и с ней связалась компания, проводящая свадьбы в формате 2D. 4 месяца спустя состоялась церемония. После публикации фото в адрес Нанами посыпались оскорбления. Люди обвиняли ее в том, что она сошла с ума. «Почему я не могу делать то, что делает меня счастливой?» задается вопросом новоиспеченная жена.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.

0: Гранта Перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, друзья. Ну что ж, приготовьтесь к очередной лекции об эстетике преступного мира. И начну, как всегда, издалека. Говорят, будто то, что русскому хорошо, то немцу смерть. Понимать это следует, конечно, шире, мол, что хорошо для одного, может быть нежелательно и даже опасно для другого. Ну и говорится это, чтобы предостеречь кого-либо от чрезмерного увлечения чем-то новым, заимствованным, недостаточно известным. Но надо сказать, что по одной из версий в основе появления выражения «что русскому хорошо, то немцу смерть» в буквальном смысле лежат русский и немец. Рассказывают, что однажды молодой врач, приглашенный к безнадежно больному русскому мальчику, разрешил ему есть все, что он захочет. Мальчик съел свинину с капустой и, к удивлению окружающих, начал поправляться. Но после этого случая врач прописал свинину с капустой больному немецкому мальчику, и тот поел, на следующий день помер. Но чаще это выражение применяют по поводу двустороннего питья водки с участием российской и иностранной стороны. Мол, кто выдержит? Ну, в добрые советские времена было два способа гордиться своей страной. Патриотически настроенным было достаточно напевать хорошо известное «Зато мы делаем ракеты» и «Перекрыли Енисей», а также в области балета «Мы впереди планеты всей». А у оппозиционеров, которых называли диссидентами, был другой способ. Надо было решить, что хуже места, чем Советский Союз, на Земле нет, не было и не будет, и что все зло в мире от происков КГБ. Но и советчиков, и антисоветчиков объединяло убеждение, что мы живем в неважно хорошем или плохом, но в самом-самом месте. И любопытно, что вера в любой из этих мифов свободна парализовать всякую осмысленную деятельность. И если мы живем в лучшем из миров, то делать ничего не надо, ведь все хорошо. А если мы живем в худшем из миров, то делать что бы то ни было нам все равно не разрешат. Поэтому остается только с наслаждением расковыривать зловонные язвы. Но в любом случае, что немцу смерть, то русскому хорошо. И жизнь хороша, и жить хорошо.

0: Вы, конечно, узнали Муслима Магомаева. Ну что ж, что русскому хорошо, то немцу смерть. И надо сказать, что до середины 15 века Русь жила очень замкнутой жизнью и почти совершенно не соприкасалась с Западной Европой. Лишь с воцарением Иоанна III, и особенно после его брака с Софьей Палеолог, начался приток иностранцев в Московию. А позже, с 18 века, российская культура и наука приобрела ярко выраженный немецкий акцент. В толковом словаре русского языка Владимира Ивановича Даля, по иронии судьбы, отец которого был датчанином, а мать немкой, можно прочитать определение слова «немой». «Немой», — пишет Даль, — «немко», «немчура», «немец», «немка». Старая, а местами и до ныне в народе, значит «немой» или же «неговорящий по-русски», то есть всякий иностранец с Запада, европеец, в частности же, германец. Конец цитаты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что немалую часть основополагающих работ по русской культуре написали ученые германского происхождения. Наиболее полный для своего времени словарь русского языка, как я уже сказал, составил датчанин немец Даль. Фундаментальную работу по русским фамилиям написал немец Унбегаун, а самую точную и подробную биографию Чехова – английский немец Рейфилд. И вот я подвожу к теме сегодняшней лекции. Эту традицию недавно продолжил немецкий филолог-славист Ульрих Хуфен, автор самой полной истории советской блатной песни. Книга Хуфена издана на немецком языке, но это популярное исследование о нашей блатной песне сделано так, чего до немца не сделал ни один российский автор. Ничего подобного этому почти академическому сочинению о блатной песне, а точнее об альтернативной подпольной поп-музыке в Советском Союзе, на книжном рынке до сих пор не было. После легализации блатного жанра в перестроечные времена не было недостатка, и даже был переизбыток публикации книг об этом. Получился кризис перепроизводства, и за деталями потерялась суть. И вот, использовав технологии немецкой контекстуальной, конкретной журналистики, Хуфен создал вполне эпическое произведение. Четыре героя – Леонид Утесов, Аркадий Северный, Костя Беляев, Гарик Осипов. Они возвышаются, как скалы посреди океана андерграундной анонимности. Рядом появляются и исчезают фигуры второго плана, но без них не было бы первого. Это комический поэт с трагической судьбой Яков Ядов, автор суперхита «Бублички». Это талантливый продюсер и поэт Рудольф Фокс, создатель Аркадия Северного. Это штрафной бизнесмен и поэт Борис Тайгин, придумавший «Золотую собаку». Это лихой одессит Стас Ярусланов, продюсировавший одесские гастроли того же Северного. В своей работе немец Хуфен сумел подвести внятный культурологический итог 20-летней постперестроечной дискуссии о смысле и сути блатной, озорной, городской, дворовой песни. В начале своей книги об истории этой песни Ульрих Хуфен описывает такой апокрифический, но вполне похожий на правду случай. Сталин дает прием, на приеме присутствует Леонид Утесов, и вождь говорит артисту: «А ну, спой для нас южные песни». Утесов немного оробел, потому что в 30-х годах уже как бы петь их было нельзя, но все же спел Сталину «Гоп со смыком».
1: Ай, жил-был на Подоле гоп со смыком, славился своим басистым криком. Голоска была приздорова, и мычал он, как корова, врагов имел миллион со смыком. Гоп со смыком — это буду я. Я! И вы, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я кражу, из тюрьмы я не вылажу, и с братом

попадает, пусть по честной, все знают, нас там через черных отпускают. В раю я на работу тоже приду, возьму с собой я фотку шпайер ветру. Деньги нужны, это зарезок, к Богу в гардероб залезу, я его намного не

возьму, пускай не пожалеет. Слитки золота караты, на стене висят халаты, дай Бог нам иметь, что Бог имеет. И Юта в Кариолске там живет, с корякой вместе он плывет. Ой, подлец, когда я буду, покалечу я и усу, знаю, где червонцы он платит.

0: наверное, когда Леонид Иосифович пел слова «Покалечу я Иуду», Сталин принял это на свой счет, о его решимости покончить с Троцким, и поэтому пожалел Утесова. Итак, как утверждает Ульрих Хофен, в 30-х годах блатные советские песни ушли в подполье вплоть до Горбачевской перестройки. Апчу Сталин их запретил, хотя явно любил, а потому что они, считает немец, не соответствовали новой политике. Но официального запрета не было, по крайней мере, Хофену о нем неизвестно. Просто само собой стало ясно, анархия южных песен не вписывалась в новую консервативную фазу, наступившую через 15 лет после революционного хаоса. Сталинская реставрация новой империи потребовала нового искусства, неоакадемического по сути. Требовалось описывать мощь стальных комбинатов и биографии героев труда, а не каких-то сутенеров, крутивших шуры-муры с Марусями, Розами и Раями. И вот в недавнем интервью газете «Коммерсант» Ульрих Хофен рассказал о себе, что изучал славистику и историю Восточной Европы, написал хороший диплом, и вообще он профессиональный литературовед и историк. Карьеру он начинал в кёльнском музыкальном журнале «Спекс», который в 80-х-90-х годах был в Германии поистине легендарным. Хофену было важно многое из того, о чем писали авторы круга «Спекс», но никто из них не интересовался происходящим в России и Советском Союзе. Их взгляды были устремлены на Запад – Франция, Англия, Америка, даже Ямайка. Там происходило все самое современное и самое интересное в искусстве. А Россия была вне поля зрения этих западных немцев. Ну а Ульрих Хофен всегда интересовался Россией. И свои культурологические интересы в западной культуре всегда старался соединить с тем, что творилось в бывшем совке. Если посмотреть на то, чем вообще заняты в Германии слависты, считает он, то неудивительно, что именно он написал такую книгу. Нормальный немецкий профессор со всем исследовательским аппаратом, со всеми своими сотрудниками, таким смутным делом в жизни бы не занялся. Немец – это продукт логики. А история советской блатной песни в привычную для советологов систему координат не укладывается. Ее, например, нельзя сравнить с творчеством московских концептуалистов. Хотя в американистике или англистике уже на протяжении многих лет считается совершенно нормальным специализация по советской поп-культуре. А слависты, считает Ульрих Хофен, немного притормаживают. Наука должна быть занята высокой культурой. Таков исходный пункт. От Достоевского и Тургенева до Владимира Сорокина и Андрея Монастырского. А что там люди пели, танцевали, это все маргинальные темы. «Не для меня», — сказал он в интервью газете «Коммерсант», — «все это пересекается». Для меня это как раз пересекается. Конкретная история, люди, песни и определенный способ об этом говорить. Но, друзья мои, определенный способ говорить о советском искусстве прекрасно выразил Никита Сергеевич Хрущев в марте 63-го года на встрече с творческой интеллигенцией.
1: А может быть, если здесь товарищ Вознесенский, может быть, его попросить выступить?
2: Да. Товарищ Вознесенский записался.
1: Ему будет... А вот он идет, наверное?
2: Вот он идет, да.
3: Как и мой любимый поэт, мой учитель Владимир Маяковский, я не член коммунистической партии. Но и как...
1: Это не доблесть.
3: Как Владимир Маяковский, Никита Сергеевич...
1: Это не доблесть. Поэтому почему вы афишируете? А я горжусь, что я член партии и умру членом партии. Я не член партии. Вызов даете?
3: Никита Сергеевич.
1: Сотрем! Все, что на пути стоит, коммунистики. Сотрем! Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов. Не могу! Я не могу слушать агентов! Вы скажете,
4: знаете, что я зажимаю? Я прежде всего, скажет секретарь, председатель Союза, прежде всего я человек, прежде всего я гражданин Советского Союза, я рабочий своего класса, я друг своего народа.
3: Я не член коммунистической партии, но, как и Владимир Маяковский, я не представляю своей жизни. Никита Сергеевич, я каждый... У меня были... Я сейчас чувствую, особенно сейчас, у меня были неверные...
4: Ложь!
3: Это не ложь!
4: Ложь! Вот что сказала Ванда Львовна, то, что вы, а это вы сказали, значит, это клевета на партию. Не может сын клеветать на свою мать. Ложь.
3: Это не ложь.
4: Вот два молодых человека довольно скептически смотрят. Кто они такие, я не знаю. Вот там два. Один очкастый, другой без очков сидит.
5: Нет, это Голицын.
4: Голицын.
5: Товарищ Голицын, да? Художник Голицын.
6: Художник. Товарищи, я хлопал Вознесенского, потому что люблю его стихи. И я не агент, и никогда агентом не буду, ничьим.
5: Товарищ Аксенов. Вот он, вот товарищ Аксенов.
4: Ваш отец репрессирован, это мы знаем, и мы оплакиваем его.
7: Нет, он жив.
4: Жив? А мне сказали, что репрессирован. Если вы хотите идти, я прямо говорю, под команду, вновь, с партией, с народом, мы приветствуем каждого солдата. Но учитесь хорошо стрелять, хорошо распознавать врага, тем, чтобы полку не давать. Вы хотите нас убаюкать?
3: Нет.
4: Что вы, так сказать, беспартийно на партийных позициях стоите? Нет. Довольно. Довольно. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы. Слышь ты какой, пастернак. Пастернак, хотите? Мы предложили пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Можете сегодня получить.
3: Для...
4: Езжайте, чертовой бабки.
3: Никита Сергеевич.
4: Посмотрите, поезжайте туда. Поезжайте.
8: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна.

человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас тяжелый час. Сердце друга, часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без.

0: Да, друзья мои, вот слушаешь эти вдохновенные речи покойного Никиты Сергеевича, слушаешь эту песню, посвященную доблестным чекистам, и становится больно за великую державу, которая, в общем-то, не скоропостижно, а все же скончалась.
1: «Динамит» уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Специально «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Ну, а мы, друзья, продолжаем очередную лекцию об эстетике преступного мира. И сегодняшняя лекция посвящена только что вышедшей в Германии книге филолога-слависта Ульриха Хуфена об истории советской блатной песни. И один из главных героев этой книги – Аркадий Северный, который принадлежит к табуированным фигурам, до недавних пор полузабытым и слишком маргинальным, чтобы тратить время на их изучение. И здесь, по словам автора книги, начинается полное несовпадение. Потому что русский шансон – это новейшее понятие. В годы жизни Северного никто так не говорил. Это чистой воды, считает Хуфен, маркетинговая находка 90-х годов, когда в России не осталось запрещенных музыкальных стилей и жанров. И пришлось задуматься о том, как же теперь деньги на этом зарабатывать. Я, конечно, при этом не присутствовал, сказал Ульрих Хуфен в недавнем интервью «Коммерсанту». Но предполагаю, что словосочетание «русский шансон» родилось как более нейтральная и менее вызывающая, чем блатная песня. Так что вопрос определения не так прост. А действительно, ведь никто из наших певцов-блатарей не был ангажирован как таковые, как профессиональные блатные певцы на ставке в каком-нибудь доме культуры металлургов. Они просто пели, что хотели. Северный пел огромное количество совершенно разных песен. Можно сказать, он оставил целую русскую песенную энциклопедию 20 и даже 19 века. Был у него, например, альбом, который, кажется, назывался «На московском дне» с кабацкими песнями. К этому были добавлены песни ГУЛАГа, песни времен гражданской войны, песни стиляжных времен, ну и, конечно, настоящие блатные, чаще всего одесские песни. Сами русские, утверждает Немчура Хуфин, всегда мгновенно понимают, что к чему относится, но никто не сможет дать исчерпывающее, непротиворечивое определение, должны ли эти песни повествовать о преступниках. Допустим, должны. А должны ли они исполняться только преступниками, сочиняться ими? Нет. На самом деле, это необозримое поле. То, что делали исполнители советских блатных песен, с точки зрения советской власти, граничило с криминалом. Ведь это было запрещено, это было частное предпринимательство, это была спекуляция, это, наконец, была клевета на органы власти и на саму власть. Хотя Северный не был бизнесменом, в отличие от продюсеров Фукса или Ярусланова. Ведь фактически его нанимали примерно раз в две недели, чтобы записать очередной новый альбом. И он получал за это относительно высокие гонорары. Но у него совершенно отсутствовало всякое экономическое чувство. И сколько историй есть о том, как на ветер выбрасывал Аркадий Северный все свои заработанные деньги.

книге Ульриха Хуффена Аркадий Северный описывается, ну, как скажем, первоклассная звезда рок-н-ролла. Его личная история лихого саморазрушения напоминает классических рок-героев Джима Моррисона или Курта Кобейна. Автор вспоминает Сержа Генсбора и Леонарда Коэна, а также родителей этих двух знаменитых артистов, простых одесских евреев Гинзбурга и Когана. И здесь возникают четкие параллели. Во всяком случае, все эти люди были в первую очередь артистами, а никакими не преступниками в истинно криминальном понимании. Не то, что воры-убийцы сели да спели пару песен в свободное от душегубства времени. Нет, они занимались музыкой. Но в их время музыкой, как они ее понимали, можно было заниматься лишь постоянно находясь одной ногой в тюрьме. Но, скажем, автор колымских рассказов Варлам Шаламов резко выступал против любого заигрывания с блатной культурой. Ульрих Хуффен считает Шаламова крупнейшим русским писателем, очень уважает его. Позиция Шаламова для Хуффена совершенно ясна. Но, считает он, при всем отрицании заигрывания с блатной культурой, Шаламов все же написал колымские рассказы, а значит, интересовался этими вопросами. Он пробовал это понять и хотел крайне точно описать. И это ведь не случайность, что именно рассказы Шаламова относятся к столь малому количеству авторитетных источников о лагерной жизни того периода. Ульрих Хуффен предполагает, что Варлам Шаламов отчасти нарочно заставлял себя занять столь негативную моральную позицию по отношению к предмету, который так его волновал и интересовал. Но вернемся к Северному, который вместе с другими исполнителями блатных песен романтизировал советский преступный мир и делал это по-своему. Это началось в 60-х, продолжалось в 70-х годах, когда, между прочим, преступность в СССР была относительно невелика по сравнению с дикими 20-ми или сталинскими 30-ми годами. В середине 60-х годов Ленинград был крайне спокойным городом по сравнению, скажем, с нашим Нью-Йорком той поры. Город Большого Яблока задыхался тогда в тисках кризиса, крека и уличной стрельбы, а в Питере жили тихие, но незаконопослушные, а забитые законом молодые парни, которые все-таки искали свой экшен. В своем роде они были бесстрашными. Вот важный момент. Отсидев за свои дела по несколько лет, они выходили и тут же принимались за старое. Они были неукротимы, что в юриспруденции называется рецидивизмом. Шаламов, проведший полжизни в лагерях и не раз находившийся на грани смерти, относился к этому совершенно иначе, чем молодые совки в 63-м году. А ведь были и такие люди, как академик Лихачев, писавший о блатных песнях в своих мемуарах. Он не придавал этому такого значения, как Шаламов. Он описывал это скорее побочно. Но академик Лихачев и спеть мог. Он веселил свою дочь, позже вспоминавшую о его домашних концертах, и уж точно не боялся, что сделает ее преступницей, спев одесскую песню. И так, считает автор немецкой книжки, было со многими людьми в бывшем Советском Союзе.

Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом, блядь, березы, посмотри на это море. Видишь это все последний раз.

0: Получалась какая-то альтернативная советская история. Блатные песни существовали в стороне от диссидентов и охранителей режима. Их пели в стране, где подпольно выпускались пластинки, а вернее рентгеновские пленки с рок-н-роллом и джазом на костях. Где в 50-х годах существовал подпольный лейбл «Золотая собака». И самое сумасшедшее в том, что именно эти люди составляли большую часть Советского Союза. Принято рассматривать эту историю либо как историю коммунистического монстра, либо через самоотверженную борьбу немногих диссидентов. Шаблоны восприятия советологов, считает Ульрих Хуфен, и сегодня заставляют нас думать об СССР в понятиях борьбы систем, социализм против капитализма и так далее. Но думать об СССР в понятиях борьбы систем нет смысла, поскольку СССР был полон людей, чувствовавших себя в этой системе как рыба в воде, просто потому что это была их жизнь. Они не были фанатами Брежнева, но и на антисоветские демонстрации не ходили. Конечно, много вещей в своей родной стране они находили тупыми и мерзкими, и прежде всего свое правительство. Но, утверждает Хуфен, так делает любой нормальный житель в любой нормальной стране. Так сегодня и в Германии, говорит он, происходит, несмотря на то, что это достаточно сбалансированная страна. Любой молодой человек, желающий добиться в жизни лучшего, прочитав пару книжек и немного оглядевшись вокруг, считает немецкую систему просто ужасной. И он не хочет ничего общего иметь с Ангелой Меркель и с Мерседес-Бенцем. И никто не скажет, что это антигерманские люди. Это немцы в Берлине, Лейпциге и Кёльне, которые считают свое правительство идиотами. Они хотели бы побольше курить травки, отменить деньги или что-нибудь еще в этом роде, но это совершенно нормально. И также, утверждает Ульрих Хуфен, было когда-то в СССР. Страна не состояла из одних только бетонноголовых сталинистов и упертых в антисоветизме диссидентов, одинаково лишенных юмора и самоиронии. Все эти разделения на официальное и неофициальное, на диссидентов и коммунистов, не соответствуют реальности, и это скучно. Все было интереснее и в литературе, и в музыке, и в архитектуре. Страна была больше и многослойнее, чем они знали и знают на Западе. В СССР, считают он, была отличная музыка, о которой никто в мире никогда не знал. Вот, заявил он, почему я эту книгу стал писать. Классная музыка, кайфовые люди, вот был мой отправной пункт. В конце 50-х годов, пишет он, появились магнитофоны в Советском Союзе. И Рудольф Фукс купил себе магнитофон, несмотря на дороговизну. Фукс был советским бизнесменом, естественно, подпольным. Он был связан с теми, кто в домашних условиях делал пластинки на костях и даже виниловые диски. А кроме этого, Фукс записывал у себя самодеятельных певцов. В конце 60-х Фуксу домой пришел Аркадий Северный, чтобы купить то ли пластинку, то ли что-то еще. И Фукс предложил Северному исполнить несколько песен. Оказалось, что репертуар Северного невелик, около 30 песен. Но наметанный глаз Фукса разглядел талант Аркадия. В то время по стране уже ходило много пленок с песнями бардов, и появление еще одной вряд ли было так уж заметно. И тогда Фукс определяет неповторимый и запоминающийся сценический образ. Никакой советской эстрады, никакого джаза, никаких палаток костров, твой козырь – блатняк. Именно Фукс и придумал звучный сценический псевдоним, и Аркадий Звездин стал Аркадием Северным.
1: Вот еще старая песня. Споем жиган.

Да, с появлением в Советском Союзе магнитофонов желающие получили возможность тайно записывать у себя дома целые оркестры. Потом появились кассетники. История советской блатной песни в книге Ульриха Хоффена заканчивается, в общем-то, 80-ми годами, когда умирает Северный, когда свой срок получает Беляев, хотя еще до этого он перестал делать новые записи, предпочтя гешефты. В четвертой главе книги о Гарике Осипове история продолжается уже в позднее, постсоветское время. Но в жизни люди продолжали играть музыку и петь песни, только новая техника в этот раз уничтожила жанр. На смену блатнику пришли клавиши, вечное и бесконечное «умца-умца», и блатную песню сменил коммерческий русский шансон. Можно долго рассуждать о том, насколько тексты современного русского шансона отличаются от того, что делал Северный, или спорить, насколько вообще личность Северного важна для современных представителей жанра. Ульрих Хуфен называет русский шансон ужасным, в первую очередь с музыкальной, а затем и с текстовой точки зрения. Он вспоминает одно интервью с покойным Михаилом Кругом, в котором певец рассказывал, как он уважает Путина, государство и братков, живущих по понятиям. Все это пацанство неожиданно оказывается связанным с теми, кто у руля, у власти. И такие певцы сегодня становятся членами партии «Единая Россия» или даже сидят в Госдуме. Ни Северного, ни Беляева невозможно представить себе в декорациях российского официоза. Ульрих Хуфен как-то разговаривал с Сергеем Шнуровым, он же Шнур, одним из создателей группы «Ленинград», который многие из старых блатных песен впитал буквально с молоком матери. И Шнур рассказал, что когда он начал свой проект, кто-то дал ему записи Аркадия Северного и Алеши Дмитриевича. И он не должен был знать по именам этих исполнителей. Их песни звучали повсюду. В Питере ходит даже легенда такая, что в Ленинграде одно время играл тот же барабанщик, что играл еще с Северным. Это вряд ли правда, но записывая свой альбом под названием «Второй магаданский концерт», Шнуров старался воссоздать тот дух, что живет в аранжировке 70-х годов. «Блатные песни – это наш рок-н-ролл», сказал Шнуров Ульриху Хуфену, опровергнув привычный смысл пословицы «что русскому хорошо, то немцу смерть». Немец послушал, намотал на ус и написал книгу об истории советской блатной песни. Ну, а я закончу сегодняшнюю

0: Лекция об эстетике преступного мира песней группы «Ленинград» из альбома «Второй Магаданский концерт».
1: Ну все, нажимай там рекордс, блядь. Поехали. Пускай отказала печенка, желудка отрезали три, и с почками плохо, и с селезенкой. Главное, ребята, сердце.

0: Четкий час дня.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.

0: Сказки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Шневецкая. Здравствуйте. Активисты из организации Public Integrity Project подали судебный иск с требованием отменить предстоящий турнир абсолютного бойцовского чемпионата UFC на территории Белого дома. Трамп предоставляет главе UFC Дэйни Уайту и его компании то, чего никто раньше не имел. Неограниченный доступ к Белому дому и мемориалу Линкольна для проведения частного коммерческого спортивного мероприятия со всеми вытекающими отсюда возможностями для продвижения и брендинга, сказано в иске. В документе планы мероприятия назвали глубоко коррумпированными и нацеленными на личное обогащение Трампа. Турнир состоится на газоне у Белого дома в честь 250-летия независимости США. Усилия Израиля в попытках выведать позиции США на переговорах с Ираном перешли черту, пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о давнем, но обычно терпимом взаимном шпионаже, который, по оценке Вашингтона, теперь приобрел чрезмерный характер. Активизация усилий Израиля по изучению позиций США в переговорах с Ираном перешла черту, говорится в материале. Недавние доклады американской разведки фиксируют рост опасений из-за прослушки израильскими спецслужбами американских переговорщиков, работающих над мирным соглашением с Ираном. Отмечается и более общий рост контрразведывательной угрозы со стороны Израиля. В отчетах говорится, что Израиль активизировал попытки вести скрытое наблюдение за высокопоставленными представителями США. Еще один доклад, подготовленный военной разведкой и другими военными структурами, указывает, что в последние недели уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля был повышен с высокого до критического. В документе, к созданию которого привлекалось агентство контрразведки и безопасности Минобороны, описываются различные попытки Израиля шпионить за американскими военными и госслужащими. В ночь на 8 июня Израиль и Иран обменялись массированными ударами. Военно-воздушные силы Израиля атаковали военные объекты в центральной и западной частях Ирана. Официально Иерусалим назвал это ответом на ракетные провокации со стороны Ирана. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции объявил о начале операции «Наср. Победа», выпустив 3 волны баллистических ракет по израильским авиабазам. Сирены воздушной тревоги работали не только в Израиле, но и в соседней Иордании. Ситуация усугубляется действиями йеменских хуситов, которые уже заявили об ударах по израильским объектам и введении тотального запрета на проход связанных с Израилем судов через Красное море. Трамп в своей соцсети True Social выступил с жестким требованием к обеим сторонам. Цитата. «Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрельбу». Трамп подчеркнул, что США продолжают вести непубличные мирные переговоры, однако добавил, что экономическая и морская блокада Ирана, а также контроль над зоной Ормузского пролива останутся в полной силе до тех пор, пока не будет достигнуто финальное соглашение. Министерство войны уже отдало приказ о приведении в повышенную боевую готовность американских сил в регионе для защиты судоходства и союзников. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран запустил ракеты по Израилю впервые с момента прекращения огня. Стрельба рядом с базой сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити. 9 человек пострадали. К берегам США вернулась темная акула, считавшаяся почти вымершим видом. Запущен скоростной паром с Манхэттена до пляжа в Нью-Джерси, Point Pleasant Beach. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
16: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business. Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
17: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.
18: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
19: Э-
1: Это «Пульсдня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая. Последние несколько лет многие стали практиковать вдумчивый подход к покупкам для того, чтобы минимизировать вред, наносимый производством экологии. Среди принципов осознанного потребления – отказ от одноразовых товаров, повторное использование, сокращение объемов потребления, использование отходов и переработка. Осознанное потребление также называют этичным потреблением. Иными словами, все больше людей выбирают аскезу как образ жизни. Рассказываем, что такое аскетизм сегодня, и вспоминаем примеры известных предпринимателей-минималистов. Современные аскеты отказываются от того, что для большинства является повседневной нормой – социальных сетей, мяса и сахара, спонтанного шопинга. Чистое питание, от английского clean eating, подразумевает в первую очередь отказ от рафинированного сахара и обработанных продуктов. Адепты этой, набирающей популярность диеты, предпочитают есть цельные продукты, желательно фермерские и экологически чистые. Отказываются от фастфуда и джанкфуда, полуфабрикатов, промышленных сладостей, выпечки, газировки и соков из пакета. Они стараются готовить дома, чтобы точно знать состав блюд и есть только свежеприготовленную пищу. Благодаря смартфонам и мобильному интернету практически любая информация стала доступна в любое время дня и ночи. Социальные сети создают иллюзию участия в жизни друзей и близких, а новости можно прочитать в любой момент. Удаленка добавила нам поводов не выпускать из рук смартфон или ноутбук. Границы рабочего дня становятся размытыми, ведь мессенджеры и электронная почта делают нас доступными круглосуточно. Все это может негативно сказываться на самочувствии и ментальном здоровье, вызывать тревогу, обсессивное желание постоянно проверять соцсети. Медиа-аскетизм или цифровое воздержание является попыткой контролировать потоки информации, которую мы получаем через цифровые каналы. Это может быть и полный отказ от соцсетей, и ограничение проводимого в них времени. Сюда же можно отнести и фильтрацию новостных пабликов, выработку личных правил потребления новостей. Например, можно читать их только с утра в начале рабочего дня, слушать по радио в машине или узнавать их из вечерних рассылок. Есть также практика digital detox, когда на определенное время вы отказываетесь от гаджетов и не выходите в интернет. Такой цифровой пост можно устраивать время от времени, когда случился эмоциональный перегруз. А можно практиковать отказ от интернета на регулярной основе, например, откладывать телефон и не считать сообщения за пару часов до сна, не открывать соцсети в выходные. Социальный аскетизм в чем-то связан с медиа-аскетизмом. Смысл в том, чтобы отфильтровать свои социальные связи и пересмотреть круг общения, убрав из него лишних людей. Исходя из логики социального аскетизма, не стоит соглашаться на все приглашения, если не хочется встречаться с токсичными родственниками или ходить на обед с коллегами, когда хочется побыть в одиночестве. Важно качество общения, а не количество. Автор книги «Аскетизм» Патрик Холл пишет: «Чтобы нас не забывали, чтобы о нас всегда помнили, нам приходится день и ночь напоминать о себе, буквально навязывать свое общество всему миру, вести сотню аккаунтов, общаться с сотнями бестолковых людей, обмениваться сотнями бессмысленных фраз». Он рекомендует подойти к вопросу радикально и полностью удалить все свои аккаунты в Фейсбуке, например. Минимализм в архитектуре и искусстве начал развиваться в послевоенные годы. Один из самых известных архитекторов 20 века, Людвиг Мис ван дер Рохе, сформулировал девиз этого направления так: «Меньше значит больше. Less is more». В 21 веке минимализм прочно перекочевал в интерьер. В моду вошли скандинавский стиль и обстановка в духе японского аскетизма. Во главу угла ставится не количество вещей, а их качество и функциональность. Моде на минимализм в обустройстве дома во многом мы обязаны книге Мари Кондо «Магическая уборка», вышедшей в 2011 году. В ней автор учит избавляться от ненужных вещей и организовывать пространство так, чтобы не накапливать лишнее. Фонду призывает с благодарностью расставаться с некогда любимыми, но уже неиспользуемыми вещами и оставлять только то, что дарит вам чувство радости. Тренд на минимализм даже породил новую профессию – организатор пространства. Это человек, который приходит к вам домой и помогает обустроить удобную систему хранения вещей – одежды, обуви, детских игрушек, исходя из возможностей квартиры и свободных площадей. Минимализм в доме – часть глобального тренда на осознанное потребление. Главная идея – не покупать лишнего, использовать вещи долго, чинить их и давать вторую жизнь, передавая другим. Масс-маркет сделал моду доступной. Каждые пару месяцев бренды выпускают свежие коллекции, побуждая нас покупать новые вещи. Но быстрая мода, как правило, обеспечивает нас вещами невысокого качества. Такая одежда быстро приходит в негодность. Ее приходится выбрасывать и отправляться в магазин за новой. Ежегодно магазины продают порядка 80 миллиардов предметов одежды, при этом в среднем каждая из этих вещей надевается всего 7 раз. При этом одежда плохо подлежит переработки, в основном ее отправляют на свалки или на мусоросжигательные заводы. И тем не менее, специалисты предупреждают, загоревшись идеями аскетизма, можно сгоряча избавиться даже от нужных вещей. Минимализм не должен невротизировать, он призван избавить вас от лишнего стресса, а не становиться его источником. Потребление создает иллюзию наполненности и удовлетворенности. Это упрощенный способ заполнения жизни, потому что качественная наполненность требует больших усилий, времени и воображения, говорит Йоахим Клекнер, пенсионер из Германии. У него только 50 вещей, включая одежду, гаджеты, надувной матрас. Он ведет семинары по минимализму и утверждает, что, избавившись от лишнего, приобрел время на жизни людей. Пресыщение мешает наслаждаться, поэтому аскетизм может помочь обострить вкус к жизни. Когда удовольствия становятся привычными, они перестают радовать. В последнее время популярность набирает так называемое «дофаминовое голодание». Его устраивают себе инвесторы и сотрудники IT-компаний из Кремниевой долины. Суть практики в том, чтобы на время исключить все стимулы, доставляющие сиюминутное удовольствие. Например, под запрет могут попасть фастфуд, сладости, соцсети и гаджеты. Просмотр фильмов и сериалов, музыка, спорт, хобби. Можно гулять, медитировать, заниматься бытовыми делами, есть максимально простую еду. Идея в том, чтобы освежить взгляд, стать более сконцентрированным, подойти осознанно к своим привычкам и после ярче чувствовать радость от привычных вещей. Один из самых известных последователей аскетичного стиля, сооснователь Apple Стив Джобс, его образ, в котором нет ничего лишнего, вошел в историю. Черная водолазка, синие джинсы и кроссовки New Balance. Это была, по сути, его униформа, уместная в любой день и в любых обстоятельствах. Коллеги также отмечали минималистичный интерьер его дома и бережные потребительские привычки. Например, оказавшись в Нью-Йорке в холодный день без верхней одежды, Джобс не стал покупать дорогое пальто, поскольку в Калифорнии, где он жил, оно ему не нужно. Основатель IKEA Ингвар Кампрат называл растрачивание ресурсов смертным грехом. Он стремился к рациональности и экономии не только в бизнесе. Плоская упаковка для мебели позволяла беречь место на складе, но и в личной жизни. Кампрат говорил, что покупает вещи на барахолках и не упускает возможности подстричься во время поездок в развивающиеся страны, где услуги дешевле. Он летал в эконом-классе и порядка 20 лет водил одну и ту же машину – «Вольво». Получается, эко-тренд не мода, а необходимость. Природные ресурсы истощаются, мусора становится все больше. Если каждый из нас начнет хотя бы с осознанного употребления одежды, это уже очень много для экологии в целом, равняемся на фирму Adidas. Спортивная марка пообещала уже к 2024 году использовать только переработанный пластик. Это касается не только изделий из полиэстера, но и всех пластиковых предметов, которые они используют в офисах, аутлетах и на складах. По словам представителей Adidas, это позволит им сократить количество пластиковых отходов на 40 тонн ежегодно. Кроме того, они отметили, что коллекция «Зима-осень 2023» будет на 42% состоять из переработанного полиэстера.

0: Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми? Будем разбираться. Общая нестабильность в мире вызывает у людей психологические проблемы. В последние месяцы все больше жителей нашей страны обращаются к специалистам за психологической помощью. Они стали чаще жаловаться на тревожные расстройства и панические атаки. Стресс неспроста называют тихим убийцей. При длительном напряжении и чувстве страха вырабатывается слишком большое количество гормонов стресса, а это изнашивает организм. Длительное воздействие хронического стресса, так называемая аллостатическая нагрузка, провоцирует сбои в работе пищеварительной системы, вызывает ожирение, нарушает работу иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Свидетельствует исследование нейроэндокринологов Роберта Сапольски и Брюса МакЮина. Короткий и несильный стресс может взбодрить организм и мобилизовать его силы, но только при условии, что он длится недолго. Стресс, как бы это странно ни звучало, может как навредить, так и помочь, говорят эксперты. Он, с одной стороны, может стать причиной деструктивных изменений в психике, а с другой помогает адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. Рекомендации заниматься спортом и высыпаться кажутся да нельзя банальными, но научно доказано, что здоровый сон, способствующий восстановлению, и физическая нагрузка – фундамент, позволяющий укрепить иммунитет и привести в норму нервную систему. В ситуации, когда человек находится на грани или уже погружается в стрессовое состояние, необходимо максимально исключать негатив и сосредотачиваться на позитиве. Эмоции играют важную роль в регулировании системы организма. В 2003 году ученый Ричард Дэвидсон и его коллеги из Висконсинского университета установили, что негативные эмоции в буквальном смысле снижают иммунитет. Команда изучала префронтальную кору мозга, которая отвечает за формирование эмоций и страдает от депрессии в наибольшей степени. Несмотря на очевидный вред негатива, люди все равно тянутся к плохим новостям. Особенно это проявилось в пандемию. Ученые замечали, что в этот период особую роль в формировании стресса играл дум-скроллинг – целенаправленный поиск негативных новостей. Люди буквально впитывали в себя негатив из всех возможных каналов информации. Стрессовые ситуации случаются с людьми практически ежедневно. Дефицит времени, трудности на работе, болезни близких – все это может вывести из равновесия. В такие моменты учащается сердцебиение, выбрасывается адреналин, напрягаются мышцы, сбивается дыхание. Возможности нервной системы не безграничны. По мнению врачей, многие болезни возникают именно на нервной почве. Например, сахарный диабет и бронхиальная астма. Некоторые специалисты даже находят связь между стрессом и раком. Рассказываем о самых эффективных методах, которые помогут успокоить нервную систему и вернуться в привычное состояние за короткое время. Снизить уровень адреналина и снять напряжение поможет 5-минутное углубление дыхания. Самый известный метод – медленно посчитать до 10 или 20, контролируя свои вдохи и выдохи. Выпрямите спину и расправьте плечи. Дышите медленно, концентрируясь на каждом вдохе. Старайтесь растягивать выдох и делать его длиннее, чем вдох. После каждого дыхательного цикла следует небольшая пауза на 3-5 секунд. Такое упражнение повышает внимание, успокаивает нервную систему и снижает стресс. Если почувствовали неприятные ощущения или головокружение, возвращайтесь к привычному ритму дыхания. Выброс адреналина прекратится, если отвлечься от стрессовой ситуации и начать думать о чем-то постороннем. Этот способ полезно использовать, когда вас провоцируют на вспышку агрессии. Начните вспоминать таблицу умножения, любимое стихотворение, телефоны и дни рождения друзей. Еще лучше подключить воображение и визуализировать мысли, представив их в виде картинок. Попробуйте мысленно нарисовать уютное кафе или морское побережье. Постарайтесь почувствовать, как вода мягко прикасается к вашему телу и уносит негативные эмоции. Быстро восстановить нормальный сердечный ритм и расслабиться поможет стакан чистой воды. Пить нужно не спеша. Кроме воды, справиться с тревогой и раздражением хорошо помогает горячий чай с десертом. При этом печенье и конфеты лучше заменить полезными лакомствами. Например, медом, сухофруктами или темным шоколадом. В напиток можно положить корень имбиря, веточку душицы, несколько листиков мяты или цветков жасмина. «Отсутствие стресса есть смерть», писал канадский ученый венгерского происхождения Ганс Селье, как бы имея в виду, что если бы человек не испытывал стрессовых ситуаций, он бы не выжил как вид. Ученый, которого по праву называют отцом биологического стресса, считал, что у стресса есть три стадии – тревога, сопротивление и истощение. На первой стадии организм сначала испытывает шок, сопровождающийся снижением температуры и давления, а затем активирует защитную систему через выработку гормонов стресса. В обиход этот термин ввел психофизиолог Уолтер Кеннон, описавший этим словом в своих работах состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы. Это состояние он назвал «бей или беги». Разумеется, все начинается с головы. Получив сигнал о вероятной опасности, гипоталамус передает химический сигнал надпочечникам, которые, в свою очередь, вбрасывают в кровь гормоны адреналин и кортизол и некоторые другие. Но не стоит забывать, что в противовес гормонам стресса выступают гормоны счастья – дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин. Первый можно повысить через удовлетворение потребностей, приятные успехи, секс, сладости. Уровень второго поднимается, например, при росте социальной значимости, третий – через физические нагрузки, смех и позитивное мышление, а четвертый – от прикосновений и общения. Не держите все в себе, старайтесь больше проводить время с близкими, поддерживайте своих друзей и коллег. Теория Кеннона Барда гласит, что если вы обнаружили у себя или других симптомы борьбы или бегства, найдите минутку, чтобы успокоиться, поговорить или обняться с кем-нибудь. Тактильный голод – реальная проблема современности. Она, в общем-то, не нова. Специалисты Института осязания из Университета Майами исследовали проблему тактильного голода во время карантина и выяснили, 26% опрошенных испытывают острую нехватку прикосновений, а 16% – умеренную. Человек – социальное существо и воспринимает прикосновение как знак того, что он не одинок и находится в безопасности. Без тактильного контакта люди деградируют физически и эмоционально. Природа разработала эту сенсорную модальность, чтобы повысить наше чувство благополучия в социальной среде. Он присутствует только у социальных животных, которым необходимо быть вместе, чтобы оптимизировать свои шансы на выживание. Говорит Алберто Галлос, нейробиолог из Миланского университета. Еще один верный способ помочь себе – поговорить с кем-то о проблемах, потому что если вы не будете о ней говорить, то в один прекрасный день обнаружите, что сдерживаемое напряжение вырывается наружу неуместным образом. Можно поговорить с другом или родственником, которому вы доверяете, а можно обратиться к профессиональной поддержке. Лидеры компании должны разговаривать со своими подчиненными и стараться находить правильный подход к каждому. Кому-то может понадобиться отгул, а кому-то будет комфортно поработать некоторое время из дома, например. Можно организовать специальные мероприятия и поговорить с командой о методах заботы о себе, провести специальный вебинар или устроить опрос о том, как себя чувствуют сотрудники. Впрочем, в это непростое время не только руководителям рекомендуется проявлять стойкость и держаться ближе к своим сотрудникам, нам всем необходимо быть внимательнее друг к другу.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В связи с международной напряженностью департамент полиции Нью-Йорка с раннего утра переведен на усиленный режим нанесения службы. Под особый контроль взяты дипломатические миссии, религиозные центры и ключевые транспортные узлы. Мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло у побережья провинции Сарангани на юге Филиппин. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 19 человек, более 130 получили ранения. Разрушены десятки жилых домов и объектов инфраструктуры. Толчки были настолько сильными, что ощущались даже в Индонезии и Малайзии. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил о приостановке занятий в школах и направил армейские подразделения на разбор завалов. Официальный Тегеран возложил прямую ответственность за эскалацию конфликта на Соединенные Штаты. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции заявил, что действия Израиля, далее цитата, не могут рассматриваться в отрыве от политики Вашингтона и обвинил Белый дом в пособничестве срыву апрельского перемирия.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
16: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
17: По средам с 5 до 7 вечера.
16: На Дэвидсон Радио.
3: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
18: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
0: Исследователи из университета Миннесоты обнаружили микропластик в 12 марках пива, приготовленного из воды Великих озер. В исследовании также сообщается, что загрязнение пластмассы обнаружено в водопроводной воде во всем мире. Команда ученых выбрала 12 брендов пива различных пивоварен. В каждом образце были обнаружены микроскопические пластиковые частицы. Большинство волокон имели длину менее 5 мм. Количество микропластика, обнаруженного в пиве, не всегда соответствовало количеству микропластика, найденного в воде, которая использовалась для производства пива, заявила профессор Бетси Ваттенберг. Это говорит о том, что пластмасса может попадать на разных этапах процесса приготовления пива. Команда также собрала 159 образцов водопроводной воды со всего мира и обнаружила, что 81% образцов из 14 стран содержали пластиковые волокна. «Удивительно, как широко распространена эта проблема», — добавила Ваттенберг. «Микропластик нашли в снегу недалеко от вершины Эвереста. Крошечные частицы были во всех образцах, которые собрали в 11 разных местах на высоте от 5300 до 8000 440 метров. Самые высокие концентрации микропластика обнаружили возле базового лагеря, где альпинисты и туристы проводят больше всего времени. По словам ученых, волокна, скорее всего, попали в снег из одежды, палаток и веревок. В среднем на литр воды в образцах снега было около 30 частиц микропластика, а в самом загрязненном образце оказалось 119 частиц на литр. Исследователи проанализировали образцы почвы из поем 29 рек в природных заповедниках по всей Швейцарии, и в 90% образцов нашли микропластик. Фрагменты пластика нашли даже в отдаленных горных районах, до которых можно добраться только пешком. Ученые считают, что частицы разносятся ветром по стране, поскольку там, где нашли микропластик, нет туризма и поселений. Морец Пигалке из университета в Берне, участвовавший в исследовании, прокомментировал. Цитата. «Мы были очень удивлены. Все места отбора проб находились в национальных парках. Мы думали, что сможем найти одну или две частицы пластика, но обнаружили много». Во время трехмесячной экспедиции в Антарктику Гринпис выяснил, что даже самые отдаленные и нетронутые места обитания загрязнены пластиком. Частицы пластика были в 7 из 8 проб, отобранных экспертами в поверхностных водах. Также эксперты взяли 9 образцов специальными траловыми сетями. В двух образцах оказался микропластик. Участница экспедиции Луиза Касса написала ее так. «Когда Гринпис отплыл в Антарктиду, мы собирались увидеть невероятную дикую природу. Пингвинов, величественных китов, парящих морских птиц, которые считают Антарктический океан своим домом. Но даже в этих невероятно отдаленных водах мы не смогли убежать от бича наших морей». Ирландские исследователи провели эксперимент над детскими пластиковыми бутылочками для приготовления молочной смеси. Для стерилизации они нагревали смесь в 10 разных бутылках до 70 градусов по Цельсию и взбалтывали их. Такую температуру рекомендовала Всемирная организация здравоохранения для приготовления детской еды. Ученые выяснили, что при такой температуре из бутылочек выделяется до 16 миллионов частиц микропластика на литр воды. На втором этапе ученые повышали температуру до 95 градусов и снова взбалтывали бутылочки. После такого эксперимента концентрация микропластика увеличилась больше, чем в 3 раза. В бутылочках оказалось около 55 миллионов частиц. Чтобы понять, сколько мелких частиц пластика может попадать в организм детей в первый год жизни, ученые сопоставили свои данные с показателями кормления из бутылочек и потребления молока в 48 регионах мира. Они выяснили, что младенцы могут потреблять около 2 миллионов частиц пластика ежедневно в первые 12 месяцев. Крошечные частицы пластика оказались и в плаценте. Это обнаружили ученые из Италии. Сразу после родов они взяли образцы плаценты у 6 здоровых женщин. Акушеры использовали только хлопковые перчатки и металлические инструменты, чтобы обезопасить плаценту от микропластика и получить точные результаты. У 4 женщин в плаценте оказался микропластик. Влияние пластика на здоровье пока что недостаточно изучено, но ученые уже считают, что ничего хорошего от будущих исследований ждать не стоит. Но точно ясно одно. Такое количество находок микропластика в природе, еде, напитках, организмах людей и животных – это уже тревожный звоночек, и нам нужно что-то делать. Фотографии морских черепах, поедающих полиэтиленовые пакеты, стали символом экологического вреда, нанесенного пластиковыми отходами. Но исследования, подобные вышеупомянутому, иллюстрируют то, что проблема уже вышла за пределы только мусора, который мы видим. В каждом уголке планеты появились крошечные кусочки разложившихся пластиковых синтетических волокон и пластиковых шариков. Они буквально везде, от пляжей Флориды до арктического морского льда, и в сельскохозяйственных полях, и в городском воздухе. В океан сбрасывается около 8 миллионов тонн пластика каждый год, в том числе 236 тысяч тонн микропластика. Пластиковые фрагменты в океане сформировали несколько массивных мусорных пятен, в том числе большое тихоокеанское мусорное пятно, приблизительные оценки площади которого варьируются от 700 тысяч до 1,5 миллионов километров. Это самая большая стихийная мусорная свалка на планете. В центральной части Индийского океана в 2010 году было обнаружено второе по величине мусорное пятно, его площадь составляет сотни километров. А североатлантическое мусорное пятно было задокументировано еще в 1972 году. Воды Северного Ледовитого океана насыщены пластиком в меньшей степени, но небольшие мусорные острова уже встречались на Северном морском пути. 80% пластика пластика попадает в океан через реки и береговые линии. И чтобы бороться с пластиковым загрязнением, необходимо знать, из каких рек поступает этот пластик. Большинство рек с крупнейшими выбросами в мире находятся в Азии, а также в Восточной Африке и Карибском бассейне. 7 из 10 самых загрязняющих рек находятся на Филиппинах, 2 в Индии и 1 в Малайзии. Самым загрязненным среди арктических морей является Баренцево, потому что туда несет пластик Гольфстрим, своего рода коллектор, собирающий его почти со всей Северной Атлантики. В этом мусоре есть не только пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики и тарелки, но и рыболовецкие сети. Для решения проблемы загрязнения мирового океана голландская некоммерческая организация Ocean Cleanup во главе с изобретателем Баяном Златом уже несколько лет разрабатывает технологии по его очистке. В марте 2018 года в журнале Nature были опубликованы результаты обследований компании Большого Тихоокеанского мусорного пятна. Примерно в то же время компании занялись его очисткой, запустив большие автономные понтоны, соединенные трубами в форме буквы U. Согласно задумке, платформа должна перемещаться по океанским течениям, постепенно собирая этот мусор. В 2020-м было опубликовано исследование, заключившее, что работа Ocean Cleanup не приведет к значительному сокращению пластикового мусора в океане, если не усилить ее сбором мусора в реках при помощи заграждений и очистных устройств. Крайне важно собрать пластик до того, как он достигнет больших просторов океана. В Нидерландах компания Bubble Barrier Amsterdam перекачивает сжатый воду

0: Ashrats, которые используют технологии защиты от лавины и камнепадов. Это стальные ограждения, которые должны задерживать потоки мусора. Мусор из воды помогают собирать и водяные колеса, расположенные в устье 4 водоразделов Балтимора. Плавающий робот, созданный голландской компанией, работает до 8 часов без подзарядки, кроме мусора собирает вредную растительность в закрытых пространствах, например, в портовых гаванях. Технологии по сбору мусора в океане и реках, безусловно, способствуют его уменьшению. Но по эффективности решения проблемы они несравнимы с принятием срочных мер по сокращению производства пластика, его переработки, а также замене на экологически безопасные аналоги. Согласно многочисленным научным исследованиям, если производство и использование одноразовых предметов не будет ограничено, к 2040 году в океан будет ежегодно попадать более 11 миллионов тонн пластика.
1: I'm going to see Elvis the Pelvis, and it's going to be great.
2: He is just the king.
3: The king.
2: He's the king.
4: The king of music.
2: King. He is the king.
5: He's the king. He's great. I love him.
6: He's the king.
2: He will always be the king, no matter what.
7: В 1977 году, за пару месяцев до своей смерти, Элвис Пресли неожиданно набрал номер Джимми Картера, и тот ответил. Позже 39-й американский президент вспоминал этот звонок как один из самых странных в своей жизни. Лето 77-го – период, когда Элвис уже балансировал на грани. Здоровье не ахти, нервы на пределе, король рок-н-ролла стабильно злоупотреблял запрещенкой. И вот однажды решил набрать номер Белого дома и связаться с Картером. Удивительно, но соединение произошло. Как оказалось, дозвониться до президента Элвису помогли не только слава и харизма, но и родословная. Джимми Картер однажды рассказал, что они с Пресли дальние родственники, практически седьмая вода на киселе, шестиюродные братья по линии матери, с общими предками из округа Юнион в Северной Каролине. По словам Картера, они иногда пересекались, так что, формально говоря, звонок был почти что семейный, но разговор оказался не самым светским. Элвис не поздравлял Картера с недавним избранием на пост. Он просил о помиловании. У одного из его близких друзей, шерифа, возникли проблемы с законом, и Пресли хотел вмешаться. Когда Картер уточнил, был ли уже суд и приговор, Элвис ответил, что до суда дело не дошло. «Я объяснил, что не могу выдать помилование до того, как вынесен приговор. Думаю, он меня даже не понял», — вспоминал Картер. Более того, Пресли в разговоре намекал, что за ним следят. Президенту пришлось выслушивать целую теорию о тайных силах и о том, как важно немедленно вмешаться. Это был не просто звонок родственника. Это была прямая трансляция его внутренней тревоги, усилившейся в последние годы жизни. На закате своих дней Элвис страдал от паранойи. Его поместье Грейсленд все больше напоминало бункер. Он практически не покидал дом и требовал держать помещение в полумраке, словно пытался спрятаться от всего мира. После того звонка Пресли пробовал связаться с Картером еще и еще раз, но в Белом доме больше не поднимали трубку. Спустя пару месяцев, 16 августа 1977 года, 42-летний артист был найден без сознания в ванной своей спальне. Его доставили в госпиталь, где врачи констатировали смерть. Официальная причина – сердечная недостаточность, вызванная многолетним злоупотреблением препаратами. А однажды Элвис принес в Белый дом пистолет. Дело было в декабре 70-го года. Он сбежал из дома после ссоры с женой, которая устроила ему скандал из-за непомерных трат. Расстроенный Элвис почувствовал острое желание поговорить с Ричардом Никсоном. Вообще-то политикой он не интересовался, но жесткий стиль Никсона ему импонировал. Он передал в Белый дом письмо с просьбой о встрече. Никсон терпеть не мог звезд, и встреча никогда бы не состоялась, если бы его помощник не оказался фанатом Элвиса. 21 декабря певца пригласили в овальный кабинет. Никсон и король рок-н-ролла проболтали почти час. Подарив президенту кольт времен Второй мировой с комплектом серебряных пуль, Пресли заявил, что поддерживает его действия против наркоманов, хиппи, черных пантер и прочих разносчиков антиамериканских настроений и готов лично бороться с ними в качестве агента ФБР под прикрытием. Как гласит легенда, Никсон немедленно вручил ему значок. Правда, не агента FBI, а сотрудника управления по борьбе с наркотиками. По версии

0: журнала Rolling Stone Элвис Пресли находится на третьем месте в списке величайших певцов всех времен. Но культурное влияние его персоны даже масштабнее, чем только музыкальное. На самом деле, главных факторов успеха два. Безусловный талант и грамотная работа продюсера. До знакомства в 1955 году с Томом Паркером, который стал бессменным менеджером Элвиса, Пресли уже выступал и записывал пластинки. Но, по сути, был просто одним из симпатичных парней с хорошим голосом и умением обращаться с гитарой. Паркер разглядел в 20-летнем юноше бриллиант. Начал отправлять его на многочисленные кастинги, договариваться о концертах и, что важно, формировать публичный образ артиста. Успеху способствовали и амбиции Пресли на поприще кино. Весной 56-го он прошел первые кинопробы. За ним последовал контракт с Paramount Pictures. В итоге за 13 лет кинокарьеры он успел сняться в 31 фильме. Среди них «Пылающая звезда», «Голубые Гавайи», «Да здравствует Лас-Вегас». В 58-м Пресли пошел служить в армию, и в военном ведомстве даже хотели использовать его образ для популяризации призыва на службу. Но и сам музыкант, и Паркер решили, что это может повредить карьере. Элвис вообще очень переживал, что перерыв на армию негативно скажется на его восприятии публикой. Но нет, в 60-м со службы он вернулся с триумфом. К тому же все это время не переставали выходить пластинки с новыми песнями. Под Рождество 66-го года Элвис сделал предложение своей возлюбленной Присцилле. Через полгода они поженились. К слову о легендарных костюмах короля. Самые знаковые его образы появились уже после 68-го, благодаря дизайнеру Биллу Белью. После свадьбы и рождения дочери у Пресли случился сначала короткий перерыв, а затем перезапуск карьеры. Он прекратил сниматься в кино, зато записал телеконцерт для канала NBC. Ничего подобного не было раньше. Для нового типа выступлений Пресли потребовались другие наряды. Обычные брюки не выдерживали такой хореографии. Белью разработал для Элвиса слитные комбинезоны. В них было удобнее двигаться, да и выглядели они эффектно. Белью украшал сценические наряды стразами, блесками и затейливыми узорами. Для шоу «Алоха from Hawaii» дизайнер создал белый комбинезон с орлом из кристаллов в цветах американского флага. Он вошел в историю как самый знаковый костюм Пресли. Самое занимательное явление, порожденное славой Элвиса, это подражание ему. Со временем двойников стало так много, что сформировалась даже отдельная профессия. Элвис Трибьют Артист. Элвисы-профессионалы регулярно участвуют в конкурсах двойников, некоторые из которых стали фактически отраслевыми конференциями. Индустрия двойников такая масштабная, что о ней выпущено несколько документальных фильмов и книг. А еще есть научные работы, исследующие этот удивительный феномен. Едва ли найдется другой человек, который не просто влюбил в себя весь мир, но и заставил тысячи людей буквально перевоплощаться в себя. И пусть порой шоу принимает странные формы, но это и есть настоящее бессмертие.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучше. душе.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Американские экономические аналитики предупреждают о рисках для топливного рынка. Цена на нефть марки Brent на утренних торгах подскочила на 4% на фоне заявлений посла Ирана в России Казема Джалали о том, что Ормузский пролив откроется для танкеров только при условии введения новых транзитных пошлин. Лидеры Конгресса от обеих партий не могут прийти к компромиссу по новому пакету финансирования национальной кибербезопасности. Республиканцы настаивают на жестком сокращении социальных расходов для балансировки бюджета, в то время как администрация указывает на критическую необходимость защиты правительственных серверов после недавних хакерских атак. Если соглашение не будет подписано до конца недели, ряду ведомств грозит частичный технический шатдаун. Профсоюз водителей школьных автобусов объявил о возможной забастовке в конце недели, если городская администрация не пересмотрит условия контрактов по медицинскому страхованию. Родители просят заранее продумать логистику для детей. В Нью-Йорке открывается ежегодный урбанистический форум, посвященный зеленым технологиям. Мэр города Мамдани в приветственном слове анонсировал выделение $50 миллионов на модернизацию городских парков и создание новых велосипедных дорожек в спальных районах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран запустил ракеты по Израилю впервые с момента прекращения огня. Стрельба рядом с базой сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити. 9 человек пострадали. К берегам США вернулась темная акула, считавшаяся почти вымершим видом. Запущен скоростной паром с Манхэттена до пляжа в Нью-Джерси, Point Pleasant Beach. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
4: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И, как всегда, по понедельникам наша программа «Контакты». И я ее веду, Сима Березанская. И вот уже столько лет произношу эту вступительную фразу. Я должна сказать, что сегодня у нас особая программа. Почему? Я пригласила сегодня в студию очень полезного человека, употребляя именно этот эпитет. Ни для кого не секрет, друзья мои, для вас тоже, что мир меняется фантастически сейчас, чтобы не сказать катастрофически, а с приходом искусственного интеллекта становится очень трудно людям с определенными профессиями и даже занимающими высокие должности, то есть крутым профессионалам. Они теряют работу. Так же, как, может быть, не этого уровня люди, а люди определенных профессий. И сегодняшний наш гость – специалист именно вот в этом тяжелом состоянии, в котором пребывает человек, потерявший работу, потерявший ориентиры, куда идти дальше и так далее. Особенно, наверное, это касается людей после 45. То есть та растерянность, то непонимание, как вообще жить дальше, оно блокирует наши мозги. И эта растерянность превращается в апатию и так далее. И поэтому очень важно, чтобы в жизни таких людей возник такой человек, как Леон Червинский. И это удивительный человек, executive coach. Он сегодня подробно об этом расскажет. И я познакомилась с ним, так сказать, ну, не по профессии его, а просто, так сказать, в общей компании. И возникла вот эта идея вынести его профессию для вас, друзья мои. Потому что не все знают, где найти такого полезного человека. Я с огромным удовольствием представляю в эфире Леонида Червинского. Здравствуйте.
1: Спасибо большое, Сима. Спасибо.
0: Леон, правильно, да, будет,
1: я,
0: да.
1: Как говорится, в Кишиневе, когда я жил, был Леонид. Меня назвали, да, Леонидом. Но в 1980 году я сюда переехал с родителями и с семьей и переименовал себя более краткое.
0: Да. Краткое. Американцы любят. Да.
1: Да. Спасибо большое вам за то, что вы меня сюда пригласили, и за возможность объяснить людям о том, что такое коуч.
0: Леон, я еще хочу, друзья мои, обратиться к вам и сказать, что наша программа сегодня построена специально для вас. То есть у вас будет возникать титр периодически на экране, где есть телефон и имейл Леона. И вы можете себе это записать. И тем, для кого это будет важно, интересно и необходимо, вы можете себе переписать и после нашей программы звонить Леону. Так что это очень важно. Важно, обратите на это внимание.
1: Далее. Спасибо, да. Спасибо большое. Я, как оно называют, executive coach. Что такое коуч? Коуч по-русски – это тренер. Тренер, ну, как спортивный тренер, я приведу пример, вот это пловец, который плавает, у него как Майкл Фелпс, да, который получил, не помню, сколько золотых медалей, да, у него же есть тоже тренер, этот же тренер за него не плавает, понимаете, он не прыгает в воду, не начинает за него плавать. Тренер его разрабатывает до той точки, когда он действительно получает эту золотую медаль. И я этим и занимаюсь. Я работаю с людьми, которые потеряли работу, которые ищут себя, которые не могут найти эту работу. Я им помогаю, во-первых, найти себя, во-вторых, найти вторую работу, которая уже
0: мир меняется.
1: Мир меняется.
0: У нас даже есть.
1: Да. Мир меняется. И на сегодняшний день 82% людей, которые боятся потерять работу. Есть люди, которые потеряли работу, конечно, но 82% после опроса, который был буквально пару месяцев тому назад, 82% людей боятся потерять работу из-за того, что вы сказали, искусственный интеллект и разные вещи, которые происходят в Америке, в стране.
0: Хорошо, а как вы пришли к этой работе? Леон, ведь у вас, я просто скажу два слова, что Леон был руководителем высокого ранга и принимал важные решения, отвечал за сотни людей, и вот как вы пришли вдруг, стали коучем?
1: Как я стал коучем, потеряв работу, будем так говорить. Я прошел тот же самый этап. Я закончил Нью-Йорк Институт оф технологии как электрикал инженер, и я после этого стал работать в компании такой, как Goldman Sachs. 10 лет проработал там на руководящих работах. Потом работал в Citigroup, Citibank, тоже на руководящих работах. И в один день буквально мне позвонили и сказали: знаете, Леон, мы построили билдинг в Тексасе, там, где должны быть все, там, где должна быть ваша работа. Ваша работа должна переехать в Тексас. Я говорю: ребята, ну я не приезжаю в Тексас. Они говорят: ну тогда, если не едешь, ты остаешься дома без работы. И когда я потерял работу в Ситибанке, я понял, что мне найти точно такую же работу, ну, невозможно, потому что Ситибанк, он как бы закрылась эта работа, она приехала в Тексас, что-то мне нужно было делать. И я понял, что мне нравится помогать людям, и будучи в той же самой обстановке, как я был, я решил, что, может быть, я должен изменить в себе что-то. И вот это что-то я стал коучем, я стал executive coach, я проучился 2.5 года для того, чтобы добиться этого сертификата, который PCC, Professional Certified Coach. 500 с чем-то часов у меня коучинг. На сегодняшний день почти что 1000 часов, которые я провел с людьми, их коучил. И сейчас я вот действительно разработал такой процесс, который помогает людям найти работу намного быстрее.
0: Леон, но вы же не просто коуч, вы коуч высокого уровня, вы говорили какие-то потрясающие цифры, в которые вы входите, этот процент такого уровня.
1: Действительно, да, я не просто коуч, который вот, ну, люди себя называют коучами, очень многие. Я в организации, я часть организации, которая называется ICF, это International Federation of Coaches, Интернациональная Федерация Коучев, и имею звание PCC, Professional Certified Coach, в мире таких 27 тысяч человек.
0: Во всем мире.
1: Это
0: супер high quality.
1: Это, будем так говорить, из коучев, которые есть во всем мире, мы считаемся 5%, выше 5% коучев. Опять же, почему? Потому что нужно пройти экзамен, трехчасовой экзамен, нужно собрать 500, как минимум 500 часов работы, настоящей работы, и доказать это этой организации, что ты действительно работаешь с людьми, и не просто работаешь как коуч с людьми, а действительно работаешь с executives, директоры, managing director и выше. То есть поэтому я себя называю как executive coach.
0: Я хочу обратить, друзья мои, вновь внимание на то, что у вас появляются вот титры и телефон, и имейл, и это относится ко всем, кто смотрит наше телевидение, будь то сегодня в эфире или повторы, когда происходят, или то, что выйдет на Facebook и YouTube, это относится абсолютно ко всем, невзирая места, где вы проживаете, правильно я говорю, или находитесь. Леон работает на международном уровне, поэтому, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. Ну, хорошо. Но я хотела бы, прежде чем мы перейдем к разговору о ваших методах, которые вы говорите, разработали, я хотела бы задать несколько психологических вопросов, пожалуйста, с вашего позволения. Пожалуйста. Почему потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа? И почему даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе? И становится ли кризис карьеры кризисом личности? Вот совокупно всех этих вопросов.
1: Окей. Ну, давайте подумаем о том, что значит потеря работы для человека, который проработал в одном и том же месте 20 лет. Проработал 20 лет, ходил на одну и ту же работу, стал директором этой компании, стал большим менеджером, и через 20 лет ты теряешь эту работу. Человек, уходя от этой работы, у него этот кризис получается, кризис личности, потому что он ассоциирует личность свою с работой. Он, когда идет на партии или он идет куда-то, он себя представляет другим людям, как: «О, я директор в Ситибанке», допустим. Но он себя не представляет, как: «Я Леон Червинский». Понимаете, у него есть вот это понятие, кто он по личности. Mm-hmm. И когда он теряет эту работу, он не знает, что ему делать в понедельник утром. Когда он должен идти на работу, он должен вести митинги, он должен себя руководить людьми, а тут он типа никому не нужен. И вот это вот то, что, мне кажется, самая большая психологическая проблема, которая встречается с людьми, которые проработали на одной и той же работе 5, 10, 15, 20 лет и больше.
0: Но это не обязательно же руководители.
1: Да.
0: Это люди среднего звена. И очень много таких замечательных профессионалов, но они не директора. Но у них же тот же самый кризис.
1: Да. Точно такой же кризис, потому что, у меня буквально был недавно разговор с программистом, который проработал в одной компании 15 лет. Угу. И его уволили, потому что искусственный интеллект пришел в компанию, и как бы его место заняла машина, так говорить. И он не знает, он говорит: я 15 лет, я знаю эти системы, я их строил, этот пол этого банка работает из-за того, что я системы поставил за 15 лет туда. А получается что? Что он потерялся, он не знает, как себя найти, этот человек. И поэтому я с ним начал работать, и по моей системе, которую я использую, довольно-таки хороших результатов уже добиваемся, хотя бы с точки зрения как личность. Он понимает, что он не работа, он имеет свою личность.
0: Это здорово, что вот вы даете силу людям почувствовать, что, потеряв работу, они все же остаются людьми и персоной.
1: Да.
0: Но вот какие возможности обычно люди теряют, не замечают вот в этой стрессовой ситуации? И вот с чего начать человеку, который говорит: я вообще не понимаю, куда мне идти?
1: Вы понимаете, что происходит с человеком, который теряет себя? Он чувствует, что он в угрозе.
0: Он в стрессе.
1: Он в стрессе большом. А когда человек в большом стрессе, его видение сужается почти что на 60%. Он уже перестает думать о том, кого я знаю, что я сделал, как я сделал это. У него в голове только: я должен найти работу. Я должен найти другую работу, такую же работу. а такой работы уже нету.
0: Да.
1: И вот он начинает быть в этом стрессе, он посылает сотни резюме, и в ответ тишина. Угу. И вот этот стресс, он на себе как бы копится, и вокруг него все начинают замечать, что он в стрессе. Вот этот стресс, он не дает человеку нормально продумать. А как коуч, моя работа в том, чтобы остановить его на секундочку, сказать: подожди, давай проверь, давай поговорим, давай я тебе объясню, что ты можешь сделать. Угу. И мы с этого начинаем работать.
0: Хорошо. А какие вот типичные ошибки совершают люди после увольнения? Уж, наверное, вам это хорошо известно. Все мы начинаем сразу думать, ну, любую работу пойду, там мыть полы, красить стены, то, что примитивно, садиться за руль, да? Все проходит.
1: Да.
0: И как понять, искать такую же работу или менять свою сферу вообще применения? И что делать человеку 45+ или 50+, когда уже это считается в Америке критический возраст, и он совершенно трезво понимает, что его на работу не возьмут? Вот такая ситуация, которая сегодня, к сожалению, стала очень типичной.
1: Да. Вот эта цифра 55+, это цифра моя. Я 100% понимаю, как люди думают, как они себя чувствуют, особенно те, которые потеряли работу. И кризис не в том, что ты думаешь, что ты потерял работу, и ты не можешь найти работу из-за своего возраста. А ты думаешь, что тебя просто никто не возьмет из-за твоего возраста. Насчет этого я вам скажу, дорогие зрители, что вы должны понять, что у вас в течение этого времени, которое вы работали на этой работе, вы очень много приобрели знаний, навыков. И на сегодняшний день многие компании действительно ищут людей, которые будут в этой компании находиться дольше, чем молодые, которых они берут. Потому что в компанию, когда берут молодого обычно специалиста, это показывает все варианты, которые можно посмотреть на интернете даже, что обычно молодой специалист остается год, два, три, потому что он ищет новую работу, которую он повышает зарплату, и они как бы прыгают с работы на работу. А человек, которому за 55 или 45, за 45, они обычно в 5 раз дольше находятся на этой работе, чем взять молодого человека. И многие компании это нужно. Они не хотят заново проходить через тренинг, они не хотят заново брать человека, которого они должны как бы менять. И это, если... Ну, во-первых, возраст никто не показывает. Ни на резюме, нигде. Но показывается твой experience, твое знание. Это показывается. Еще что я увидел очень часто, что вы спросили, что я вижу часто, это то, что они действительно прыгают и хватают любую работу.
0: Ну, биллы же надо платить.
1: Точно. Биллы надо платить. Но надо сначала понять, кто ты без этой работы. Чем ты хочешь действительно заниматься? И да, биллы надо платить, хватаешься за любую работу. Но, может быть, есть какая-то возможность остановиться, ну, буквально на 2 недели. И дать себе возможность вздохнуть, продумать следующий шаг. Понимаете? И дальше идти. Я на это смотрю как пальба из автомата. Да, вот по цели. Ты можешь стрелять, и, может быть, одна или две пули попадут. Правильно? Но вам нужен снайпер. Вам нужен человек, который точно попадет в цель и правильную цель. Поэтому, когда я работаю с людьми, я не делаю этот обширный горизонт, где говорю: о, будем подавать во все компании. Потому что я в моей методологии я делаю специальные тесты для людей, которые мы проходим. У меня как минимум 3 теста разных, где я понимаю, и этот человек сам понимает, где ему лучше работать. Uh-huh. И мы специально, специфически ищем те компании, в которых этому человеку было бы работать самое лучшее. Вот так я работаю.
0: Хорошо. Мы... Тем не менее, бывает, что человеку в такой ситуации уже очень трудно справиться одному. И вот, друзья мои, я поэтому и пригласила Леона, потому что это именно тот человек, который помогает справиться. Я должна сказать, что я, прежде чем привести Леона и пригласить в нашу студию, я решила провести эксперимент и сама попросилась в... Не то, что в его клиенты, нет, но просто я хотела знакомиться. Я всегда так делаю, потому что надо понимать, о чем ты говоришь. Говорит ли он, объясняет, но я тоже должна принимать в этом участие, понимать, как вы, дорогие друзья, которые находитесь вот по ту сторону экрана, вы должны понимать тоже, о чем мы разговариваем. Поэтому я выступаю как бы от вашего лица в данном случае. И очень часто, Леон, мы знаем, я по себе, и вы, ваша биография это доказывает, что иногда вот такой, кажется, катастрофический конец одной работы на самом деле оказывается старт к новой жизни. И именно, и более даже успешный, и да. Человек более счастлив, потому что таким образом, уходя от такой рутины каждодневной, в которой он находится в этих рамках, потому что семья, квартира, платить, туда-сюда, он как бы открывает себя, он вздыхает полной грудью, и вдруг он, как вы все время настаиваете, что надо вернуться к себе, и он вдруг обретает совершенно, так сказать, какие-то реальные горизонты. Угу. Вот чем, вот поподробнее, да, executive coach может помогать в этой ситуации? Вот если мы будем, вы уже немножко сказали об этом, но вот если предметно говорить, предположим, в чем заключается ваш метод?
1: В чем заключается мой метод? Мой метод, он... Он имеет 3 системы в нем. Mm-hmm. Нет, 4 ступеньки, но 3 системы. Первая система – это в том, что я начинаю разговор с человеком в коротком интервью, буквально 15-20 минут, только для того, чтобы понять, где этот человек находится с точки зрения его личности. И потерял он ее, имеет он ее, кем он был, что он делал. Uh-huh. Потому что в резюме люди обычно прыгают и начинают писать новое резюме, без того, чтобы даже понять, кто они внутри, чем они занимались, что они делали. И вот этот вот первые 15 минут, первые 20 минут, которые я провожу с ними, я действительно понимаю, где они находятся и что делать дальше. После этого мы проходим разные тесты, которые у нас действительно помогают и этому человеку, и мне понять, с какой точки зрения мы можем смотреть на следующие работы.
0: То есть вы помогаете разрушить стереотип. Потому что, конечно, человек, проработав особенно долгое время в каком-то месте, с какой-то профессией, он все равно идет автоматически в ту же сторону.
1: Да, у меня вот был буквально месяц тому назад, чуть больше, ко мне пришел человек, у которого 31 год руководящей должности был в Ситибанке, который он 15 лет из этих 30 лет он проработал в Индии. У него было 1200 человек, которых он над которыми он руководил, он строил системы банковские в Индии, угу. Для того, чтобы они работали для Америки. И вот этот человек, он ко мне пришел, говорит, я трансформер. Я трансформирую системы банка. После буквально 20 минут разговора я понял, что он не трансформер банка, а он трансформер людей. Он делает, он говорит с людьми, он строит новые команды, он этим занимается. И когда мы стали писать его новое резюме, когда он стал писать свое новое резюме, имея всю эту информацию, он уже стал искать совсем другую работу. Совсем другую работу. Потому что он уже не был не в технологии, он не technologist получался, а он работал в HR. Потому что он работал с людьми. Угу. Понимаете? И это для него действительно открыло глаза, потому что он начал 31 год тому назад, он начал как в технологии, как technologist, как инженер. Но в течение этого времени он изменился. Но когда он писал резюме, что он инженер, он технолог, он это все делает. Понимаете? И так вот после разговора, буквально 30 минут, да, вот эта вот искра в глазах, которая, oh my goodness, вот эта искра, вот все изменило.
0: Друзья мои, итак, мы уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, и мы продолжим нашу замечательно важную беседу с Леоном Червенским.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
0: Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. И у нас сегодня совершенно замечательный человек Леон Червинский, который коуч, то есть тренер. Экзекутив коуч. То есть тренер высокого разлива. То есть уже человек, который может помогать в очень тяжелых ситуациях. Я вам говорила, что у нас по мере нашего разговора, особенно когда говорит Леон, у нас возникают титры на экране, где есть телефон и имейл. И мы работаем на сегодня многочисленную аудиторию. Это касается не только зрителей, которые сегодня в данный момент в прямом эфире нас смотрят. Это касается по всей Америке, кстати. Это касается и для тех, кто увидит нас в сетях. И на Фейсбуке, и на Ютубе. Я обычно эти программы свои выставляю на своем Ютубе, который называется «Сима Березанская». Без разницы, по-английски или по-русски. Так что обратите на это внимание, записывайте. И даже если вы, предположим, у вас есть внуки, да, не говорю про детей, даже внуки, которые вдруг растерялись в этой жизни, то бабушки у нас всегда считались двигателями прогресса. Я это знаю, я 36 лет в эфире, я 36 лет делаю рекламные программы. И я знаю, кто на самом деле руководит жизнью семьи. Поэтому и вам это тоже относится, дорогие наши бабушки и дедушки. Пожалуйста, запишите этот телефон. Неизвестно, что может быть завтра. Вдруг, не дай бог, ваш внук потеряет работу или уже потерял. Поэтому вы можете ему помочь, потому что есть такой человек, как Леон Червинский, высочайшего уровня профессионал, который сегодня пришел к нам и нашел время в своем очень занятом графике вот рассказать вам и помочь. Леон, еще раз спасибо вам огромное, пожалуйста, что вы пришли к нам и учите нас, как правильно жить в этой тяжелой сегодняшней ситуации.
1: Учить, как жить, я этого не делаю, но что я делаю, действительно, я открываю глаза иногда вопросами, которые я задаю, и как вы сами сказали, они иногда приходят совсем с другого фланга, они совсем заходят и ставят многих людей в тупик, потому что я заставляю, моя профессия заставит человека думать. Думать, как вы сказали, outside of the box, из тех параметров, которых человек прожил, проработал последние 15-20 лет, заставить человека думать, ой, а что же я могу еще?
0: Вот я как раз здесь и хочу задать один из вопросов, который мы предварительно вот в нашем последнем вопросе коснулись. А все же, какие навыки человеку могут помочь вот найти работу в сегодняшней ситуации?
1: Какие навыки должны помочь человеку? Ну, первый навык, что он должен понять, кто он и что он. Что он
0: То есть себя... мы опять возвращаемся к себе.
1: Ну, да, потому что если вы... Ну, я приведу вам пример, допустим. Я сейчас работал недавно, два месяца тому назад проработал с одной женщиной, которая работала в госпитале. Да. И вот она, к сожалению, потеряла работу. Она работала там как медсестра, но так же, как медсестра, у нее был RN, registered nurse, она также работала в технологии. И она была этот человек, который между технологией и nurses. Она была как это звено, которое показывало nurses, как работает технология и вела эти все технические программы. И когда она ко мне пришла, она говорит, я же nurse.
0: Я же медсестра,
1: я буду искать как медсестра. Я говорю, подожди, вот эти вот 5-10 лет, которые ты проработала как звено, куда ты это денешь? И вот мы стали разрабатывать, и в конце концов она устроилась на работу как консультант в техническую компанию, которая занимается разработкой для медицинских...
0: То есть она в глаз попала.
1: Вместо того, чтобы уйти из... Ну, будем говорить так честно, она ушла из медицинской профессии и стала технической, и заняла техническую профессию. Но не просто заняла техническую профессию, она заняла техническую профессию, где она как консультант и работает с многими госпиталями.
0: Вот сейчас мы переходим, друзья мои, к очень важному вопросу, и у нас появится, вот, когда он начнет говорить, схема очень интересная, которую он будет комментировать. Вот что бы вы сказали человеку, который сейчас смотрит нас и думает, вот все, моя жизнь разрушена. Ну, что ему делать здесь?
1: Да.
0: Почему сегодняшнюю вот эту ситуацию, как научить, нельзя понимать как приговор уже себе? И вот этот метод, как важно себя внутри опять собрать по частям, как не потерять надежду на успех. Вот такой очень важный у нас вопрос, который вот сейчас нам покажут вашу эту замечательную картинку.
1: Да, это модель. Моя компания, будем так говорить, мой бизнес, называется Cyborg Coaching Model. Так? Cyborg – это... Я не знаю, как правильно это объяснить на русском. Это когда 50% искусственный интеллект и 50% Леон. То есть я как технолог, я как инженер-электрик, компьютерщик, будем так говорить, назовите меня как хотите, я с искусственным интеллектом на «ты». И я разработал очень много правильных программ, которые помогают мне добиться успехов для людей, которые ко мне приходят. То есть я с людьми работаю один на один. Но мы находим, вот, допустим, даже посмотреть первый на первый кружочек, на открытие. Угу. Мы проходим через... Мы открываем... Мы discovery по-английски. Мы discovery. Мы идем через то, чтобы понять, кто вы и чем вы работаете. Это... В этом мне помогает искусственный интеллект, в этом мне помогает много-много разных тестов, которые вы сами проходите. Угу. Второе, мы уже знаем, кто вы, и теперь мы будем диагностировать, к чему это ведет. Я, у меня есть лиценз для EQ, EQ 201, это emotional intelligence. Я вас проверяю по там где-то 200 разных вопросов, понять с точки emotional intelligence, не знаю, как это перевести правильно.
0: Эмоциональное образование,
1: да, знание. Ну вот и знание. Как вы можете, в какой компании вам лучше работать? С какими людьми вам лучше общаться? Какая культура для вас более важна? Ну вот вы же не возьмете там рыбу, которая плавает в озере, и бросите ее в океан. Правильно? Она же не выживет просто. Так точно так же вот человек, который определенного интеллекта внутри, он не может быть в компании, которая его съест.
0: Да.
1: И вот эта вот диагностика происходит не только на уровне теста, но также с точки зрения, как искусственный интеллект, я беру информацию этого человека, и я пробегаю через все программы, которые я сам сделал для этого.
0: Потом, то есть это вот сиреневый кружочек?
1: Это
0: да,
1: сиреневый кружочек, да. Потом я начинаю проектирование. Проектирование этого человека, как внедрить этого человека в эту в рабочую, как это называется, в рынок труда. Понимаете? Значит, эта вся вот эта модель, она занимает 12 недель. Я ее ускорил. Почему? Потому что я встречаюсь с людьми почти что два раза в неделю. Все остальные коучи встречаются один раз в месяц, может быть. Или один раз в неделю. Ну, или каждые две недели. Эта программа, она в реальности должна быть где-то 28 недель. Не 28, да, 28 недель. Я ее делаю за 12. Потому что я понимаю, что вам нужно найти работу. Вы должны устроиться на работу как можно быстрее. И поэтому каждый из этих кружочков, вы увидите, там недели есть, четвертая, шестая неделя, это проектирование, где вы должны быть. Я начинаю с снайпером работать.
0: Да.
1: Мы действительно начинаем искать компании, но не просто компании. Что я делаю? Я включаю искусственный интеллект, и я нахожу людей, которые находятся в должностях. Которых вы хотите подать на работу.
0: Ага, ух ты. То есть напрямую получает.
1: Ну, да, и я разрабатываю с вами или имейлы, или возможность в том, чтобы вам добиться того, чтобы они с вами переговорили или хотя бы поняли, кто вы.
0: Да.
1: Вот, понимаете, дальше уже... Я беру этот портрет этого человека с интернета, нахожу искусственный интеллект, делаю для меня этот портрет, и тогда вы можете с ним иметь свое интервью. До того, как вы еще с ним встретились, вы можете с этим человеком иметь интервью.
0: Ну, сокращается как бы.
1: Вы учитесь.
0: Да.
1: То есть человека, когда...

0: Поэтому она называется Cyborg Coaching Model.
1: Вот это вот красненькое.
0: Красненькое – это запуск. Это когда мы уже делаем специфические документы для вас, где я с вами работаю над вашим LinkedIn профайлом. Потому что не то LinkedIn – это та программа, которая на сегодняшний день использует весь мир для профессионалов, где профессионалы пишут о себе, что они делают, как они делают. Они ставят свой портрет там, чем они занимаются. И когда работодатели ищут узнать чуть-чуть о человеке, которым они хотят взять на работу, они туда заходят и начинают читать, что, кто этот человек, что, чем он занимается и тому подобное. Но если эта страничка у вас неправильно написана, так извините меня, а тогда работодатель скажет: спасибо, Леня, спасибо, Леон, it was nice meeting you, have a nice day, понимаете? Но если эта страничка правильно написана и написана с таким, так, что он, работодатель, понимает, чем вы живете, что вас интересует, тогда этот работодатель может обратить на вас внимание, вы можете пойти на первое интервью, потом второе интервью, третье интервью. И каждый раз вы идете на интервью, я с вами работаю.
1: Ух ты! Да.
0: Я не то, что как вот...
1: Не бросается человек.
0: Ну вот да, вот как... Опять же, я возвращаюсь к спорту и заплыву.
1: Да.
0: Правильно? Каждый раз человек плывет, пловец плывет, коуч сидит с секундомером и засекает, как он проплыл. Ну, у меня нету секундомера, но у меня есть знание и понятие, как проходит это интервью, потому что вы мне говорите, как оно прошло, и мы идем к следующему интервью.
1: Ой, слушайте, замечательно совершенно. Я хотела бы, друзья мои, еще сказать, опять же, пусть небольшого своего опыта, но думаю, что, может быть, кому-то он пригодится, что, общаясь с Леоном, надо сначала в себе побороть... Леон у меня это назвал «маленький человечек нет».
0: Да.
1: Я думаю, что он есть у всех. Потому что вы сначала как бы... Ну как же, вы уже из себя что-то представляете. Вы обременены этими знаниями, столько лет работы. И вдруг человек посторонний начинает вам задавать какие-то вопросы, иногда кажется наивные и вообще не имеющие отношения к этому. То есть я призываю вас, дорогие друзья, если вы обратитесь к Леону, а я настоятельно вам это советую, сразу вот этого человечка убрать, сразу быть открытым к тому, что вам предлагает профессионал. И это сократит время. С пользой вы проведете его. Я опять же говорю это по себе. Хорошо, может быть, у меня, так сказать, характер такой. Я люблю 50 раз все проверять, сама принимать решения. Жизнь научила. Но вот в этой критической ситуации, в которой человек может находиться, надо вот это все отпустить. Отпустите. И с открытыми глазами начинайте общаться с человеком, который реально может вам помочь. Вот вы сейчас на этом замечательном графике, для меня он тоже уже стал неким откровением в такой степени вот, подробностей, вы видите, насколько этот процесс обязательно приведет к результату. У вас же есть какие-то примеры
0: да,
1: еще?
0: Да, да, да. У меня набрать 1000 часов с людьми... Примеров у меня очень много. Просто я, вот, допустим, я не хочу уходить далеко, потому что сам по себе рынок труда, он меняется.
1: Да.
0: Буквально каждую неделю, каждый месяц он меняется. Каждый месяц выходят новые увольнения с больших компаний, с маленьких компаний. Это все видно. Я работал вот буквально с одним человеком, который меня знал еще со времен Goldman Sachs. Он, поверьте или нет, он был моим начальником. Это было... Если я стал работать в Goldman Sachs в 1996 году, вот в тот момент он был моим начальником. И он чуть-чуть старше меня, и вот он мне позвонил и говорит: я не знаю, что мне делать, я большой начальник, я сейчас работаю в Microsoft, я занимаюсь технологией такой-то и такой-то, И я не знаю, я

0: Вот сейчас стою, вот хочу пойти дальше, хочу иметь еще большую это вот еще большее звание. Ну, я его спросил, ну вот через вопросы, вот это мы с ним проговорили полчаса, потом у нас был еще один час работы с ним, и он довольно такого высокого полета молодой человек, или я его называю молодым человеком, а он, я его спросил, а вот хорошо, вот забыли все, что ты мне только что сказал, вот закрыли глаза и найди себе, вот закрой глаза, да, сказал ему, и представь, что сегодня 2027 год, июнь месяц и сегодняшнее число.
1: Через год.
0: Через год. Как ты себя видишь? Где ты? Что ты? Опиши свое состояние. В чем ты одет? Какую машину ты водишь? Вот ты изменил все вот то, что ты изменил, да? Вот через год. Как это на тебе отразилось? Человек с закрытыми глазами мне сказал, я играю на гитаре. После чего я с более чем более открытыми глазами ему говорю, Джан, а теперь открой глаза и повтори, что ты сказал. И он говорит мне, я играю на гитаре. Я всю жизнь хотел играть на гитаре.
1: Скрытое какое было, да.
0: Я играю на гитаре, но у меня никогда не было своего бэнда, оркестра, я не знаю. И я хочу играть на гитаре. Я говорю, а чего мы тогда говорим о большей роли? Он говорит, ты знаешь, ты прав. Я уволюсь через 3 недели.
1: И он сегодня играет на гитаре.
0: Он сегодня играет на гитаре. Он сегодня открыл себе бэнд новый. Он самый старший в этом бэнде. И он сегодня играет на гитаре. И он сегодня, ну, не ходит на работу от слова совсем. И он играет на гитаре и зарабатывает, ну, не так, чтобы зарабатывал, как он зарабатывал в Microsoft, но все равно он изменил свою жизнь в корне.
1: И, наверное, счастлив, я думаю.
0: И да, и он, я вот буквально на прошлой неделе с ним говорил, я говорю, John, how you doing, how's everything? Он говорит, I'm happy. I'm happy, I'm more than happy. My kids are out of the house, дети ушли из дому, они уже имеют свои семьи, я с женой, я играю на гитаре.
1: Какая прелесть.
0: И это этот вариант из тех, которых кто-то из вас, может быть, и имеет в голове, или знает в себе внутреннее, что он, может быть, хочет быть художником.
1: Ну, вообще известно, что достигается успех там, что ты очень любишь.
0: Да.
1: И потому что и силы появляются, энтузиазм, и идеи. Да. Ну, вот Леон как раз, друзья мои, помогает найти эти пути, может, даже не такие традиционные. Но пока у нас есть еще небольшое время, Леон, я хотела бы задать все же несколько каких-то такой эмоциональный блок, да, который, может быть, тоже...
0: Пожалуйста.
1: Вот эта ситуация, она же не только вот человек один. Вокруг него есть семья, мир и так далее. И вот как не потерять достоинство, когда тебе уже отказали 50 раз?
0: 50 – это
1: ну,
0: мало.
1: Ну, 20.
0: 50 – это мало.
1: Это мало?
0: 50 – это мало. Потому что я вам говорю, что, честно, это мало, потому что я говорил буквально недавно с одной женщиной, которая... Ну, мы с ней так общаемся через LinkedIn, там, это вот... И я спросил, ну, когда, дорогая? А она говорит, ну, когда я получу 1000 нет, я тогда к вам обращусь.
1: А, понятно. Надо было пораньше.
0: У каждого свои...
1: Своя метода.
0: Каждый любит боль по-своему,
1: понимаете?
0: Ну, люди в основном как? Люди в основном отсылают, которые действительно занимаются поиском работы, они отсылают, ну, резюме, может быть, 30-40 в день. Потому что они ищут себя, они прыгают за все и хватаются за все.
1: Ну вот не потеряться
0: и,
1: в этом.
0: И вот в этом теряют, люди действительно теряются.
1: То есть нужна концентрация. Опять надо обратиться к Леону. Я так понимаю.
0: Даже не... И, конечно, обращайтесь к Леону, конечно, звоните, конечно, я буду больше, чем рад помочь всем. Но человек должен понять, может быть, и это тяжело понять самому. Вот тут вот где эта бабушка нужна, где жена нужна, где сын нужен, где дочка нужна, где семья нужна. Как бы встряхнуть человека, сказать: дорогой, подожди, ты сам ночью не спишь, ты утром не спишь, ты утром встаешь рано, утром садишься за компьютер, ты не свой, ты не можешь даже, мы идем на какой-то день рождения, ты не свой, ты ни с кем не хочешь говорить.
1: Потому что человек живет в ощущении стыда и беспомощности в глазах семьи, у детей, перед женой. Особенно для мужчин это вообще всегда очень болезненно. Так что понятно.
0: Ну и для женщин тоже, конечно.
1: Да, но женщины больше адаптируются. А еще есть такой момент, когда ты себя сравниваешь с другими. Почему ему повезло, а тебе нет? А это очень болезненно.
0: У меня был такой вариант. У меня был молодой человек, который мне позвонил, и мы с ним говорили с Индии. Он в Америке живет, но он индус. И он говорит мне 42 года. Люди, с которыми я общаюсь, 42 года, они уже имеют высокие посты. А у меня... Я программист. У меня нету высокого поста. И я вот сейчас потерял работу. Я хочу найти работу на высоком посту. Я говорю, замечательно. Я говорю, пожалуйста. Но я говорю, давай тогда будем работать хотя бы над тем, чтобы найти тебе правильную работу, которая будет работать для тебя, для себя, для любимого, как говорится, да, чтобы ты имел, чтоб ты радовался каждый раз, когда ты просыпаешься и идешь на работу. И да, мы с ним работали, нет, он не получил работу директора, нет, но он попал в менеджмент. Он стал менеджер of the team, или команды других программистов. И он нашел работу, да, вот действительно, потому что я с ним стал разрабатывать, где он сказал мне вот эту фразу: вот они же могут, а я не могу, а почему они могут, а я не могу, а я хочу быть как они. Я говорю, без проблем, но ты директором сейчас не сможешь стать.
1: Значит, надо найти свой путь, где ты будешь.
0: Надо точечно искать. Не то, чтобы рассылать все и искать. И на сегодняшний день резюме – это такая интересная вещь, особенно с интеллектом, с искусственным интеллектом, который может за тебя написать любое резюме, который может за тебя написать любое, все, что ты только не хочешь.
1: Да, главное понять, в какую сторону его направить.
0: Главное, ну не только это, а главное понять, как не обманывать на интервью. Потому что он уже такое напишет, а ты к этому не готов иногда, понимаете?
1: Леон, дорогой, у нас вот время пролетело, вы видите, друзья мои, я вновь обращаюсь к вам. И, надеюсь, вы записали все данные, и телефон, и имейл Леона. И нам сегодня очень повезло, что вот человек такого уровня вот реально присутствует у нас в эфире, который может помочь в критической ситуации, в которой сегодня, повторю, к сожалению, оказывается очень многие, и еще больше окажутся. Вот что. Поэтому не откладывайте, не ждите тысячу отказов, как та женщина. А просто обращайтесь к Леону Червинскому. Спасибо еще раз, Леон.
0: Спасибо вам, Сима. Спасибо.
1: Друзья мои, всего доброго, успехов вам. И до следующих встреч.
0: Спасибо.
2: Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
4: Часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Лекарства от гриппа могут замедлять снижение когнитивных функций и биологическое старение у людей с хроническими вирусными инфекциями. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета. Они обнаружили связь между разрушением особых защитных молекул, гликанов, и хроническим воспалением, которое способствует ухудшению памяти и ускоряет процессы старения. Гликаны представляют собой сложные сахара, которые помогают организму контролировать воспалительные процессы. Когда эти молекулы разрушаются, воспаление усиливается, что может негативно сказываться на работе мозга и общем состоянии организма. Оказалось, что некоторые противогриппозные препараты, включая осельтамивир, известный под торговым названием Тамифлю, способны защищать гликаны от разрушения. Ученые считают, что открытие может привести к новому применению уже существующих препаратов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
5: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidson Radio.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
0: Слушайте в среду в 9.40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и я, ее ведущий Александр Соколов. Бывает так, что кто-то кому-то понравится передача, и он хочет ее переслушать. Это можно сделать или послушать предыдущие передачи. Это можно сделать на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски. Александр Соколов, в скобках написать «Кацо». На открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческой гостиной» и слушать там любую передачу с любым творческим человеком, представленным там. Сегодняшнюю нашу передачу я хочу начать чтение стихотворений трех авторов. Первые двое весьма известны в узкой среде американских любителей современной русскоязычной поэзии. Фамилии их я называть не буду, поскольку мне не интересны. Вот первое стихотворение. «Какое счастье жить вдоль по шнуру, рукой на выключатель наползая, и ночь спустя проснуться поутру, когда с ресниц легко слетает стая, не стая, стайка снов, и жизнь святая блистает над рекой насквозь святая». Какое счастье, не стихотворя, а только, я только осязаю, только чую, и высший разум не благодаря, сжимать в руках антоновку ручную. И к вечеру уже почти ночную, очнувшуюся речь вдыхать речную. Пусть материнская ладонь ко лбу ребенка прикоснется, жар даренья. Я жизнь свою за то, чтобы тропу рассветную найти во славу зренья, где горделивая семья оленя возникнет вновь. Отдам без сожаления. А вот стихотворение второго автора. Слышишь, замерло. Полки Митридата Божьим промыслом ушли на Левант. Смерть, как шарик целлулоидный, когда-то закатившийся под пыльный сервант. При уборке генеральной последний обнаружится с годами расчет, и растопится туман многолетний, и восточная река не течет. И не жалуется тучный романтик чинодралом на свои векселя, и, наверное, живет в банкомате добрый Гудвин, просветление суля. Перед ним, как пред музейным киотом, человеков неизменный ранжир. Это Autumn in New York, Early Autumn. Дальше нет тебе пути, пассажир. Дальше юности моей отторжения и подземки потайные ходы, облетевших тополей отражения, шелестят под верхним слоем воды. Ну, честно скажу, что я не понял, о чем писали авторы этих строк. Пушкин рассматривал любое литературное произведение по трем признакам, трем критериям. Первое. Что хотел сказать автор? Второе. Удалось ли ему донести до читателя свои мысли и чувства? И третье. Интересно ли нам то, что сказал автор? Конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Но все же я не очень далекий от литературы человек, так и не понял и не почувствовал, что хотели сказать авторы первых двух стихов. А значит, они не донесли до меня свои мысли и чувства. А ведь искусство для того и существует, чтобы лиры пробуждать добрые чувства. Обратимся теперь к третьему автору. Вот его стихотворение. «Прозрачное стекло блестит в руке твоей. ты видишь сквозь него и землю, и людей. Весь мир перед тобой отчетлив и открыт. Кто радостен, кто зол, кто весел, кто скорбит. Но если у стекла любую из сторон покроешь хоть слегка грошовым серебром, то исчезает с глаз все то, что в мир влекло, и зеркалом простым становится стекло. Пусть зеркало чисто, пусть гладь его ясна, и нет на нем нигде малейшего пятна, но, радуясь, и злясь, ликуя и скорбя, ты сможешь видеть в нем лишь самого себя. В этом третьем стихотворении нет манерных витиеватостей, мудрёностей, литературщины. Все просто и ясно. И меня оно берет за душу, волнует, остается в памяти. Я с удовольствием назову вам имя этого автора. Это Самуил Галкин. Стих изначально написан на языке идыш, а перевод, очевидно, по подстрочнику, около 100 лет назад осуществил весьма средненький поэт Александр Безыменский. Впрочем, переводили Галкина и довольно крупные известные поэты, такие как Самуил Маршак, Анна Ахматова, Мария Петровых, Николай Заболоцкий, Арсений Тарковский. Именно творчеству Самуила Галкина я и хочу посвятить сегодняшнюю передачу. Давайте, Акмаль, поставим еще подборку стихов, файл номер 1. Пусть люди послушают стихи Самуила Галкина.
0: Слово свято. Мы писать раздельно строчки будем, чтобы они понятнее были людям. Буковки мы станем выводить, так как жемчуг нижется на нить. Пусть не тесно буквам будет в слове, будет слово каждое толковей. Пусть как можно четче на бумагу лягут мысли, служащие благу. Тысячи сердец ты словом радуй, это будет для тебя наградой. Так отец учил тебя когда-то, ты же стал писать замысловато. Правду ты опутал суетой, ясное окутал темнотой. Не теряя ни одной минуты, то, что ты запутал, сам распутай. Вот о чем твердит мне без конца строгий голос моего отца. Вновь отец глядит в мои тетрадки, все ли буквы у меня в порядке. В дружбе ли живут мои слова, или врозь, как под грозой трава? Тесно ли моим строкам и фразам, не зашел ли в слове ум за разум? Он твердит мне, как твердил когда-то. Помни, сын, что слово наше свято. И еще запомни, что недаром наделен ты вдохновенным даром. Этим даром нужно дорожить, чтобы людям легче было жить. Пусть же тем, кого забота давит, трудности искусства не прибавит. Без меня, когда меня не будет на земле, то надвое, на черный цвет и белый, делить меня не стоящее дело, там, где хула, нет места похвале. По бедности своей, бывало, мать, я помню, спичку надвое делила. Убогий, жалкий огонек в полсилы, мне и поныне больно вспоминать. Когда меня не будет на земле, меня не мерьте скудной меркой этой, не омрачал я радости и света обидами и памятью о зле. Отец, бывало, матери подстать, чтоб как-нибудь занять свой ум голодный, пытался волос расщеплять бесплодно, и больно мне об этом вспоминать. Когда меня не будет на земле, но буду вам я мил и после смерти, меня одной высокой мерой мерьте огнем, который мне сиял во мгле. Не надо свет и мрак сопоставлять, чтоб света краем не прикрыли тени, за тем, что людям новых поколений мне б не хотелось боли причинять.
2: Стихи Самуила Галкина начитала моя дочка Мария Соколова, и все другие подборки то же самое читает она. Самуил Залманович Галкин родился 23 ноября 1897 года в городе Рогачев Могилевской губернии Белоруссии в религиозной еврейской семье. Известно, что его отец был специалистом в области лесного хозяйства. Большое влияние на Самуила оказала хасидская среда, в которой он вырос. Самуил был самым младшим, 9-м ребенком в семье. И хотя в их доме очень ценили знания и литературу, средств на оплату обучения младшего сына у родителей не было. Мать поэта занималась ведением быта в традиционном еврейском доме и воспитанием детей. Семья была, как я уже сказал, многодетной, жили они довольно скромно. Несмотря на то, что отец прочил сыну традиционное религиозное будущее, именно домашняя атмосфера, сказки, песни, язык идыш, впитанные от матери, заложили основу для его поэтического дара. В итоге образованием Самуила занимался его старший брат, который глубоко знал древнееврейскую поэзию. Первое произведение Галкин писал на иврите. После Октябрьской революции некоторое время семья жила в Екатеринославле. А в 22-м году Самуил Галкин переехал в Москву. В дальнейшем Галкин обращается к актуальной советской тематике, декларирует веру в торжество коммунистических идей и интернационального гуманизма. В его сборники вошли патриотические стихи и о Великой Отечественной войне. Послушаем еще одну подборку его стихов в исполнении Марии Соколовой. Второй файл, пожалуйста.
0: «Потому что светит солнце. Вы вправе не поверить мне сполна. Вы даже, может, усмехнуться вправе. Что он опять толкует, старина, природу человеческую славя? Но в ясный день никак не утаю душевную приподнятость мою. Взять хоть сегодня, март, свежо в тени, и ветерок так славно с солнцем смешан, что как на это дело ни взгляни, сегодня человек чуть-чуть не здешен. Он всем добра желает, может быть, угодно вам на это возразить? Он хочет счастья другу своему, не за спасибо, просто потому, что светит солнце, воздухи истомы, и все заботы он оставил дома. Два стража. Родился человек, и с ним два зорких стража рождаются на свет, то жизнь его и смерть. И пусть не удивит вас эта повесть наша, хоть смертному мела всей жизни круговерть, внимательней за ним присматривает смерть. Ведь кто же, как не смерть, приказывает строго, колосье выгоняй на полосе убогой, из моря бурного скорее возвращайся. Кто говорит, плодись и размножайся? Она, все та же смерть, везде, всегда она, но ей уступит ли другая сторона? И молвит страж второй, одно могу я, верьте, могу лишь оградить от помыслов о смерти. Пока пройду весь трудный этот круг, седой голубкой станешь ты, мой друг, и на лице твоем начертит время равно неумолимое со всеми то, что всем нам, живущим, суждено. Суровые слова, так быть должно. По горестному взгляду твоему и по руке, которую пожму, и по тому, как припадешь ко мне ты, узнаю ту, что повстречал я где-то, когда страстей моих мятежных шквал сознание мое опережал. Как торжествующий грозы дыхания ворвался я в твое существование, в твой жар, в твою прохладу, в плоть и в кровь, когда вся жизнь была одна любовь. Но по твоим движениям скупым пойму, что материнством лишь одним ты вся полна. Как ветку клонит ветер к побегам юным, клонишься ты к детям, моих детей, все отдавая им. И лишь порой со мной наедине, собою станешь ты и скажешь мне слова участия и сострадания, и лишь в одном найду я оправдание твоих седин, твоей печали, друг, в том, что со мной прошла ты этот круг.
2: Значимой частью творчества Галкина становится интимная и философская лирика, в которой фиксация тончайших движений души приобретает особую рельефность благодаря афористичной отточенности стиха, богатству и гибкости языка. Галкин был довольно известен в мире советской еврейской литературы. Был даже награжден в 1939 году весьма почетным орденом «Знак почета». В 1937-1938 годах он создал драмы в стихах «Суламиф» и «Бар Кохба», которые представляют интерес как обращение к древней истории евреев. Хотя в соответствии с нормами соцреализма автор строит их сюжет на столкновении классовых интересов. Эти пьесы были даже поставлены на сценах советских еврейских театров. Я напомню, что Шимон бар Кохба был предводителем иудеев в восстании против римлян при императоре Андриане в 131-135 годах нашей эры. В 132 году он основал независимое от Римской империи еврейское государство, которое пало после двухлетней войны. Восстание стало назревать практически сразу после двухлетней Второй Иудейской войны из-за серии римских законов Адриана. Евреям, например, запрещалось обряд обрезания младенцев, а также назначать судей и возлагать тфилин. Андриан послал войска на подавление восстания. В отличие от Первой Иудейской войны, когда отдельные иудейские армии сражались между собой, чтобы занять Храмовую гору, бар Кохба выступил против Рима с объединенной армией. Согласно Талмуду, армия добровольцев насчитывала 200 тысяч человек. Сначала бар Кохба боролся с большим успехом против римлян, которые принуждены были даже оставить Иерусалим. Так что он был объявлен царем и стал чеканить свои монеты. Он был известен своей жестокостью к тем евреям, которые отказывались присоединяться к повстанцам. Восстание перешло за пределы, собственно, Израиля. 50 городов и много деревень перешли под власть восставших, которых поддерживал также знаменитый рабай Акива со своими учениками. А когда явился полководец Адриана Юлий Север, повстанцы перешли к обороне, но Иерусалим все равно пал. После этого бар Кохба укрылся в крепости Бейтар. Там он заподозрил своего дядю в измене и казнил его. В августе 135 года осажденные были голодом вынуждены к сдаче. Все защитники крепости этой были казнены, кроме единственного сбежавшего. Сам же бар Кохба погиб от укуса змеи. Около 580 тысяч иудеев погибли в этой борьбе. Многие, среди которых был рабби Акива, были казнены и распяты. Жестокие кары последовали за этой попыткой иудеев возвратить себе политическую независимость. Мы сейчас уходим на перерыв, после перерыва продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. Новости на Davidzon Radio. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Пожилые люди, которые хорошо спят, значительно реже сталкиваются с симптомами депрессии в будущем. Более того, улучшение качества сна со временем также снижает риск развития психических расстройств. Исследование продолжалось 8 лет. Результаты показали, что по сравнению с людьми, которые плохо спали, участники исследования со средним качеством сна имели на 45% более низкий риск появления симптомов депрессии. У тех, кто оценивал свой сон как хороший, риск был ниже сразу на 69%. Эта связь сохранялась даже после учета множества факторов, включая возраст, пол, образование, доход, индекс массы тела и наличие хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет, рак и болезни легких. Особенно выраженный защитный эффект наблюдался у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Ученые также изучили, как изменения сна влияют на психическое здоровье. Оказалось, что у людей, которым удалось сохранить стабильное качество сна на протяжении нескольких лет, риск развития депрессивных симптомов был на 36% ниже по сравнению с теми, чей сон ухудшился. По словам авторов, существует несколько возможных биологических механизмов, объясняющих этот эффект. Нарушения сна активируют стрессовую систему организма и повышают уровень гормона кортизола. Хронически высокий уровень этого гормона способен негативно влиять на гиппокамп, область мозга, участвующую в регуляции эмоций. Кроме того, недостаток качественного сна связан с усилением воспалительных процессов и снижением уровня нейротрофического фактора мозга, белка, необходимого для нормальной работы нервной системы и устойчивости к стрессу.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хоум-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-4850. 232-4850. Ждем вас!
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 90 76, 303 90 76, или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
11: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Davidson Radio.
15: Davidson Radio.
1: Американское радио на русском языке.
15: Радио, радио, радио. Davidson Radio.
2: Мы продолжаем передачу творческой гостиной за звукорежиссерским пультом. Акмаль Тахиров, у микрофона ведущий Александр Соколов. Мы продолжаем передачу о еврейском поэте Самуиле Галкине. Галкин перевел на идыш пьесу Шекспира «Король Лир». Постановка этой пьесы Гассетом, Государственным еврейским театром, стала событием, а исполнитель роли короля Лир Соломон Михоэлс был признан одним из лучших в мире исполнителем этой роли. Трагедия «Восстание в гетто», написанная в 1947 году, изображает героическое восстание в Варшавском гетто. Ее премьера в этом Гассете, Государственном еврейском театре, не состоялась из-за ликвидации этого театра в 1949 году. Естественно, что такого крупного поэта и орденоносца не могли не пригласить в еврейский антифашистский комитет. Галкин принимал активное участие в его работе, но, как и другие его члены, был арестован 26 февраля 1949 года, но вследствие инфаркта попал в тюремную больницу и таким образом избежал расстрела. Это был тот редчайший случай, когда инфаркт спас человеку жизнь. Его коллеги по еврейскому антифашистскому комитету, такие как Перец Маркиш, Давид Гавштейн, Ицек Фефер, Лев Квитко, были расстреляны. Сам он отбывал срок в инвалидном лагере «Обезь». На лагерную тематику Галкин бы впоследствии написал удивительный стих, который стал песней под названием «Дороженька». У этого глубокого и трагического стихотворения Самуила Галкина удивительная и горькая судьба. Текст: «Есть дороженька одна», в оригинале, написанный в 1949 году, под арестом уже в тюрьме МГБ, переведен на русский язык Марии Петровых. Музыку к песне создал выдающийся советский композитор Лев Яковлевич Шварц. Именно Лев Шварц. Автора исполнения я не нашел. Думаю, что это искусственный интеллект. Послушаем эту песню. Файл номер 4, Акмаль, пожалуйста. 4-й файл. Песня «Дорожник».

как ёмко рассказано о судьбе заключенных. От порога до окна есть дороженька одна. Ходит человек по камере туда-сюда и видит всю жизнь. На его стихи, кроме дороженьки, написано еще несколько песен. Послушаем песню «Мне звезда отрадна эта» на его стих в переводе Анны Ахматовой. Музыка Рафаила Хозака, не Козака, а Хозака, который написал целый цикл песен на стихи Самуила Галкина. Имена исполнителей я не нашел. Номер файл 5. Песня «Мне звезда отрадна эта».

Отсидев в лагере достаточно большой срок, после смерти Сталина Самуил Галкин был освобожден, а затем и реабилитирован. В день его 60

0: мировых. Послушаем еще один блок стихов, который начитала Мария Соколова. Номер 5, пожалуйста, Акмаль.
1: «Миру пройдет, — сказала ты, — десяток лет. Года мою влюбленность в мир остудят. В моем же сердце ни уныния нет. Пророчество твое надежду будет. Вдруг к нашему с тобою торжеству я впрямь еще лет 10 проживу. Не знаю, сколько в книге бытия мне годовщин отписано судьбою, но знаю и готов поклясться я, что сколько буду властен над собою, являться миру буду лишь в любви, она во мне и в плоти, и в крови. И если б мир, помилуй Бог, стал глух, люблю и славлю, я кричал бы криком, а если сам я онемею вдруг, я не уймусь, оставшись безязыким, движению губ моих немых поверь, мой мир, в тебя влюблен я и теперь». Начало пути. Будь в 10 раз просторы мира шире, от самого себя не скрыться в мире. За каждый ложный шаг по бездорожью тебе отмстится раньше или позже. И вспомнишь ты в мучительной печали твой прежний путь, как чист он был в начале. А мой родник ничем не замутнен, преграды, вставшие со всех сторон, заветного пути не искривили. Истерзанный сберег я в полной силе источник чистой радости моей, сберег в плену, в тисках, между камней. И видишь, он прозрачит, мой родник, а твой, о нем ты позабыл на миг, презрел черту заветную одну. Ты сам на воле, а душа в плену. По улицам, улочкам, по площадям, как день расплескался, не знаю и сам. Вот так и шагал я без цели, без дел. Что за день свершил я, что за день успел? Как будто бы день со счетов я смахнул, я камни не сдвинул, пылинки не сдул. Я день не отметил ни злом, ни добром, не вызвал я радости в сердце людском. Порога друзей я не переступал, для недруга бременем тяжким не стал. Ни скорби, ни восторг не коснулись меня, и голову ниже и ниже клоня, бреду я навстречу вечерним теням, по улицам, улочкам, по площадям. Из жизни моей, как случайная тень, да будет он вычеркнут, этакий день. Я молод был, и мысли не было такой, не только речи, чтоб сутолоки дней дать проноситься мимо. Меня вглубь толчи влекла неодолимо надежда услыхать и собственное имя. Тяжелый жернов я взвалил себе на плечи, в конце запутанный клубок противоречий. Я молод был, на пестрой ярмарке, в сумятице кипучей, где любят силу мышц, где ценится отвага. Я не в пример тому, кто ради доли лучшей, без громкой похвальбы не делает и шага. Намеком разгласил, как только выпал случай, что ведь и мне судьба дала хребет могучий. Я жизнь прошел, где жернов тот? Едва остался обруч малый. Звонкоголосые базарные кварталы я с болью тайную, с улыбкою усталой далеко обхожу. Где спутанный клубок? Нить коротка, едва завяжешь узелок. Слегка толкнуть, покатится и в пропасть обруч канет. Чуть потянуть, и узелка не станет.
0: Эти стихи прозвучали в исполнении Марии Соколовой. Мы заканчиваем эту передачу, посвященную жизни и творчеству крупного поэта, писавшего на языке идиша и иврит, Самуила Галкина. И я надеюсь, что я сделаю еще одну передачу о нем. А напоследок давайте послушаем еще одну его песню на его стих перевод.

0: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
1: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым, инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86 стрит. Это угол 23 Avenue. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
15: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Гонконге готовится открыть первый круглосуточный магазин шаговой доступности, управляемый человекоподобным роботом. Торговая точка будет обслуживать жителей и туристов на нескольких языках. Инициатива является частью стратегии по популяризации искусственного интеллекта и внедрению технологий в повседневную жизнь горожан. Магазин разрабатывает китайская компания, специализирующаяся на воплощенном искусственном интеллекте. Выход на рынок Гонконга станет для нее первым проектом за пределами материкового Китая. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребовал от технологических компаний в течение 3 месяцев внедрить механизмы, которые сделают невозможными создание, отправку и просмотр обнаженных изображений детьми на смартфонах и планшетах. В противном случае власти готовы принять новое законодательство, предусматривающее штрафы и даже уголовную ответственность для руководителей компаний. Правительство рассчитывает, что Apple, Google и другие участники рынка активируют встроенные функции или разработают искусственный интеллект для выявления и блокировки подобного контента. В японском городе Уцуномия закрыли все 94 школы после того, как в округе был замечен медведь. Город расположен в 100 километрах к северу от Токио. Население составляет почти 500 000 человек. Впервые черного медведя увидели в жилом районе недалеко от парка. Власти призвали жителей запирать окна и двери, не приближаться к животному и прятаться в ближайших укрытиях. Его поиском занимаются полиция и местная охотничья ассоциация. Недавно медведь был замечен в 3 километрах от главного вокзала. Там находится большое количество магазинов и ресторанов. На прошлой неделе в результате нападения медведя в Японии пострадали 4 человека. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран запустил ракеты по Израилю впервые с момента прекращения огня. Стрельба рядом с базой сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити. 9 человек пострадали. К берегам США вернулась темная акула, считавшаяся почти вымершим видом. Запущен скоростной паром с Манхэттена до пляжа в Нью-Джерси, Point Pleasant Beach. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Дэвид Зон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Всем привет, дорогие друзья! Надеюсь, что с моей скромной помощью, вернее, с нашей, потому что Дмитрий Банников всегда здесь рядом, наш рулевой, вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Приветствую вас! Сегодня о многом поговорим мы. У нас сегодня интересный гость. И что у нас сегодня? Книжки, конечно же, достопримечательности, что можно в нашем городе интересного сделать. И, конечно же, кино. Да, вот так сегодня обо всем и понемногу мы поговорим. И я очень надеюсь, что эта информация кому-то из вас понадобится. Но прежде всего, спасибо нашим спонсорам, потому как без них абсолютно никуда. Итак, как всегда, нас поддерживает доктор Патин, который, несмотря на то, что сейчас начинается футбол, а это дело серьезное, но все равно готов принимать своих пациентов, а на футболом займется в свободное, так сказать, от работы время. Мастер афоризмов, когда я иногда ему названиваю и говорю: «Ну, доктор, где вы?» «Как где? Ты же знаешь, — говорит, — если негде жить, выбери работу доктора». Вот так он шутит, потому что действительно вы его всегда можете найти на месте. 718-234-67-67. Ботокс Доксифай ждет вас. Во-первых, помогает от мигрени, особенно на перемену погоды. У некоторых людей просто зашкаливает. Вот головная боль, это вам поможет. Ну, а если для себя любимой или любимого, для красоты, филлер Белофил, который является постоянным, и доктор лишнего точно не вколет. Приходите, посоветует. Вообще, знаете, с доктором Патином такие психотерапевтические беседы проходят у нас частенько, и с любым пациентом он именно так разговаривает. Записаться можно по телефону 718-234-67-67, 234-67-67, или сразу приходите по адресу 78-19 Бэй Парквей. Здесь доктор Патина руководит семейной поликлиникой и институтом красоты. Будьте здоровы, говорит вам доктор Патина и его команда, но телефончик на всякий случай запишите: 718-234-67-67.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И также нам помогает Russian School of Mathematics 929-267-41-11-25-83 Ocean Avenue в Бруклине. Это между Avenue U и V. Сейчас идет запись на летние классы. И если вы считаете, что ребенку летом надо отдохнуть, безусловно. Но если чувствуете, что с математикой ребенок не на «ты», лучше записаться, чтобы он чувствовал себя увереннее в сентябре и октябре. Russian Schools of Mathematics – программа, куда дети приходят раз в неделю заниматься математикой. Школа принимает учеников от прикей до 12 класса, а опытные учителя помогают им освоить серьезные математические идеи в игровой форме, развивают интеллект, уверенность в своих знаниях. И здесь точно знают, что понимание важнее запоминания. Оно помогает решать в жизни разные сложные задачи, и не только математические. 929-267-41-11 Russian School of Mathematics. Это интересно и весело. 25-83 Ocean Avenue в Бруклине. 929-267-41-11.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Да, всем привет, дорогие друзья. И вот знаете, Дмитрий Банников давно обещает мне прийти в студию и после нашей программы хорошо, так сказать, выпить и закусить. Потому что я обожаю это делать именно с господином Банниковым, потому что он музыкант, философ, звукорежиссер, продюсер. И никак я его не могу на это дело соблазнить. Но если в студии появится икра, то Дмитрий Банников точно появится делается здесь тоже. Поэтому Дима, пользуясь служебным положением и тем, что царь-государь икорный появился здесь у нас в студии, приглашаю тебя посидеть не только за звукорежиссерским пультом, а еще и за накрытым столом, хорошо накрытым. Сейчас у Олега спросим, наш звукорежиссер, будем вот такую, сделаем такую хорошую, красивую, хорошее, красивое застолье.
0: Мы любим делать застолья шикарные.
3: Дима, ответь, пожалуйста, какими-нибудь фанфарами, чтобы мы поняли, что ты согласен. Так. Поднял звук Дмитрий, это значит, что он согласен, друзья. А с нами здесь Олег Санзаров, царь-государь, который действительно поставляет икру в наш прекрасный город, не только в наш прекрасный город, но и в Майами. И хочет сегодня сказать, дорогие женщины, вот был у вас праздник, а что по поводу Дня Отца? Олег, какие скидки, что приготовил ты, расскажи нам, пожалуйста.
0: Ну, в первую очередь мы икру поставляем по всей Америке, и на Гавайи, и на Аляску. Мы можем поставить эту икру во все страны Евросоюза, и в том числе Великобританию, ну и, конечно, наши бывшие страны Советского Союза.
3: Угу. Хорошо, скажи, ну вот вообще, как по-твоему статистика, в День Отца больше покупают икры или больше покупают икры в Mother's Day, в День Матерей?
0: Ну, конечно, Mother's Day.
3: Мама все-таки важнее, да, будет?
0: Ну да. Ага. Я наблюдал Mother's Day, как это суетятся мужчины, как суетятся сыновья, как суетятся мужья. Конечно, они были очень активны, ну и, конечно... Мужчина никогда не пожалеет деньги на женщину, тем более на маму.
3: Ну, я думаю, что мы тоже на мужчин деньги не пожалеем. 21 июня – День Отца. Лучше подготовиться заранее, друзья. Это важно. И поэтому, пожалуйста, приходите в магазин. Вот мой любимый магазин, хотя есть несколько локаций, как говорит молодежь. Мой любимый магазин здесь, на W и Coney Island. Всегда как-то нахожу паркинг, все в порядке. И вот давеча была с детворой со своей, приезжала к Олегу. А повод был такой, можно я расскажу, да?
0: Да, конечно. Да.
3: Подруга уезжала в Техас к обеспеченным своим прекрасным родственникам и сказала, мне нужно купить свежую икру по демократической цене, черную, красную и так далее и тому подобное. Боже мой, и попробовать далее, и там еще мы, значит, перекусили. Это не то, что вот для нас мы пришли там от радио, нет. У Олега там всегда такой деликатесный стол стоит, и можно попробовать и какую-то копченую рыбу, и сало прекрасное, и анчоусы, и что-то еще было, и халва даже была.
0: Ну, в 90% случаев, когда люди пробуют, они либо покупают, либо возвращаются. Угу. Поэтому все любят вкус. Я одно знаю кафе, где мужчина делает шикарные хинкали. Угу. Он начинал с маленькой будки. На сегодняшний день он уже взял большое помещение, в которое уже не попадешь, потому угу. что они вкусные. Все идут на вкус. Я сам много путешествовал. Мне хочется сейчас сесть на самолет и... здание отвертка попасть в Шанхай, и там на самом высоком этаже рыба морской черт подают, настолько она вкусная. Либо в Швейцарию, в Женеву охота крем-брюле покушать, угу. либо во Францию это фуагру.
3: Да.
0: Мы фуагру продаем, она вкуснейшая. Мы продаем также уни. Мне также хочется посетить Токио. Я был в Токио, и там подавали
3: расскажи,
0: шикарные уни.
3: А что это такое? Расскажи.
0: Это морской еж.
3: Угу. И как на вкус?
0: Это, в общем, чем-то похоже, ну, скажем, на такой вкусный крем, или вот он чем-то похож на немножко на вкус. Вайт-салат мы тоже, который продаем. Угу. То есть это масса такая нежная. А с черной икрой она вообще великолепная.
3: Ну, я вот вчера, пока там пробовала все, я купила, как это правильно сказать, вот как называется это, анчоусы?
0: Анчоусы.
3: Анчоусы. То есть оливка. Внутри, значит, внутри перчик сладкий, все это обернуто селедочкой. И вот так я положила в холодильник, потому что иногда приходят гости, и совершенно вот нечем что-то такое быстренько-быстренько на стол поставить. Ну, конечно же, и корочки немножко. Но что мне нравится, что оказывается, я вчера прямо вот слушала внимательно подругу, то есть расфасовали икру по банкам, что в замороженном виде можно отправить. Плюс Олег подарил совершенно чудесные такие икорные сумки. И даже лед предложил, то есть, и я думаю, что если вы куда-то отправляетесь к родственникам в тот же самый Техас, очевидно, там есть все, но такой прекрасной икры, как у Олега, нет, поэтому все по адресу 2584 Coney Island Avenue, очень такая помпезная вывеска, там такая рыбина прямо во главе угла, да?
0: Это кормилец наш, осетр.
3: Осетр, да, наш кормилец.
0: Это самая-самая древняя рыба,
3: ага.
0: Больше 3-9 миллионов.
3: Ну, и я хочу сказать, что вот даже заскочить, просто попробовать, посмотреть, вот, например, я просто обожаю миноги, я знаю, что они у вас всегда есть, или беру, особенно когда вот дети приболели, так, ну, частенько беру замороженную облепиху, чернику, которую раз просто довел эти ягоды до кипения, и вот уже у тебя компот, лекарство, так сказать, витамин С. Но самое главное, это, конечно, икра в преддверии Дня Отца. Что ты настоящим мужчинам и отцам приготовил, к тому, как известно, будут дарить подарки женщины?
0: Ну, в первую очередь, конечно, это черно-красная икра, это фуа-гра, это трафл, это японское мясо вагу, это чалахачи новозеландское. Я очень люблю баранину и люблю сам готовить эту баранину, чалахачи новозеландский или австралийский, шикарный вкус. Шикарное мясо. Вы, наверное, знаете, что баранина – единственное мясо, куда не делают уколы живот. У меня отец ветврач, и я с ним с детства ходил, помогал. И как бы мы всегда держали барашков, потому что они кушают самую лучшую, самую вкусную траву, особенно клевер. И мясо баранины, оно, во-первых, скажем, полезное и безопасное.
3: Но я еще раз настаиваю, что не думайте, что икра – это что-то непонятное. Олег все дает попробовать. Вот вчера еще раз говорю. Это, я так понимаю, каждый день стоит такой стол. Стол, на нем такие небольшие закусочки. Вы пробуете, покупаете. Так сделала я. Купила анчоусы, за что Олегу большое спасибо. И ты знаешь, у меня была такая ситуация. У меня была группа из Израиля. Ну, такие замечательные люди приехали на свадьбу. И вот мы уже едем обратно после экскурсии. Я говорю, а сейчас... вишенка на торте. Сейчас мы вам покажем. Вот они спрашивают, а как вы живете, а что вы едите? И я думаю, сейчас, Олег, мы к нему приедем. Вот надо, он пообщается с теми людьми, потому что это тоже важно, это тоже какой-то срез жизни. Но в этот момент Олега не было в магазин. Мы, к сожалению, не зашли. Пошли в другой ликероводочный, но не такой, конечно, интересный, как у Олега. Но вот это то, что происходит все время угощение, то, что вы можете сначала попробовать, а потом уже купить, это, конечно, здорово. Ну и дочь моя младшая вчера купила свое любимое мороженое крем-брюле. Это вот такой вкус детства. Теперь уже следующее поколение лакомится этими вкуснятинами. Это, конечно, замечательно. Так что, по крайней мере, пищевой ностальгии ни у кого нет, потому что у Олега Ивановича, вы по батюшке Иванович, Олег,
0: да.
3: У Олега Ивановича есть все или абсолютно все. А если чего-то нет, вы можете прийти, постучать, как требовательный клиент, и сказать, Олег, можешь достать? И Олег ответит, что?
0: Да.
3: Да, вот такой. Слов на ветер не бросает. 718-339-18-96. Друзья, впереди у нас сезон барбекю. Все это понятно. Плавание, все.
0: У нас осетрина есть на барбекю.
3: Ой, прекрасно. Но самое главное, холодненькую такую вот баночку красной или черной икры вы выносите к вашему бассейну. Все гости понимают, что вы на них не экономите, потому что вот она, царица столов, у вас прямо на вашем прекрасном столе. И глядишь, гости и в следующий раз приедут
0: опять. Ну да, во-первых, икра, она полезная. В ней таблица Менделея, калий, это кальций, железо, магний, это различные полезные кислоты, поэтому икру, конечно, надо кушать.
3: Но Менделеев бы, я думаю, когда там придумывал свою таблицу валентности, таблицу химическую элементов, думаю, тоже бы не отказался, так сказать, откушать в магазине Царкевия. 718-339-18-96, есть филиал и в Майами, в который я просто влюбилась, там магазин соединен с кафешкой, все это очень мило выглядит, и там просто три в одном еще и прямо
0: мы там подаем шампанское.
3: Ликероводочный магазин.
0: Мы подаем шампанское, это вино. Ну и сейчас у нас акция в Майами. Тот, кто купил черную икру, мы дарим бутылку вина красного или белого. И кто заказывает бранч, мы подаем бокал вина бесплатно.
3: Но я думаю, что мы с тобой тоже придумаем какую-то фразу там «я настоящий отец», «я настоящий папа», чтобы тоже что-то в день отца ребята получили.
0: Мы делаем комплекты для подарков. Это как пожелание покупателя, так и сами делаем. Там можно положить черную, красную икру, это сэлмон, это фуагру, трюфеля, хамон. Либо можем просто сало. Огурец.
3: Слушай, забыла сказать про сало, которое было вчера. Боже, что это было за сало с черным хлебом? Это кончается свет. 718-339-18-96. И, кстати, для тех, кто, как и я, вроде как на диете из серии «Чтобы еще съесть, чтобы похудеть», могу сказать, что мало того, что икра – это афродизиак, от этой пищи вы только действительно пополняете свой витаминный запас и не полнеете. Если, конечно, очень много булки не есть. Но немножко.
0: Но я эксперимент проводил неделю, кушал икру по 28 грамм ежедневно.
3: А почему недели... не по 33? Почему именно по 20?
0: Ну, баночки так нафасованы были. Угу. Мы привезли Майами на продажу. Как бы большие банки все сразу скупили, а маленькие никто не покупал. Угу. Я решил провести эксперимент. Реально икра помогает или нет? И вот я где-то 5 дней кушал каждый день икру. И в конце недели я понял, со мной было две девушки, что мне фуагра не нужна.
3: Ага, понятно.
0: Виагра, вернее.
3: А может, это девушки так на тебя влияли, на процессы похудения? Ну, видите, как, когда, значит, много икры, по 28 граммов в день, то все, так сказать, хорошо, но я думаю, что эту тему Олег еще разовьет и нам расскажет о своих экспериментах с этим афродизиаком. А я пока скромно напомню телефон 718-339-1896, адрес 2584 Кони Айленд Эвеню. И Коли у нас здесь уже такой икорный дайджест. Напомни, пожалуйста, скажи, что происходит у нас нынче на Брайтоне.
0: Ну, на Брайтоне у нас практически основной ассортимент совпадает с Кони Айленд. Это мы как бы объявляем на черную икру впервые на Калугу скидку $100. Это и делаем подарки мужчинам. Мы дарим водку, это по желанию, кому вино, кому виски. То есть у нас на праздник будут шикарные подарки.
3: А скажи, пожалуйста, мне просто интересно, это какой-то такой фейс-контрол? Вот вам вино, а вам вы заслужили виски, или как это вообще?
0: На выбор. У нас демократия.
3: Понятно. Итак, локации самые вкусные – это Брайтон у нас, и здесь недалеко от радио, телефон 718-339-1896. Как нам сообщает Сергей Брин и его компания Google, магазин работает аж до 7:30 вечера, это правда?
0: Правда.
3: И, пожалуйста, можно, если вы такой технически подкованный человек, можно заказать, прямо онлайн сделать заказ. Но мне кажется, лучше пообщаться, потому что вам помогут. И еще раз говорю, не дарите бесполезных подарков боссам, врачам, друзьям, родственникам. Лучше сделать вот такую продуктовую корзину, положить какие-то деликатесы. Вот я покупала мясо с дымком на какой-то праздник, по-моему, на Mother's Day. Очень мне понравилось, очень копченое, да, вот это с дымком. То, что Олег советовал, то я и купила. И могу сказать, что гости были в восторге. 718-339-18-96. Дружно вскрикнем «Ура, ура, ура! Опять у нас икра!»
0: заставляйте себя кушать черную икру и приходите!
3: Приходите, друзья, встречаемся после рекламы и новостей. А вас ждет Олег Санзаров в магазине Царкевия по адресу 2584 Кони Айленд Эвеню, 718-339-1896.
2: Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Старшеклассники и взрослые жители Лас-Вегаса попали в книгу рекордов Гиннесса, создав гигантский шалаш, или даже скорее форт из простыней. Площадь шалаша составила 1310 квадратных метров. Сообщается, что для реализации проекта потребовалась небольшая армия волонтеров, а также помощь образовательных учреждений. Шалаш состоял из сотен простыней, накинутых на палаточные столбы, которые были закреплены веревками, трубами и зажимами для бумаги. Предыдущим рекордсменом стал шалаш из штата Южная Каролина, площадь которого составила 1140 квадратных метров. Китаец купил квартиру на 34-м этаже в 32-этажном доме. Житель Китая купил квартиру в новостройке, но спустя несколько лет выяснилось, что указанного в договоре этажа вообще не существует. В итоге мужчина потребовал вернуть деньги. Компания выплатила ему часть средств, но затем прекратила выходить на связь. Суд встал на сторону покупателя и постановил вернуть мужчине оставшуюся сумму. Житель Великобритании получил номер журнала, который был отправлен ему почти два десятилетия назад. 52-летний писатель-фантаст Пол Эдвардс из города Честер рассказал, что заказал журнал Mother and Baby около 19 лет назад. Издание содержало советы по воспитанию детей. В тот момент его дочери было 1.5 года, а семья ожидала рождения сына. По словам британца, тогда он даже не заметил, что журнал так и не был доставлен. Неожиданно отправление пришло только сейчас. Эдвардс рассказал, что получил наполовину порванный и помятый пакет с извинениями от почтовой службы и сначала не понял, что находится внутри. Он с юмором отметил, что к моменту доставки журнала его дети уже выросли и покинули родительский дом. Сейчас им 18 и 20 лет, оба учатся в университете. В Royal Mail заявили, что регулярно проверяют работу отделений и сортировочного оборудования. В почтовой службе предположили, что журнал не был утерян, а каким-то образом спустя годы вновь оказался в почтовой системе и в итоге таки был доставлен адресату.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
12: адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
17: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
17: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
19: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
3: Еще раз всем привет, дорогие друзья. Как всегда, надеюсь, что с моей скромной помощью Дмитрия Банникова вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. И поговорим мы сегодня о книжках, фильмах, куда можно пойти, что сделать. Но прежде всего, как всегда, спасибо дорогому доктору Патину, который помогает нашей программе. И, друзья, не забудьте записать телефон, пожалуйста. Например, если у вас, не дай бог, какие-то нежелательные кожные образования. Здесь работают различные врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где всю эту гадость могут удалить хирургическим или нехирургическим путем за один сеанс, безболезненно, быстро и, конечно, профессионально. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Доктор Патин и его команда ждут вас 78-19. Бэй Парк, вы будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды 718-234-67-67.
19: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И, друзья, должна объявить о том, что у нас еще один спонсор. Это Big Apple Academy. Замечательное место для детей. Как говорит моя дочь, счастливое детство начинается здесь, по адресу 2114 Браун Стрит, телефон 718-368-1817. И сегодня она тут у меня в студии, и я решила ее спросить: Дуся, почему же тебе так нравился твой детский сад? Скажи всем привет.
20: Здравствуйте. Мне очень понравился мой детский сад, потому что...
3: Ближе к микрофону, доченька.
20: Ой. Потому что учителя очень хорошие, дети все воспитанные.
3: Это воспитанные вы пришли уже туда воспитанные или вас там воспитали?
20: Нас там воспитали.
3: Вас там воспитали. Да. Ага. Что еще тебе очень нравилось в садике Бэмби?
20: Ну, конечно же, еда.
3: Еда, было вкусно. Что самое любимое было? Расскажи. Я думала, ты скажешь, танцы соленые. У вас такие красивые танцы.
20: Нет.
3: Ой, ну Алена на тебя обидится. У вас такие красивые танцы всегда были. Хорошо, что из еды так тебе нравилось в Бэмби?
20: Супчики.
3: Супчики. Ой, супчики, это замечательно. 2114 Браун Стрит. Сейчас идет регистрация, друзья, на летний лагерь. И на сентябрь 718-368-1817. А еще я скажу, что, по-моему, у вас был очень дружная группа, и вы все дружите до сих пор, хотя разъехались, да?
20: Да, несколько человек у меня сейчас в классе Big Apple Academy. Половина или отъехали в другие...
3: Уехали.
20: Уехали в другие школы или переехали в другие штаты.
3: Угу. И вы все равно все общаетесь, да?
20: Да.
3: стараетесь, по крайней мере. Ага. Ну, а если у тебя будет, знаешь, была такая передача, когда ты мог что-то сказать. Ну, раньше была такая передача, что ты бы могла сказать что-то своим воспитателям любимым. Что бы ты им сказала?
20: Моя любимая, во-первых, моя любимая воспитательница — это Лиза. Угу. Я бы сказала ей... Окей, конечно. Привет, Лиза, я тебя очень люблю. Мне очень понравилось, что когда я была в садике, ты со мной была почти каждую секунду со мной. Прям не всеми остальными, а со мной.
3: Ну ты уж так не говори, а то подумать, что вот прямо Лиза твоя была личная воспитательница. Она же всем Нет. уделяла внимание, не только тебе.
20: Я знаю.
3: Хорошо, 700... Да, ну скажи.
20: Мне нравится, что мне дают внимание.
3: Да,
20: что... Я люблю внимание.
3: О, это да. 718-368-18-17, если вам нужна любовь, внимание к вашим детям и правильное обучение, то счастливое детство начинается здесь, по адресу 2114 Браун-стрит, 718-368-18-17. Спасибо большое за такую чудесную рекламу, Дуся.
20: А можно я о школе что-то расскажу?
3: О школе в следующий раз.
20: Жаль.
12: Вы слушаете программу
20: «Мама, я хочу...
12: Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Друзья, мы продолжаем. Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. И сегодня хотела вам еще раз напомнить о том, что происходит в нашем городе. Ну, во-первых, расписание того, когда нельзя будет ехать в город, потому что у нас футбол, и футболом сейчас заняты абсолютно все. То есть, когда рекомендуют, в какие дни... нам, что называется, не появляться. Расписание есть. Ну, я вот нашла на Инстаграме World Cup 2026, City by City Guide, как все это будет происходить в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, даже в Мехико, кто отправится, в Лос-Анджелес, Майами, в Атланту, в Хьюстон или в Канзас. Пожалуйста, вы можете все это, конечно, посмотреть. Что еще у нас интересно? Вот для вас выделила я. Это, конечно же, по-прежнему выставка костюма в Метрополитен-музее и Рафаэль. 270 работ. Это пропустить нельзя. Вот мы собирались в это воскресенье, но у нас заболела младшая дочка, не пошли, и это, ей-богу, очень неприятно и жаль. Но все-таки до 28 числа еще, поэтому я вас просто призываю сходить обязательно на эти чудесные выставки. И что у нас еще будет? 14 июня Пуэрто-Рико Day Parade. Я вам уже рассказывала об этом. С 11 до 5 вечера. 5-я Эвеню рядом с Центральным парком. Так что имейте в виду, на машине, наверное, будет тяжеловато. Ну и специальные гости — маршал парада Дэдди Янки, исполнитель легендарной газолина и участник мирового хита «Деспасито». 20 июня у нас здесь сумасшествие в Бруклине. Это легендарный парад русалок на Кони-Айленд в час дня начала. Очень все это всегда живописно и экзотично для меня, по крайней мере, выглядит. Ну, интересно. А еще говорят, в Бруклине ничего не происходит. И, конечно же, японский фестиваль еды 27 июня на Таймс-сквер. Это будет с 10 до 6. Плюс самый масштабный парад Нью-Йорка Pride March. Это 28 июня, воскресенье, 5 эвеню, 7 эвеню, Вашингтон сквер. И это с 12 до 18. Ну, о футболе отдельно надо говорить, что в городе будет происходить, какие улицы будут закрыты из-за чемпионата мира по футболу. Часть Мидтауна станет зоной приоритета общественного транспорта. 42-я улица в дни матчей, будет определенная схема движения. 42-я улица станет коридором только для автобусов на участке от 1-й эвеню до 12-й эвеню. Ну, кроме того, отдельные участки 5-й Эвеню и 6-й Эвеню, Западной 40-й улицы и Западной 41-й улицы будут доступны только для автобусов. И ограничения начнут действовать за 6 часов до начала матча и будут сохраняться до 3 часов после его окончания. Также ограничения возле Penn Station. Смотрите расписание. В час пик несколько кварталов вокруг 32-й и 33-й улиц будут закрыты для автомобильного движения. И, ну и город обратился к компаниям с просьбой перенести грузовые поставки на другие дни, не на дни футбола. Итак, запоминайте, транспортный коллапс может быть вот в какие дни. 13 июня – суббота, 16 июня – вторник, 22 июня – понедельник, 25 июня – четверг, 27 июня – суббота, 30 июня – вторник, 5 июля – воскресенье и 19 июля – воскресенье. В эти дни наша администрация города рекомендует по возможности отказаться от поездок на автомобиле. Ну, в общем-то, вот вам решать. Кстати, я сказала о Union Square, обновленный W-отель. Там потрясающую сделали площадку такую, выдвигающуюся, задвигающуюся, еще один руфтоп. Очень интересно. Ну, а со стороны воды в Сансет-парке такую запустили выставку на открытом воздухе. Тоже очень интересно и почему бы не поехать. Плюс со стороны Бруклина на пирсе 6, вот этот Бруклин-парк, для детворы очень много чего интересного. Там целый парк, фонтанчики, горки и так далее и тому подобное. Лучше, конечно, соответствующую обувь и возьмите какую-то сменную одежду. Но для детворы в такую жару это просто прекрасно. И из Нью-Йорка на океан теперь всего за час 15 минут. Если вы любите путешествия без машин и пробок, вот этим летом запускается новый прямой паром из Нижнего Манхэттена в Пойнт Pleasant Beach, один из самых уютных и семейных курортов на побережье Нью-Джерси. Паром доставит вас прямо к океану, там широкие песчаные пляжи. И отправление из Манхэттена Battery Maritime Building, Wall Street, это по пятницам в 11:30. Обратно из Point Pleasant Beach по воскресеньям в 1:30. Время пути где-то час 15, и в выходные дни это все будет. Посмотрите расписание вплоть до Дня труда в сентябре. Стоимость билетов взрослым, билет в одну сторону $69, туда-обратно $99, но детям до 12 лет скидка. Там же есть просто потрясающие отели, так что вот это то, что я хотела вам рассказать. Ну, конечно, этим летом все будет подчинено футболу, и все-таки еще раз настаиваю на Рафаэле и на выставке костюма, куда сама собираюсь вместе со своим детенышем. А сейчас приглашаю вас на свой книга-диван вместе с Дмитрием Банниковым.
0: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Окей, рассказываю вам о дебюте. Часто дебют – это разочарование. Здесь дебют не разочарование. Я соскучилась по такому, если можно так сказать, вкусному русскому языку, отличным метафорам, каким-то необычному синтаксису. Вот все это в романе Ярослава Жава.

0: Судьба героя. Девушка, женщина, она работает дефектологом в школе для умственно отсталых детей. И вот у одного мальчика, Диму, которому, в судьбе которого она принимает участие, родители его уезжают в Америку. Почему-то состоятельные люди, они решают не брать ребенка, хотя у ребенка средняя степень отсталости. И вот три семьи, канва жизни трех семей проходит перед нами. Мне бы не очень хотелось рассказывать сюжетные линии этого произведения. Думаю, что его экранизируют. Мне кажется, что оно такое эмоциональное. Все равно думаю об этой книге и ставят на обложку часто такой слоган, что, дескать, если кто-то один неравнодушен хоть к одному человеку, хоть один человек неравнодушен, то можно в своем вольном таком пересказе скажу, горы свернуть. Наверное, именно так. Неоднозначность персонажей немножко меня поразила. Иногда мне казалось, что слишком эмоционально нагнетают события. События так нагнетаются, немножко все разговаривают на таких повышенных тонах, но абсолютно не оторваться. И здесь и эмиграция, и проблемы отцов и детей, воспитание, детской травмы, кризис образования людей, которые приезжают на заработки в Россию. Кстати, таджик в этом произведении едва ли не самый положительный герой. Ну, что с ним стало, опять же, не хочу спойлерить, но я могу сказать, что книга мне понравилась. Следующий свой текст «Жаворонков» будет, как я понимаю, поняла из интервью, будет совершенно в другом, а именно в жанре фэнтези. Но вот это одна из тех книг, которые я, можно сказать, проглотила. Это книга «Неудобные люди», Ярослав Жаворонков, отличная озвучка. И такая книга, которая, ну, скажем так, затрагивает, ну, наверное, затронет струны каждого. Не буду делить по гендерному признаку, читать и мужчинам, и женщинам. И вот вы узнаете, что произойдет с главным героем Димой, Настей, женщиной, которая участвует в его судьбе, и вообще всеми теми, которые людьми, которые вокруг них вот так наслаиваются, как ствол, как срез дерева. Как-то сложно мне говорить и не спойлерить, но все-таки книгу рекомендую, она небольшая, очень интересный дебют, Ярослав Жаворонков, роман «Неудобные люди». И, друзья, идем в другую комнату. Сейчас у нас кинодиван, Young Sheldon, детство Шелдона. Поговорим с юной зрительницей, которая смотрит этот сериал запоем. Так что, Дим, давай в другую комнату. У нас кинодиван теперь.
1: Блокбастеры, триллеры, драмы и кинокомедии. Все, что уже крутится на мировых экранах, и все, что с нетерпением ждут зрители, в рубрике «Кинодиван» в программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Ну, я опять приглашаю Диану, или Дусю, приглашаю к микрофону. «Детство Шелдона». Удивительный сериал. Я очень рада, что наконец-то что-то так привлекло моего ребенка. И всем, безусловно, советую. Даже некая параллель есть с книгой, которую я рекомендовала. Кто же такой Шелдон и почему вот так взахлеб не только моя дочка, а и другие дети смотрят именно этот сериал. Идея этого сериала возникла в 2016 году у актера Джимми Парсона, который сыграл Шелдона Ли Купера в знаменитом сериале «Теория большого взрыва». Я так понимаю, что это приквел. Но не буду сейчас техническими вас всеми этими деталями, не техническими, а какими-то цифрами грузить. Могу лишь сказать, что появится этот Шелдон в другом сериале, как я уже сказала, это приквел «Теории большого взрыва». А в детство Шелдона, Дусь, рассказывай, почему тебе нравится этот актер, почему тебе нравится сериал, вот прорекламируй его, чтобы люди захотели.

0: хотели его посмотреть. Сейчас, подожди, Дима тебе включит, включит микрофон. Угу.
1: Хорошо. Угу. Про актера я вообще не особо знаю, угу. Но мне очень нравится этот мультфильм, потому что...
0: Ну, это не мультфильм.
1: Ой, простите, кино.
0: Угу.
1: Или сериал.
0: Сериал.
1: Сериал, потому что там по серии.
0: Ага.
1: Потому что это, конечно, про Шелдона. Шелдон очень умный мальчик.
0: Но говорят, ты согласна, что он немножко странноватый? Он не такой, как все.
1: Ну да, да, да, да. Он боится собак, кошек, почти всех животных.
0: Но он столько знает, да?
1: Он, сказали, что его IQ примерно такое же, как у Альберта Эйнштейна.
0: У Альберта Эйнштейна такой же IQ. Но я видела, запомнила сюжет, когда он стал пастору в церкви объяснять какие-то научные вещи, и тот не знал, что ответить. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что он учится с детьми, что то, что здесь называется gifted and talented, что он учится с детьми намного старше, потому что его умственные способности выше, чем способности его одноклассников, правильно?
1: Он не ходит в gifted and talented школу, он просто пошел в high school, потому что...
0: Ну, я имею в виду, что он одаренный, что он...
1: Да, он очень одаренный, он очень умный, конечно.
0: Угу.
1: Лучше математика, чем у меня.
0: Ну, хорошо, давай про больное мы не будем говорить, ага. И?
1: Его родители не могут платить за... private school, потому что это слишком дорого им, поэтому он пошел просто к брату учиться в high school. Но потом он сказал, что все, я не хочу больше в high school, я все это знаю. Он решил пойти в Гарвард.
0: И что?
1: И там он первый день поехал с бабушкой, потому что папа поехал на работу в школу с братом Шелдона и сестрой, а мама, она получила работу в церкви. Значит, бабушка отвезла его, и там бабушка познакомилась с каким-то профессором.
0: Ну, давай все не будем рассказывать, просто скажем, что это такой сериал, который называется binge-watching, да, который не оторваться. Ты следишь следующую серию, еще одну серию. Хочешь то, что называется, запоем посмотреть. Скажи, а какие у него отношения, как семья справляется вот с таким, ну, необычным мальчиком? Как у них вообще отношения в семье?
1: Ну... Нормально они относятся к себе, но Шелдон иногда, когда гости, его друзья или кто-то еще, он говорит много лишнего.
0: Ага, вот так.
1: Много лишнего.
0: Так, слушай.
1: Например, когда профессор пришел домой за бабушкой, я не знаю, куда они пошли, я еще не досмотрела, этот профессор сказал, у вас такой красивый дом, и Шелдон сказал... Вы можете представить, как вы тут живете? Я нет. Я не думаю, что вы можете это оплатить.
0: Угу, понятно. Но ты рекомендуешь вот на лето, вот если тебя слушают сейчас родители или дети твоего возраста едут в машине.
1: Здравствуйте, дети.
0: И здравствуйте, родители. Ты рекомендуешь этот сериал, как ты считаешь? Он интересный?
1: Да, я очень рекомендую. Для детей я еще рекомендую. Я читала книгу The Wild Robot. Это робот, он или она, я не знаю, попал нечаянно на остров. И, короче, это про ее жизнь на острове. И, кстати, там была очень маленький утенок.
0: Окей, утенок. Ну, хорошо. Спасибо большое. Рекомендации.
1: Нет, я еще хочу про Шелдона рассказать.
0: Нет, про Шелдона уже не нужно. Это мы только должны, понимаешь, рассказывать чуть-чуть, потому что тогда получается, что это спойлер. И ты расскажешь все, и не будет людям интересно смотреть. Но если ты что-то еще интересное прочитаешь или посмотришь, можно будет прийти и рассказать, потому что иногда родители пытаются найти, что же им читать, смотреть вместе. вместе со своими детьми. Большое спасибо, за сим мы прощаемся и говорим вам отличного лета. Встречаемся в следующий понедельник с новыми рекомендациями. Ну, а футбольным болельщикам желаем классных страстей, болеть за свою любимую команду и, конечно же, делать это в самом прекрасном городе мира, Нью-Йорке. До встречи. Пока.
1: Пока.

0: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
5: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: 718-303-90-90.
7: Не думай о секундах свысока.
8: Просто слушай «Дэвидсон Радио».
9: Йорки, 5 часов вечера.
10: WSNR, Jersey City.
11: Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
12: Новости на
11: «Дэвидсон Радио».
12: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство торговли объявило о введении временных защитных пошлин на импорт полупроводников из ряда азиатских стран для поддержки американских производителей. В Кремниевой долине консорциум американских технологических гигантов презентовал новейшую архитектуру квантового процессора, способного обрабатывать данные в 100 раз быстрее существующих аналогов. Правительство планирует выделить гранты на внедрение этой технологии в оборонные и медицинские сектора. Министерство внутренней безопасности отчиталось об успешном завершении операции по ликвидации крупной международной сети киберпреступников, которая базировалась на южной границе нашей страны. Мошенники похищали персональные данные американских пенсионеров. Задержано более 40 человек. Одновременно с этим Белый дом представил обновленный проект миграционной реформы, который уже вызвал бурные споры среди губернаторов приграничных штатов, требующих больше полномочий для местной гвардии. Продолжается регистрация на ежегодный благотворительный марафон, который пройдет в ближайшие выходные. Все собранные средства пойдут на поддержку детских медицинских центров. На данный момент заявки подали уже более 10 тысяч человек. Вечером в Линкольн-центре состоится премьера обновленной постановки культового мюзикла «Рэгтайм». Билеты полностью распроданы. Это знаменитая историческая постановка о Нью-Йорке начала 20 века идет на сцене театра «Вивьен Бамонт» в Линкольн-центре и получила целый ряд номинаций на премию «Тони». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран запустил ракеты по Израилю впервые с момента прекращения огня. Стрельба рядом с базой сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити. 9 человек пострадали. К берегам США вернулась темная акула, считавшаяся почти вымершим видом. Запущен скоростной паром с Манхэттена до пляжа в Нью-Джерси, Point Pleasant Beach. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
13: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
14: Интернет-сайт «Davidson Radio» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
15: Рикошет.
16: Начинаем «Рикошет» в эфире «Davidson Radio» телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто присоединяется к нам в эту минуту. За последние недели получил несколько сообщений. Спрашивают Илью Левкова в студию. Когда будет Илья Левков? Ну вот сегодня. Илья Левков, политолог, издатель, руководитель издательства «Liberty» с нами в эфире. Илья, приветствую вас.
17: Спасибо. Воистину, вы меня воскресили, да?
16: Ну, кто я такой, чтобы... Но у нас получилось, да, сегодня наконец-то. Да. Большое спасибо вам за то, что нашли время присоединиться, поговорить. Очень много тем, серьезные темы. Всю прошлую неделю Трамп повторял соглашение с Ираном. Вот-вот, возможно, уже к выходным подпишем. Он даже давил на Нетаньяху, прося того прекратить удары по Хезболле. Там был некоторый скандал в телефонном разговоре, когда... Трамп накричал на Нетаньяху, Нетаньяху тогда сказал, что, возможно, Трамп сумасшедший. Но в воскресенье все посыпалось, я имею в виду этот переговорный процесс. Утром Израиль без предупреждения ударил по южным пригородам Бейрута, вопреки просьбе Вашингтона не лезть. Вечером, вчера, впервые с апрельского перемирия, Иран запустил баллистические ракеты по Израилю. Из Йемена по Израилю тоже полетела ракета. Саудовская Аравия включала сирены у базы с американскими войсками. Надо сказать, это самое серьезное обострение со времен апрельского перемирия, и это сотый день войны. Илья, как вы оцениваете такой подход Трампа к Ирану?
17: Окей, я отвечу вам. Хотя последнее, что я думал, будем говорить, это о Трампе. Понимаете? От этого устал народ. И я не знаю, что было сказано на радио «Davidson». Но здесь понятно, что Ежу и Левкову понятно, что он не понимает восточных людей. Он, может быть, знает одну формулу, что Восток – это дело тонкое. Но это значит, что оно обрывается не потому, что оно элитарное, или шелковое, или прозрачное. Конечно, он залез, и если он залез туда, то он должен был понять, он не может сойти с коня. Ему нужны итоги, которые он гарантировал. Итоги были сначала одни насчет ядерного оружия, и потом второе, которое присоединилось, потому что Иран закрыл Хормуз. Понимаете? Но понятно одно. Переговоры – это потеря. Он теряет свое видение, он потеряет свою тактику. Он возвратился к прежней форме, что обо всем можно договориться. Нет, даже в бизнесе, где деньги играют самое важное, тоже не договариваются иногда. Понимаете?
16: Вот здесь, а почему, по-вашему, президент Трамп пошел на этот трек, на переговорный процесс? Ведь, казалось бы, когда Соединенные Штаты прислали свою вот эту мощную гвардию к берегам Ирана, казалось, что есть действительно какой-то результат, но он не за горами, и можно было бы чего-то реально достичь. Зачем, почему, по-вашему, Трамп выбрал именно переговоры?
17: Объясняю, насколько мне это внятно и понятно. Он не любит войну. Поэтому он гордится тем, без конца повторения, что 8-9 войн он уже предотвратил. Вы понимаете?
16: Ну, остановил. Он говорит, остановил, не предотвратил.
17: Да. Там не было войн. Оставим это. Я не буду сейчас входить в
16: предотвратить. Хорошо, а зачем тогда нужно было лезть? Но если вы говорите, вот Дональд Трамп он их останавливает. Зачем тогда нужно было вступать в этот конфликт, если не было плана воевать?
17: Был план воевать, но он сидел на двух стульях. Стул состоит из того, что у него есть опыт как предпринимателя, где все торгуются. Он торговался без конца с различными банками, с каждым поставщиком стульев, кровати, бог знает чего. Понимаете, он договаривался и торговались без конца. Но у него не было опыта. С одной стороны, у него был опыт, когда в первой каденции он убил этого главаря ИГИЛа. Это было единственное такое. Более того, когда он убил этого генерала Сулеймани в Ираке, между прочим, то это была тоже, между прочим, операция, которая была подготовлена вместе с Нетаньяху, и Нетаньяху в последнюю минуту отказался быть так фигурантом в этой операции. Он доставил информацию и другие вещи, и на него Трамп обиделся. Но он не может одновременно быть лидером ведущей державы и тянуть себя за нос еще 3 дня, еще 4 дня, а потом еще 60 дней мы будем обсуждать второе, так сказать, развитие сделки. Возле него нету человека, который должен был им сказать: мистер президент, или вы глава Соединенных Штатов, или вы потеряетесь, потому что еще никто никогда не перехитрил иранцев. Это факт, понимаете? Но он надеется, что все-таки что-то может произойти, как в той песне.
16: Но вот сейчас те пункты соглашения, которые были опубликованы, вы считаете, что их можно на их основе заключить действительно какое-то мирное соглашение?
17: Нет, по одной причине. Они нарушат на следующий день.
16: Так они уже нарушают. Они уже сейчас нарушают. Вчера Иран снова запускает ракеты по Израилю. Сегодня Трамп утром говорит, перемирие продолжается.
17: Потому что он не дошел до этой точки или не может дойти. Где он говорит, мои дипломаты уходят на пенсию, я командовать парадом буду я, ждите мой ответ ночью. Точка.
16: Ну, когда он такое говорил? Сегодня такого не было. Утром заявил Белый дом, что переговоры продолжаются.
17: Это я написал ему эту речь. Это не он говорит, это я говорю.
16: Я понял.
17: Все. Но он не может сказать. У него какое-то отсутствие какой-то решимости в последнюю минуту. Он, который мнил, что вот дважды в него стреляли, и он выжил, или полтора раза. Но поэтому якобы Бог с ним, и Бог велит ему. И что самое главное, что Соединенные Штаты никогда не могли, вот то, что было сделано с Обамой в 2015 году, отдала строчку на 10 лет, понимаете? Но это было понятно, что они обхитрили, обманули и получили миллиарды долларов.
16: Да, то же самое предлагает и Дональд Трамп. Он предлагает отсрочку по ядерному вопросу на 10, 15, 20 лет они обсуждали. Тогда чем, собственно, принципиально отличается это предложение от того, что заключил Обама в свое время? То, что критиковал Трамп, отменял и говорил, что это вообще непозволительно. Но а сейчас почему это вообще на столе, этот вопрос?
17: Потому что здесь есть два аспекта. Первое, отнимают ядерное вещество, которое было уже достигнуто до 60%. И второе, тогда у них нету. И второе, смена режима. Понимаете? То первая точка должна быть исполнена абсолютно. Никакой МАГАТЭ не может получить этот материал, ни Россия, ни Китай. Это будет разрушено на территории Ирана. Вторая вещь, которая здесь у него будет поддержка, это вопрос ракет. Ракеты остаются, и даже если на них нет ядерной боеголовки, они все-таки могут разрушать и своих соседов. Сегодня у них мандат, например, что они нельзя трогать Хизбаллу. А о Хамасе он уже не говорит, потому что те в большинстве нейтрализированы. Но что значит он говорит нельзя, чтобы Хизбалла тоже... она должна участвовать в этих переговорах, понимаете? Президента Соединенных Штатов войти в торговлю с Хизбаллой. Хизбалла, которые это, они радикальные исламисты, что не есть, то мне непонятно.
16: Илья,
17: мне...
16: вы говорите, что Хамас нейтрализован, и поэтому Иран сейчас не говорит о Хамасе. Но я здесь не соглашусь, как мне кажется, Иран не говорит о Хамасе, потому что Хамас как раз-таки сейчас в отличном положении. В Газе закончились боевые действия, там полный хаос, Хамас становится на ноги, берет, набирает людей опять в свою группировку. Хамас как раз-таки чувствует себя прекрасно, и чтобы не привлекать к нему внимание, Иран об этом сейчас не говорит. Потому что до ума вопрос Газы не доведен Дональдом Трампом. Но это ладно, это мы, если успеем, еще вернемся.
17: Правильно.
16: Если мы говорим о Хезболле, то Дональд Трамп одновременно одной рукой прижимает Нетаньягу. Там тоже очень много моментов, когда Трамп заявляет, что Нетаньягу подпишет любые документы и вообще сделает так, как я хочу, и запрещает ему якобы атаковать Хезболлу. Хотя если у Израиля есть какие-то разведсведения, которые можно использовать, почему бы их не использовать сейчас? Зачем откладывать этот вопрос? Ну, здесь очень много.
17: Что значит, зачем откладывать, да?
16: Что касается цели, вы об этом начали говорить, в частности, о смене режима. Вообще, когда 100 дней назад Дональд Трамп принял решение о вторжении в Иран, будем так называть это.
17: 28 февраля.
16: Все правильно. Вы считаете, какие цели были обозначены Трампом в тот момент?
17: Они не были, к сожалению, написаны, как говорят на английском, высечены в камне. Понимаете? Вот где проблема. Была единственная проблема – Иран не будет ядерной державой. Точка. У Ирана не будет ядерное оружие. Вот это главное. Но почему он отступил? Почему он сделал различные стадии? Он не понимает, нету кислорода. И иранцы понимают, и оппозиция понимает, и оппозиция Трампа в Америке, и даже оппозиция Трампу от республиканских сенаторов. Некоторых, понимаете? Это все понятно. Он потерял движение. Он потерял вот дрожжи. У него выпали эти вот, дрожжи. Он не ведет эту американскую тройку или дуэт с Израилем. Он не ведет. Вместо сказать: вы, которые стреляете в Израиль, не приходите ко мне с предложением, что я должен какие руки я должен выкручивать Израилю. Вы нападаете, вы будете оплатить за это. Вы поддерживаете Хизбаллу, это минус вам, зачитывается сразу, что вам нельзя доверять. Вот этого какой-то рационализма где-то. Он отступил от этого. Я не знаю, под каких... Есть та, где, конечно, вот все те поддакивают ему слишком много. Мне льстят ему в речах, когда сидят вместе, и все такое. Я нахожу это неприятным и вообще не подходит к президенту никакой. Никогда, я помню, тысячи их встречи в Белом доме с министром, президентом, различные, никто не поддакивал ему, или они, может быть, и говорят ему один на один или в закрытых заседаниях: у нас сомнения, то, что вы требуете, или оставайтесь своим, со своим оригинальным ультиматумом. Нельзя ультиматум принести на базар, к тому еще на иранский базар.
16: У нас в эфире несколько наблюдателей выражали такую мысль, что, мол, Дональд Трамп заключит в итоге соглашение просто потому, что побоится идти дальше и глубже в войне с Ираном. И каждые, предположим, 6 месяцев или каждый год Соединенные Штаты просто будут отправлять свои бомбардировщики и бомбить ядерные объекты, потому что, очевидно, Иран их будет восстанавливать. И уже сейчас есть спутниковые снимки, подтверждающие, что большинство объектов, которые бомбились в прошлом году, восстановлены. Ну, то есть, где-то в большей мере, где-то в меньшей, неважно. Иран будет над этим работать, он уносит свои эти ядерные разработки глубже под землю, чтобы ракеты Соединенных Штатов до них добрались меньше или вообще не добрались. Как вы относитесь к этой мысли, к этой идее, что Соединенные Штаты оставят все как есть и будут возвращаться в Иран с какой-то периодичностью?
17: Сомневаюсь. Я не хочу выдумывать и думать за кого-то и высказывать пред камерой, как будто это мое мышление. Я не гадаю ни на чае, ни на молоке. Но есть интересный фактор, который предвращает Соединенные Штаты от тотального сегодня разбить железную дорогу, разбить мосты и разбить часть нефтяной продукции. И кто, вы думаете, этот человек? Есть такой человек, центральный, который предлагает это не делать. Почему? Потому что это разрушение достижений иранского народа. Это никто другой, как сын бывшего шаха Пелеви. Он говорит: нельзя разрушать, это народное, это не принадлежит к Сиру. Мы потом должны опять выстроить и отстроиться. Это будет тихий ужас. Слушайте, когда щепки, когда дрова рубят, щепки летят. Извините, что я пользуюсь этим старым, избитым от авторитетного или позитивного человека, понимаете?
16: Здесь очень, конечно, сомнительно, я вам скажу. Если это действительно останавливает Дональда Трампа, то...
17: Не, это его останавливает. Ему продали где-то или он купил, что если нам нужен народ, мы не можем разбивать всю структуру.
16: Так этот народ выходит вот вчера на площадь и радуется, что ракеты полетели на Израиль. Это тот самый народ,
17: это
16: про который мы сейчас говорим.
17: Это было специальное. Эти те, которые думают... Я не знаю, что думают женщины, но мужчины, которые поднимутся в рай и будут там 72 или 78 девиц ожидать их. Был уже такой шар, что кто-то когда-то с неба...
16: Вот смотрите, летал. Мы на кадрах это видим. Ракеты полетели, и люди стоят с флагами и радуются, что ракеты полетели на Израиль.
17: 80-90 миллионов людей нельзя найти, 10 тысяч. Что это такое? Конечно, они свои, они выступили, они поняли этот гамбит. И для Запада, для их пропаганды на Западе. И они показывают, вы не дождетесь того, чтобы народ выступил против нас. Поэтому надо, говорится, put the pedal, как говорится, полный ход вперед. И сделать то, что он говорил, Трамп обещал. А именно разрушить эти три аспекта. И мы увидим, как это будет пройти. И они сами сейчас душатся, душат себя. Между прочим, подобная ситуация была в 1973 году после войны Йом-Кипур. Это вот когда арабы сказали бойкот, и было закрыто на долгое время. Но они не могли существовать, не продавая нефть. Понимаете? Иран тоже не может не получать. Я не знаю контракт, который они подписали с Китаем. Например, был ли там подобный параграф? Если в каких-то случаях вы не сможете представлять нам заказанную нефть, которую мы вам оплачиваем вперед или сразу, то тогда у нас есть что-то, что мы можем взять от вас, не спрашивая. Понимаете? Гарантии какие-то. Потому что Китай построил, да, он у них получает чудесную скидку. И кроме того, есть еще одна вещь, которая фактор в этом. Вопрос, дизель. Дизель очень важен именно в тех странах развитых, где все перевозится грузовиками. И без этого, как пелось в той песне, и ни туды, и ни сюды. Потому что все, что мы сегодня дотрагиваемся, и это известная поговорка, все, к чему вы сегодня дотронетесь сегодня, пришло к вам на грузовике. А в Соединенных Штатах громадная территориальная страна, и грузовикам нужно, и тоже самое в Европе, понимаете? Они работают на дизеле. Вот этот дизель, конечно, сразу чувствует не покупатели, которые доправляют свою Тойоту.
16: Я вам скажу, Илья, знаете, по наблюдениям своим, люди в Соединенных Штатах готовы тратить немного больше на дизель. Ну, немного, это я, конечно, очень скромно, в два раза больше, да, на дизель. Если они увидят результат. Но когда проходит 100 дней, дизель вырастает в цене в два раза, а они видят, как их президент играет, вот просто заигрывает с Ираном безрезультатно, то люди становятся злее и просто хотят видеть уже какое-то движение. Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
13: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
15: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
5: Дэвидсон Радио. Как хорошо!
6: Хорошо! Хорошо!
7: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио телеканала RTN. На связи со мной остается политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, накануне в интервью Financial Times Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном пойдет по существу, и у израильского руководства, цитата, «не будет выбора, кроме как принять ее». Ранее, в начале июня, Трамп в фурии звонил Нетаньяху, требуя не входить в Бейрут, и тот даже развернул войска, по данным агентства Axios. На том звонке Трамп бросил, что все ненавидят Израиль из-за угроз бомбить ливанскую столицу. Вот это предложение о том, что Нетаньяху примет любую мирную сделку с Ираном, какой ее принесет Трамп. Неужели все так плохо? Неужели ситуация настолько плоха, что Нетаньяху должен подписать любую сделку, как ему вот преподнесет ее Дональд Трамп?
8: Это такой вопрос почти с Луны. Вопрос следующий. Имеет ли право Нетаньяху или любое независимое государство делать то, что хорошо ему, а не Нетаньяху? Как мы знаем, последние 4 года это делает Зеленский. И все-таки во время войны и борясь с таким гигантом, как Россия. Понимаете? Здесь есть вообще новая тема. Я не знаю, дотронуть ее или нет. А это то вот война на истощение. Новые войны. Да, была такая война на истощение между 67-м, после Йом-Кипура. Нет, в 70-м, это было 70-й год. Было дважды, две точки соприкосновения с Израиль и Египет и Советский Союз, где были вот эти, то, что произошло, показало им, что показало самому Садату, что мы не можем продолжать эту войну, несмотря на то, что нас поддерживает слепо Советский Союз и дает нам. Это были две вещи, когда Израиль сбил 5-6 советских асов, которые он заманил их в ловушку, между прочим, длинная история. Они летели высоко вместе, и радар показал, что это самолет 2, может быть, а это летели...
7: Давайте не будем далеко уходить, возвращаемся к Нетаньяху. Неужели Трамп демонстрирует такое превосходство, силу над Нетаньяху? Действительно ли она есть?
8: А потому что я не знаю, ли вы знакомы с деталями, насколько эту силу использовал Байден. Не было снарядов. Вот это была одна из главных причин, которые которые Израиль начал войну против после 7 октября на 2-3 недели позже. Значит, зарезали 1200 людей и сказали, мы вас, но должны были и были люди, центральные члены парламента, включая Тали Готлиб, которые сказали, это ложь, нам лгут. И она член кабинета, ну, она не член кабинета, она не хочет быть членом кабинета, но она принадлежит к партии Ликуд. Она сказала, это тихий ужас, и мы молчим об этом. Израилю пришлось молчать, когда нету. Подобное было в 1973 году. Снаряды, которые доставляли вечером самолеты, на утро уже были в Синае и в других местах, чтобы ими пользовались. Прямо не было 24 часа для передышки для этого. И Соединенные Штаты делали один винил другого, Киссинджер винил Хейга, Хейг винил Киссинджера. Я не буду втягивать вас в сложные этапы бывших войн. Но это может быть, и поэтому, вот когда это кончилось, два этапа был в июне, и потом было в июле. Первое было, это когда сбили 5 советских асов, их заманили просто туда, потом летела другая группа низко, и поэтому они не видели. Они были сбиты в течение 3 минут. Это был тихий ужас для Советского Союза и для египтян. Следующий этап был 2 месяца спустя, а Советский Союз прислал специальные радары, которые чувствительные к низкой высоте прямо над морем или над пустыней. Израильтяне ночью пробрались, это было в Синае, на юге Синая, ночью прибрались, у них были точные документы, точные гайки, точные винты, все, короче, взяли, отрезали эту часть радара, которая крутилась, и вертолет ее взял, и потом сам компьютер, который были в кузове, машины, подняли ее тоже в воздух, и на утро не знали, что происходит. Да, они нашли, что солдаты, египетские солдаты были убиты, но они не знали, они не могли найти, где этот радар, как может исчезнуть такой радар, понимаете?
7: Где никто Илья, давайте вернемся к Нетаньяху.
8: Нет, я просто... Окей, к Нетаньяху. Ну, хорошо.
7: Да, Нетаньяху, по-прежнему я спрашиваю вас. Да. Это давление со стороны Трампа на него, на Израиль, это можно, по-вашему, сравнить с Украиной? Но так Израиль это нечто другое, это больше, чем Украина во всех смыслах для Соединенных Штатов. Что это?
8: Ему было проще, если бы он не нуждался в Нетаньяху. Но он же не пошел на войну против всех арабов, да? И даже когда Иран начал обстреливать американские базы в этих государствах, Кувейт, Эмираты и Дубай, он тоже не пошел. Он хочет вот остаться милым и добрым, и чтобы овцы и волки сидели за одним столом.
7: Что касается дальнейших действий, как вы видите, наверное, по двум трекам, да, это первый – Соединенные Штаты, Иран и Дональд Трамп, и второй – это Израиль, Хезболла и Нетаньяху. Как вы видите дальнейшее развитие? Очевидно, паузу нельзя поставить и не там, и не там.
8: Правильно. Вопрос, какой ценой видит эти изменения оба человека? Ведь и в Израиле будут выборы через 3 месяца. И, конечно, Нетаньяху не уступит и скажет. И то же самое будет думать Трамп в его выборы в ноябре. Поэтому вот здесь интересно, кто моргнет первым, понимаете? И оба, вообще-то, победа, явная победа над иранцами, она в пользу обоих. Здесь нету или одно, или второе. Но почему-то Трамп не понял до конца, что он не может выиграть в шахматы у иранцев. Это может быть сказано немножко грубо, но довольно ответственно, поверьте мне. До него он понимает, иногда он понимает, но иногда он просто не понимает и не готов принять, потому что это требует действия. И всего-навсего он же уже не новичок, как в первой каденции. И кроме того, он гордился показом, например, все, что было в июне 25 года, вся эта B2, это намного, намного более серьезно, чем пешка А идет на Е4, понимаете? Поэтому я думаю, что он все-таки не решил. К чему есть факторы известны? Он хочет быть миротворцем, понимаете? Он не хочет быть войнотворцем. Это один факт.
7: Тогда можно было сидеть и продолжать говорить, что это не моя проблема, если бы я не был президентом, ничего бы такого не было, и Обама плохой или Байден плохой. Можно было бы продолжать сидеть и играть в эту игру, но он это полез, заблокировал проход в Ормузском проливе, а теперь он говорит, что мы его разблокируем, и это будет достижение. Но так до февраля этого года он был разблокирован.
8: Слушайте, конечно, первая часть, давайте мы дотронем. Понятно, что он говорил сам, что ни при каких условиях никто не выкручивал. Израиль не давал ему ультиматум, что если вы не скажете, что у Ирана не будет атомное оружие, ядерное оружие, то это окей со мной. Понимаете? Наоборот, он сказал сам, без никаких нажимов. Наоборот. Европа против. Европа сидит на заборе. Понимаете?
7: У Европы свои проблемы. У Европы проблемы с Украиной, которые, кстати, на нее перекинул Дональд Трамп тоже. И вопрос Ирана не касается Европы сейчас, потому что, хорошо, они сказали, окей, мы тогда возьмем на себя Украину, а вы там разбирайтесь в Иране. И вот мы разбираемся уже 100 дней. Вы меня простите за излишнюю эмоциональность сегодня, я прошу прощения, да, но эта тема меня крайне волнует, скажем так, да, я наблюдаю за этим вместе с вами, конечно, и с нашими слушателями, и зрителями, но она просто из недели в неделю создает только больше вопросов, чем ответов дает нам. Мы с вами договорились сегодня поговорить вообще-то о Дональде Трампе за год и полгода, полтора года, получается, его президентства. И в нашем подготовительном режиме мы с вами обсуждали. Я сказал, что ни один проект, который начал Дональд Трамп, не доведен до ума. Ни один.
8: Ни внутренний, ни внешний.
7: Подождите, дайте я сначала закончу, я вам дам слово. Любую проблему, которую возьмем мы с вами, Газа, Ривьера, там, которую обещали построить, ничего это. Венесуэла, вы считаете, она в хорошем состоянии? Мы закончили этот вопрос, закрыли. То же самое. Мы сейчас якобы дружим, потому что Венесуэла дает нам нефть, но что будет через год-два, непонятно. Этот вопрос абсолютно никак не решен. Сейчас мы еще смотрим в сторону Кубы, там чего-то пытаемся сделать. Я уверен, что мы бросим точно так же через день после того, как мы туда зайдем. И внутренние проблемы такие же. Нам рассказывают сказки про то, как не пересекают границу никто. Я встретил месяц назад человека здесь, в Чикаго, который 5 месяцев назад пересек границу. Он из Болгарии. Я с ним ехал в автомобиле. Мы общались, он перешел границу. Никто его не остановил. Пожалуйста, нелегал. А нам рассказывают, что такого нет. Это есть. Вопросы депортации тоже сначала взялись за это. И я против этого, да, я говорил об этом в эфире, я абсолютно против. Мне не нравится эта позиция, мне не нравится то, что берут людей, говорят нам, что это с криминальным прошлым, а это не так. Только 30% в детеншенах, это официальная информация, она проверяется на всех веб-сайтах, можно зайти на сайт детеншена, посмотреть, кто там сидит, какой у него бэкграунд и так далее. 30%, 32-33% в среднем люди с криминальным прошлым. Остальных просто берут и депортируют. Меня интересуют люди, в первую очередь, из России, из Украины. Почему их депортируют? Которые выступают против войны, например. Ну, и таких вопросов много. Я могу это очень долго перечислять. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы мне ответили ваши впечатления вот за полтора года президентства Трампа.
8: Ну, слушайте, во-первых, я бы сказал общую. Это не к вам лично, это к нашим зрителям. Люди взвинчены.
7: Конечно, люди, а как можно быть не взвинчены?
8: До невероятности. И они эмоционально заражены. И с другой стороны, большинство в русскоязычной, если мне можно сказать, они не пользуются информацией, доступной на высшем уровне в прессе даже. Даже в «Нью-Йорк Таймсе», кого они читают, если они читают. Главное, все сегодня клюют из одного мешка, и это интернет. Интернет, я бы сказал, на 95% опасен, ложен, и я не верю. Когда я вижу вот проукраинские вещи, все воспеваются на интернете, как генералы, я говорю, главы институтов, я говорю, боже мой, самые-самые, понимаете? Не какой-то Ерохмель что-то высказался. Они, к сожалению, не берутся за проблему политической, аналитической и интеллектуальной. Да, в этом их нельзя обвинить, потому что они являются свидетелями истории, которая пролетает прямо над ними с невероятной высотой. И это прямо как напоминает мне моего учителя в средней школе. Он говорит, как это так? Он говорит, я вам даю лекцию, она входит ваши мозги, вы выкладываете ее обратно без какого-нибудь вреда вашему самому мозгу. Я не могу заниматься этой темой, иногда раз в год я могу озвучить ее. Эй, вы когда-нибудь читали серьезные книги? Вот, дайте им задам вопрос, и вы спросите себя и других. Вы помните такого человека Питер Строк? Антитрампист, глава отдела FBI, он написал книгу. Вы когда-нибудь читали? Более того, я вам скажу. Вы знаете одного, который читал из ваших гостей или из ваших экспертов? Извините мне. Я могу сказать таких сотни тысяч. Дайте вот случайно, я просто должен... Интересная книга когда-то. Я встречался с ним. Ялта, The Price of Peace. Он украинец, плохо его зовут. И он написал именно, какая сделка, эта фотография, видите, здесь, в Ялте. Как поверил Рузвельт, что Польша будет свободна. А Черчиллю это было до полулампочки, если вообще не до лампочки. Потому что ему он нуждался в Сталине, чтобы он воевал. И не важно, где он остановится, и не важно было, где. Главное, чтобы он шел. То же самое, извините, здесь это так под заголовок, как он называется, The Price of Peace, цена мира. Вот я издал когда-то книгу 20 лет назад, мэр Москвы. Ну,
7: это, конечно, не тот ответ, который я планировал слышать.
8: Извините, я не могу предложить вам ответы, если с другой стороны...
7: Если вы не можете выразить свои ощущения по поводу полутора лет Трампа в президентской должности, я это могу понять.
8: Мы, дорогой Артем,
7: да.
8: Мы не находимся в инквизиции. Я не хочу ощущений.
7: Абсолютно
8: я человек,
7: нет.
8: Который читает и изучает политологию 60 лет.
7: Поймите. Но нас принуждают выйти на рекламу. Это вот, к сожалению, мы не сможем избежать с вами, Илья. Большой перерыв сейчас в эфире, после которого мы вернемся в «Рикошет». Оставайтесь с нами.
9: День Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 300

0: 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 8 июня сегодня. Сегодня на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones упал на 81 пункт, 0,15%. 50786 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 22 пункта, 0,3%. 7406 была конечная точка. NASDAQ плюс 220 пунктов, 0,9%. 25930 конечный результат. Транспортный индекс сегодня поднялся на 1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 0,8%. Нефть плюс доллар 69,87 долларов 5 центов стоит 1 баррель Брента. Золото 4353 доллара и 80 центов за 1 унцию минус 11,50. Серебро 68 долларов 32 цента за 1 унцию и 1 евро равен доллару 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,294 тысячных процента. За 10 лет можно получить 4,568 тысячных процента. И 30-летние бумаги дают 5,39 тысячных процента. За границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция минус 0,4%, Германия минус 0,6%, Швейцария минус 0,5%, в Азии японский Никей минус 3,9%, Шанхай минус 1,7%, и Гонконг минус 1,2%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Intel. Он поднялся на 11,9%. Потом Micron прибавил 9,8%. KLA Corp плюс 9,2%. Applied Material поднялся на 8,6%. Lam Research прибавил 6,9%. Akamai Technology, Hershey, Siena, GoDaddy и Vulcan Materials были в минусе. На NASDAQ Intel, Micron, Marvel, KLA, Applied Material были в плюсах, Regeneral, Nylon, Synthes, Thomson, Thomson Reuters, Reuters и Exxon Enterprises были в минусе. На Dow, Cisco Systems, United Health, Nvidia, Caterpillar, Chevron поднялись. Travelers, Apple, Sherwin-Williams, Salesforce и International Business Machine, IBM упали. И сегодня Apple рассказал о своем новом Siri, и он никого не вдохновил, и Apple упал еще больше. Apple закрылся сегодня. На Apple сегодня закрылся, но после закрытия и после того, как они объявили свои новые Siri, то инвесторы решили, что лучше будет продать Apple еще больше. Он закрылся на 301.54, сейчас он торгуется 299, а похоже, начинает идти чуть-чуть ниже. Никого особенно не вдохновил. Microsoft минус 4.93 сегодня, Oracle минус доллар 86, Meta минус 7.61, Amazon минус 81 цент, JFrag прибавил доллар 67, Nvidia плюс 3.54, Micron поднялся на 85 долларов 27 центов, Robinhood плюс 2.57, Applied Material и Advanced Micro Devices плюс 23.95, ASML плюс 107 долларов и 30 центов, Visa упала на 3.90. Вот, пожалуй, те самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Попробуем охладить в этом часе наш накал. Илья, поговорим с вами о шестидневной войне в эти июньские дни. Годовщина одной из самых стремительных войн в истории. 5 июня 1967 года. На рассвете израильская авиация в ходе операции «Макет» за несколько часов уничтожила на земле почти всю египетскую авиацию, а вместе с ней исход войны был фактически предрешен еще до полудня первого дня. За шесть дней Израиль, окруженный армиями Египта, Сирии и Иордании, изменил карту региона, Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег, Восточный Иерусалим, Голанские высоты. – Для одних это была война за выживание, для других – точка отсчета конфликта, который не разрешен и сегодня. Много об этом сказано и продолжают говорить. Я знаю, Илья, что вы слушаете разные программы и выявили несоответствие фактов, и хотите об этом нам рассказать. Я передаю вам слово.
3: Во-первых, я был тогда в Израиле. Я жил в Иерусалиме. И мои личные... У меня много личных обозрений, существенных, просто говоря, с другими. У нас есть полчаса, да? Давайте я не буду рассказывать длинную историю, которая начала и закончилась этим. Но вот в 67-м году... Я закончил свой BA в 66-м и начал аспирантуру, но нам выдали дипломы в начале января 67-го года. И вот коротко вот этот первые месяцы, которые меня показывают, как и почему я был втянут в политику в Израиле. И потом люди, которые я знал и которые мы покажем их фотографии, мои очень-очень близкие друзья. Мы жили просто в интернате в средней школе. И поэтому это было не просто школа. Приходите и уходите. Вы остаетесь на ночь, вы работаете, учитесь. Ночью костры и песни. И раз в месяц давали выехать на одну субботу домой, понимаете? А так мы оставались все время там. Поэтому была своего рода сплоченность такая и близость ко всему этому. Просто скажу, что политика втянула меня в политику. Именно когда я закончил среднюю школу, рядом со мной, прямо с 200 метров, кибуц, Сар, немножечко прямо с границы с Нагорией, городом этим. И там родственник работал. Я его спросил, у вас есть какая-нибудь работа? Он говорит, да. Это было в 4 часа вставать и таскать бананы. Знаете, вот эта гроздь бананов, они же всегда снимаются, когда они зеленые. Это только после этого они выращиваются с помощью газа и без помощи газа. Становятся желтыми. И я там работал. И рядом в нашем доме было двухэтажный, и прямо в балкон, с балкона на первом этаже жила женщина, семья, она, муж и девчонка. И она была из крайнего левого лагеря, МАПАМ. Это почти граничит с коммунистами и т.п. и т.п. Скажу вам один такой, когда в 66-м году иракский пилот приземлился на МиГ-21 в Израиле, это была операция, конечно, сложная, один из министров МАПАМа требовал, чтобы МиГ-21 должен быть отдать немедленно Советскому Союзу. Вы понимаете, у вас есть эта вот шкала кислости и базиса. Это до того люди были вымотаны. Поэтому я знаком из другого мира тоже, как люди могут быть абсолютно эмоциональны. Потому что он уже был, этот министр, и до чего я знал лично в университете. Они были мозгами, у них было чувство и лояльность, понимаете? Ну, с такими, так сказать, характеристиками личности вы далеко не уедете ни в политике, ни в науке. Короче, неважно, она пришла туда, в этот кибуц, зашла, они говорят, а кибуц тоже был это левое движение, но не все были такие закрутки. Короче, через неделю меня уволили оттуда, потому что я якобы был член политической партии. Ничего подобного ни я, ни мои родители не были членами этой политической, никакой политической партии. Никогда. И вот в университете я рассказал как-то двум, я помню, физикам-математикам, они были так возмущены, что молодого парня сразу бьют по морде. И ни за что. У меня не было никакого отношения. Я даже не знал никого, кто был членом партии какой-либо. Короче, тогда они сказали, слушай, мы должны здесь исправить немножко. И они меня втянули в политику, они дали мне рекомендацию. Я тогда на основании всего этого, того политического такого винта, стал членом партии Бен-Гурьона, которая называлась Мапай. Мапай – это была очень-очень доминирующая. Слава Богу, был там человек с головой, и с, не с головой, прямо Бен-Гурьон был невероятным лидером. Да, и он знал Советский Союз, он проскочил где-то в 28-м году, он был в Москве, и осталось письмо, которое я написал из Москвы, какой ужас, что происходит в Москве в те годы, хотя началась тогда первая пятилетка, как вы знаете. Короче, потом, что произошло в университете, тоже меня двинуло в политику. Это все цепочка такая короткая. Против Мапай. Мапай был доминирующим в парламенте студентов Иерусалимского университета. У них было 117 голосов из 120, понимаете? И вот были выборы в 65-м году, и, короче, я тогда баллотировался, против меня был другой студент, конечно, мы были друзьями, все, но он был с этого МАПАМ только потому, что я был членом МАПАМ. Что мы делали? Мы рассуждали, мы читали, мы дебатировали, ничего такого существенного не было. Не были маевки, ничего. Короче, и были эти выборы. И вот тогда было движение «Шинуй», и вот это изменение, вот точно, и как у Обамы. И вылетел это движение, выиграло 119 голосов, вы слышите? От всех факультетов они получили голоса, кроме одного, меня. И русского факультета. Таким образом, я остался как тот меньшевик, понимаете, один без зонтика. Короче, тогда все сказали, кто это такой, который все-таки добился того, хотя против меня бежал вот этот член. Между прочим, этим движением был главный это человек по имени Нахум Барнея. К сожалению, он очень-очень влиятельный человек сегодня в Израиле, если один из не самых влиятельных. Он редактор, он журналист, я не думаю, что он редактор, Нахум Барнея. У нас были контакты, даже когда он приезжал в Америку пару раз. Но у нас такие исторические, лирические. Потому что он удивляется до сегодняшнего дня, как это они не получили 100%, понимаете, при выборах в 65-м году. Короче, он главный журналист «Идиота Ахронот». У него личная была трагедия, его сын был убит террористами. И вот, несмотря на это, он верил слепо в Осло и в другие, и он неизлечимый, извините меня, антибибист, понимаете? Вот те, которые больные, которых нужно посылать, если он неизлечимый, понимаете? Нельзя, чтобы человек, который доминируется чувствами, какими они не были, даже слепо лояльным к одному или к другому, или к оппоненту. Оставьте чувства, если вы выступаете перед людьми, и у вас есть какая-то ответственность. Поэтому вот то, что произошло. Когда это стало известно, все стали интересоваться со мной, тогда выехала первая интересная вещь. Это было первая группа студентов, членов вот МПАИ, которая была приглашена социал-демократами Западной Германии, в одном из Северной Вестфалии. Короче, мы там пробыли более 3 недель. И вот это было чрезвычайно интересно. Мы были везде, в Бонне. Мы проехали всю границу сверху до юга, стена, чтобы, конечно, мы говорили, вот у нас стена. Есть стена в городе, у вас стена в стране и все такое. Было интересно. Мы даже были на каком-то в шахтах, заводах, и были на каком-то секретном месте, где они подслушивали разговоры в Казахстане, главный город космонавтики. И они нам дали даже прослушать, какие голоса они за... Значит, они следили там очень-очень. Я не знаю, почему нас впустили туда и к тому. Но было интересно, что я прослушал эту пленку, я сказал там директору, говорит, я сказал, этот человек не русский. И он посмотрел на меня с таким взглядом, откуда я, что я понимал, потому что никто, все были сабры там. И что я понимал и знал, и я не помню, на основе чего я слышал, что он не был этническим русским, он был какой-то из нацменьшинства, я не знаю. Короче, это было очень важно. Мы были также в Берлине, вот у нас у меня есть фотографии, я вам послал. То было невероятно. Я был единственный, между прочим, в этой, опять-таки, в 2 аспекта. Одно, потому что у меня уже был BA, а эти были еще студенты без диплома. И второе, это что... Видите? Ускользнуло. Сейчас же вернется.
2: Ничего. Вы пока вспоминайте, Илья, а мы сейчас прервемся на короткую рекламу в эфире, и после нее вернемся и сразу продолжим.
3: Да.
0: Нью-Йорк слушает. Радио. Дэвидсон Радио.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 746-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: «Davidson Radio». Потому что хорошо.
2: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Davidson Radio» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог, издатель, руководитель издательства «Liberty» Илья Левков. Илья, продолжайте.
3: Да, я вспомнил. Это была шапка. Вот если у вас есть фотографии, которые я вам переслал. Я был единственным такой шапкой, какая-то, ну, она не израильская вообще, и я не знаю как. Было холодно, это было конец зимы, то я поехал вот в пальтишко, не было у меня настоящего зимнего пальто для Израиля. И, конечно, это... и вот, как ни странно, мы пробыли эти 3 недели, они были невероятно важные, интересные для понятия. И вот когда мы вернулись, это было где-то 8 апреля, что такое, был первичный бой между Израилем и Сирией. О чем шла вещь? Был спор насчет воды. Вообще-то это тему, которую я когда-нибудь хотел бы поговорить о ней. Потому что она касается сотни миллионов людей, которые на грани, 10 самых главных в регионе Ближнего Востока, у которых нету доступа, достаточного доступа до войны, и это включает Иран. Но у них есть хотя бы нефть, которую они не задаются вопросом, можно воплотить морскую воду в питьевую воду, но стоимость очень-очень велика. Но если есть нефть, тогда, конечно, добывается вода. Но у большинства других нет ни технологий, ни столько денег, чтобы именно питаться и пользоваться, так сказать, питьевой водой, которую делают из это мембраны различные, это давление, это не только пар, который испаряется и потом переформируется в воду. Короче, и тогда это была война и сирийцы, между прочим, и даже фирма Бен Ладена участвовала тогда в Сирии, чтобы отвести воду от Израиля. Ярмук, есть такая река, и она идет с севера на юг, она начинается где-то в Турции. В общем, поэтому шел вопрос о войне. Также потому, что в Иордании не было достаточно своей воды, то они также питались. Потом, когда Израиль создал вот первые через несколько лет, пару лет, главный из северного озера Кинерет, водопровод, который шел на юг и почти достигал пустыни, там после южнее Негева, южнее Бершевы, извините. Поэтому был спор на этом. И этот бой закончился в 6-0 в пользу израильтянин. Это было над Дамаском. Эти бои бы шли над Дамаском. Позже будет, после войны, будет еще один бой, в котором сирийцы проиграли где-то 20-21 самолетов не сбив ни единого. Поэтому они более полагались на тяжелые танки, которые шли, и в этом случае им где-то вот где-то, ну, не повезло, но было интересно. Перед войной один из фактов обвиняли Израиль, что они сосредотачивают свои танки. И кто его обвинял? Советский Союз. Тогда попросили посла, помню его, забыл его имя, но помню когда-то. И он сказал, давайте садитесь в машину, поедем, мы вам покажем, что никаких войсков нет там, вблизи. Вблизи голландских высот, нету никаких дивизий танков и т.п. Он не хотел этого делать, потому что, конечно, это была ложь и фуфло, но поэтому вот что произошло, как вы сказали, в течение 2 часов и 45 минут началась и закончилась война. Что было еще важно и интересно в этой 6-дневной войне, это было то, что умоляли Хусейна не начинай официально, письменно, телефонно, не сиди и не действуй. И он где-то был, но его питали одновременно с двух сторон. Радио Каир, которое говорило, мы уже подступаем к Тель-Авиву, мы приступаем к Тель-Авиву, мол, если сейчас опоздаешь и не примкнешь к нам, будет тебе худо. Раз. С другой стороны, они даже не верили самому Хусейну, наоборот, было много-много возможностей, когда они хотели его отравить и даже каплями ослепить его. И, между прочим, Моссад тогда были дружеские отношения с отцом нынешнего короля. И таким образом он примкнул к ним, веря всем этим догмам, и начал обстреливать Иерусалим прямо с пушек. Здесь два личных вещи. Первое – это что один из моих родственников, материнская фамилия, он Лосков, Давид Лосков, он был глава инженерных сил. И он построил в Иерусалиме, во всех домах, не во всех, в большинстве домов, он построил в комнатах такую закрытую, готовую пушку, которая шумела, как и та, между прочим, мини-пушка в 1948 году в войне за независимость, она делала больше шума, чем вреда арабам. То они, он тогда, а окна были закрыты и замурованы. То когда началась война, эти окна были приоткрыты, и шквал артиллерии, когда она, вы представляете себе, когда подобная пушка стреляет из дома в здание или в военные силы, которые приближаются, это невероятный громадный шум, который был зафиксирован всеми, и один есть цитата в книге, я не буду вас морочить голову, он сказал, евреи, они, это атомная бомба, это, я уверен, это атомная бомба. Такой шум она делала, как будто у него был опыт слышать когда-либо, что такое атомная бомба. Понимаете? Но был невероятная вещь. Другой родственник, который был тоже генералом, между прочим, этот генерал Давид, он был самый, у него есть... Я знаю, рекорд Гиннес, его нужно записать, потому что он был самым-самым старейшим солдатом Израиля. Ему было где-то за 85, когда он еще ехал каждый день из своего барака в Хайфе на поезде, каждый день в Тель-Авив и обратно. Ни машина, никакие. Это были такие интересные люди, их ментальность. Я знал, вот, мне повезло, три таких я знал. Второй вот был Хаим Лосков, который тоже был уже, он был 57 до 59 года, кажется, 2 года. И он, его послали в Германию, интересно, чтобы купить там противогазовые маски, потому что шел разговор, что, может быть, сирийцы особенно будут стрелять, обстреливать Израиль ядовитыми снарядами, и тогда нужны были. Это был больше такой пиар, но все-таки он сошел с самолета, он сказал, он был там, и это, об этом знала вся страна. Но третьего я не буду рассказывать вам про третьего родственника. То, с одной стороны, то когда началась эта война, до начала войны было очень-очень мерзкое ощущение. До невероятности. Прямо, значит, был страх. Вот внутри я жил в Иерусалиме и все эти годы, и университетские. И прямо было ощущение омерзлительное, и был страх. Но чтобы победить этот страх и это вот, они были различные такие полуанекдоты, другие, такое бравура такая солдатская или вообще израильская, понимаете? Если я вам скажу одно-два, чтобы вы представили себе. Там разговор якобы с девушкой, девушка говорит, ну, мой дорогой, что мы делаем сегодня? Он говорит, ты что, сумасшедший? У нас война сейчас, ничего тебе не доходит. Говорит, окей, хорошо, хорошо, поняла. Ну, а завтра что мы делаем? Понимаете? Вот такого рода бравура. Были там, еще была песня такая, вот Насер сидит в ожидании Равина. И вот они поют потом, ну, сиди, мы гарантируем, что Рабин до тебя дойдет. Понимаете? Якобы, что будет война и будет победа, то... Такие что-то, чтобы народ поддерживался. Один человек центральный, который поддерживал дух Израиля, он был когда-то главой военной разведки. Его звали Хаим Герцог. Потом он стал президентом. А сегодня президентом является его сын. Но обратно о нем. У него была такая манера, он был часть жизни прожил в Ирландии. Там его... родственники и близкие тоже были главными раввинами. Он был умеренным, он был аналитическим человеком. И он говорил простым языком. И он не врал, но он поддерживал, он держался рационализма и поддерживал, что будет все хорошо. Но он не пользовался такими словами. Но он человек, которому верили и доверяли, и который делал так приятно на сердце и мозгу, потому что это воспринималось народом. И как-то. Потом, как вы знаете, подключили туда Даяна в последнюю минуту, чтобы он был министром обороны, потому что когда-то министром обороны при Бен-Гурионе был премьер и министр обороны. Потом это разделили или еще нет. Короче, было бы сразу в Израиле появилась эта шутка такая. Почему пригласили Даяна, чтобы он был главным там в этой тройке, внутренней тройке? Ответ был такой простой. Потому что есть такая поговорка, что если вы хотите кого-то, так сказать, сторожить, то надо его сторожить всем глаз. Поэтому его присоединили к той тройке, и таким образом было семь глаз в правительстве. Вы понимаете, этот юмор такой непонятный, но он есть много-много. Последнее, вот что мне вспоминается, была такая, разговор шел о табличке в аэропорту Бен-Гуриона, тогда он не назывался еще Бен-Гурион, Лот, и там была табличка, была написана, мы просим последнего улетающего пассажира выключить свет. Якобы все улетают, все уходят, а страна остается. И это вот показывает больше, чем бравуру, внутренний страх, который был в стране. Потому что это перешло также, например, ведь войска ООН были убраны, сказал Насер, вы нам больше не нужны, ведь посредине были эти войска. Они ничего не делали, они просто отмечали, когда падает снаряд Египта, и когда был ответ Израиля, и потом они говорили, кто начал первым. Это все, что делают эти войска, так же, как войска, которые находятся уже, я не знаю, 40 лет в Ливане, войска ООН, эти голубые каски, так называемые. То когда был вопрос о картах и границах, министр иностранных дел Абба Эван полетел туда и показал это Джонсону, тот искал различные карты. А Соединенные Штаты не ахти рвались, потому что они всего лишь были, они, во-первых, ставили палки в 56-м году и заставили французов, англичан и израильтян, конечно, чтобы они прекратили эту войну против Египта и заставили убраться. Но Израиль тогда еще пользовался по карточкам. Были карточки, знаете, это все, сахар, мука, хлеб. Все шло по карточкам, таким образом. И они бойкотировали. Я помню, что продукты, которые получал Израиль тогда в те годы, это было сухое молоко и также желтый сыр, плавленый сыр. Он был таких громадных, 3-4 килограмма. Это вот, и даже это потом представляли в школах, где были завтраки или что-то такое подобное. То Израиль был очень-очень уязвим. И вот когда все это рухнуло, что было, был интересный гром. Это был такой, как ядерный, как взрыв-невидимка. Почему? Потому что Израиля не верили, что мы такие, знаете, что Израиль такой сильный. Он победил минимум троих государств и больше. И поэтому они не знали, кто они. Был вопрос, кто же вы такие, знаете? Это прямо как в той поэме Маргариты Алигьери, если помните, «Моя победа», у нее есть строка, я себя осмелилась спросить, кто же мы такие, мы евреи, и т.п. и т.п. Короче, есть на эту тему, после войны, я хотел бы вам показать, вышла очень интересная и важная книга. Она называлась «Беседы бойцов». Это просто сидели группы солдат. Это новые издания. Были 6 старых изданий на иврите. Было 6 старых, а это новое уже сделано и расширено теми людьми, которые стали религиозными. Вот это интересно. Это прямо это было издано в 70-летие Израиля, значит, 8 лет назад. Короче, это очень важная книга, и вы задайте, опять-таки, я напрасываюсь, но такой у меня злой характер иногда. Слушайте, кто-нибудь читал из русскоязычных эту книгу в Израиле? Я вам гарантирую, никто. Хотя книга очень-очень важная. Она самая важная. Это прямо разговор по душе, как они чувствовали, как они воевали, чего они боялись. И это были, между прочим, главные группы этих людей были членами кибуцов. Значит, знаете, это коллективизм. Я видел своими глазами, вот мой третий родственник, который был секретарь движений всех кибуцов и потом министром сельского хозяйства, приезжая домой, приезжая в кибуц, он надевал фартух такой и обслуживал, и чистил столы, и все такое. Чтобы вы поняли, вот из какого рода люди там были. И, конечно, они очень-очень изменились. И, к сожалению, для многих они не видели их, не щупали их, и не даже... Я вспоминаю, между прочим, вот это будет понятно русскоязычным, его супруга этого, Хайма Гвати, который был очень уважаемым. Слава Богу, мои эти родственники, они были все очень-очень уважаемые в народе. И он... Она приехала... Ее сестра жила в Киеве. И она была мачеха Юлия Даниэля. Вы слышите? И тогда она хотела встретиться с Голдой Меир. Конечно, Люба Гвати, значит, супруга. И он там, она ее привела, они были старыми друзьями, Люба и Голда. И у меня есть фотография, как мачеха Юлия Даниэля пожимает руку Голды Меир. Как вам нравится такой антибурмутский треугольник? Что произошло После этого я вам хочу сказать, что были сомнения, были вихри, были, я помню это сам, даже я позвонил другу, который был в Иерусалиме в то время, он был, я думаю, он работал в Масаде, он был таким, как говорится, шу-шу, и он, я был, помню, сказал, что был, я помню, просто я сказал, ну, Шмулик, что это, что, как надо переназвать государство Израиля, сделаем это United States of Israel, так, шутя, в шутку, я ему сказал. Но это было вот такое, понимаете, вот такое, с одной стороны, из самого, что ни есть, низов, получать такое, ах, такое невероятное, невероятное победу, которую не верили. Про это и есть. Вот это начало. Это начало Осло. Это начало желания миру. Я могу рассказать, это вот, слушайте, есть песня такая, тогда, в этих днях, когда в один из этих дней, когда армия сбросит свои, гимнастерки, все такое, и мы поедем в Бейрут, и там будет нам петь. Фариделет Атраш был известный, самый известный ливанский певец, хотя он не был араб, он был друзом. И очень-очень интересно. У нас, между прочим, вот в школе, той, которую мы не показываем, не показали никаких... О, да я хотел, извините, самое важное, я так как-то и не рассказал. В этой войне, я вам сказал, двое из моих одноклассников, вот, можете показать фотографии, которые я вам послал, они были убиты в Иерусалиме. Один был в ожидании, я знаю эту улицу Навиим, пророков, и он сидел, и прямо снаряд упал недалеко от него, и осколки его убили. Амнон, вы можете посмотреть. А второй был Шлёма Магрель, он был медиком, и он был в этом самом невероятном бою на... Это называется... Я забыл, я сейчас вспомню. Это называлось Ружейный холм Айелина. Там были просто большие. И там были тонкие, это есть видео, могу вам когда-нибудь показать. Они были очень-очень узкими. Там трудно было пройти даже с винтовкой или более с автоматами. И он мотался туда-сюда, сюда-туда, спасал. И в конце концов он был убит. И вот он, в то время его супруга была беременная, у него родился сын. И вот лет 20 тому назад он был один из этих, который, знаете, есть пламя, которое зажигается войны, там несколько, 12 людей, что такое, их выбирают. И он, который не видел своего отца, и о котором есть песня об этой битве, это была самая-самая горячая битва в эту войну, в шестидневную войну, и... Там было 200, это отряд, который рынулся туда, было около 200, большинство были убиты и ранены. Где-то 140, что-то в этом роде. И он был один из них. То, понимаете, у меня это не просто знание, я помню этих людей. Мы прямо каждый день, понимаете, мы работали, мы потом различные сферы. Была громадная ферма, между прочим, у нас было каких-то 50-60 коров. Я работал с курами разные, с инкубатора и качая это вот. Там было около 20 тысяч кур, значит, снабжать, создавать их кровь и все такое. И потом мы, и, конечно, мы также принимали душ, что это было почти на интимной уровне, это было сплочение такое, не говоря, как я сказал вам, эти вечера вокруг костра и песни, они были очень-очень... Я помню, в начале песни были, когда я только вот в начале 57-го. Это были песни о войне 56-го года. И были такие интересные. Я не понимал сначала. Это была одна строка из Библии. И она повторялась. И были такие песни. Одна строка из Библии. Много-много первичных песен, которые создавались так. «Быстро и лихо» — это были одна строка с музыкой, которые повторялись и повторялись. Я не мог себе представить, что что-то зациклено, луп, что, как мы говорим, когда по-русски луп, да, она закручивается на пластинках.
2: Или время наше подходит к концу, Илья.
3: Да.
2: Спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Сейчас большой перерыв в эфире, после него мы встретимся в «Пульсе дня».
3: Одну секунду, я покажу вам. Вышла книга «Шестидневная война». И эта книга, я написана в ритме, ну, как поэзия, в 400-м ямбом. И эта дедушка читает внуку, как это вот. Все было. И да, я хотел сказать еще там, но там речь сложная, как о двух шпионах, которые работали для Советского Союза. Один шпионил 35 лет. Когда-нибудь поговорим об этом.
2: Спасибо. Спасибо. Уходим.
3: Пока.
2: На рекламу. Пока-пока.
3: Да.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов.

0: События в этом году – бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: Радио. Радио. Радио.
1: Дэвид Зон. Радио. Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: Что это? 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей Севой, наша фамилия Каплан. Каждый раз, когда я слышу джингл Дэвидсон Радио в 6 утра по окончании зачтения Лены Вишневецкой программы передач, и джингл идет на фоне Фрэнка Синатровского, вот этого «Нью-Йорк, Нью-Йорк». А если я запускаю этот джингл, бывает... Чуть раньше включил звук, идущий от радио, к себе на одну из платформ, то есть на «Русский голос Америки» на YouTube. Потом я получаю письмо от YouTube о том, что я не имею прав на эти 5-6 секунд звука, потому что полностью они принадлежат семье Фрэнка Синатра. А наше радио использует этот джингл уже, наверное, лет 20 с чем-то. И никаких последствий. Я думаю, что, наверное, они просто платят роялтис, как положено. Кстати, за каждую песню в свое время я составлял список на радио «Свобода», когда служил. И за каждую песню, которую я пускал в эфир, мы платили, то есть Конгресс платил правообладателям 2 цента. Ну, с миру по нитке. Кстати, Тейлор Свифт номер один в entertainment industry по части бабла. Смешно для олигархов, но, в принципе, больше миллиарда – это уже не так и смешно. Переходим к новостям. What's News Worldwide? С картинками, кстати. Израиль нанес авиаудары по Ирану в ответ на ракеты, выпущенные Тегераном по Израилю. Причем Израиль все сбил. Это впервые с момента вступления в силу прекращения огня в апреле, но переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном не прекратился. Причем это слушается как заголовок, на самом деле здесь компиляция трех заголовков. ОПЕК и ее союзники договорились увеличить добычу нефти в шаге, который широко воспринимается как символический, поскольку война на Ближнем Востоке заблокировала Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти. Этот узкий маленький пролив. Европейский Союз разрешил своим военным кораблям, которые находятся в Средиземном море, задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть. Украина начала массовую атаку беспилотниками на Санкт-Петербург на другой день после того, как Путин выступил там, отвергнув призыв к миру со стороны Украины. Плановое движение всех пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за атаки беспилотников на поезд «Москва-Симферополь». Зеленский подтвердил, что встречался в Киеве с российским бизнесменом Романом Абрамовичем и сказал ему, что готов встретиться с Владимиром Путиным, это президент России, в любом подходящем тому формате. В одной из зданий центрального хранилища отработанного ядерного топлива в 15 километрах от Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 7 мая попал российский дрон и вызвал пожар, выброс радиации не зафиксировано. Истребители военно-воздушных сил Франции, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии. Землетрясение, это, кстати, первый раз было. Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло у острова Минданао на Филиппинах, что вызвало предупреждение о цунами. Недавние разведывательные отчеты Соединенных Штатов вызывают опасения по поводу того, что израильские разведывательные агентства подслушивают американских переговорщиков, работающих над мирным соглашением с Ираном, на фоне растущей обеспокоенности более широкой контрразведывательной угрозы со стороны Израиля. А Израиль и Соединенные Штаты давно знают и терпят, что шпионят друг за другом. Около 2000 работников гостиничного бизнеса на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе проголосовали за разрешение на забастовку за несколько дней до начала чемпионата мира по еврофутболу. Он начинается на этой неделе и продлится до второй половины июля. Амарилис Фокс Кеннеди, бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, заявила, что ушла в отставку в прошлом месяце отчасти из-за отсутствия контроля за использованием средств налогоплательщиков разведывательным сообществом. Исследователи, кто подзабыл, я напомню, там один из ЦРУшников, был у него найдено, там, по-моему, на 2 миллиона золотых слитков, только одних слитков, только, и все это было предназначено для операции, не подконтрольно совершенно. Исследователи сообщили, что отредактировали гены ранних стадий человеческих эмбрионов, что может помочь исправить мутации в коде, которые вызывают болезни. Мутации вызывают. What's news, business and finance? Падение рынка, затронувшее почти все классы активов после пятничного отчета о найме, более сильного, чем ожидалось, оставило инвесторам мало вариантов для укрытия бабок в начале этой недели. Консорциум «Некий» согласился купить французские телекоммуникационные операции Патрика Драхи за более чем 23 миллиарда долларов в сделке, которая разрушает крупную часть некогда разросшейся бизнес-империи. Международные компании покидают Кубу, нанося еще один удар по рушащейся экономике острова, поскольку администрация Трампа усиливает давление на Гавану. Я бы на месте тех, у кого есть лишние деньги и хочется дом на море, поинтересовался, почем цены на Гаване. Они, конечно, будут сопротивляться, но сейчас там, наверное, они могут сходиться с тем, что происходит на Венесуэле. Правда, Куба нам ближе. Run Amok – это медийный стартап, соучрежденный в прошлом году ветеранами традиционных медиа из Голливуда и Манхэттена, запустил информационную рассылку и два комплексных медийных бренда. Ирландия требует, чтобы новые и расширенные дата-центры имели собственные электростанции на месте или контракты на новые, в основном возобновляемые источники энергии, которые будут поблизости, что помогает экономить общественную сеть. Электрические dirt bikes, то есть мотоциклы для грязи, или e-moto, стали крупнейшим источником наслаждения для молодых мотоциклистов с тех пор, как бэби-бумеры в 60-х и 70-х полюбили недорогие японские мотоциклы. Общенациональный дефицит механиков побудил крупных работодателей, таких как Ford и благотворительные организации, расширить программы, чтобы привлечь больше работников к соответствующим местам. Механики в спросе. А теперь наши внутриамериканские. На полляма бурбона, украдено из склада Филадельфии средь бела дня, причем весьма остроумно. Ничего не подозревавшие сотрудники этого склада загрузили алкоголь прямо в грузовик воров. 10 800 бутылок, 1800 ящиков, причем это Noble Oak Bourbon, были украдены со склада American Supply между часом и тремя часами дня в пятницу в рамках хорошо скоординированной операции. Это слова полиции. Подозреваемые обманули сотрудников склада, заставив тех подумать, что они просто должны погрузить грузовик. И все. Федеральный иск направлен на остановку предстоящего поединка Ultimate Fighting Championship на южной лужайке Белого дома. Это мечта, приуроченная к 80-летию президента Трампа и в рамках празднования 250-летия страны. Задумано было это Трампом. На траве смешанное единоборство. В заявлении, поданном Public Integrity Project, это они подали, то есть по-русски это проект общественной цельности, от имени двух жителей Вирджинии утверждается, что разрешение администрации Трампа на мероприятие 14 июня было незаконно дадено. В иске говорится, что такое одобрение нарушает правила службы национальных парков, запрещающие проведение спортивных мероприятий в федеральных парках. И это правда. Конгресс не дал согласия на возвышение арки с видом на пространство для мероприятий, и до строительства не проводилась экологическая экспертиза, что требуется для проведения всего, что происходит в парках. А калифорнийский бывший моряк среди трех предполагаемых местных террористов Игуго, арестованных после того, как федеральные следователи раскрыли заговор с целью финансирования террористической группы и помощи в атаке на американский спецназ всего-навсего с использованием дронов, гранат и реактивных гранатометов. Снаряжение у вас справа, как вы понимаете, на картинке. Берн Зай, ему 25, он слева. Из Лейксайда, это город недалеко от Сан-Диего. Элиас Шамсалдин, ему 21, он из Портервилла в округе Туларе. И Бисам Гафур, ему 21 год, из Ливуда, Канзас, были задержаны в минувшую пятницу после длительного расследования ФБР. И последняя, комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш в воскресенье резко раскритиковала исключение ЛГБТ-полицейских из парадов в форме с оружием в Манхэттене, поучаствовав в их параде в Квинсе. Организатор манхэттенского мероприятия Heritage of Pride впервые сообщил в 2021 году, что его участникам не разрешат участвовать в параде в полной форме в ответ на волну протестов против дела Джорджа Флойда и антиполицейских настроений в целом. И изначально запрет должен был длиться 4 года, прежде чем организация пересмотрит свой запрет. 4 года истекли, как вы понимаете, в прошлом году. Пересмотр пока что не состоялся. Это все с новостями, которые составляют нашу жизнь, начиная от мировых, кончая нашими местными. Если по их поводу у вас появились собственные мысли и ассоциации, то вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-90-90. Во время вот этого перерыва.
5: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Новости,
6: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
7: Слышите? Шаги.
8: Этим утром многое может измениться.
9: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
10: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
4: Первая тема сегодня из больших. Она совершенно сногсшибательная, потому что я таких вещей никогда не произношу. Это беспрецедентно, это, значит, сенсация и так далее. Не пропустите. Да нет, это вообще невозможно пропустить. Оказалось, что у Берни Сандерса с Дональдом Трампом гораздо больше общего, чем можно было представить себе еще неделю назад. Дело в том, что Берни Сандерс хочет, чтобы федеральные власти получили доли в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом. Это как раз именно то, что тоже очень хочет Дональд Трамп. Правда, в принципе, какой же русский не хочет получить долю в компании, занимающейся искусственным интеллектом, после того, как, значит, получит удовольствие от быстрой езды на dirt bike? Какой республиканец мог вдохновить самого видного социалиста страны на поддержку самого главного капиталиста? Сандерс выложил свой законопроект в статье в New York Times на прошлой неделе, в которой предлагалось создать суверенный фонд искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. Причем Сандерс написал, даже президент Трамп в исполнительном указе предложил создать американский суверенный фонд благосостояния. То есть это непонятно даже, то ли Сандерс сошел с ума, то ли он продался, то ли это случайное совпадение идей. Они принципиально, что бы эти люди ни делали, то есть крайние правые и левые, они думают, что они никогда не скажут того, что скажет их визави по другую сторону, так сказать, шкалы. Но шарик-то круглый, и это только людям кажется некоторым, именно так, людям, что они слева или справа, потому что он крутится. И то, что вчера было лево, сегодня право. В принципе, если кто не в курсе, такой фонд, фонд суверенного благосостояния, давно уже есть в Российской Федерации, и туда периодически вкладывают на свой, ну, в том числе, богатые люди, которые не хотят лишиться своих активов. А, да, интересно, что в прошлом году даже Wall Street Journal раскритиковала идею президента, вот эту про суверенные фонды. Суверенные фонды богатства обычно обогащают правителей и друзей правителей гораздо больше, чем ее граждан. То есть, если проводить параллель, весьма достойная параллель, это между нон-профитной организацией и суверенными фондами, то, что суверенные обогащают, как я сказал, только правителей и друзей, а нон-профитные, они вообще обогащают только тех, кто создают нон-профитные, потому что более 95% денег, которые получают в виде грантов нон-профитные организации, идут на их самоуправление, и 5% людям. То есть, в принципе, по Робин Гуду абсолютно та же самая ситуация. Народный герой, у которого семьи, так сказать, те, кто входил в отряды Робин Гуда, имел семью, получали 50% от надграбленного, не женатые получали, там, по-моему, 25%, я сейчас точно не помню, но примерно такое соответствие. Остальное людям. Значит, да, кстати, по поводу суверенные фонды обогащают лидеров, это про Вовочку под вторым номером, в самый раз. Демы постоянно критикуют семейный бизнес Трампа за то, что те получают прибыль от президентства патриарха, в том числе с помощью криптовалютных сделок. Представьте себе соблазн коррумпированности, если государство владеет долями в самых богатых американских компаниях, долями в которых владеете вы. Потому что у вас, у всех, у нас у всех, даже у тех, кто не является целевой аудиторией, есть пенсионные фонды, и они вкладывают, бог знает во что, но уж точно высокие технологии. Так что мы сейчас стоим перед ситуацией, когда не только козел в огороде, но еще и волк, который вегетарианец. И все это в нашем с вами маленьком огородике, который только-только вырастает. Сандерс хочет заставить компании передать половину своего капитала государству. И он называет это одноразовым 50% налогом на акции компании. По сути, это самая настоящая государственная экспроприация, то есть национализация частной собственности. Но когда об этом говорит Трамп, то кое-кто молчит, когда об этом говорит Сандерс, эти кое-кто поднимают голос. А ведь это про одно и то же нынче. Причем сходство интересов такое, что никто и против не скажет. Да, но в принципе государственная экспроприация, если вспомнить, что у нас существовала когда-то Конституция, она нарушает запрет 5-й поправки на изъятие имущества без справедливой компенсации. Причем изъятие имущества государством. И чтобы оплатить такой налог, компаниям пришлось бы выпускать новые акции, которые принадлежали бы государству. И, естественно, чем больше акций, тем меньше наше с вами благосостояние, потому что стоимость этих акций суммарно всегда была бы одной и той же, а чем больше акций, тем меньше стоит каждая акция. И так что это господам акционерам. Компании, вот эти, о которых речь, по идее Сандерса, могут выкупить половину своих акций у частных инвесторов и передать их государству. И, то есть, пожалуйста, так или иначе, все равно будешь наша. И большинство компаний, занимающихся искусственным интеллектом, не могли бы позволить себе это при нынешних рыночных оценках, тем более, что они пока что в основном только тратят и пока что в основном ничего не зарабатывают. Причем Сандерс не скрывает свои цели, а чтобы правительство использовало свою долю в собственности частных компаний для управления этими самыми компаниями, которые заняты развитием искусственного интеллекта, и для перераспределения инвестиционных прибылей, если они будут вообще, среди избирателей, то есть среди нас. Прогрессисты называют это универсальным базовым капиталом, потому что граждане якобы получают косвенную долю в компаниях, но в принципе это социализм с капиталистическим прикрытием. И сказать против Сандерса сейчас, это значит сказать против Трампа. И наоборот. Партия и Ленин – близнецы, братья. Блин. Ну вот оно. Федеральное правительство получило бы, как пишет сенатор Сандерс, полномочия через свои голоса, то есть у них акции 50%, это значит 50% владения – это решающий голос, и равное представительство в совете директоров каждой компании – то есть 50 на 50. И зачем им это нужно? Для того, чтобы в случае необходимости блокировать решения, наносящие вред нашим гражданам, то есть это нам, и продвигать политику, которая им поможет, то есть нашим гражданам, то есть это нам. И это значит, между нами мальчиками, что федеральное правительство может регулировать, как компании в области искусственного интеллекта, инвестируют, кого нанимают и кого увольняют. То есть, фактически, если смело можно сказать, что метода прихода к власти нашего президента породила подражательство в виде Зорана Мамдани, который только начал свою еще политическую карьеру, он все-таки на 45 лет моложе президента, то сейчас получается, что идея Дональда Трампа, которая, безусловно, связана с тем, что он управляет нашей страной как собственным бизнесом во славу и во имя благосостояния своей семьи и своих союзников, она пришлась по душе Берни Сандерсу. И он уже в таком возрасте, когда ирония неуместна, то есть считать это актом политической сатиры, пока он в этом не отмечен. Он серьезный политик. Но сейчас он использует инструмент своего политического противника. Причем уже есть опробованные модели. Скажем, государственные предприятия Китая. Причем там процветает политический фаворитизм. То есть, если ты нравишься тем, кто стоит у власти, то значит, у тебя будут послабления. И вот это сочетание фавориты получают право первой брачной ночи, и при этом правительство вмешивается в процесс, это приводит к недостаточной экономической эффективности. То есть, я так скромно определил, не к экономической неэффективности, а к недостаточной. И таким образом, частично государственная, скажем, китайская компания Semiconductor Manufacturing International отстает от TSMC и Samsung. Это Южная Корея в производстве чипов. Но правда это пока. И правда это пока в Китае правят коммунисты. Невозможно себе представить, когда это кончится и в связи с чем. Потому что у них вроде как гармония. Но по сути, фактически, наш президент стал агентом прогрессивистов, проложив путь к этому социализму с приставкой ИИ, с искусственно-интеллектуальным лицом, своей промышленной политикой. Я же говорю про президента. В обмен на одобрение приобретения US Steel компании Nippon Steel, Трамп, как известно, потребовал то, что называют «золотая акция», которая даст правительству право вето на важные бизнес-решения. Он уже его применил, заблокировав закрытие нефтепродуктивного какого-то завода в Иллинойсе, а прошлым летом Соединенные Штаты приобрели 9,9% акций у Intel, когда у компании возникли финансовые трудности, и 47-й приписывает себе заслугу в последующем 300% скачке акций Intel, что таки произошло. Он действительно должен благодарить бизнес-решение, но не свое, а генерального директора Ли Бутана, которого он ранее призывал уйти в отставку. Но я бы учел еще и ненасытный спрос на чипы со стороны, есть такая целая индустрия лоббирования, хайперкипишисты искусственного интеллекта. То есть, если вы прочитали бы, что сделал я, обе книжки про финансовый кризис, как вздуваются пузыри, то там инструменты все остались, они только поднялись на более высокий уровень. Вот этот хайпер, то есть кипиш, если на старорусском. Хотя, скорее всего, что кипиш — это на старый идыш. А администрация Белого дома также приобрела доли в ключевых минеральных разработчиках. Это MP Materials, Lithium Americas, Vulcan Elements, Trilogy Metals и USA Rare Earth. И бывают случаи, когда федеральным властям приходится инвестировать в области безопасности или обороны, но наш президент делает это без удержу. На прошлой неделе он именно так инвестировал без удержу в угольные электростанции. А Трамп даже использовал свои регуляторные полномочия для вымогательства у компаний. Это известные факты. Белый дом разрешил NVIDIA и AMD экспортировать мощные компьютерные чипы в Китай при условии, что они отдадут правительству 15% от своего дохода. Но ведь это означает укреплять, так сказать, наступательную мощь Китая. То есть это вредит национальным интересам нашей гребаной безопасности. Это же совершенно на поверхности, но без удержу и без контроля. Чиновники Белого дома рассматривают возможность приобретения доли в компаниях искусственного интеллекта точно, как это описывает Берни Сандерс. Только у Сандерса сразу круто, 50%. Хотя, возможно, что это запрос, и можно будет договориться на 35%. Но так всегда бывает. Искусственный интеллект имеет столько последствий для национальной безопасности, что правительство неизбежно будет вмешиваться в дело производства. Но Соединенные Штаты десятилетиями при самых разных администрациях имели дело с оборонными подрядчиками, никогда не требуя доли в их собственности. А пока что мы лидируем в мире искусственного интеллекта, потому что предприниматели и инвесторы объединились для инноваций и конкуренции друг с другом, а политический контроль, безусловно, подавит этот рост и уступит лидерство Китаю, который подавил этот рост тоже у себя. Но в данном случае мы вместо того, чтобы использовать преимущество частного интереса, мы вводим владение государства. Здесь нельзя сказать леваки, праваки, социалисты, капиталисты. Потому что Трамп и Сандерс в контексте того, что сейчас вы услышали, абсолютно одним миром мазаны. То есть мы стоим на пороге трагедии индустриальной, которая века будет, так сказать, царствовать. Если бы, скажем, искусственный интеллект стал дорогой к американской версии социализма. Хотя среди вас наверняка есть люди, которые пользуются услугами социальной помощи, social security, это и есть социализм на самом деле. Так что это не совсем такое и плохое слово, особенно если страна богатая. И напомню, что именно, еще раз, Дональд Трамп волей-неволей, конечно, породил успех Зорана Мамдани. А теперь наш же президент породил успех Берни Сандерса. И что должно произойти, чтобы в Соединенных Штатах не был построен социализм благодаря произволу президента, который управляет этой страной как своим собственным бизнесом? Ну, шансов на звонки, конечно, никаких, но формально я могу вам предложить такую возможность. 718-303-90-90. Да, даже интересно. Интересно проверить, что не работают телефоны, да? Ну, в чате уже должен начаться глухариный ток, так что я даже туда не заглядываю. Нет, у нас все работает. Вот я набрал номер телефона, вижу, телефоны работают. Ну, короче, я сделал то, что следовало. А теперь, кстати, как вам карикатурка Сандерс и Трамп? Кто не может видеть, вы можете посмотреть в записи сегодняшнее шоу на 32-й минуте. Окей, я сделал то, что хотел. Формальности ради гляну, что происходит в чате. Нет, там уже чуфы. Это так глухари делают, когда атакуют. А я перехожу к следующей истории. Тут вышла книжка. Наверху я ее часть обложки показываю. Она вышла в Голландии на прошлой неделе. И это, в принципе, аналитика. Ну, такая, публицистическим подтекстом. Аналитика на предмет риторики президента России. Его зовут Владимир Путин. Причем проанализирована его риторика за все четверть века, что он у власти. И есть какие-то вещи неизменные, что говорят о том, что было описано господином Лермонтовым в Мцире. «Одна, но пламенная страсть, она как червь во мне жила, и сжила душу и сожгла». Так вот, все как один, американские комментаторы и политики, и аналитики, они думают, что понимают российское стратегическое мышление, и я думаю, что в немалой степени, потому что мы, в общем-то, похожи. То есть костюмы, галстуки, те, кто наверху, и лица без улыбок в определенные моменты, которые важны, так сказать, для продвижения идеи. Мы не похожи с китайцами и так далее. То есть расовые есть отличия и по цвету кожи. Но с Россией мы примерно одинаково выглядим. А пока что, несмотря на соблазн, то есть есть определенная предвзятость суждений, то есть the thinking is judgmental. That's a trap. И вот несмотря на соблазн предполагать, что рассуждения российских лидеров более не менее соответствует западным нормам, до сих пор намерения Кремля остаются загадкой. Особенно в контексте более 4 лет идущей войны в Украине, потому что, скажем, мы уже привыкли к колебаниям в ту или другую сторону со стороны нашего президента. Это его метода вести переговоры, как он сам об этом заявляет. Может быть, это и спорно, но на самом деле это не так важно. А важно то, что я пришел к выводу, что нам нужно полностью менять внешнюю политику, потому что иначе мы просто никогда не поймем. И вот эта книжка, она помогает понять, почему. И достаточно убедительно. Причем даже тех, кто сделает вид, что не знает о ее существовании. В нынешней администрации, как и в предыдущей, хотя нынешняя считает себя не похожей ни на кого, кто был, вот эта привычка думать, что Кремль мыслит так же, как Вашингтон, Белый дом, она сохраняется. Причем не всегда, потому что у нас нестандартный, так сказать, неординарный президент. Трамп мудро отвергает, скажем, искренность режима Ирана, который чисто джихадистский. Это он чуждый Трампу, он этого не понимает, и поэтому он это отвергает. Но если оставить в стороне разговоры о надвигающейся сделке, которая никак не приблизится, он, в принципе, точно не уважает слова иранских лидеров. Это уже что-то. С этого можно было бы начинать для того, чтобы найти, так сказать, решение. Тем не менее, наш президент упорно верит, что Владимир Путин стал бы вести переговоры добросовестно, если сложились бы определенные обстоятельства. Я повторять не буду, это миллион раз было повторено. Но можно вспомнить только один пост в Трус сосал в августе прошлого года, в котором наш президент заявил, что война может закончиться почти немедленно, если только Украина откажется от претензий на Крым и от амбиций вступить в НАТО. Вот этот вопрос доверия к России, это в принципе вопрос для обеих партий, и для демов, и для репов. А взгляды мсье Путина за четверть века его правления, в общем-то, эволюционировали в нечто вроде взгляда, можно сказать, ну, иранские муллы. Ну, примерно то же самое. И это, в общем, одна из мыслей, высказанной в этой книге голландской. Главное, что нужно понять о Путине, это то, что он не марксист, это упрощенно, он не коммунист и даже не защитник ленинизма или сталинизма. Причем он часто делал уничижительные замечания о большевизме и о советской командной экономике, и при этом Путин не отказался от советских, впрочем, экспансионистских целей Кремля, и за последние 20 лет он уверовал в себя как величайшего из российских автократов. То есть я с этим, точно так же, как и наш президент, согласен. То есть я здесь того же мнения, что и Дональд Трамп, которому потому и нравится Путин, потому что у Трампа тоже автократические тенденции, но ему мешает все-таки еще кое-как наша Конституция и Конгресс, ну и плюс промежуточные выборы. А теперь по факту, чтобы не быть голословным, чисто эмоционально. А знаете, сколько статуй российских царей установил Путин? Я не знаю, но каждый год возводятся статуи Александра I, Петра Великого, Екатерины, Николая I и ни одной новой статуи Ленина или Сталина. Каждый раз, когда Путин освящает эти статуи, а он это делает каждый раз, он делает это в компании православного священника, который окропляет статую святой водой и произносит специальное обращение. То есть это все как было у царей, статуи которым возводятся на Руси. А Кремль публикует выступление Путина на своем сайте, и это очень благодарный материал для того, чтобы понять хоть ход мыслей первого лица. Из 11 примерно тысяч этих выступлений российский президент говорил о царях конкретно, не брезгуя назвать их имя, минимум два десятка раз, и упоминает царей косвенно, в общем, более чем в 3000 своих публичных обращений. Причем это гораздо чаще, чем о Великой Отечественной войне, не говоря уже о Ленине и Сталине. Чаще всего тема Путина – это великие русские цари. И его риторика включает элементы, которые характерны для всех священнослужителей. Мул, там, который стоит у власти в Иране. То есть это православие, тьма и свет. Православие, естественно, восточное. Он часто стал говорить о зле. То есть это продуманный термин, потому что это то, что, так сказать, демократизирует речь и делает ее понятной для тупых, то есть для толпы. Естественно, зло создано, чтобы появился какой-то, ну, появилось стремление к маяку света, и Россия и есть этот самый маяк света. То есть это та самая политтехнология, которую проводит все четверть века президент России, которую знают все политтехнологи, и в частности создание образа врага в виде Сороса, которого до той поры вообще никто, кроме того, что он миллиардер и занимается филантропией, никто про это вообще ничего не говорил, пока Виктор Орбан, у меня отдельный материал есть на канале Сева Каплан на YouTube, как из Сороса сделали Цурос. Очень рекомендую посмотреть, как два политтехнолога американских, создав образ врага для Орбана, помогли ему укрепиться надолго на своем посту в Венгрии. Вот, так что фактически вот эти вот сочетания православия, тьма, свет, маяк света, который спасет мир от зла, в принципе, Путин черпает вдохновение прямиком из царской традиции. Здесь даже я не удивлюсь, если анализировалась риторика Григория Распутина, потому что она была весьма эффективна, и на русское подсознание она точно хорошо давила. А Путин фактически погрузился в эту триаду российской государственной власти, то есть национальность, самодержавие и православие. Все, только три, больше ничего быть не может. И главные его помощники и союзники верные, вот такие как министр иностранных дел Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, бывший президент и премьер, нынче новый, но очень крепко стоящий Кирилл Дмитриев, это президентский посланник на Запад, они частично оправдывали вторжение в Украину в 2022 году обвинениями в сатанинской деятельности в Украине. Именно так, не в новом нацизме, а в сатанинском. То есть это ключевое слово для тех, кто хочет избавить мир от царства тьмы. И для западных ушей это звучало тогда смешно, потому что россияне похожи на нас, жителей Запада, я сейчас не говорю о бывших россиянах, но для путинистов, настроенных на православную политическую теологию, и для самого российского президента это вполне обоснованная идея. И по религиозному вопросу Путин, например, сделал традицией участия в крещенском купании, по-моему, это называется богоявление, каждый январь, там где-то в районе 19 января, по-моему, это посвящается крещению Христа. Естественно, все это делается всегда в компании камер и священников. Священники освещают, помимо света, прожекторов, входящего в купель президента страны, атлетически сложенного и с правильным лицом, никогда не поморщится по поводу того, что вода-то холодная. Я, кстати, в разных холодных водах купался, но в Таджикистане несколько лет назад, когда я был, горная река там, которая протекает через деревню, изумительное место совершенно. Там вдоль идет узкое шоссе по горам, и по этому шоссе ездят люди, велосипедисты со всего мира приезжают туда, но их немного. Это супер крепкие такие, теток больше, чем дядек. Потому что там по горам и виды хорошие, и реки везде. Но когда я стал входить в эту воду, собралась вся деревня. У меня, кстати, видео где-то есть на этот счет. Но когда дошло до яичек, я понял, что я не могу. То есть то, что, ну просто отнимается все тело, навыка нет. А потом прочитал, что хорошо, что сделал, хорошо, что не вошел дальше. Да, так значит, в западном христианстве используют теорию справедливой войны. А на Востоке властью определяет, что такое зло, и уничтожать его, то есть принятие решения определяет император. А Россия, безусловно, Восток. Атеисты на Западе, атеисты именно, склонны предполагать, что поскольку они не воспринимают религию всерьез, другие тоже этого не делают. То есть это как бы похож на меня, значит, у нас была первая бэбиситтер у сына, которая была уверена, что в Америке все говорят по-русски, они просто притворяются, они похожи на нас, значит, они должны понимать, говорить по-русски. Ей-богу. Надеюсь, что она жива и, может быть, слышит даже это все. Вот, значит, это все не совсем так. Западная рациональность включает то, как ты оцениваешь реальность. Может, ты оцениваешь ее иначе, чем другие. И вот к этому я подошел, это очень важно. Потому что если применять это к Путину, он видит по-своему очертания своей страны. Не так, как мы видим это на карте. Вот почему я здесь карту России поставил. Он видит другие очертания. Для него рационально расширять границы до той реальности, которая у него сложилась давно в голове. И если он считает, что Киев принадлежит России, потому что святой Владимир ввел там христианство примерно 1000 лет назад, то с этой позиции Путин ведет себя абсолютно рационально. Так какое взаимопонимание у нас может быть? Я продолжу эту тему после перерыва.
7: Thank you. Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
11: My name is Gil Zohar.
12: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за

0: Эмоции, не поймешь, что за люди.
1: Толковище.
2: Я подошел до перерыва к тому, что Путин ведет себя совершенно рационально, но эта рациональность непостижима для западных умов, потому что у нас есть приватное представление о том, что похожие на нас люди, но по расе, думают где-то так же, как и мы, и что можно договориться. То есть вывод такой. Если проанализировать, повторяю, только на основе его риторики, причем его иногда несет, и в последнее время его несет очень сильно, так же, как нашего президента. Но он не думает как лидер западной страны. И именно потому, что он так не думает, договориться с ним нельзя, просто договариваясь. Это должна быть позиция силы и позиция выгоды, то есть истощения. Западные лидеры и граждане западных стран, в принципе, вы сейчас можете проверить, после того, как я дам это определение, являетесь ли вы западным жителем, делят земной шар на автономные национальные государства. А Путин видит мир как место больших империй. А империи ищут всегда идентичность. Им совершенно необходимо признание и смысл какой-то во всем мире в целом. У Америки есть империя, точно, у Индии, точно, у Китая, и даже Европа – это на самом деле империя. И президенты Соединенных Штатов неоднократно ошибались, думая, что они понимают намерения Путина. И не то чтобы Путин их обманывал, они просто ошибались, думая, что понимают. Потому что никто не знает точно, что на самом деле в голове у другого человека, как бы он тебе не улыбался. Трамп, несмотря на обвинения демократов в сговоре с Россией в 2016 году, проявил большую проницательность, причем большую проницательность на ниве этих самых российских вопросов, чем его предшественники. Потому что он вышел из договора о вооружении ракет средней дальности, который был подписан аж в 1988 году, на основании того, что Россия неоднократно нарушала этот договор, и это вызвало возмущение тех, кто любит, так сказать, традиции и думает, что они соблюдаются всеми договаривающимися сторонами, но там договор существовал, а Россия его многократно нарушала, так какой смысл? Трамп проявил большую проницательность, чем предшественники, с этим невозможно спорить в этом плане. Что еще? Мы предприняли усилия по уничтожению наемников в Сирии, которых поддерживала Россия. Это было в 2018 году. И все это говорит о том, что у нас начался нестандартный подход к поиску платформы для договоренности. Это не договор, это договоренность с Путиным. Но тем не менее, это же не во всем так, потому что Трамп часто вел себя так, будто российский лидер желает мира как конечной цели. Точно так же он не мира желает, он желает увидеть реальность, совпадающую с его представлениями о ней. То есть он также живет в альтернативной реальности, как и наш президент. Это все разные альтернативные реальности. У нас у каждого есть свои фантазии. Поэтому четкое представление реальности пока только у высокоразвитого искусственного интеллекта. А в последнее время Россия, кажется, начала терять преимущество в украинской войне, а ее политическая элита разочарована потерями, но опять-таки это с точки зрения фактов по войне. А здесь мы можем многих вещей не знать, не понимать, но о чем-то можем догадываться. Потому что если Путин свистит, то в российский фонд благосостояния сразу придут деньги, необходимые для продолжения этой войны, столько, сколько надо. Потерпим. Народ привык терпеть. Политическая элита должна быть разочарована потерями, но у нее же тоже есть инстинкт самосохранения, у нее есть активы. Американские лидеры, кто бы они ни были, и так будет, когда кончится Трамп, могут ожидать, что Путин отреагирует на вот эти обстоятельства, утрачивание преимущества в украинской войне, потому что с точки зрения американских лидеров это рациональный подход. Признавать реальность и ища способы сократить потери

0: сохранить при этом лицо, конечно. Но царь, человек, наделенный Богом, сдерживать зло и защищать Россию от сатанинского влияния, он не соответствует такому представлению. А я закончу на рефрене, так сказать, к 11 сентября 2001 года. Вот после терактов тогда среди аналитиков внешней политики распространилось беспокойство, что цели и процессы принятия решений исламскими джихадистами запутывают наши попытки проникнуть в эти цели, в отличие, скажем, от советских, которые, как бы опасно они ни были, но мы думали, что мы понимаем. Но так ли это? Вот судя по данным, которые опубликованы в этой голландской книжке, это совсем не так. Если по поводу услышанного у вас появились собственные мысли, то мы подошли, в принципе, последние 5 минут, если они даже не появились, я принимаю звонки на любую тему. А телефон студии 718-303-90-90. Сейчас гляну быстро, что там в чате. Нет, там ничего не может быть. На прошлой неделе, в пятницу, у меня не хватило времени на то, чтобы рассказать о ситуации с биткоином. И поэтому это сделаю сейчас, пока еще не открылась фондовая биржа. Но крупнейшая криптовалюта в мире, биткоин, на прошлой неделе падала 5 дней подряд. То есть усугубился спад, который с понедельника фактически по пятницу уничтожил 100 миллиардов долларов рыночной стоимости этой монетки. У нас один звонок все-таки есть, сейчас его приму, а потом перейду к биткоину. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
1: Привет, Свет, это Карл, поздравляю тебя.
0: Карл, привет, дорогой. Спасибо, тебя тоже, дорогой. Спасибо. Что скажешь?
1: Я вот хотел сказать, что я не помню, кто из великих умов, которые записали все свое на бумаге, он говорил, что прежде чем открывать дискуссию или какую-то, или какие-то переговоры, нужно договориться о терминах. Потому что ты же видишь, что люди используют одни и те же слова, ну, в 3-4 разных совершенно пониманиях. Потому что когда кто-то, допустим, говорит о войне, он имеет в виду одно, кто-то говорит о целях войны, он имеет в виду другое, кто-то говорит о победе в войне, он имеет в виду третье и так далее. Мне кажется, что ошибка нашей администрации, я не знаю, намеренная она или нет, потому что я, к сожалению, все хуже и хуже отношусь к намерениям тех, кто нами руководит. Понимаешь? Хотелось бы, чтобы, в общем, жизнь меня как-то к лучшему подвигала, но она подвигает к худшему. И вот это худшее заключается в том, что ты просто не понимаешь, кто является твоим визави, кто является твоим партнером по переговорам и чего он хочет. У тех, кто сидит на другой стороне стола через Пакистан от нашего правительства, у них гораздо больше с Пакистаном общего, чем у нас общего с этим Пакистаном. По одной простой причине. Там и там сидят мусульмане. Если ты когда-то имел дело с людьми, скажем так, которые истинно воспитаны в этом духе, не как в религии, а как в идеологии, как в структуре семьи и структуре общества, понимаешь? То ты прекрасно знаешь, что для этих людей самое главное – это не потерять лицо. Те люди, которые командуют Ираном сейчас, они никоим образом, ну никоим образом, ни за какие ковриги, ни под какими угрозами, они не согласятся на 3 главных условия, которые наши выдвигают. Поэтому ну никакого переговорного решения быть не может. Я тебе скажу, у меня больше надежды на то, что Зеленский с Путиным договорятся. То, что мы договоримся с Ираном. Это была огромная ошибка администрации Обамы, которые думали, что на той стороне думают точно так же, как они. И вот это наша администрация, которая критикует и в хвост, и в гриву и Обаму, и Байдена, и так далее, на самом деле они исключительно по-русски шагают по тем же самым рядам граблей год за годом, месяц за месяцем, неделя за неделю. И меня, честно говоря, это сильно удручает. Когда кто-то из моих учеников не выполняет моих распоряжений, я все время когда разговаривали с ним или с ней один на один, я прошу, чтобы они хотя бы отдали себе отчет и мне бы объяснили. Они не делают этого, потому что они не поняли, то есть они тупые, или они не делают это, потому что они не расслышали, они глухие, или они не делают этого намеренно, потому что они мерзавцы. Никакого четвертого варианта быть не может.
0: Ой, ты строгий. А я бы побоялся быть учеником в твоем классе, Карл.
1: Мне нужен результат, Сева. Мне нужен результат. Я вне идеологии, я вне политики в своем классе. Мне нужен результат, чтобы человек вынес из моего класса то, что я ему там даю.
0: Окей. Хорошо, Карл, спасибо, дорогой. Рад тебя слышать, как всегда. Мы с тобой на одной волне. И тебе тоже. Мы с тобой на одной волне, как говорил Маугли, кобре. А вот это, кстати, интересно тоже. Он с коброй-то не стал договариваться, которая охраняла сокровище. Хотя, в принципе, она была представителем той же флоры джунглей, что и он сам. Если кто из вас хотел бы, но у вас просто нет такой возможности. И я всегда это напоминаю радиослушателям, именно радиослушателям, которые едут на работу. Вы можете всегда оставить свой комментарий к шоу, ну, позже, когда у вас будет обеденный перерыв. И для этого не нужно никому ни за что платить. Вам, правда, надо подписаться, чтобы иметь право на то, что...
2: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
7: Физкульт-привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Нью-Йорк стоит на ушах! Буквально, почти что буквально, сегодня в Мэдисон Сквер Гарден третий матч финальной серии Кубка Ларри О'Брайена. Команда Нью-Йорк Никербокерс начала серию в Сан-Антонио и выиграла два матча. Если сегодня Никс победят, то практически они будут чемпионами в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Не было случая, чтобы команда, которая выиграла первых три матча, затем четыре матча проиграла. Это было в Национальной хоккейной лиге, это один раз было в главных бейсбольных лигах. Ничего подобного в НБА не было. Более того, сегодняшний матч – это еще и политический цирк, потому что в Madison Square Garden будет капиталист Дональд Трамп и коммунист мэр Нью-Йорка Шмандани. Вот такие дела на баскетбольных аренах. Окей, перенесемся на хоккейные поляны. Завтра в Лас-Вегасе четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли. Играют, мы с вами знаем, золотые рыцари из Лас-Вегаса и команда Каролина Хэрикейнс. Ураганы Каролины после трех матчей лидируют в серии золотые рыцари. Четвертый матч они проводят на своей поляне. Окей, мы, наконец, на бейсбольных полянах. Бейсбол отходит как-то на второй план. Это понятно, во-первых. Кубковые, финальные кубковые матчи в НБА, в Национальной хоккейной лиге. 11 числа, через несколько дней, стартует чемпионат мира по футболу. Тем не менее, болельщики бейсбола, окей, им интересно. В минувший уикенд, вчера, Янки сыграли с Бостон Ред Сакс, причем В субботу они играть не могли, потому что на город Нью-Йорк обрушилась непогода. Вчера Янки сыграли, и непогода обрушилась на Бостон. Янки выиграли со счетом 6-1.